0: компании, алюминий, но и производители удобрений.
1: Больше всего Вашингтон импортировал азотных удобрений, затем идут калийные и фосфатные удобрения. В регионах зафиксировано снижение цен на социальные товары. Это произошло после заключения ценовых соглашений.

0: дефляция. Снижение цен на 0,02% подтвердили и в Министерстве экономического развития. И о погоде. В четверг в Москве солнечно и до 28 тепла. В пятницу продолжительные осадки и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Малиновая вода». Читает Владимир Сушков.
4: В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время от 12 до 3 часов самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает чистить охотнику шпоры, то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык. А в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение. Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с круче и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Околоток – округа, ближайшая к данному селу или городку, места. Ключ этот бьет из расселины берега, превратившийся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг. И в 20 шагах оттуда с веселым болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага, около родника зеленеет короткая бархатная травка. Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной серебристой влаги. Я добрался до ключа. На траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу. Другой худенький и маленький в мухояровом, заплатанном сюртучке и без шапки. Мухояровый сделаны из мухояра, старинной бумажной ткани с примесью шелка или шерсти. Держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерами.

0: мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями. Грунтовой сарай – помещение для выращивания в грунте плодовых деревьев в северных областях. Место посадки обносилось столбами, которые на зиму зашивались досками. Банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг в одно прекрасное утро вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо, усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за 10 для построения павильона на готический манер. Поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Барочный тес, полученный при разборке барки речного судна, на котором сплавляли лес из верховьев рек, после чего барка шла на слом. Готический, относящийся к готике, архитектурному стилю средних веков. Митрофану приказали поставлять на господский стол за 150 верст зелень и овощи, а Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока. Ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную господскую птицу. Детям по причине малолетства не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать. Мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей до старого глухого ктитора Герасима, ктитор – церковный староста, на обязанности которого лежали хозяйственные заботы о церкви, проживавшего Христа ради в коморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Малиновая вода».
0: Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь досвязи. Всякому дворовому выдается, если не жалование, то, по крайней мере, так называемое «отвесное». Отвесное – продукты, паёк, выдававшийся обычно дворовым слугам в барских домах. Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал об его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили. Он и по ревизии едва ли числился. Ревизия в XVIII веке и первой половине XIX века – перепись населения, крестьян, мещан и других. по составленным во время ревизии спискам, ревизским сказкам, исчислялась подушная подать. Ревизии производились с промежутками в несколько лет. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах. Но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл Мухояровой с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет? Об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия. Да и правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романович, из похода в обозе изволил привезти. Бригадир – офицерский чин, промежуточный между полковником и генералом, был отменен при Павле I. Даже бывало в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом с солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской ручке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, стакана, наполненного жирной рукой приказчика. Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога? В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клете позади курятника, а зимой в предбаннике в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума, чихал и кашлял в руку, не без страха. Вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей. И все для еды, для одной еды. И точно не заботься он с утра до вечера о своем пропитании. Умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь. То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит, то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает, то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два. Его отсутствие, разумеется, никто не замечает. Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора, под таганщик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши прибольшие, прозрачные, как у летучей мыши. Борода словно 2 недели тому назад выбрита и никогда не меньше не бывает и не больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича, Михаила Савельев по прозвищу Туман. Вольноотпущенный – крестьянин или дворовый, освобожденный помещиком от крепостной зависимости, ставший вольным. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по Большой Орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди, купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того, до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от Большого села Троицкого огромный деревянный дом в 2 этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу. При оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей. Бурак и римские свечи – род фейерверка. И, вероятно, ни одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь в толпе подобострастных гостей. Но имение его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе место и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Дворецкий в помещичьих домах – старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и прислугой. Это был человек лет 70, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени, добродушно и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже, не торопясь, словно дело делал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Малиновая вода».
0: «Ну что, Михаил Савельич, — начал я, — наловил рыбы? А вот, извольте в плетушку заглянуть. 2 окуньков заполучил, да голавликов 5 штук. Покаж, Степа». Степушка протянул ко мне плетушку. «Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его. «И ничего, батюшка, помаленьку», — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочил. «А Митрофан здоров?» «Здоров! Как же, батюшка! Бедняк отвернулся. «Да плохо что-то клюет», — заговорил Туман. «Жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась, спит. Надень-ка червяка, Степа». Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману. «Спасибо, Степа. А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите, как видишь. Текс, а что это у вас песик? Аглицкой или фурлянской какой?» Старик любил при случае показать себя, дескать, и мы живали в свете. «Не знаю, какой он породы, а хорош. Текс, а с собаками изволите ездить? Своры две у меня есть». Туман улыбнулся и покачал головой. «Оно точно. Иной до собак охотник, а иному и даром не нужно. Я так думаю по простому моему разуму. Собак больше для важности, так сказать, держать следует. И чтобы все уши было в порядке, и лошади, чтоб были в порядке, и псари, как следует, в порядке, и все. Покойный граф, царство ему небесное, охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами, в трубу протрубят, их сиятельство выйти изволит, и коня их сиятельству подведут. Их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Ловчий — главный псарь, управлявший всем распорядком псовой охоты. Их сиятельство оропельником этак изволит щелкнуть, а псари загогочат, да и двинутся со двора долой. Оропельник, правильно, арапник, охотничья ременная плеть. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете. Стремянный конюх, слуга, ухаживавший за верховой лошадью своего барина. При псовой охоте Стремянный находился безотлучно при барине. И сидит-то он, Стремянный-то, высоко-высоко на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит, так и водит. Но и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден. «Ах, сорвался азиатец!» — прибавил он вдруг, дернув удочкой. «А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку?» — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку. «Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Но да уж и угощать-то был мастер. Призовет, бывало, меня. «Туман, — говорит, — мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется. Прикажи достать, слышишь?» «Слушаю, ваше сиятельство. Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, Господи, владыка живота моего, фейерверки пойдут, катанье, даже из пушек палят. Музыкантов одних 40 человек на лицо состояло. капельмастера из немцев держал. Правильно, капельмейстер, руководитель оркестра, дирижер. Да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустятся, до зари пляшут. И все больше лакасес матрадура. Лакасес матрадура – малограмотное выражение, составленное из названий двух танцев – экосес – род кадрили, и матрадур – испанский танец. Попался, брат! Старик вытащил из воды небольшого окуня. На-ка, Степа! Барин был как следует, барин, продолжал старик, закинув опять удочку. И душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя. Смотришь уши и позабыл. Одно матресок держал. Ох уж эти матрески, прости Господи. Они-то его и разорили. А ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет. Подавай им, что ни на есть, самого дорогого в целой Европе. И то сказать, почему не пожить в свое удовольствие? Дело господское. Да разоряться-то не след. Особенно одна, Акулиной ее называли. Теперь она покойница, царствие небесное. Девка была простая, ситовского, десятского дочь. Да такая злющая, по щекам, бывало, графа бьет, околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила, на новое платье шоколад ей обронил, и ни одному ему забрила лоб.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Малиновая вода». Читает Владимир Сушков.
2: Лоб забрить, сдать в солдаты. Рекрутам, признанным годными для военной службы, подбривали лоб, негодным – затылок. Да, а все-таки хорошее было времечко, прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк. А барин-то, я вижу, у вас был строг, начал я после небольшого молчания. Тогда это было во вкусе, батюшка, возразил старик, качнув головой. Теперь уж этого не делается, заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку. Теперь вестимо лучше, пробормотал он и далеко закинул удочку. Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да и ветра-то не было. Солнце так и било с синего потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью. И хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве, перепела кричали как бы нехотя. Ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крыльями и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас в овраге раздался шум. Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет 50, запыленного в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, жадностью напился и приподнялся. «Эй, Влас!» — вскрикнул туман, вглядевшись в него. «Здорово, брат! Откуда Бог принес?» «Здорово, Михаил Савельич!» — проговорил мужик, подходя к нам. «Издалеча!» «Где пропадал?» — спросил его туман. «А в Москву сходил, к барину. Зачем?» «Просить его ходил. О чем просить?» «Да чтобы оброку сбавил, аль на барщину посадил. Переселил, что ли?» «Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться». «Умер твой сын?» «Умер». «Покойник», — прибавил мужик, помолчав, — «у меня в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил». «Да разве вы теперь на оброке?» «На оброке. Что ж твой барин?» «Что барин? Прогнал меня?» «Говорит, как смеешь прямо ко мне идти? На то есть приказчик. Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести». «Да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя вздеси». Осерчал вовсе. «Ну и что ж ты, и пошел назад?» «И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра. Да толку не добился. Я хозяину-то его говорю. Я, мол, Филиппов отец». А он мне говорит, а я почем знаю. Да и сын твой ничего, говорит, не оставил. Еще у меня в долгу. Ну, я и пошел. Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. но на маленькие съеженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивала. «Что ж ты теперь домой идешь?» «А то куда? Известно, домой. Жена чай теперь с голоду в кулак свистит». «Да ты бы того!» — заговорил внезапно Степушка. Смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. «А к приказчику пойдешь?» — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. «Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полугоря взять-то с меня нечего. Уж, брат, ты там не хитри, шалишь, безответная моя голова». Мужик рассмеялся. Уж он там как не мудри, Кентильян-то Семёныч, а уж... Влас опять засмеялся. «Что ж, это плохо, брат Влас», — с расстановкой произнес Туман. «А чем плохо?» «Не». У Власа голос прервался. «Эка, жара стоит», — продолжал он, утирая лицо рукавом. «Кто ваш барин?» — спросил я. «Граф Валериан Петрович, сын Петра Ильича». «Петра Ильича сын», — отвечал Туман. «Петр Ильич покойник. Власову-то деревню ему при жизни уделил». «Что, он здоров?» «Здоров, слава богу», — возразил Влас. «Красный такой стал, лицо словно обложилось». «Вот, батюшка», — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — «добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил». «А почем стягло?» «Тягло при крепостном праве крестьянская семья, муж и жена. По тяглам высчитывалась барщинная или оброчная повинность крепостных».
3: 95 рублев стягло», — пробормотал Влас.
2: «Ну вот, видите, а земли самая малость. Только и есть, что господский лес. Да и тот, говорят, продали», — заметил мужик. «Ну вот, видите. Степа, дай-ка червяка». «А, Степа, что ты, заснул, что ли?»
3: Степушка встрепенулся, мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую. Пригорюнился мой бедный Влас. Через полчаса мы разошлись.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева, цикл «Записки охотника», рассказ «Малиновая вода».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Однодворец Овсянников». Читает Владимир Сушков.
2: Однодворцы – особая сословная группа в Старой России. Потомки низших служилых людей, несших охрану московского государства от степных кочевников. Однодворцы по своему положению приравнивались к государственным, то есть свободным от помещиков, крестьянам. Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором, под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелково-лиловый платок на шее.
3: ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр до петровских времен. Фересь бы к нему пристала. Фересь – мужская верхняя одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хотя и не слыл за богача. Жил он один со своей женой в уютном опрятном домике. Прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался. Не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места. Но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев, не из суеверия, душа в нем была довольно свободна, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой. И сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки. Вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушением и солением. «Жена», — говорил он, медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, — «принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб, Божий дар. И в 1940 году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, раздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие по его милости окончательно размежевались. Но после 2 или 3 сшибок с помещиками он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся. Работник в попыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! Пожар!» «Ну и что же ты кричишь?» — спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный Битюк помчал его под гору к оврагу. Битюками или с Битюка называется особой породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного хренового бывшего конного завода графини Орловой. Примечание автора. «Но полно, полно! Жеребенок малолетний, убьешься!» — добродушно замечал ему Овсянников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один Битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь?» — продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли. «Я тебе говорил?» И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал Четти Минеи. Четти Минеи – ежемесячные чтения, церковно-религиозные сборники, жизнеописания святых, сказаний, поучений, составленные в порядке дней каждого месяца. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я, между прочим, — ведь прежде в ваше-то время лучше было?» «Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсянников. Спокойнее мы жили. Довольства больше было, это точно. А все-таки теперь лучше. А вашим деткам еще лучше будет, Бог даст». «А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете». «Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка. А уж власти вам такой не будет. Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют. Но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелится, авось мука будет. Нет уж, я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся. А чего бы, например? А хоть бы, например, опять-таки скажу, про вашего дедушку. Властный был человек, обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, да как вам своей земли не знать? Клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину, он у вас под овсом теперь, но ведь он наш, весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял. Выехал верхом и показал рукой, говорит: «Мое владение». И завладел. Отец-то мой, покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий, был тоже человек, не вытерпел. Да и кому охота свое добро терять? И в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется, землю, вишь, отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего бауша с командой. Вот и взяли моего отца в вашу вотчину и повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. И что же? Привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе, да и посматривает. А бабушка под окном сидит и тоже глядит. А отец мой кричит: «Матушка Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподымается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово «отступиться от земли». И благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Пойдите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева, цикл «Записки охотника», рассказ «Однодворец Овсянников». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Спросите любого театрала, кто основал МХАТ. Ответ будет однозначным – Станиславский и Немирович Данченко. И лишь единицы добавят еще одно имя – Савва Морозов. Его отец Тимофей Морозов был одним из самых успешных в России предпринимателей. Савва родился зимой 1862-го. Мальчик получил прекрасное домашнее образование и в 14 лет поступил в лучшую московскую гимназию. Морозов-младший был круглым отличником по математике и физике, что не мешало ему вести себя ничуть не лучше других мальчишек. Он хулиганил, играл в карты и даже...
2: «В гимназии я научился курить и не веровать в Бога».
1: Страшный грех в старообрядческой семье. Но еще скандальнее оказалась женитьба Савву Морозова на Зинаиде Григорьевне Зиминой, которую он по возвращении из Кембриджа буквально отбил у своего племянника. Мать Саввы Тимофеевича, Мария Федоровна, сетовала.
3: «Первый жених в стране, а кого взял? Разведенную, да еще и Зимину».
1: Пренебрежительно сказано. А все потому, что Зимины – это купцы второй гильдии, а Морозовы – первой.
0: Благое дело.
1: Говорят, что интерес Морозова к Московскому художественному театру – следствие его романа с актрисой Марией Андреевой. Но это не так. С юных лет Савва регулярно ходил на спектакли, знал всех актеров и даже участвовал в любительских постановках. А роман с актрисой – да, он сыграл существенную роль в судьбе театра, существенную, но все же вторичную. 21 июня 1897 года в ресторане «Славянский базар» состоялась знаменитая беседа Станиславского и Немировича Данченко. Там и был придуман Московский художественный общедоступный театр. Идея хорошая, но деньги, их отчаянно не хватало. За помощью обратились к Морозову, и он не отказал. Для начала вложил 10 тысяч. Два года театр с трудом протянул, а на третий его бы закрыли. И тогда Морозов МХАТ выкупил. На театр он потратил в общей сложности около 500 000. Колоссальные деньги. Вершиной этой бескорыстной помощи стало строительство нового здания. Морозов подошел к делу основательно, вникал во все подробности, будто сам собирался жить в театре, и даже переехал в маленькую комнатушку в Камергерском переулке поближе к стройке. Станиславский вспоминал.
4: «Была устроена сложная вентиляция, которая позволяла держать постоянную температуру. Паровое отопление, а также канализация и водопровод – очень хорошие работы. По всему зданию были размещены пожарные краны. Электрическое освещение – первоначально подавалось от городского кабеля, а позже Савва Тимофеевич устроил при театре собственную электростанцию».
1: Морозов сам продумывал внутреннее оформление театра и даже лично смешивал краски для ламп подсветки сцены. Советовался с Немировичем Данченко.
4: «Белый с серебром изящнее, чем золотом. Не правда ли? Золото кричит. В театре должны быть спокойные краски, чтобы ничто не отвлекало зрителей».
1: Вскоре в жизни Саввы Тимофеевича наступили трудные времена. Он поссорился с министром финансов Виттем, повздорил с Немировичем Данченко, актриса Андреева ушла от него к Максиму Горькому, и Морозов в жуткой депрессии вернулся в семью. Весной 1905 года вместе с женой уехал на лечение в Канны. Днем 26 мая он остался один в номере отеля. Именно там жизнь мецената оборвалась. Рядом с его телом обнаружили пистолет и записку «С смерти моей прошу никого не винить. 1928 год. 30-летие МХАТа. На сцене Станиславский. Классик русского театра гордо вскидывает голову и произносит:
4: «В этот день я не могу не обратиться мысленно к памяти человека, которому театр обязан тем, что он не закрыл свои двери задолго до прихода советской власти. Мысли мои обращаются к нашему Спасителю в те черные дни, Савве Тимофеевичу Морозову. Его светлую память прошу всех почтить вставанием».
1: Зрители как один поднялись со своих мест.
0: Савва Морозов. Благое дело. Московские меценаты.
5: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, а также рассказал о работе с вернувшимися ветеранами СВО.
2: Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. Раз в месяц сам лично провожу приемы. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
1: Первышов добавил, что отбор и подготовка руководителей с числа участников специальной военной операции ведется, работа в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». В Туапсе собрали 19 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Специалисты очищают парки, спортивные площадки. К работам привлекли до 1000 спасателей и волонтеров. В апреле атаки украинских беспилотников вызвали пожар на нефтекомплексе. После ливней загрязнения попали в Черное море. Очистка идет круглосуточно. Власти Чувашии уточнили масштаб последствий недавней атаки украинских боевиков по Чебоксарам. Погибли 2 человека, 32 пострадали. В городе от ударов вражеских ракет и дронов повреждены 40 многоквартирных домов и социальных объектов. Школы, детсады и колледж. В пунктах временного размещения остаются свыше 1000 человек. Пострадавшим положены выплаты через госуслуги. 3 школы переведены на дистанционное обучение. Министерство финансов возобновляет покупки валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это произойдет после 2-месячного перерыва. С 8 мая по 4 июня ведомство планирует приобрести активы на 110 миллиардов рублей. Ежедневно примерно по 6 миллиардов. В объем учтены дополнительные нефтегазовые доходы и отложенные операции за март-апрель. Ранее сделки приостанавливали из-за изменений параметров цены на нефть. Цель данного шага – повысить стабильность экономики. Посольство России в Германии назвало абсурдными и циничными запреты властей Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая. Местная полиция запретила демонстрацию георгиевских ленточек на военных мемориалах, российские дипломаты заявили. Ограничения под предлогом украинского конфликта мешают потомкам советских воинов-освободителей достойно почтить память павших

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
2: Сам Пинкертон отправился в Кони-Айленд, не меняя своей наружности. Он был уверен, что Гризам не знает его в лицо. Приехав в Кони-Айленд, Пинкертон и его помощник отправились в тот конец его, где находился зверинец Гризама. Около одного ресторана, наполненного публикой, они остановились, и сыщик еще раз оглядел костюм Боба. В это время из ресторана вышел какой-то огненно-рыжий человек, одетый в простое, но не грязное платье. У него была довольно разбойничья физиономия, но оба сыщика не обратили на него внимания. Зато он сразу же заприметил их. Его взгляд остановился на лице Пинкертона, затем он злобно улыбнулся и нырнул за угол дома, чтобы, оставаясь незамеченным, наблюдать за сыщиками. Когда они снова медленно пошли вперед, направляясь к зверинцу Гризама, незнакомец последовал за ними. «Дай-ка я пойду сначала один», — заявил Пинкертон своему помощнику, когда они достигли цели. «Мне хочется присмотреться к обстановке. Я дам тебе знак, когда войти». «Хорошо, а я буду незаметно прогуливаться около зверинца», — сказал Боб. Пинкертон поднялся на крыльцо, взял в кассе билет и вошел в зверинец. Там только что началось представление. Оно производилось во втором помещении, где находились львы. Сыщик протиснулся вперед и внимательно следил за фокусами укротителя. Гризам держал себя уверенно и спокойно. Он подставлял львам обручи, и те через них прыгали, заставлял их ложиться и снова вставать, ездил на них верхом, словом, демонстрировал всякие чудеса дрессировки, всякий раз вызывавшие громкий восторг публики. Пинкертон, между тем, тщательно оглядывал внутренность клетки. Он прошелся по всему зверинцу, оглядывая все закоулки. В заднем углу ему удалось заметить узенькую дверь, которая, очевидно, вела в закулисные помещения, служившие квартирой Гризама и его кассирши. Сыщик осторожно оглянулся. Никто из присутствующих не обращал на него внимания. Все не спускали глаз с Гризама и львов. Пинкертон нажал ручку двери и быстро скользнул в лежащее за ней помещение, плотно прикрыв за собой дверь. Квартира укротителя состояла из трех комнат. Гостиная была убрана не без некоторой претензии на элегантность, но Пинкертона интересовало не это. Он направился прямо к камину и принялся рыться в золе. Однако там ему не удалось найти никаких следов сожжения человеческих костей или одежды. Он внимательно оглядел комнату и перешел в спальню. Здесь тоже не было ничего подозрительного. Тогда он попал в кухню. Зола в плите, тщательно разрытая, также не представляла ничего подозрительного. Зато Пинкертон сделал другое открытие. В одном из углов стояла пара очень нарядных темно-коричневых башмаков. Очевидно, тех самых, в которых третьего дня покинул свою квартиру Вильям Робертсон. Пинкертон поднял башмак и посмотрел на фирму. «Тук и сын, Нью-Йорк, Бродвей 245», стояла на внутренней обшивке. Это был один из лучших и самых дорогих магазинов. Едва ли Гризам покупал там свою обувь. Оставив башмаки на прежнем месте, Пинкертон вскочил на подоконник низкого открытого окна и выскочил на улицу. Между тем, пока он находился в зверинце, незнакомец из ресторана, а это был никто иной, как давний недруг Пинкертона, мошенник Рыжий Билл, подошел к окошечку, за которым сидела кассирша, и по-приятельски с нею поздоровался. Делая вид, что он берет билет, он нагнулся к женщине и шепнул: «Я зайду к тебе к кассу и сообщу кое-что важное». Она мигнула ему в знак согласия, и Рыжий Билл вошел в первое помещение зверинца, оттуда уже проскользнул в небольшой чуланчик, служивший кассой. Там он уселся на стул, но так, чтобы снаружи его нельзя было видеть. «Не смотри на меня, Мэри, когда будешь говорить, чтобы никто не заметил, что ты в кассе не одна». Она удивилась. «Зачем это? Что у тебя за новости?» «Не очень приятные. Знаешь ли ты, кто сейчас находится в числе зрителей в нашем зверинце?»
3: «А кто?»

0: С испугом спросила она. «Над Пинкертон». Кассирша побелела. «Не может быть», — простонала она. «Да, а внизу на улице, в толпе, ты можешь увидеть его агента. На нем коричневый костюм, и выглядит он франтом». Кассирша поглядела на улицу и вздрогнула.
1: «Да-да, я вижу его. Он уже раз бросился мне в глаза, потому что посмотрел на меня как-то особенно пристально».
0: «Ну вот, надо будет принять меры. Лучше будет, если ты будешь со мной откровенна. Скажи-ка, что вы натворили?»
1: «Прошлой ночью укокушали одного толстосума. Львы им поужинали».
0: «Все ли следы уничтожены?»
1: «Гризам уверяет, что все».
0: «Ну, значит, эта проклятая собака Пинкертон пришел за чем-то другим. Во всяком случае, что-нибудь он пронюхал», — заметил Билл. «Но не беда. Эта история, наконец, сломает ему шею. Как ты думаешь, а? Хорошо бы заманить его сюда нынче ночью, после представления, и угостить им львов».
2: Глаза женщины так и заблестели.
1: «Ах, если бы это удалось!»
0: «Удастся», — заверил Билл. «Надо устроить так, чтобы Пинкертон вообразил, что сегодня вы опять что-то затеваете. Тогда он непременно явится. Слушай, есть у вас старая лакейская ливрея?»
1: «Ну, есть. А на что она тебе?»
0: «Давай скорее ключи, и не удивляйся, если к тебе явится лакей и передаст поручение от хозяина. Это буду я!»
2: Она отдала ему ключи, и мошенник тут же исчез. Пинкертон и Боб Руланд встретились неподалеку от зверинца и незаметно отошли в уединенную часть парка, чтобы поговорить без помехи.
3: «Начальник, мне, вероятно, не придется играть роль богача», — сказал Боб. «Негодяи уже имеют другую жертву на сегодня».
2: «То есть?» — спросил Пинкертон.
3: «Да представьте себе, хожу я взад-вперед возле зверинца, как вдруг является какой-то лакей в ливрее, поднимается к окошечку кассирши и начинает с нею говорить. Лицо кассирши при этом изобразило такое наглое торжество, что, следуя невольному внушению, я поднялся наверх по ступеням и вот что услышал. Отлично, миссис Гризам, я так и передам. Хозяин мой очень хочет посмотреть, как ваш муж ночью дрессирует своих зверей. Он приедет вечером после представления. Можете быть уверены, милорд вам хорошо заплатит за удовольствие».
2: Нат Пинкертон нахмурился. «Очень уж это странно», — пробормотал он. «Такие бывалые негодяи не станут действовать так опрометчиво. Ведь лакей явится живым свидетелем преступления. Но, допустим, этот самый лорд захватит его с собой, и злодеи его тоже убьют. Но должно же у них возникнуть опасение, что лакей уже разболтал всей дворне о предстоящей забаве их хозяина. Нет, тут что-нибудь нечисто. А каков собой этот лакей?»
3: «Лицо у него грубое, неприятное. Все в веснушках. Волосы рыжие. И правое плечо немного выше левого».
2: «Знаю, теперь мне все ясно. Но подожди, голубчик. Видно, тебе мало старых уроков. Однако я постараюсь окончательно отбить у тебя охоту строить мне козни».
3: «Но тогда вам нельзя идти туда одному», — испуганно воскликнул Боб.
2: «Нет, я пойду один», — решительно возразил Пинкертон. «Только надо съездить в Нью-Йорк за кое-какими необходимыми вещицами. Часа через три я буду здесь, а ты пока следи за всеми, кто будет входить в этот проклятый зверинец».
4: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
2: Глава 4. В клетке у львов. Представления в Кони-Айленд кончились. Закрыли и зверинец Гризама, толпа разошлась, и после толкотни и шума дня на всем пространстве Кони-Айленд воцарилась тишина. Нат Пинкертон со своим помощником осторожно обошли зверинец с задней стороны. Здесь он походил на обыкновенный дом. Сюда выходили окна квартиры Гризама. Окно гостиной так и оставалось открытым. «Я так и думал», — произнес Пинкертон. «Они хотят облегчить мне дорогу, чтобы заманить меня в западню. Ха. Я влезу в это окно, а ты подожди еще минут 10, Боб. Очень возможно, что в это время окно закроют. Тогда ты его разобьешь, но через 10 минут ты во что бы то ни стало должен последовать за мной. Не забудь держать наготове револьвер. Из гостиной ты пройдешь в коридор до двери, ведущей в зверинец. Если она будет заперта, откроешь ее отмычкой. Но в зверинец входи не раньше, чем я подам тебе сигнал выстрелом. Понял?» Боб кивнул, и И Нат Пинкертон быстро удалился. Подойдя к окну, он минуту или две постоял, прислушиваясь, потом одним прыжком вскочил на подоконник и скрылся в неосвещенной комнате. Бобу сделалось жутко. Он просто не мог стоять на месте, и не прошло еще и 5 минут, как он уже тихо подошел к окну. Но в ту самую минуту, когда он собрался было вскочить на подоконник, кто-то тихо закрыл окно изнутри. Больше Боб не стал медлить. Ему было все равно, ждет ли его в комнате человек, закрывший окно, или нет. Достав из кармана алмаз, каким пользуются стекольщики, он вырезал в стекле отверстие, запустил в него руку, отодвинул задвижку и открыл окно. Но в комнату Боб вскочил не сразу. Он сперва зажег взятый с собой электрический фонарик и осветил им комнату. При этом он увидел, что справа от окна стоял знакомый ему человек с огненно-рыжими волосами. В его руке сверкал нож. Внезапный яркий луч света ослепил его, и прежде чем он успел опомниться, Боб вскочил в окно и с возгласом «Ага! Попался, дорогой лакейчик!» обрушил рукоятку револьвера на его огненную голову. Разбойник без чувств свалился на пол. Сыщик связал его по рукам и ногам и для большей осторожности засунул ему в рот тряпку. «Ну-с, ты от нас не уйдешь», — прошептал он. «А теперь вперед! Пора идти на помощь начальнику». Нат Пинкертон, между тем, свободно пройдя через квартиру Гризама, прошел по коридору и вошел в зверинец. Дверь туда не была заперта. Сыщик засветил электрический фонарь, но вначале никого в зверинце не заметил. «Ничего, придут», — сказал он про себя. С одной стороны к большой львиной клетке вела деревянная лестница, и Пинкертону пришла мысль посмотреть, какой был замок у железной решетки. Он поднялся по лестнице и стал его рассматривать, но в ту же минуту дверь в клетку открылась, и кто-то с такой силой толкнул его сзади, что он упал вперед прямо в клетку. Тотчас во всем помещении зажглось электричество, и послышался басистый смех. Гризам, укротитель львов, оказывается, сидел, спрятавшись под лестницей, и, улучив момент, когда Пинкертон разглядывал замок, толкнул его в клетку со львами и сейчас же захлопнул за ним дверь. «Поздравляю вас, мистер Пинкертон! Надеюсь, мои львы вкусно сегодня поужинают!» — крикнул он со злорадством. «Рано радуетесь», — раздался в ответ голос Пинкертона. Только секунду, не более, он стоял, прислонившись спиной к двери, разглядывая огромных львов, которые с глухим рычанием приветствовали свою жертву. В следующий миг он выхватил из кармана какой-то сверток и разорвал его. Внутри оказался большой пучок пакли, пропитанный горючим составом. Пинкертон быстро растрепал его, бросил перед собой на дно клетки и зажег. Пакля вспыхнула ярким и высоким пламенем. Голодные звери, только что готовившиеся к прыжку, с ревом отпрянули. Пинкертон между тем повернулся к двери, больше не обращая внимания на львов. Он знал, что они никогда не перескочат через огонь. Гризам и его жена стояли пораженные возле лестницы и с изумлением и страхом следили за действиями Пинкертона. В каждой руке сыщика блеснуло по револьверу. «Сию минуту откройте дверь, негодяи! Считаю до трех. Не откроете? Стреляю! Раз!» Но Гризам уже оправился от неожиданности. «Пропадай, проклятый сыщик!» – заревел он. «Идем, Мэри!» Он схватил женщину за руку и хотел бежать, но в ту же секунду раздался выстрел, и негодяй, которому пуля попала прямо в живот, с диким воплем упал на пол. Жена его остановилась, как вкопанная, дрожа всем телом. «Открой! Не то и с тобой будет то же самое!» – крикнул ей из клетки сыщик. Потеряв голову от ужаса, она поднялась по лестнице и открыла дверь. Пинкертон выскочил из клетки, и как раз вовремя. Пламя за его спиной уже совсем догорело. Сыщик захлопнул за собой дверь, затем вытащил из кармана наручники и одел их на руки сообщницы преступника. В то же время дверь из квартиры укротителя открылась, и Боб Руланд показался на пороге. «Ты пришел, как было условлено, после выстрела. И все же ты немного опоздал, мой друг», — весело приветствовал его Пинкертон. «Не запасись я паклей, ты в эту минуту нашел бы меня уже в виде настоящего английского ростбифа». Боб и Пинкертон связали раненого преступника, при этом Боб рассказал о рыжем негодяе, что поджидал его в гостиной. «Это мой старый приятель, рыжий Билл», — заметил Пинкертон. Я сразу узнал его по твоему описанию. Оба сыщика покинули зверинец и отправились за полицией. Тяжело раненый Гризам на смертном одре сознался во всех своих преступлениях. Богач Вильям Робертсон был шестой его жертвой. Подобным образом погибли и пять его несчастных предшественников. Он не дожил до суда и умер в тюрьме. Жена его была приговорена к смерти и умерла на электрическом стуле. Рыжий Билл снова на несколько лет отправился в Синг-Синг. Нат Пинкертон сдержал слово, данное Чарльзу Фредерику. Едва расследование закончилось, он сам отправился в контору адвоката и сообщил молодому человеку о результате дела. Чарльз был крайне польщен такой предупредительностью знаменитого сыщика. Посещение последнего, а также деятельное участие Чарльза в раскрытии преступления возвысили его и в глазах адвоката. Отныне тот относился к своему молодому служащему с огромным уважением и очень скоро повысил его в должности.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
5: «Красная маска». Глава первая. Ужасная находка. В холодное пасмурное февральское утро 1895 года в главное полицейское управление в Бруклине вошел пожилой, изящно одетый господин и попросил доложить о себе начальнику полиции, мистеру Брауну. Господин был страшно расстроен. Начальник полиции был знаком с посетителем, богатым пивоваром, владевшим большим промышленным заводом, и поэтому немедленно поднялся с кресла и пошел ему навстречу. «Добрый день, мистер Нортон», — обратился он к гостю. «Что привело вас ко мне? Вероятно, что-то случилось?» «К сожалению», — в сильном возбуждении простонал Карл Нортон, не заметив предложенный ему стул, «моя дочь Нелли 3 дня назад бесследно исчезла». «Уже 3 дня?» — изумленно переспросил начальник. «И вы только теперь сообщаете нам об этом?» «Я не мог этого сделать раньше», — возразил Нортон. «Позвольте мне все рассказать вам. 8 дней назад я уехал из дома на неделю и оставил свою 18-летнюю дочь одну. Вы, конечно, знаете, что это мое единственное дитя, которое мне оставила моя жена, скончавшаяся 6 лет назад. Можете себе представить, что я берег девочку, как зеницу ока. Нелли была моей гордостью, всей моей жизнью. Я любил ее безгранично и потому оберегал ее, боясь, что она может попасть в дурное общество, где увидит и услышит вещи, оскорбляющие ее целомудренные чувства. Я считал своим святым долгом сохранить ее чистой и непорочной. Я уже не раз оставлял Нелли дома одну, потому и теперь уехал без особого беспокойства. Я побывал во многих западных городах и не мог точно сообщить, где и когда буду находиться, поэтому ни моя дочь, ни прислуга не могли мне писать. Сегодня ночью я, наконец, вернулся, и первое, что я услышал, это то, что Нелли вечером 3-го дня бесследно исчезла. Мне рассказали, что в тот вечер моя девочка, закутавшись в свое длинное театральное манто, накинув капюшон, закрывавший ее лицо, оставила дом. Нелли сказала слугам, чтобы те не беспокоились, если она поздно вернется, так как получила приглашение от своей хорошей подруги. Это было последнее, что они слышали. Куда она пошла? Из каких побуждений оставила родительский дом? Все покрыто загадочным мраком, и никто не может дать мне объяснения. Посылали ли вы с расспросами к подругам вашей дочери? Без сомнения, я немедленно принял все возможные меры. По всему Бруклину и Нью-Йорку я разослал своих слуг, телеграфировал за границу всем своим знакомым, но отовсюду получил один и тот же ответ, что Нелли не видели. И вы не имеете ни малейшего представления о том, где может быть ваша дочь. Ни малейшего. Начальник полиции после некоторого раздумья медленно заговорил. Нельзя ли предположить, что здесь идет игра за обладание рукой вашей дочери? Может быть, девушка любит молодого человека, который по своему социальному положению стоит ниже ее? Она, зная, что вы, мистер Нортон, никогда не дадите согласия на такой брак, могла бежать со своим возлюбленным. Заводчик отрицательно покачал головой. Нет, это не подходит. У меня к этому совсем другое отношение. Очень часто я говорил своей дочери, что она не встретит препятствий с моей стороны, если полюбит кого-нибудь и захочет выйти замуж. Пусть даже жених ее будет беден. Единственное только, чтобы он обладал честным и благородным характером. Нелли это знала, и я уверен, что она тут же доверилась бы мне, если бы почувствовала к кому-нибудь глубокую симпатию. Нет, 1000 раз нет, это не так. Я слишком хорошо знаю Нелли. Я не могу представить, что могло принудить ее покинуть отцовский дом, и не могу отделаться от страшного предчувствия, что здесь возможно преступление. Но, боже мой, неужели удалось завлечь мисс Нелли? Быть может, за этим стоит вымогательство? О, если бы это было так, я с радостью заплачу любую сумму, только бы вернуть мое дитя. Я буду безутешен до конца своей жизни, если с моей дочерью приключилось какое-то несчастье. Само собой разумеется, что полиция немедленно приступит к самым тщательным поискам, пояснил Браун. Будет более чем странно, если нам не удастся обнаружить какой-нибудь след, указывающий на место пребывания вашей дочери. Пожалуйста, сделайте это, мистер Браун. Нью-Йоркская полиция также должна быть осведомлена и получить инструкции. Не беспокойтесь. В самое короткое время сотни служащих будут вовлечены в это дело. Хорошо, произнес несчастный отец. Вы можете не стесняться и тратить сколько нужно, мистер Браун. Я за средствами не постою. Надо немедленно дать объявление о вознаграждении в 10 тысяч долларов тому, кто возвратит мою дочь или поможет разыскать ее. Все будет исполнено. Я сам... Тут начальник прервал свою речь, так как открылась дверь и вошел один из служащих. Это был инспектор Риддер, ближайший помощник Брауна. Начальник тотчас по выражению лица подчиненного заметил, что тот намерен сделать серьезное сообщение. «Что случилось, мистер Риддер?» «Экстренное донесение». Инспектор вопросительно взглянул в сторону Карла Нортона. «Вы можете спокойно говорить, мистер Риддер», заметив его взгляд, сказал начальник. «Это господин Нортон, который только что сообщил мне, что его дочь исчезла 3 дня назад. Вероятно, вам я и поручу заняться расследованием этого дела». Риддер кивнул в знак согласия, а потом, сев по приглашению своего начальника в кресло, начал излагать происшедшее. «Сегодня утром, около 7:30, обнаружен труп в старом амбаре в предместье Галлер-стрит». Браун насторожился, а заводчик сосредоточил все свое внимание на рассказчике и не мог оторвать от него глаз. «Найден труп!» — воскликнул Браун. «Рассказывайте же все подробно!» «Тот старый сарай, о котором идет речь, находится на территории уже давно разрушенной усадьбы, расположенной недалеко от Гаванского канала. Владелец сдает его в наем различным фирмам для хранения товаров, которые сгружают с кораблей или грузят на них. Этот сарай — старое ветхое здание, его входная дверь совершенно расшатана и снабжена самым примитивным замком, который всякий желающий с помощью простой отмычки может очень легко открыть. Еще сегодня утром там работало много грузчиков. Они выносили из сарая большие ящики и укладывали их на повозки. В этих ящиках в основном хлопчатобумажные и шерстяные изделия, предназначенные для местной фабрики «Элканс и сын». Надзиратель склада наблюдал за работами, погрузка была почти закончена, и вдруг ему бросился в глаза ящик, который стоял сзади других в темном углу. Невольно он задался вопросом, что ж такое лежит в этом ящике. Внешне он ничем не отличался от других, однако стоял особняком. Надзиратель тотчас приказал рабочим снять ящик и при дневном свете убедился, что на нем нет никакой надписи или клейма, по которым можно было бы узнать, кому он принадлежит и что в себе содержит. Тогда он решил его открыть. Крышка была крепко прибита, в некоторых местах даже наглухо привинчена. Наконец ящик был взломан, сверху лежал слой древесных стружек. Когда надзиратель снял стружки, все одновременно вскрикнули и отпрянули назад. В ящике был женский труп. Карл Нортон был вне себя от волнения. Он бросился к инспектору и схватил его за руку. «Милостивый Бог!» — проговорил он, задыхаясь. «Неужели это моя дочь? Как выглядела она? В каком была платье?» «Успокойтесь, успокойтесь, мистер Нортон», — уговаривал несчастного отца начальник полиции. «Очевидно, здесь какое-то недоразумение. Как могла ваша дочь попасть в такой ящик? Нет-нет, это, наверное, совсем другая женщина». «Рассказывайте дальше», — умолял заводчик, задыхаясь. «На ней был пестрый маскарадный костюм гейши», — пояснил инспектор. Услышав это, Карл Нортон вздохнул с облегчением. «Маскарадный костюм? В таком случае это не моя дочь». Тонкое продолговатое лицо, большие широко раскрытые глаза, каштановые волосы. «О, Боже, продолговатое лицо, каштановые волосы! Это может быть и она!» — в ужасе шептал Карл Нортон. «Незнакомка», — продолжал инспектор, — «была задушена, как это видно с первого взгляда, петлей, обмотанной вокруг шеи. Удостоверение личности, украшений, драгоценностей, денег при ней не найдено». «Значит, совершено убийство с целью грабежа», — после некоторого раздумья произнес Браун. «Не удалось ли вам обнаружить в сарае или в ящике какого-нибудь предмета, наводящего на след убийцы?» «Абсолютно ничего». «Были у нее бриллиантовые кольца на пальцах, а на шее золотая цепочка с бриллиантами?» — спросил заводчик. «Я ведь уже сказал вам, мистер Нортон, что ничего подобного не было», — ответил Риддер. «Так идем же, поспешим туда. Я должен видеть ее. Должен окончательно убедиться, что это не моя дочь в этом ужасном ящике». «Хорошо», — согласился начальник полиции. «Мы немедленно отправимся туда. Вы, мистер Нортон, будете нас сопровождать. Хотя я не думаю, что та особа, которую нашли в ящике, это мисс Нелли. Но чтобы успокоиться, бедному отцу необходимо увидеть все собственными глазами». Потом все трое, поспешно покинув полицейское управление, наняли экипаж, быстро доставивший их в юго-западную часть города, к Гаванскому каналу, у которого находился квартал Галлер-стрит. Усадьба, где был сарай, представляла собой пустошь, покрытую сорными травами, камнями и всевозможными отбросами. В глубине ее возвышался полуразрушенный дом. Окна этого двухэтажного здания были закрыты железными заржавевшими решетками. Дверь ветхая и расшатана. Ящик вновь внесли на склад, так как на улице уже собралось много любопытных. Несколько полисменов стояли у дверей. Ящик поставили под одно из зарешеченных окон, сквозь грязные стекла которого на него едва падал слабый свет. Инспектор приподнял крышку и снял слой стружек, прикрывавший труп молодой девушки, и перед зрителями открылось бледное лицо с широко раскрытыми, остекленевшими глазами. Карл Нортон был поражен, как ударом грома. Хриплый крик вырвался из его груди. «Нелли, мое дорогое, милое дитя!» — простонал он и без чувств упал на подставленные вовремя руки полисменов.

0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
1: Глава вторая. Нат Пинкертон на месте происшествия. Карл Нортон, хотя и пришел в себя, тем не менее внешность и поведение его представляли душераздирающую картину. В безутешном отчаянии он стоял на коленях возле ящика, в котором находился труп его любимой дочери. Неописуемые страдания выражали черты его лица, и прерывающимся от слез голосом он умолял полисменов приложить все усилия для розыска человека, совершившего это ужасное убийство. Понятно, что начальник полиции обещал немедленно принять самые решительные меры, чтобы найти преступника. Вскоре прибыли два врача, полицейский и частный. И был составлен протокол, в котором отмечалось, что несчастная мисс Нелли Нортон задушена тонким шнурком, обвивавшим ее шею. Внимательный осмотр тела не принес особых результатов. В сарае полиция также не обнаружила никаких нитей, ведущих к убийце. Никто из присутствующих не заметил, как в сарай вошел хорошо одетый, чисто выбритый господин среднего роста, с довольно выразительным лицом. Неизвестный встал сзади, внимательно наблюдая за тем, как проходит осмотр тела. Один из полисменов, увидев его, приблизился к начальнику и тихо сообщил: «Здесь мистер Пинкертон». Начальник полиции обернулся и увидел, что неизвестный, которого он сначала не заметил, никто иной, как знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Браун поспешил к великому сыщику и протянул ему руку. «Я не верю собственным глазам. Мистер Пинкертон, вы уже на месте. Это меня чрезвычайно радует. Я убежден, что вас привлек сюда особый интерес к этому таинственному случаю». «Конечно», — подтвердил сыщик. «Я собирался здесь, в Бруклине, закончить кое-какие дела, как вдруг узнал из экстренно выпущенных приложений к газетам об этой сенсации. Потому я сразу пришел, чтобы успеть на месте ознакомиться с происшедшим». Карл Нортон, услышав имя Ната Пинкертона, тотчас встал и направился к сыщику. Голосом, прерывающимся от едва сдерживаемых рыданий, протягивая к нему руки, несчастный отец произнес: «Мистер Пинкертон, сам Бог послал вас. Вы найдете злодеев, которые так варварски убили мою дочь. Помогите, мистер Пинкертон». Сыщик поклонился и пожал руку заводчику. «Хорошо, мистер Нортон, я использую все свои возможности для расследования этого дела». Браун и Нортон были очень довольны тем, что Пинкертон обратил внимание на случившееся, а знаменитый сыщик взял у присутствующих обещание об абсолютном молчании по поводу его участия в расследовании убийства. Сыщик тут же приступил к делу. Он осмотрел тело, детально изучил дорогой японский костюм, который был на убитой, и тщательно осмотрел весь сарай. После часа работы он, наконец, сказал начальнику полиции: «Мистер Браун, несмотря на все мои усилия, мне все-таки не удалось напасть на след преступника». Браун кивнул головой в знак согласия. «Да», — подтвердил он, — «очень трудно будет расследовать это дело». «Труп теперь можно убрать», — произнес сыщик. «А вы, мистер Нортон, отправляйтесь домой. Но разрешите мне посетить вас в скором времени. Вместе нас не должны видеть на улице. Мне еще нужно будет задать вам несколько вопросов». Заводчик покорно согласился и, разбитый горем, вышел из сарая, в котором нашел свою дочь, свое единственное сокровище, являвшееся целью всей его жизни, уже мертвой. Начальник полиции, между тем, занялся подготовкой выноса тела убитой. Несчастную переодели, положили в дорогой гроб и потом перевезли в часовню на кладбище. Японский костюм был отправлен в дом ее отца. Пинкертон тоже вышел из сарая и, сев в автомобиль, направился в Нью-Йорк, в свое главное бюро. Добравшись до него, он позвал испытанных помощников Боба Руланда и Моррисона. «Вот вам задача», — объяснил он кратко. «Вы должны приложить все свои усилия на ее решение. Необходимо во что бы то ни стало немедленно отыскать портниху, которая недавно сшила костюм гейши для мисс Нелли Нортон, дочери богатого бруклинского владельца пивоваренного завода. Вы можете представить к награде того, кому удастся это выяснить. Я сильно сомневаюсь, чтобы заказ был выполнен той самой портнихой, которая обычно шила для мисс Нелли. Вполне понятно, что вы оба прежде всего сами займетесь этим делом». «Да, мы немедленно приступим к нему», — согласились оба помощника и тотчас вышли из конторы Пинкертона. Вскоре все, кого знаменитый сыщик привлек к участию в розыске, были осведомлены о задаче, стоявшей перед ними. Пинкертон тоже оставил свое бюро и, сев в автомобиль, ожидавший его у подъезда, направился через Большой мост в Бруклин.
0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
1: Карл Нортон занимал роскошную виллу на 9-й авеню. Около нее и остановился автомобиль знаменитого сыщика. Пинкертон вышел из него, и тотчас же слуга провел его в кабинет хозяина. Нортон тяжело приподнялся с кресла, в котором сидел в безмолвном отчаянии. «Слава Богу, что вы здесь, мистер Пинкертон!» — проговорил он, шагнув сыщику навстречу. «Ох, вы не можете себе представить, как я несчастен! Все мое счастье, вся моя радость жизни были заключены в моей дочери, а теперь она убита таким варварским способом, и ее убийцы, быть может, наслаждаются своим злодеянием. Я надеюсь, что удастся найти этих молодчиков, но мужайтесь. Соберитесь силами, мистер Нортон, самое ужасное свершилось. Вашу дочь уже не вернешь, но я хочу попытаться, по крайней мере, отомстить за ее смерть. Да, сделайте это, мистер Пинкертон. Я ведь знаю, что вы единственный человек, который сможет раскрыть это преступление. Прежде всего, ответьте мне на несколько вопросов, мистер Нортон. Пожалуйста. Я предполагаю, что ваша дочь была одета в японский костюм, потому что была на балу маскараде. Нортон весь задрожал и удивленно посмотрел на сыщика. «Это невозможно!» — пробормотал он, заикаясь. «Я ей это всегда запрещал!» Сыщик пожал плечами. «Очень часто подобные запреты у молодых, жизнерадостных людей вызывают прямо противоположную реакцию». «Но моя дочь всегда мне повиновалась! 3 недели назад в одном доме, который мы посещали, был назначен бал-маскарад. Нелли умоляла меня отправиться с ней, но я не согласился». «Нет, никогда я ей этого не позволял. Я знаю, что как раз на такого рода балах слишком свободные манеры поведения. Под прикрытием маски гости говорят и делают самые легкомысленные и рискованные вещи. А я как раз всегда старался оградить свою дочь от подобного». Пинкертон, строго взглянув на мистера Нортона, сказал: «И однако было бы лучше, если бы вы тогда согласились, мистер Нортон. Вы смогли бы, может быть, уберечь вашу дочь».
2: «Боже мой, что вы говорите? Ведь это противоречит всем моим принципам!» — простонал мистер Нортон.
1: «Разве вы не знаете пословицы «запретный плод сладок»? Ваша дочь, наверное, тосковала, поскольку ей было запрещено бывать на балах-маскарадах, которыми так увлекались ее подруги, а тут представился случай. И поскольку вы не согласились поехать с ней на подобный вечер, то она решилась побывать на нем тайно, воспользовавшись тем, что вы уехали».
2: «Я не могу поверить! Но ведь в прошлый раз она должна была пойти на один из общедоступных публичных маскарадов».
1: «Конечно, на общедоступный. Что же ей оставалось делать? Очевидно, было бы лучше, если бы вы отправились с ней на костюмированный бал в тот дом, который вы посещали». Карл Нортон от волнения прижал руки к груди.
2: «Остановитесь, мистер Пинкертон!» — простонал удрученный отец. «Каждое ваше слово разрывает на куски мое сердце, словно железными клещами. Теперь я понял, что я неправильно поступил. И тем не менее, я все же не могу поверить в то, что Нелли, у которой детское послушание было прямо-таки образцовым, против моего согласия могла пойти на подобный маскарад».
1: «Почему же нет? Впрочем, вполне можно допустить, что ее кто-то ввел в соблазн. Я не думаю, что мисс Нелли сама пришла к такой мысли. Может быть, ее уговорила какая-нибудь подруга, и она согласилась пойти с ней. В этом именно направлении и следует прежде всего вести розыски, и я немедленно к ним приступлю». Нортон снова сделал отрицательный жест.
2: «Ее подруга? Нет, я этому не верю. Я знаю их всех. Ни одна из них не могла этого сделать».
1: «Подумайте хорошенько. Припомните, может быть, все же есть такая?»
2: «Нет, это невозможно».
1: «Хорошо». Пинкертон помолчал и после некоторого раздумья спросил: «Где обычно заказывала наряды ваша дочь?»
2: «Исключительно в фирме «Мельтон и компания».
1: Сыщик, заметив в комнате телефон, подошел к нему, снял трубку и попросил соединить с фирмой «Мельтон и компания». Когда это было сделано, он задал вопрос, не выполняла ли фирма в последнее время заказ на костюм гейши для мисс Нелли Нортон. Послышался отрицательный ответ. «Я так и думал», — сказал сыщик, вешая трубку, и обратился к хозяину дома с вопросом: «Вы не знаете, заказывала ли ваша дочь костюмы в других местах?»
2: «Это мне совершенно неизвестно».
1: «Покажите комнату вашей дочери. Мне необходимо определить, какие драгоценности исчезли». Они направились в комнату, которую занимала мисс Нелли. Это был изысканно и изящно обставленный уголок. Карл Нортон снова разразился рыданиями, едва только вошел туда.
2: Он достал из шкафа шкатулку, в которой его дочь хранила свои драгоценности, и сразу же обнаружил, что не хватает двух ценных бриллиантовых браслетов, а также бриллиантовой цепочки и диадемы. «Сколько они стоят?» — спросил сыщик. Нортон, немного подумав, ответил, «их оценивали в 30 тысяч долларов». «В таком случае мошенники имели хороший навар. Несомненно, что мисс Нелли располагала также порядочной суммой наличными». «Конечно, у нее была небольшая сумочка, в которой всегда лежало несколько сотен долларов». «Несчастная, она не понимала, что так закончится ее жизнь». Вполне естественно, что на общедоступном маскараде, где самая обыкновенная публика, девушка с бриллиантами, должна была обратить на себя всеобщее внимание. Драгоценности, которые она надела, не могли не вызвать зависть и не пробудить низменные инстинкты. Карл Нортон обхватил голову руками. Его не оставляла мысль, что дочь настолько забылась, что поступила наперекор его запрету. Нат Пинкертон приступил тем временем к допросу слуг. Особенно тщательно расспрашивал он горничную, которая находилась всегда при мисс Нелли. Последняя объяснила, что в тот роковой вечер она не была в комнате своей госпожи. Мисс Нелли запретила ей туда входить. Она, очевидно, хотела, чтобы ни один человек в доме не знал, что она переоделась в костюм гейши. Она оставила дом, закутавшись в длинное манто с капюшоном, так что никто не видел, какое на ней было платье. После того, как сыщик получил эти сведения, он попрощался с мистером Нортоном и направился в свое бюро. Он узнал, что в тот вечер, когда исчезла мисс Нортон, в Бруклине и в Нью-Йорке маскарадные балы проходили в 8 местах. Зазвонил телефон, Пинкертон поспешил к аппарату и сказал в трубку. «Нат Пинкертон слушает». «Это я, Боб Руланд». «А, ты мне можешь сказать что-то новое?» «Конечно. Одна портниха на 39-й авеню, дом номер 16 в Нью-Йорке, проживающая в самых скромных условиях, по имени Альма Мюрнер, шила для мисс Нелли Нортон японский костюм. Заказ был готов 4 дня назад». «Хорошо, я сейчас же отправлюсь на 39-ю авеню». Сыщик, повесив трубку, вышел из бюро и сел в трамвай.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
2: Глава 3. Подруга. Портниха, молодая застенчивая девушка, занимала две комнаты на втором этаже большого дома. Нат Пинкертон уже не нашел здесь своего помощника. Боб Руланд, позвонив начальнику, поспешил в другие места по не менее важным делам. Пинкертон вошел в дом и поднялся на второй этаж. Там он увидел на одной из дверей визитную карточку Альмы Мюрнер. Он постучал и тотчас услышал быстрый шепот и поспешные шаги, приближавшиеся к двери. Наконец, еле слышно раздалось приглашение «Войдите». Он нажал ручку, открыл дверь и вошел. Это была простенькая комната, сразу выдававшая профессию хозяйки. Перед сыщиком стояла молодая девушка и смотрела на него испуганными глазами. Она спросила, с кем имею честь. «Я из полиции», — пояснил сыщик. «Еще один?» — непроизвольно вырвалось у портнихи. «Вам совершенно нечего бояться, мисс Мюрнер», — успокоил ее Пинкертон. «Будьте любезны, спокойно ответить на мои вопросы». «Что вы хотите знать?» «Это вы шили для мисс Нелли Нортон костюм гейши, не правда ли?» Альма Мюрнер утвердительно кивнула головой. «Ну, об этом я уже сказала господину, который приблизительно полчаса тому назад был здесь. Я знаю. Но я хотел бы задать вам еще несколько вопросов, мисс Мюрнер», — пояснил Пинкертон и посмотрел своим пронизывающим взглядом ей в лицо. «Но я решительно ничего не могу больше добавить», — произнесла портниха с лихорадочной поспешностью. «Мисс Нелли Нортон пришла сюда, заказала мне костюм и потребовала, чтобы он был готов через 3 дня. Она ни разу не назвала мне своего имени. Я бы никогда не узнала, кто моя заказчица, если бы совершенно случайно не видела ее раньше в Центральном парке в сопровождении отца. Рассказывайте дальше». «Мне показалось, что она не хотела открывать своего имени. И поэтому я сделала вид, что ее не знаю. Я приготовила ей костюм. Она сама за ним сюда пришла. Ничего больше я не могу вам сообщить».
1: Легкая усмешка проскользнула на лице сыщика. Он опять устремил свой проницательный взгляд на портниху и проговорил медленно, с ударением на каждом слове: «Вы только что солгали, мисс Мюрнер».
2: Портниха вся затрепетала и сделалась пурпурно-красной. «Нет, нет, это несправедливо», — проговорила она, наконец запинаясь.
1: «Ну, меня-то вам не удастся обмануть».
2: «Я сказала все, что знаю», — убеждала Альма Мюрнер, но сыщик осуждающе покачал головой.
1: «Это неправда. Или вы
2: должно быть удивительно забывчиво. Хорошо, я хочу немного облегчить вашу задачу. Я уверен, что вы посвящены в эту историю гораздо больше, чем хотите показать».
3: «Нет, поверьте, мистер, нет!»
2: Портниха была смертельно перепугана, а Нат Пинкертон продолжал. «Видите ли, меня вам не удастся ввести в заблуждение. У мисс Нортон была подруга, которая и уговорила ее поехать вместе с ней на маскарад. Это та самая подруга, которая привела к вам мисс Нелли для того, чтобы вы сшили ей костюм гейши».
3: «Нет, нет, это неправда. Вы ошибаетесь, мистер. В действительности это было не так».
2: Тогда Нат Пинкертон указал на купюру в $50, которая лежала на столе между кусками материи и всевозможными шейными принадлежностями. «Это не дурная сумма, полученная вами за то, чтобы вы молчали о той подруге».
3: Альма Мюрнер побелела. «Ради бога!» — простонала она. «Как это вам пришло в голову?»
2: Пинкертон вместо ответа показал на дверь, которая вела в соседнюю комнату. «Впрочем, подруга, о которой идет речь, вероятно, еще находится там». И прежде чем испуганная портниха могла возразить, он подошел к двери и открыл ее. В скромно обставленной спальне он увидел элегантно одетую высокую даму с черными, как смоль, волосами и величавой красотой. Она стояла посередине комнаты, смертельно бледная, и испуганно смотрела на сыщика. Тот, слегка поклонившись, вежливо произнес: «Прошу простить, мисс. Позвольте представиться. Меня зовут Нат Пинкертон».
3: Она вся затрепетала от испуга. «Пинкертон? Мистер Пинкертон?» — пробормотала неизвестная и медленно направилась в другую комнату, из двери которой портниха беспомощно смотрела на все происходящее.
2: «Милые дамы, прошу вас сесть», — сказал предупредительно сыщик. «Я убежден, что лишь из-за обыкновенной робости вы предприняли эту игру в прятки, но полагаю, что теперь вы согласитесь, что со мной ваша игра не пройдет».
1: Портниха и незнакомка опустились на стулья, а Пинкертон продолжал: «Вы ничего не добьетесь, затемняя истину. Все равно я раскрою преступление. И будет гораздо лучше, если вы откровенно обо всем расскажете». Обе дамы молчали. В особенно затруднительном положении находилась Альма Мюрнер, так как было очевидно, что к этой истории она совершенно не причастна. Сыщик опять заговорил: «Вы, мисс», — обратился он к незнакомке, — «не желаете разъяснить обстоятельства убийства. Вы чувствуете себя виновницей того страшного горя, которое постигло дом Нортона, поскольку именно вы ввели в соблазн мисс Нелли и предложили пойти на этот маскарад». Это было сказано твердо и определенно, потому что весь вид прекрасной незнакомки подтверждал ее причастность к происшедшему. «Вы признаетесь?» — спросил он.
3: «Да»,
1: — вздохнув, произнесла она едва слышно. «Хорошо», — продолжал сыщик. «Я заклинаю вас, прекратите молчать. Разве вы не хотите, чтобы негодяй, варварски убивший вашу подругу, понес заслуженную кару?»
3: «Конечно, хочу», — проговорила она.
1: «Хорошо. Вы, быть может, единственное лицо, которое в состоянии направить поиски убийцы на истинный путь. И вы продолжаете молчать».
3: «Боже мой», — простонала она, — «я ведь так боюсь осуждения, упреков, которыми меня забросает общество, если узнают, что я в этом виновата, введя в соблазн мисс Нортон и толкнув ее на легкомысленный шаг».
1: «Оставьте ваши личные переживания. Они ничтожны по сравнению с этим страшным несчастьем», — проговорил Пинкертон твердым голосом. «Я прошу вас, мисс...»
3: «Миссис Слона Дарклинг», — представилась незнакомка.
1: «Итак, миссис Дарклинг, я прошу вас помочь мне. Вы это должны сделать хотя бы уже потому, что провинились. Вы искупите свою вину тем, что поможете мне найти негодяя, который убил вашу подругу».
3: «Да, я помогу вам», — начала миссис Дарклинг. «Я расскажу вам, как все произошло. Мисс Нелли и я были самыми задушевными подругами. Приблизительно год назад мы еще очень часто встречались, а затем на глазах высшего света между нами произошел разрыв. В сущности, мы сделали это только для виду и по принуждению, а на самом деле оставались друзьями и часто встречались потихоньку, скрывая это от всех. Поводом к разрыву послужил мой брак. Человек, которого я полюбила и отдалась всей душой, оказался ничтожеством. Я этого не знала, хотя подруги меня и предостерегали. Я стала его женой, и тогда, увы, слишком поздно у меня открылись глаза. Из-за этого брака я разошлась со всеми знакомыми, и единственная, кто тайно остался дружен со мной, была Нелли Нортон. Мы часто встречались, разговаривали, не скрывая ничего друг от друга. Нелли поверяла мне свои маленькие огорчения, а я и свои. Должна признаться, что я очень жизнерадостна. Уже прошло полгода, как я разошлась со своим мужем, У меня достаточно средств, чтобы вести приятную и независимую жизнь, и потому я делаю все, что мне заблагорассудится. Примерно неделю назад я опять встретилась с Нелли на прогулке в Центральном парке. Там она мне призналась, что ей больше всего на свете хочется побывать на маскараде, но ее отец — закоренелый противник подобных развлечений. При этом она сообщила, что мистер Нортон собрался уехать на неделю по своим делам. И вот тогда мне вдруг в голову пришла мысль. Я предложила Нелли поехать со мной на общедоступный маскарад. Я ей сказала, что мы только взглянем на оживленную движущуюся толпу и исчезнем перед тем, как начнут снимать маски. После долгого разговора мне удалось убедить ее в полной невинности такого намерения, и она согласилась. Потом мы стали обсуждать маскарадные костюмы, которые должны были надеть, и я посоветовал ей выбрать японский. Ликующая Нелли приняла это предложение с восторгом, но когда она, конечно, для того, чтобы все осталось в секрете, не захотела заказать свой маскарадный костюм в той фирме, где обычно шила свои туалеты, я привела ее сюда, к мисс Мюрнер, которая уже давно работает на меня. Мисс Мюрнер сняла мерку и сшила по желанию Нелли костюм из очень дорогой материи с роскошной отделкой. Я советовала Нелли сделать его более простым, но она и слушать ничего не хотела. Она сказала мне, если уж я иду один-единственный раз на подобный бал, то хочу быть самой красивой.
1: — А на какой бал-маскарад вы собрались? — спросил Пинкертон.
3: — На тот, который был 3 дня назад в помещении Зимнего сада.
1: Если я не ошибаюсь, сегодня там опять будет большое маскарадное празднество.
3: — Да, это так.
1: — Рассказывайте, пожалуйста, дальше, миссис Дарклинг, — попросил сыщик.
3: — Мы условились встретиться на углу 42-й авеню и 3-го проспекта, и я пришла туда в назначенное время, как и мисс Нортон. Мы сели в экипаж и приказали отвезти нас в Зимний сад. Перед тем, как выйти из экипажа, мы надели наши маски и потом быстро проскользнули через подъезд в комнату для переодевания. Мы сняли верхнюю одежду, и тут меня ожидал неприятный сюрприз. Я увидела, что Нелли по своей наивности надела на себя все свои драгоценности. Если вы знаете, мистер Пинкертон, какого именно рода публика бывает на маскарадах в Зимнем саду, вы поймете, как неразумно было надевать ценные украшения. Я, конечно, сразу же сказал это своей подруге, пытаясь убедить ее, что она только возбудит ненужную зависть и недоброжелательство в толпе, и умоляла ее снять эти украшения и отдать на хранение в раздевалку. Она наотрез отказалась это сделать, считая мое беспокойство излишним. Она не позволила мне больше говорить, она хотела блистать на маскараде. И только я попыталась ей возразить, как в комнату вбежали несколько человек в масках, увидев Нелли, они окружили ее и захватили в свой хоровод. Мне стало страшно. И я в ту же минуту начала раскаиваться в том, что подтолкнула подругу на рискованный шаг. Я старалась, насколько возможно, не упустить ее из виду, но в течение всего вечера так и не смогла больше удержать ее рядом с собой. Несколько раз она промелькнула в буфете. Казалось, она в каком-то опьянении. Как только ею овладевала эта неудержимая сумасбродная веселость, я не могла уже ее остановить. Особенно часто, как мне показалось, рядом с ней возникал человек в красном костюме пажа и в красной маске. Я заметила, что она с ним много танцевала, с ним же была в буфете, а когда я пыталась к ней подойти, чтобы увезти домой, она от меня убегала. Должна признаться, что у меня постоянно сжималось сердце, и во мне возникала какая-то боязнь. Всеми силами я старалась увести свою подругу с бала, тем более что приближалось время, когда все должны были снять свои маски. Я стала искать ее всюду, но Нелли нигде не было. Я прошла через все залы и соседние помещения, в страхе выбегала даже на улицу, но так и не отыскала ее. Уже наступил момент, когда все сняли маски, а Нелли исчезла. Я, наконец, предположила, что она одна отправилась домой. Только около 2 часов я оставила бал, все надеясь, что еще найду ее. С бала маскарада я сначала направилась к Вилли Нортона. Там я надеялась что-нибудь услышать, узнать, но я не решилась позвонить в дверь дома, в котором не светилось ни одно окно. Я, наконец, вернулась домой. Ни на следующий, ни на второй день не было неприятных сообщений, поэтому я подумала, что все обошлось благополучно. Несколько раз я подъезжала к Вилли Нортона в надежде повидать Нелли, но так и не встретилась с ней. И вот сегодня утром появилось объявление, в котором сообщалось о гибели моей подруги. Прочитав экстренное сообщение, я упала в обморок и целый час лежала без сознания. Обвиняя во всем себя, я долго плакала и рыдала в безумном отчаянии. К тому же после обеда мне пришло в голову, что может стать известным, что это я уговорила Нелли пойти на бал-маскарад. Я страшно испугалась. Тем более думала я, что полиция может найти портниху, которая шила для Нелли костюм гейши. Мисс Мюрнер мне рассказала, что у нее уже был какой-то человек, и что она на его вопросы ответила утвердительно. Поскольку, к счастью, незнакомец много не расспрашивал, я стала умолять портниху не говорить обо мне и дала ей $50.
1: «Я все разгадал», — проговорил сыщик. «Как только я увидел здесь деньги, моментально обо всем догадался. А прежде чем сюда войти, я услышал шепот и осторожные шаги, а также стук двери спальни, что тоже навело меня на определенную мысль».
3: Миссис Дарклин заломила в отчаянии руки. «О, Боже! Теперь об этом всем станет известно, и все будут считать меня виновницей несчастья».
1: Нат Пинкертон ответил не сразу. Он долго смотрел куда-то вниз, потом поднял голову и сказал: «Нет, миссис Дарклинг, никто не найдет особенной вашей вины, ведь просто вы вместе с мисс Нортон были на балу маскараде. А теперь вы должны мне помочь напасть на след убийцы».
3: «Если бы я могла», — проговорила она с сомнением.
1: «Конечно, можете. Я предполагаю, что человек в красной маске, вертевшийся около мисс Нортон, виновен в этом преступлении. А поэтому я сегодня вечером пойду с вами на маскарад, который состоится в Зимнем саду. Вполне возможно, что он будет опять там, чтобы отыскать новую жертву, и этой жертвой станете вы, миссис».
3: «Я?» — спросила она, заикаясь и вся дрожа.
1: «Конечно, вы будете только приманкой», — пояснил сыщик. «Я сделаю так, чтобы с вами ничего не случилось. Вы должны туда отправиться только для того, чтобы помочь разоблачить убийцу. Вы согласны?»
3: Лона Дарклинг не стала размышлять ни единой минуты. Она протянула Пинкертону руку и сказала твердо: «Согласна».
1: Тогда он указал ей на великолепный костюм испанской танцовщицы, висевший в углу. «Возьмите себе этот наряд», — сказал он. «Я выйду, чтобы принести вам несколько украшений, которые должны привлечь убийцу. Правда, они не настоящие, но очень искусно сделаны, только знаток может отличить их от подлинных. Могу я рассчитывать, что когда вернусь, вы уже закончите туалет?»
3: «Конечно, я постараюсь».
1: «И тогда мы отправимся в Зимний сад». Нат Пинкертон поспешно вышел, а когда по истечении часа вернулся в квартиру портнихи, миссис Дарклинг была уже готова к поездке.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, подписав соответствующий указ. Исполнять обязанности председателя правительства будет Магомед Рамазанов, занимавший ранее должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Кабмин республики продолжит выполнять свои функции до сформирования нового состава. Тегеран не дал официального ответа на предложение США по урегулированию конфликта. Иран изучает американский проект, содержащий, по словам дипломатов, неприемлемые пункты. Ранее власти Исламской Республики передали 14-пунктные предложения через пакистанского посредника. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп предупредил, если Иран не откроет Ормузский пролив, бомбардировки возобновятся с еще большей интенсивностью. Правительство России увеличило на 10% повышенный коэффициент для предоставления федеральных субсидий производителям электроники на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. А решение объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Чтобы дополнительно поддержать значимые индустриальные проекты на таких стратегических территориях, правительством определены специальные повышающие коэффициенты для федеральных субсидий. В частности, с увеличением на 10% они будут рассчитываться для местных производителей электронной продукции. И прежде всего речь идет о софинансировании инициатив по созданию модернизации инфраструктуры парков, технопарков, в том числе и, конечно, в сфере высоких технологий.
1: Михаил Мишустин добавил, что на эти цели в следующие 3 года в бюджете предусмотрено 180 миллиардов рублей. В апреле выдача рыночной ипотеки выросла почти в четверо в сравнении с прошлым годом. Причем доля базовых государственных программ достигла 38%. Льготные программы сохранили лидерство, семейная ипотека и дальневосточная. Но доля господдержки сократилась более чем вдвое, пишут ведомости. По словам экспертов «Домклик», рост спроса на рыночные кредиты связан со снижением ставок. Из Хабаровска начинают ходить по Амуру первые международные рейсы в приграничные Фуюань. Теплоходы везут туристов в Китай на срок до 3 дней. Путешествие на китайском судне «Лунке» длится 4 часа и стоит 6 500 рублей. Обратно 2 часа. Скоростной теплоход 70 лет Победы домчит за 1,5 часа и за 15 000 рублей. И о погоде. В четверг в Москве солнечные до 28 тепла, в пятницу продолжительные осадки и до 17 градусов. В субботу переменная облачность, днем плюс 10. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Звезда. Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.

славу народов. Лаканаль. С самого детства нам толкуют о завоевателях, которым народы обязаны всеми ужасами войны. И в то же время ничего не говорят о скромных тружениках, обеспечивающих обществом возможность пользоваться материальными и духовными благами. Мы хорошо знаем, что Ксеркс сжег Афины, что Помпей и Цезарь пролили моря крови на полях Фарсала, но нам почти ничего не известно о жизни Евклида или Архимеда, открытия которых еще до сих пор встречают так много полезных приложений в повседневной жизни. Однако своей цивилизацией мы обязаны не полководцам и завоевателям, а этим великим работникам всех стран и всех времен. Они оставили нам в наследие вертоград, который возделывался ими в течение многих веков. Мы собираем плоды, семена которых впервые были брошены ими. «Изо всех имен, которым посвящено общественное внимание, — говорит Жофруа Сент-Илер, — нет и поистине не может быть более славных, чем имена великих подвижников знания». Действительно, разве не имеют право на нашу признательность эти герои труда, эти ученые, эти исследователи, писатели, философы, завещавшие нам сокровища науки? Сколько плодотворных поучительных указаний, сколько драгоценных примеров находим мы в истории их жизни, их борьбы с невзгодами, затраченных ими усилий. Если мы желаем знать, как совершаются великие деяния, посмотрим, как работают эти люди. Взглянем на их энергию и непреклонность, которую они обнаруживают. Послушаем Ньютона, и он нам скажет, что он сделал свои открытия, постоянно думая о них. Бюфон воскликнет: «Гений – это терпение». Все повторят то же самое. Труд и настойчивость – их девиз. «Время и терпение превращают тутовый лист в шелк», – гласит индийская поговорка. Ньютон 15 раз пересоставлял свою хронологию, прежде чем нашел ее удовлетворительной. Микеланджело трудился постоянно, наскоро ел и иногда вставал по ночам, чтобы приниматься за работу. В течение 40 лет Бюфон ежедневно проводил за письменным столом 5 часов утром и 5 часов вечером. Монтескьё, говоря об одном из своих произведений, сказал какому-то своему другу: «Вы прочтете эту книгу в несколько часов, но уверяю вас, что труд, которого она мне стоила, убелил мою голову сединами». «Кто утверждает, что можно сделать что-нибудь без труда и заботы, — сказал Франклин, — тот развратитель». Какова бы ни была цель, к достижению которой стремится человек, он не должен отдаваться всецело только работе. Ему еще нужно стараться одержать победу над трудностями, потому что препятствия всех родов заграждают ему путь. Что бы ни предпринимал он, ему нужно выдержать борьбу за успех, за победу на арене жизненной битвы. А где борьба, там и опасность. Если отважный путешественник устремится на завоевание новых стран и, переезжая через моря, через целые части света, станет расширять область географии, изучать фауну или флору отдаленных местностей, то перед ним восстанут бесчисленные опасности. На океане буря преградит ему путь. На суше люди и животные нападут на него. Утомление и голод сделаются его спутниками. Он должен будет сражаться со всевозможными препятствиями. Немало натуралистов, начиная с Плиния Старшего и кончая Виктором Жакмоном, пали жертвами желания вырвать у природы какую-нибудь новую истину. Смерть Плиния – это в некотором роде вечная история человека, подавляемого силой стихий. Великий наблюдатель, находясь в Мицене, видит оттуда, как на вершине Везувия появляется дым, выбрасываемый вулканом. Приказав снарядить суда, он садится и направляется к домам, расположенным почти у самой подошвы кратера. Потому что ему хочется, возможно, ближе изучить величественное явление. Суда оказываются покрытыми

0: дождем раскаленного пепла, температура которого повышается по мере того, как они приближаются к вулкану. Там и сям с шипением падают в волны камни. Устрашенный кормчий хочет повернуть корабль назад и бежать от этих опасных мест. Но Плиний отвечает знаменитой фразой: «Счастье помогает смелым». Натуралист сходит на берег и созерцает издали зловещие огни кратера. Ночь он проводит в одном доме, оставить который его принуждают в начале утра подземные удары и дождь раскаленных камней. Чтобы предохранить себя от действия этой вулканической бомбардировки, Плиний и его спутники подвязывают к головам подушки посредством бинтов, сделанных из белья. Но потоки лавы уже устремляются со всех сторон и катятся к морю, наполняя воздух пламенем и удушливыми газами. Все бегут в смятении. Плиния, стоящего на берегу, охватывает облако сернистого пара. Он чувствует, что задыхается, и приказывает двум рабам поддерживать себя. Потом он падает бездыханный. На следующий день его тело было найдено нетронутым, без малейшей раны, и одетое так, как его оставили. Можно было бы принять его скорее за спящего человека, чем за мертвого. Со времени этого памятного события любовь к природе и преданность науке имели много других жертв. Припомним некоторые из них и прежде всего расскажем трогательную историю шведского натуралиста Гассельквиста. Его учитель Линней как-то выразил сожаление, что естественная история Палестины мало исследована. Гассельквист, несмотря на свою болезненность, хилость и видимую неспособность к преодолению трудностей утомительного путешествия, тотчас же решил восполнить этот пробел в науке. Он употребил 2 года на приготовление к путешествию, читая все лучшие сочинения о Леванте и в то же время изучая языки тех стран, посетить которые он был намерен. Его пламенное усердие снискало ему всеобщие симпатии. Жители Стокгольма и Гетеборга сложились, чтобы снабдить его средствами. Он отплыл в Смирну и прибыл туда 26 ноября 1749 года. Юный натуралист провел в этом городе около года. Непрерывно совершал экскурсии по Магнезии и Сипилосу, проехал через Египет, посетил Розетту, Александрию и отправил в Упсальскую и Стокгольмскую академию наук множество мемуаров о своих открытиях и наблюдениях. Оба эти ученые общества избрали его в число своих членов. Он был, кроме того, избран в адъюнкты Упсальским медицинским факультетом, присудившим уже ему степень доктора. В марте 1751 года Гассельквист покинул Каир и долго путешествовал по Палестине, где исследовал Содомское яблоко, терновник Христа и произвел интересные наблюдения над саранчой. Упорный кашель, сопровождавшийся частыми геморроидальными припадками, заставлял его испытывать невыносимые страдания. Благоразумие повелевало ему вернуться на родину, но натуралист думал, что им еще мало сделано для науки. Несмотря на то, что он владел уже богатой коллекцией растений и бесчисленными образчиками естественной истории страны, он хотел побывать еще на Кипре и затем опять вернуться в Смирну для новой жатвы. Пожирающая энергия окончательно подкосила его слабый организм. Гассельквист умер на чужбине, вдали от близких, едва достигнув 30 лет.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Еще трогательнее история французского натуралиста Филибера Камерсона. Он блистательно учился в Монпелье и получил степень доктора в 1755 году. Наклонность к занятию естественными науками была в нем до того неудержима, что его отец, думавший сначала сделать из него чиновника, предоставил

0: дал ему полную свободу в выборе занятий. После экзаменов юный коммерсант посетил Севенские горы, Пиренеи, Швейцарию и изъездил все побережье Средиземного моря. Он герборизировал с таким страстным увлечением, что если видел растение, которого не было в его гербарии, то доставал его за какую бы то ни было цену, рискуя даже жизнью. Однажды коммерсон, как Авессалом, запутался волосами в ветвях дерева и так повис. Освободиться из этого положения он мог, только упав в реку, где чуть не утонул. В другой раз ему удалось избежать водопада, скатившись в пропасть. Этот неутомимый путешественник, тем не менее, любил семью и домашний очаг. В 1760 году он женился на молодой девушке Дю Шароле. «Знаете, — писал он одному другу, — что, начавши в первый раз собирать растения в этой стране, я нашел там некоторый чувствительный цветок и хочу его поместить не в гербарий, а в брачную комнату». Через 2 года у него был сын, рождение которого стоило жизни матери. Коммерсон не замедлил стать знаменитостью. Великий Линней предложил молодому естествоиспытателю описать для шведской королевы самые любопытные экземпляры рыб Средиземного моря. Коммерсон отвечал тем, что сделал одну из важнейших ихтиологических работ XVIII века. Он основал в Монпелье великолепный ботанический сад. Познакомился с Лаландом и, сделавшись его другом, вскоре затем принял предложенное ему место натуралиста в кругосветной экспедиции, начальником которой был Бугенвиль. В ту самую минуту, когда Филибер Коммерсон собирался уезжать, молодой слуга Барре, по прозванию Бонфуа, чистосердечный, неотлучно бывший при нем в течение 2 лет и несколько ознакомившийся с растениями и гербариями, стал умолять его взять его с собой. Коммерсон долго колебался, но, наконец, согласился. Год спустя на Таити Барре Бонфуа, пользовавшийся, несмотря на свою сдержанность, общей любовью на корабле, встретился с туземцами, которые вдруг закричали: «Это женщина!» Барре Бонфуа убежал, но случившееся дошло до ушей Бугенвиля. И тогда слуга, или вернее служанка Коммерсона, принуждена была сказать истину. «Я знала, — оправдывалась она, — каким опасностям я подвергала себя, но я сирота и полюбила науку». Барре Бонфуа осталась верным слугою. Ее простили. Она продолжала исполнять обязанности ассистента при Коммерсоне, который выказал уважение к ней, посвятив ей новое растение под именем Барретии. «Образ Дианы Колчаноносицы, — говорил он о ней, — и мудрой, и строгой Минервы». В Рио-де-Жанейро, в Буэнос-Айресе, Коммерсон собрал настоящее богатство. После 21-месячного плавания, проехав 10 тысяч лье со времени своего выезда из Рашфора, он прибыл на Иль-де-Франс, где его удержал известный интендант колонии Пуавр. Французское правительство поручило натуралисту продолжать работы на Мадагаскаре. «Какая удивительная страна!» – писал он своему другу Лаланду. «Она заслуживает внимания не одного странствующего наблюдателя, но целых академий». Собрав богатую жатву растительных сокровищ на Мадагаскаре, Коммерсон в 1771 году вернулся на Иль-де-Франс. Он стал приводить в порядок научный материал, собираясь во Францию, чтобы вкусить от плода своих трудов. Академия наук призывала тружеников в свои недра, но утомление и чрезмерная деятельность разрушили его здоровье. В день своего избрания в члены академии Коммерсон был уже мертв. Он умер за неделю до этого на Иль-де-Франсе, 21 марта 1773 года. За несколько месяцев он чувствовал приближение кончины. Следующие строки, взятые из последних писем его к своему Шурину, звучат как эхо раздирающей скорби. «Если я умру, то поручаю вам моего сына, а себя самого вашим молитвам. Прошу вас тысячу и тысячу раз, напишите мне что-нибудь о моем сиротке. Мне кажется, что его уносят от меня все дальше и дальше, и что я стараюсь наслаждаться воспоминанием о нем в последний раз». Камерсон оставил после себя для того, чтобы оплакивать его, двух свидетелей своей агонии, двух друзей, двух прежних сотрудников, рисовальщика Жессиньи и верную Барре Бонфуа, доставившую в музей коллекции несчастного натуралиста. «Камерсон, — говорил Кювье, — был человек неутомимо деятельный и глубоко сведущий. Если бы он сам обнародовал свои наблюдения, то занял бы одно из первых мест в ряду натуралистов. Нельзя не скорбеть о той небрежности, с какой отнеслись к его коллекциям, потому что если бы из них тотчас же извлекли пользу, Франция еще тогда бы стала страной, наиболее способствовавшей прогрессу естествознания. Работы Камерсона необыкновенны. Удивительно, как один человек мог сделать так много в такое короткое время и в такой жаркой стране. Ничего не может быть труднее, как рассекать в тропических странах рыб. Однако же Камерсон отдавался этому занятию с беспримерной ревностью.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тессандье «Мученики науки».
0: Мы не можем говорить о великих подвигах, на которые вдохновляют естественные науки, не остановившись на Викторе Жакмоне, этом неподражаемом уме, где грация и нежность соединились с мужеством, настойчивостью, любовью к знанию. Этом молодом человеке, умершем всего на 31-м году, вдали от дома, к которому он был так привязан, вдали от родных, боготворивших его. Жакмон высадился в Калькутте 5 мая 1829 года. Он хотел исследовать страну, составлявшую в то время для науки еще загадку. 3,5 года путешествовал он по низменным равнинам Индии и по ее гористым местностям. Затем прибыл в Кашмир и направил свой путь к долинам и высотам Гималайских гор. Кому неизвестно в настоящее время из писем Жакмона эта удивительная эпопея натуралиста Парижского музея, который, получая годичного содержания всего 6 тысяч франков, вдруг очутился в вихре пышной жизни расточительных иностранцев, посещал дворцы государей порабощенной Индии и ухитрялся вести себя среди этой азиатской роскоши так, чтобы не ронять достоинства французского имени. Кто не читал рассказов, ставших бессмертными благодаря его письмам, сцен, набросанных им прелестным слогом, где поражаешься одинаково блеском таланта и зрелостью ума? Виктор Жакмон, несмотря на разнообразие своих путевых впечатлений, никогда не терял из виду интересов науки. Утомление и неприятности странствования не приводили его в отчаяние. Труд и цель, принятой им на себя миссии, были его путеводными звездами. Часть путешествия Жакмон сделал верхом, сопровождаемый 2 слугами, которые составляли его конвой. Причем он останавливался по временам, чтобы занести в памятную книжку какие-нибудь заметки и привести в порядок бумаги своего дневника. Было время, когда упрекали Жакмона за то, что он мало делает для науки. Но с его памяти скоро было снято это несправедливое обвинение. Действительно, в груде собранного им материала, как писал натуралист своему отцу, было над чем поработать. Но судьба не позволила Жакмону воспользоваться плодами своих долгих усилий. В течение более чем 2 лет он болел страшной болезнью, которая свела его, наконец, в могилу. Жакмон умер в Бомбее после неслыханных страданий, вызывающих в нас удивление ввиду стоицизма, с каким он переносил эти муки. Спокойная твердость не покинула его даже в предсмертный час. Он нашел в себе еще силы написать письмо своему нежно любимому брату Порфиру. «Конец мой, если только это конец, тих и спокоен. Если бы ты был здесь, сидел вот тут на моей постели с отцом и Фредериком, душа моя разбилась бы, и на приближение смерти я не смотрел бы с такой покорностью судьбе и безмятежностью. Утешься, утешь отца, утешьте друг друга, милые мои. Но я окончательно ослабел от усилия написать что-нибудь. Пора сказать вам «прощайте». Прощайте. О, как любил вас бедный ваш Виктор! Прощайте навсегда!» Смерть положила предел тоске Жакмона. Глаза этого путешественника, которого можно назвать мучеником долга, закрылись навеки. Чтобы привести примеры жертв из области других наук, укажем еще на жизнь астронома Шабда Троша, столь деятельную, богатую и прерванную таким роковым образом. Аббат Жан Шабда Трош, один из самых молодых членов Академии наук, был командирован ею в Сибирь для наблюдения из Тобольска за прохождением Венеры 6 июня 1761 года. Он покинул Париж в конце 1760 года и без всяких затруднений прибыл в Санкт-Петербург. Но вторая половина его путешествия от русской столицы до Тобольска была значительно тяжелее. В 12 дней астроном должен был сделать в санях 3000 верст посреди всевозможного рода препятствий. Перевозка инструментов была для него источником тысячи затруднений и постоянных опасений. Благодаря своей энергии и неутомимости он, однако, вовремя достиг места, откуда ему следовало произвести свои наблюдения. 5 июня солнце весь день было покрыто толстым слоем облаков. Ночью облака не рассеялись. Аббат Шаб находился в смертельном страхе. «Этот феномен, — говорил он, — которого ожидали целое столетие, привлекал к себе страстное внимание всех астрономов. Вернуться в Париж, не достигши цели моего путешествия, лишиться плода всех избегнутых мною опасностей, трудностей, с которыми я боролся только в надежде на успех, лишиться его благодаря какому-то облаку в тот самый момент, когда все мне ручалось за благополучный исход, это такое положение, о котором невозможно дать понятие на словах». На заре облака ушли. Шап не мог видеть только начало явления, но он сделал наблюдение над всеми его остальными фазами. Путешествуя, астроном смотрел не на одни только звезды. Через 6 лет после своего возвращения во Францию он издал книгу о своих приключениях, снабженную, между прочим, очень любопытными разоблачениями внутренней жизни азиатской России. Императрица России отомстила ему тем, что выступила сама в качестве автора. Северная Семирамида напечатала в Амстердаме книгу на французском языке под заглавием «Противоядие» или «Разбор скверной книжки, великолепно напечатанной и названной «Путешествие по Сибири» в 1761 году, совершенное Шапом да Трошем». Достаточно одного заглавия, чтобы понять, в каком духе написана эта книга. Приводим из нее одно место. «Его обсерватория, — говорит государыня о Шаппе, — была расположена в 1/4 мили от города. Он пригласил в нее весь город и все предместья. И действительно, явилось столько народа, что надо приписать чуду, если наблюдение окажется безошибочным. потому что все время, пока оно продолжалось, аббат не только наблюдал, но и кричал на отметчика, рассуждал с присутствующими, отвечал на вопросы, которые ему предлагали, шутил, строил куры дамам и спорил с господином Павловским об апокалипсисе и конце мира. Великая Екатерина была не права. Можно упрекнуть аббата Шапа за то, что его наблюдения не абсолютно точны. Но нельзя отрицать, что этот астроном ревностно способствовал преуспеянию науки, которой он отдал свою жизнь. В 1769 году явление, наблюдавшееся Шаппом в Сибири, должно было повториться и могло быть видимо на этот раз в Калифорнии. Шап да Трош, в котором страстная любовь к науке еще не потухла, снова решил подвергнуть себя всем бедствиям пребывания в стране почти неизвестной и дикой, какой она была в ту эпоху. Калифорния принадлежала тогда Испании. Шап да Трош выехал из Кадикса 18 сентября 1768 года в сопровождении двух офицеров Карла III. Переезд через океан продолжался 77 дней. После страшного утомления астроному, подавленному физическими страданиями, удалось, однако, установить свои инструменты и приступить к наблюдениям. 6 июня 1769 года небо было замечательно чисто, и ни одна фаза прохождения планеты не осталась незамеченной. Таким образом, Шап да Трош еще раз успел совершить возложенную на него миссию. Но в Калифорнии свирепствовала тогда горячечная эпидемия, и он заболел. Выдержав горячку и не совсем еще оправившись, самоотверженный исследователь захотел во что бы то ни стало наблюдать затмение 18 июня. Несмотря на слабость, он целую ночь астрономировал небо. На следующий день горячка возвратилась. Шап слег в гамак и умер, исчисляя фазы виденного им затмения. Бумага, на которой он чертил цифры, выпала у него из рук. «Я знаю, что мне остается жить только несколько часов», — сказал аббат перед этим, «но я умираю довольный, что выполнил свой долг».

0: Радиозвезда. Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Реформатор, стремящийся просветить человечество, разрушить бесполезные предрассудки, раздвинуть границы ума и бросить в него семена новых идей, встретит препятствия другого рода. Но они не будут страшнее вышеописанных. Ревность, зависть, ненависть с остервенением накинутся на него. Изворотливое невежество беспрестанно будет его преследовать. Галилея гонят. Полисси заключают в тюрьму. Рамуса убивают в мрачную Варфоломеевскую ночь. Этьен Доле погибает в пламени костра, зажженного инквизицией. К несчастью, большинство из этих гениев, начиная с Сократа, выпившего яд, отдаются преждевременно осуществлению своих идеалов и, по удачному выражению Казимира де Лавиня, оказываются виновными, потому что чересчур рано стали правыми. Физик и химик, вопрошающие природу путем опыта, знакомы еще с другими опасностями. Работы, предпринимаемые ими, подвергают их иногда действию изучаемых элементов или сил, которые они употребляют при экспериментах. 6 августа 1753 года ученый-секретарь Санкт-Петербургской академии наук Рихман, желая сделать наблюдение над электрическим облаком, подошел к металлическому пруту, который был проведен в его рабочем кабинете, и выходил наружу, поднимаясь своим острием над кровлей. При нем находился художник Соколов, принимавший участие в опыте с целью облегчить его описание посредством рисунка. Погода была бурная. Темные грозовые облака носились в воздухе. Рихман поднес к металлическому пруту рот электроскопа. Вдруг оттуда выскочил огненный шар голубого цвета, величиной с кулак, и поразил несчастного профессора. Соколов тоже упал, но мало-помалу пришел в себя. Рихман был мертв. Молния ударила его в голову, прошла через все тело и вышла из левой ступни. Несколько капель крови выступили из раны, открывшейся на лбу Рихмана. На левой ноге находилось голубое пятнышко в том месте, где сожженный башмак был продырявлен. Кафтан Соколова оказался покрытым темными полосками, как будто бы к нему прикладывали раскаленную железную проволоку. 30 декабря 1840 года Герви, молодой лаборант химии в фармацевтической школе, работал над сгущением углекислого газа, употребляя для этого аппарат Тиллорье. Все, казалось, шло хорошо, как вдруг раздался страшный взрыв вследствие недостаточного сопротивления металлических стенок внутреннему давлению газа. Аппарат разлетелся вдребезги, оторвав у Герви обе ноги. 3 дня спустя Герви умер. Человек, предлагающий обществу какое-нибудь механическое изобретение, которое может стать новым орудием цивилизации, встречается с целой армией рутинеров. Слепые рабы, они восстают против того, что может дать им свободу. Дени Папен видит, как его паровое судно разбивают рейнские лодочники. Жаккар навлекает на себя гнев леонских рабочих. Но ни одна чернь вооружается против таланта. Люди просвещенные, даже самые сильные умы, увлекаются иногда этим потоком реакций и отрицают полезность того или другого нового изобретения. Фултон предлагает директории ввести в употребление торпеды, но его не слушают. Однако по приказанию первого консула Вольней Лаплас и Монж образовали комиссию для рассмотрения предложения Фултона, который изложил перед ними, в чем состоит его изобретение. Были сделаны опыты в Бресте, но после нескольких неудовлетворительных попыток Бонапарт навсегда лишил изобретателя своей протекции. Позднее Араго совершил такую же ошибку, как и Наполеон. Знаменитый астроном отрицал железные дороги. В более недавнее время Бабине не боялся утверждать, что проект погружения электрического кабеля на дно океана – сумасшедшее предприятие. Обязанности профессионального долга точно так же не обходятся без жертв. Врач во время эпидемии, минер в недрах земли умеют умирать. Зрелище всех этих мучеников прогресса, этих воинов, страдающих и гибнущих за благородное дело, трогает нас и вызывает наше сочувствие. Но оно не должно лишать нас мужества. Когда Отечество в опасности, кто из нас станет колебаться перед вопросом, взяться ему за оружие или нет, под тем предлогом, что его страшит смерть предков, некогда павших на полях битв? Героизм наших дедов не действует на нас угнетающим образом. Напротив, он воодушевляет, служа для нас примером. Тоже должно иметь место и в области науки. Тот был бы нравственный преступник, кто отказался бы открыть руку из страха выпустить заключенные в ней истины. Тот был бы трус, кто отступил бы перед тяжестью труда и долга, потому только, что его предшественники, раньше подвязавшиеся на этом поприще, испытали неудачи. Жизнь великих работников науки должна возбуждать в нас стремление к труду, являя нам примеры настойчивости, неослабной энергии, что составляет тайну успеха, иногда тайну гения. Во всех случаях труд – неисчерпаемый источник силы и утешения. «Изучая что-нибудь, – сказал Агюстен Тьерри, – переживаешь тяжелые времена, не чувствуя их гнета. Делаешься сам господином своей судьбы, направляя свою жизнь к благородной цели. Будучи слеп и страдая почти непрерывно без всякой надежды на облегчение, я это могу сказать по праву, и меня не заподозрят во лжи. Существует нечто лучшее, чем материальное наслаждение, чем богатство, чем само здоровье. Это любовь к науке. Другое соображение также должно нам дать поддержку. Между причинами, порождающими мучеников науки, есть такие, которые уже исчезли в новом обществе. Они берут начало не в стихиях, а в самом человеке, в его предрассудках, в его невежестве. Гонения, имевшие столько жертв в прошлом, перестали угрожать тому, кто вводит что-нибудь новое. Никто их не знает в настоящее время. Мы можем еще видеть Ливингстонов, изнемогающих от изнурительных болезней на театре своих исследований, но не увидим уже больше Христофоров-Колумбов, заковываемых в цепи ненавистью и криводушием. Нельзя не вспомнить с удовольствием следующих утешительных слов Бернардена де Сен-Пьера. «Наши предки жили в железном веке. Век золотой перед нами». Два столетия тому назад реке, прорывшей во Франции Южный канал, соединяющий Атлантический океан со Средиземным морем, умер в нищете. Это громадное предприятие до сих пор еще вызывает всеобщее удивление. «Реке, — говорит Дегиссо, — вооруженный вместо всяких инструментов плохим железным компасом, отдал свою жизнь этой работе. Жизнь гения, руководимого настойчивостью и верой. Он умер от утомления в момент, когда канал был готов к открытию. Гигантское сооружение стоило не менее 17 миллионов ливров. Рике убил на него весь свой капитал и оставил более 2 миллионов долгов. «Мое предприятие, — писал он Кальберу в 1667 году, — самое дорогое из моих детей. В нем я вижу славу, вижу, что оно вам нравится, но я не вижу в нем пользы для себя. Я завещаю своим детям почетное имя, но не оставляю им денег». Зрелище человека, умирающего бедняком в то время, когда он обогатил страну, очень печально. Но в наш век оно уже больше не встречается. Фердинанд де Лесепсы, созидающему гению которых мир обязан великими работами, Дарвины, открывающие уму новые перспективы, не бедствуют. В XIX столетии их не преследуют. Избранные люди, трудящиеся таким образом во славу своей Родины и на благо человечества, живут окруженные почтением и удивлением своих сограждан. Только в прошлом видим мы, как борются среди опасностей, препятствий и гонений эти славные мученики прогресса, вызывая в нас удивление и возбуждая нашу энергию. Философ недаром сказал: «Прекраснее природы, прекраснее искусства, прекраснее науки человек, оказывающийся сильнее бедствий». Наконец, не забудем, что по изречению Биаса, одного из семи греческих мудрецов, самый несчастный человек тот, кто не умеет выносить несчастий.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Завоевание земного шара. Человек смотрит на Землю, как бы она далеко не простиралась, как на свою неотъемлемую собственность, как на поприще своей физической и интеллектуальной деятельности. Вильгельм Гумбольдт. Колумб на склоне своих дней писал Кастильскому королю: «Я начал плавать с юношеского возраста и продолжал бороздить моря до последнего времени. Это искусство, которое должны знать все, желающие проникнуть в тайны мира». Великий генуэзец говорил правду. Тайны нашего мира, научные истины, открываются путем исследования природы. Поэтому первое место среди людей, наиболее достойных воспоминания, мы должны отвести тем избранникам, которые посвятили свою жизнь завоеванию земного шара. Потрясающий пример представляет нам сам Колумб. Этот удивительный человек, который ценой упорной борьбы с превратностями судьбы и предрассудками современников приобрел для человечества половину нашей планеты. Христофор Колумб был сыном прядильщика и родился в Генуе в 1436 году. Вместе с двумя братьями, Варфоломеем и Иаковым, он получил на родине хорошее образование и с 14 лет стал учиться мореплаванию. Совершив экспедицию в Тунис, будущий новатор в 1477 году посетил Исландию. Перед этим он несколько лет жил в Лиссабоне, где женился на Филиппе Манис де Полистрелло, дочери одного искусного моряка. Едва ли какая-нибудь другая страна казалась ему более привлекательной, потому что Португалия уже целое столетие изумляла мир географическими открытиями. В его голове зрели великие планы. Он стал прилежно изучать пути, вновь проложенные моряками, и вскоре Колумба осенила мысль совершить предприятие, которое должно было обессмертить его имя. Его целью не было, как ошибочно утверждали, открытие нового света. Он хотел найти путь в Индию через Атлантический океан, отыскать, как он сам выражался, восток посредством запада. Этот проект, нужно заметить, не был новостью и занимал раньше многие умы. Ученые Тосканелли и другие уже думали о нем. Но Колумб посвятил себя всецело его осуществлению. Он сделал из него цель своей жизни. Христофор Колумб был беден, а его дело требовало колоссальных затрат. Он обращался к своему отечеству, тщетно прося у города Генуи средств на путешествие. И, наконец, представил свой проект португальскому королю Иоанну II, который передал его на рассмотрение двух знаменитых космографов. Эти ученые нашли, что идея мореплавателя нелепа и вздорна. Тем не менее, король не разделил их взгляда и на мгновение поддался влиянию одного умного и образованного человека, Петра Норонья, понимавшего, что для возрастания богатства Португалии нужно перерезать морские пространства и открыть путь, который позволит ей покорить множество различных народов. Но Иоанн II, слабодушный и не имевший воли, скоро склонился на сторону врагов Колумба. При этом он не только отвергнул предложение великого географа, но не побоялся поступить с ним еще самым низким образом. Этот бесчестный король завязал с Колумбом сношения, потребовал у него его карты, планы, приказал ему изложить в присутствии своего совета теоретическую сторону дела и, овладев его тайнами, снарядил небольшое судно, долженствовавшее переплыть Атлантический океан в направлении, указанном Колумбом, и вырвать таким образом у этого человека плод его гения. Но судно после четырехдневного плавания по направлению к западу постыдно возвратилось в порт, потому что шкиперы испугались бури. Христофор Колумб решился покинуть страну, о которой у него могли сохраниться только воспоминания, полные горечи. Он вторично отправился в Геную и возобновил свои предложения, но опять без успеха. Однако ничто не ослабляло его мужество. После стольких неприятностей Колумб был еще доведен до необходимости стучаться в дверь за подаянием. И он это делал, гордо подняв голову, как человек, который выпрашивает для всего человечества возможность открыть новый свет. Великий путешественник впал в крайнюю бедность и ходил в лохмотьях. К довершению несчастья он потерял жену и должен был заботиться о своем 11-летнем сыне. Однажды Колумб блуждал в окрестностях города Палос в Андалусии. Случайно он очутился у ворот францисканского монастыря, постучался и попросил немного воды и хлеба. Настоятель монастыря Хуан Перес де Марчена принял иностранца, спросил у него, пораженный благородством его осанки, кто он такой, и пришел в крайнее удивление, когда Колумб рассказал ему свою историю, изложил свои проекты, поделился с ним своими надеждами. Гостеприимство настоятеля уступило место искренней дружбе. Колумб, благодаря этому могущественному покровителю, мог быть принят при испанском дворе и получить аудиенцию у короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Христофор Колумб отправился в Кордову, где находился король, поглощенный борьбой с маврами. После тщетных ожиданий, длившихся целые месяцы, он, наконец, добился того, что был представлен Фердинанду и Изабелле. Великий человек держал себя скромно, но не робея и не чувствуя неловкости. Он смотрел на себя, как на орудие, избранное небом для исполнения его великих предначертаний. Из письма Колумба к Фердинанду и Изабелле. Фердинанд увидел в широком проекте Колумба средство затмить морскую славу Португалии. Но прежде чем прийти к окончательному решению, он пожелал выслушать компетентных судей. По приказанию испанского государя собрался совет в Саламанке, чтобы рассмотреть предложение Колумба. Этот совет был составлен из ученых монахов и церковных сановников, людей, предубежденных против того, кто осмеливался учить их. Они с презрением слушали авантюриста. Христофору Колумбу пришлось возражать не против научных доказательств, а против текстов Библии или против таких замечаний, которыми отрицалась теория антиподов, как несогласимая с верой. Ему говорили, что если существуют по ту сторону океанов населенные земли, то значит не все люди происходят от Адама, так как прежде они не могли же переплывать морей, что по Новому Завету земля плоска и подобна огромному диску, что если бы земля была шарообразна, то под тропиками нельзя было бы жить вследствие чрезмерно высокой температуры этих стран, и так далее, и так далее. Таким образом, в конце концов, Христофор Колумб, доведенный до нищеты, увидел еще, что к нему относятся как к сумасшедшему, и готовы его предать анафеме. Не теряя мужества, будущий завоеватель Нового Света послал письмо королю английскому. Потом опять в мае 1489 года обратился к Фердинанду и Изабелле, которые приехали в Кордову после похода против Малаги. Был поднят вопрос о возобновлении обсуждения его проекта, но прошли годы, и вопрос оставался нерешенным.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Наконец, зимой 1491 года Саламанкский совет, созванный королем, нашел, что проект Христофора Колумба суетен и невозможен, и не подобает великим государям заниматься предприятиями подобного рода, основываясь на столь слабых соображениях, как те, которые были представлены совету. Мы не станем рассказывать о новых попытках неутомимого исследователя. Мы также ничего не скажем о его решении обратиться к французскому королю Карлу VIII. А перейдем прямо к тому моменту, когда его настойчивость и упорство увенчались успехом. В феврале 1492 года Христофор Колумб, благодаря покровительству Людовика Сен-Анджело, сборщика податей в пользу арагонского духовенства, который был одним из самых убежденных сторонников его взглядов, получил новую аудиенцию у королевы Изабеллы. Друзья, сопровождавшие Колумба, защищали его дело с таким жаром и так убежденно, что королева склонилась на его сторону и обещала взять на себя заботу о его предприятии. Колумб после 20-летних стараний получил, наконец, возможность выйти в открытый океан со званием адмирала и с гарантированной надеждой стать вице-королем или правителем всех стран и континентов, которые ему удастся открыть. Было приказано властям порта Палос снарядить 3 каравеллы и снабдить их мужественными моряками, долженствовавшими во всем повиноваться своему начальнику. Эти корабли, насколько мы можем судить по дошедшим до нас современным гравюрам, были приподняты у кормы и у носа, и, за исключением адмиральской, не имели палуб. Делается страшно при мысли о подобной экспедиции, предпринятой с такими ничтожными средствами и вышедшей навстречу неизвестности. Невольно испытываешь волнение, думая, что в 56 лет, когда другие заканчивают свою карьеру, Колумб только положил начало своей деятельности, и что, открыв полушарие антиподов, он начал новую эру в истории человечества. Колумб покинул порт Палос 3 августа 1492 года. После упорной битвы с людским невежеством он должен был еще бороться с суеверием своих матросов, с их ужасом перед беспредельностью океана или растительными мелями Саргассова моря. В то же время ему приходилось побеждать бури и торжествовать над бесчисленными трудностями неведомого пути. 12 октября 1492 года, после 70-дневного плавания, Колумб в первый раз увидел землю, которую он принял за берег Индии. Это был остров. Он назвал его Сан-Сальвадором. Сан-Сальвадор составляет часть группы Багамских островов. Туземцы, совершенно голые, с радостью встретили адмирала и его экипаж. Колумб, одетый в богатый костюм, высадился на землю и овладел территорией именем короля и королевы Испании. Открыв после этого еще 3 других острова, великий мореплаватель 28 октября посетил Кубу и затем, спустя месяц, Испаньолу, ныне Гаити. Там он построил форт Натividad, в котором оставил коменданта и несколько человек гарнизона, после чего возвратился в Испанию. Это путешествие навсегда останется славным, представляя собой одно из величайших усилий человечества, направленных к обладанию земного шара. Исполненное волей одного человека, оно продолжалось немногим долее 7 месяцев. Эффект, произведенный им, был колоссальный. На возвращение каравелл не рассчитывали. На отъезд моряков, принимавших участие в этой отважной экспедиции, смотрели с ужасом. Океан, которому арабы дали название Сумрачного моря, не иначе представлялся умам тогдашних людей, как в виде безграничной бездны. Поэтому, как только разнесся слух, что Колумб вернулся и что он действительно открыл неизвестные страны, неописанный энтузиазм охватил всех. Когда адмирал показался в окрестностях Барселоны, где его ожидали король и королева, он был встречен кортежем грандов, сопровождавших его до городской черты. Оттуда шествие открылось 6 индейцами, привезенными Колумбом из Америки. Они были разрисованы различными красками и блистали золотыми национальными украшениями. За ними несли разного рода живых попугаев, птиц, чучело неизвестных животных и редкие растения, которым приписывались особенные качества. Народ с удивлением смотрел на золотые венцы, позволявшие заключить о богатстве новых стран. Колумб тоже участвовал в процессии. Он ехал верхом на прекрасной лошади, причем блестящая кавалькада испанских юношей служила ему свитой. Толпа теснилась на улицах. Окна и балконы были наполнены дамами, и даже крыши домов пестрели зрителями. Адмирала провели в обширную залу, где его ожидали король и королева, окруженные испанскими грандами. Когда он вошел, Фердинанд и Изабелла встали. Он преклонил колено, чтобы поцеловать их руки, и вслед за тем рассказал о своем путешествии. Его речь вызвала всеобщее волнение, сдержать которое едва могли внушаемые им почтение и удивление. Когда он кончил, королевская чета вместе со всеми присутствующими упала на колени, и голоса всего собрания слились в торжественном пении «Тедеум». Самые трезвые умы не могли не поддаться крайне странным иллюзиям. Все говорили об открытии золотой страны, страны богатств и ослепительной роскоши, истинного рая на земле. Сам Колумб разделял общую веру в неистощимость сокровищ новых земель. Он был на вершине своего благополучия. Но счастье, которым он наслаждался в течение этих немногих дней, было единственное, выпавшее на его долю во всю его жизнь. 25 сентября 1493 года Христофор Колумб предпринял второе путешествие. На этот раз под его непосредственным начальством было 14 каравелл и 3 больших корабля. Множество дворян приняло участие в экспедиции, число членов которой простиралось по крайней мере до 1200 человек. Эта экспедиция окончилась открытием Гваделупы, Ямайки, исследованием острова Сан-Доминго и острова Кубы.
0: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали Брянск, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительной информации, в результате в Бежицком районе ранения получили 13 человек, в том числе один ребенок. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Российская армия нанесет удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство разослало ноту во все аккредитованные дипмиссии, призвав с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Министерства обороны России об ответе страны на возможную провокацию Киева. Подчеркивается, что Москва выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Поэтому заявление об ответном ударе следует воспринимать очень серьезно и не замалчивать. В министерстве также отметили, что в Евросоюзе ошибаются, если думают, что смогут замести под ковер угрозы Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве. Тамбовская область наращивает экспорт сельхозпродукции. Об этом доложил президенту глава региона Евгений Первышов. Он также рассказал о результатах прошлого года в агропромышленном комплексе.
2: Я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Первое место по кукурузе мы взяли. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо. С Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем.
1: Первышов также сообщил, что Тамбовская область намерена отходить от практики продаж сырья, делая ставку на глубокую переработку и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Эвакуация 132 работников шахты «Алардинская» проводится в Кемеровской области. Там было зафиксировано превышение уровня угарного газа, сообщили в правительстве региона. ТАСС, в свою очередь, уточняет, что на поверхность вышли более 100 горняков. Пострадавших среди них нет. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. В России впервые с августа прошлого года зафиксировано уменьшение цен. Об этом сообщается на сайте Росстата. В период с 28 апреля по 4 мая зарегистрирована дефляция на уровне 0,2%. Цены заметно снизились в категории плодово-овощной продукции. В частности, сильнее всего подешевели огурцы и помидоры. В Москве сейчас около 10 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, дождь, а температура воздуха составит плюс 26 градусов.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк Культура» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
2: Имя на карте.
1: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их и решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
2: Имя на карте.
1: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров. Первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках. Для посетителей были открыты аллея гамаков, кафе, физкультурные и танцевальные площадки, кино и разнообразные аттракционы. Вход на территорию для взрослых стоил 10 копеек, для детей – 5. Однако уже через месяц парк закрылся. Из-за неготовности к наплыву такого количества людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
2: Имя на карте.
1: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
3: Когда старые и малые говорят хорошо, значит, действительно хорошо.
1: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького, чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
2: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай 5 удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6 тысяч лет назад. Их использовали как гончарные круги.
0: Факт второй.
2: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
0: Факт третий.
2: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
0: Факт четвертый.
2: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
0: Факт пятый.
2: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью – 1.5 метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
1: Радиозвезда.
3: Что вы говорите?
4: В Советском Союзе пришлые музыкальные жанры не любили. Под запрет попадали не только целые направления иностранной музыки, но даже инструменты. Аккордеон, саксофон, классическая шестиструнная гитара и та с трудом приживалась в нашей стране. Происхождение не то, и произведения на ней исполняют не те. Живший на итальянском острове Капри Максим Горький, услышав как-то по радио джазовую импровизацию, написал гневную статью в газету «Правда». Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов. И вслед за ними точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Пролетарский писатель отчего-то решил, что джаз – это музыка для толстых. Но так ли это? История жанра говорит об обратном. Основных версий появления слова «джаз» две. Первая связана со священником Чарльзом Александром. И правда, между именем Чарльз и словом «джаз» есть какое-то фонетическое сходство. Но в Америке утверждают, что термин «джаз» старше. Это производное от слова «джазм», известного с середины 19-го столетия. Его использовали, когда хотели подчеркнуть силу духа, энергию и мужество. Считается, что первые импровизации музыкальные критики описывали именно этим словом. Последняя буква «М» оказалась явно лишней, и джазм превратился в джаз.
3: «Да что вы говорите?»
5: «Область знаний». Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1610 году на французский престол взошел Людовик XIII. На тот момент ему исполнилось 9 лет. Маленький Луи с рождения страдал множеством болезней. Хроническим воспалением легких, припадками, похожими на эпилепсию, и невыносимым зудом кожи. Будущий король постоянно ерзал на месте, расчесывал язвы на шее, ногах и спине. Он стеснялся своих нарывов и только поэтому решился нарушить строгий придворный этикет.
3: Ваше Величество, это же моя работа – подавать вам камзол.
4: Пошел вон, мерзавец. Без тебя справлюсь.
2: Людовик XIII всегда одевался сам, брился, самостоятельно мыл голову, сам заправлял постель. Лишь бы никто не видел его жуткие болячки по всему телу. Французский государь вынужденно носил длинные рукава и высокие воротники, отчего постоянно сердился, раздражался, а всю свою злобу вымещал на прислуге. Однажды король отловил во дворце нескольких лакеев и побрил их, сделав смешные, но весьма элегантные бородки, которые сразу же вошли в моду. Именно такие щегольские бородки мы видим во всех фильмах о мушкетерах. Луи XIII всегда заботился о своем здоровье. Ежедневно занимался спортом. Играл в мяч, недурно фехтовал, хорошо стрелял. Придворная жизнь тяготила его. Он все время пытался куда-нибудь уехать, спрятаться от посторонних глаз.
3: Ваше Величество, дневная поездка отменяется. Ваша карета сломалась.
4: Так ведь это же великолепно. Сам починю и в дорогу.
2: Людовик и вправду ремонтировал все королевские прогулочные коляски, лично подковывал лошадей и не гнушался за ними ухаживать. А еще он сочинял музыку, рисовал, а для придворных фрейлин составлял новые духи. На самом деле перемешивал жалкие остатки из старых флаконов. Его жена, Анна Австрийская, на увлечение мужа смотрела снисходительно. Хоть чем-то занят, и то хорошо. Лишь бы на сторону не ходил. Он обожал нарушать запреты. Однажды королю Франции понадобилось срочно обсудить с кардиналом Ришелье очень важную новость. Но в тот момент его преосвященство был прикован к кровати сильным приступом подагры. Людовик пришел в спальню кардинала и...
4: Правила этикета не позволяют мне, монарху, общаться с лежащим верноподданным. Это закон. Но дело, с которым я пришел к вам, не терпит отлагательств. Впрочем, я готов снизойти до вашего положения.
2: Недолго думая, находчивый Людовик XIII лег в постели рядом с Ришелье и провел единственное в истории государственного управления лежачее совещание.
1: Теперь так не принято. Человек в кадре. История одной фотографии.
5: На этом снимке три счастливых человека. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Буквально несколько минут назад закончились съемки фильма «Служебный роман».
6: Я решил, что начну работу над картиной только лишь в том случае, если директор Калугину сыграет именно Фрейндлих. Эта комедия существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих.
5: Эльдар Рязанов утверждал, известная советская актриса проявила исключительное мужество. Ей пришлось обезобразить себя до такой степени, чтобы обидное прозвище «Мымра» не показалось зрителям преувеличением.
6: Алиса Бруновна всегда была эффектной, симпатичной и привлекательной женщиной. Как из нее сделать уродину? Ну, хорошо. Всю косметику долой. А дальше-то что? Ладно, намочили ей волосы, зачесали назад. страшненькое. Но все равно для завершения образа не хватало какой-то детали. Но какой именно?
1: История одной фотографии.
5: Несколько дней подряд вся съемочная группа рыскала по закоулкам Мосфильма. Бутафоры и костюмеры подбирали бесформенные непонятного цвета и размера юбки, обувь и пиджаки. Помощь пришла, откуда не ждали.
6: Наш оператор, Владимир Нахабцев, вспомнил, что у него дома хранятся огромные очки его отца. Когда Алиса Бруновна их надела, всем стало понятно. Мымра готова.
5: Работа над фильмом «Служебный роман» завершилась в 1977 году. А после команды «Стоп, снято» и была сделана та самая фотография. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Уставшие, но счастливые. К тому времени «Мымра» уже бесследно исчезла.
1: Человек в кадре. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Потери вооруженных формирований Украины в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 74 тяжелых боевых квадрокоптера. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 44 беспилотника самолетного типа, реактивный снаряд системы «Хаймарс» и 7 баражирующих авиационных боеприпасов противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления дронами, 2 станции спутника связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим 145-го полка морской пехоты в составе группировки войск «Север» за проявленное мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач вручили государственные и ведомственные награды. Подробнее о своем подвиге рассказал заместитель командира роты с позывным «Татарин».
2: Противник пошел в наступление, командир роты получил ранение, я зашел. Принял командование роты на себя, остановил наступление, зачистил деревню от противника и восстановил как бы рубежи обороны, не допускал дальше прорыва противника. Прилетел дрон, гексокоптер, типа Баба-Яга, сделал пару сбросов, меня в блиндаже подзасыпало, но нормально выбрался. Без связи, да, без еды, без воды, но у нас русский дух, нам все без разницы, все выдержим.
1: В Министерстве обороны отметили, что мероприятие было организовано в преддверии 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в знак признания выдающихся результатов, достигнутых личным составом в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Владивосток. Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов» завершили выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион. Отряд посетил индонезийский порт города Джакарта и порт Циндао в КНР. В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии. За время похода корабли отряда прошли около 9 тысяч морских миль, 7 морей и 4 пролива. Военнослужащие танкового полка группировки войск «Центр» в Донецке провели акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Бойцы вручали отдыхающим местным жителям георгиевские ленточки в честь памяти героев Великой Отечественной войны, а также объясняли жителям, что символизирует этот знак. Многие, особенно дети, открывали для себя новые знания. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически?
0: История с географией. Слушайте через несколько минут на радио.

0: радиозвезда.
1: История с географией. Черкесска.
2: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
1: История с географией. Черкесска.
2: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод, именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
1: История с географией.
2: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже – капсюли, а также сухие щепки. Разводить огонь.
1: Черкесска. История с географией.
0: Радиозвезда.
3: «Кто так строит?»
4: Энциклопедия «Домов мира». Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
4: Что?
5: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
4: Где?
5: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
4: Из чего?
5: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
4: Как?
5: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
4: А что теперь?
5: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
3: Кто так строит?
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Идея шведского стола действительно родилась в Скандинавии. Низкая плотность населения, большие расстояния, никакой связи. Кто знает, что захочет гость, приехавший издалека. Чтобы сэкономить время, шведы ставили на стол еду, которая не портилась по несколько дней. Копченое мясо, рыбу, соленье. Со временем шведский стол, или смёгасборд, стал привычной формой обслуживания в привокзальных ресторанах, а затем и в отелях. Во всем мире его называют словом «буфет», имея в виду легкие закуски, в первую очередь сэндвичи. И только в нескольких языках, включая русский, используется словосочетание «шведский стол». В нашей стране с ним познакомились еще в 18 веке. А слово «буфет» с давних времен для нас всего лишь предмет мебели.
1: Всемирная энциклопедия еды. Радиозвезда. Домой!

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за оказанные в войске заслуги. 20 октября 1771 года во время русско-турецкой войны передовой отряд наших войск под командованием генерал-майора барона Отто Адольфа Вейсмана переправился через Дунай и совершил дерзкий пятидневный рейд по передовым укреплениям противника. В ходе боевой операции были уничтожены 3 вражеские крепости, захвачено 5 арсеналов и 179 артиллерийских орудий. Вскоре, по указу императрицы Екатерины II, генерал Вейсман был награжден орденом Святого Георгия II степени. Все офицеры его отряда получили денежное вознаграждение. Однако рядовые участники рейда, солдаты и нижние чины, наградами отмечены не были. Барон Вейсман дважды отправлял наградные списки в Петербург, но ответа так и не получил. Русско-турецкая война продолжалась. В одном из сражений генерал Вейсман погиб. Во внутреннем кармане его мундира был обнаружен еще один наградной список, третий по счету. Перед битвой отважный полководец снова собирался отправить его в столицу с просьбой о поощрении отличившихся солдат. Список доставили генералу Петру Александровичу Румянцеву. Он посчитал делом чести выполнить последнюю волю погибшего товарища и лично отправился в Петербург. Результат не заставил себя ждать. Летом 1773 года Екатерина II учредила новую боевую награду – медаль за оказанные в войске заслуги. Ее получили все без исключения солдаты, сражавшиеся под командованием генерала Отто Адольфа Вейсмана. А еще через год была выпущена памятная серебряная медаль, на которой была сделана надпись: «Позднейшие века известят о победах русских на берегах Дуная 20-24 октября 1771 года». Медаль за оказанные в войске заслуги.
0: Звезда. Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
2: В Центральном музее вооруженных сил хранится уникальный экспонат. С виду обычный ППШ. Тот же приклад, затворная коробка, магазин. Вот только ствол у пистолета-пулемета изогнут дугой. Можно подумать, что оружие побывало под колесами тяжелого автомобиля. Но на самом деле такую форму стволу придали специально. Поражать живую силу противника, оставаясь при этом совершенно неуязвимым в условиях открытого боя, задача практически невыполнимая. Даже находясь в укрытии, солдат время от времени должен прицеливаться, а значит, выглядывать из окопа. Чтобы исключить эту необходимость, и было решено искривить оружейный ствол. Главными заказчиками необычного оружия стали танкисты. Оно пригодилось бы им для обстрела так называемых «мертвых зон», то есть уничтожения вражеской пехоты, которая подобралась к танку слишком близко. Перед инженерами стояла задача создать надежный автомат, который бы позволял стрелку вести огонь, не высовываясь из башни. Советские оружейники знали, в Германии подобные разработки уже ведутся. Поэтому за основу была взята трофейная винтовка МП-44 с изогнутым сменным стволом. В конце войны ограниченная партия такого оружия поступила в гитлеровскую армию. Главной проблемой, с которой столкнулись инженеры, была низкая живучесть ствола. При движении по изогнутой траектории пуля сильно деформировала его внутреннюю поверхность, поэтому угол кривизны пришлось немного увеличить. Это повысило срок службы ствола насадки в 1.5 раза. Также для опытного образца изготовили специальные пули. Их оболочка была более мягкой и меньше повреждала дульные нарезы. Для ведения стрельбы из укрытия разработали особый перископический прицел. Испытания прошли успешно. ППШ с искривленным стволом сумел доказать свою эффективность. Вот только поучаствовать в сражениях ему не пришлось. В Война закончилась, когда новое оружие вот-вот должно было поступить в серийное производство.

0: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
1: В 1924-м ему разрешили уехать во Францию на лечение. Не помогло, вспоминала внучка адмирала Ольга. По ее словам, расставание с любимой родиной далось флотоводцу крайне тяжело.
2: У него оказался рак головного мозга. Нужна была операция, он уже падал на улице в обморок. Ноги были ослаблены, голод был и холод. И вот во Франции от разрыва сердца, сидя за столом, он и умер от тоски.
1: За рубежом Иван Григорович жил бедно. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Французы предлагали ему, кавалеру орденов почетного легиона, заслуженную пенсию. Но адмирал отказался, рассказывала правнучка полководца Наталья.
3: Не только французы, но и английское правительство предлагало пособие за участие в Первой мировой войне в качестве союзника. Но это было бы для него предательством. Родина для него не пустой звук. Флот – святая святых. Он предпочел нищенское существование.
1: Скончался русский адмирал в 1930 году. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге только спустя 75 лет, вспоминала внучка флотоводца Ольга.
2: В газетах писали, что такого скопления адмиралов не видела Россия никогда. Все они пришли проститься со своим товарищем. И прежние, и настоящие. Все. И с палочками, и седые.
1: Потомственный дворянин из военной династии. Гардемарин, мичман, начальник штаба Черноморского флота, морской министр России. Он был женат на Марии Шемякиной, троюродной сестре Владимира Ленина. В семье адмирала было две дочери, Наталья и Мария. Отца девочки видели редко. Служба есть служба.
2: У него вся жизнь была флот. И все для флота. Не зря же он стал почетным гражданином Севастополя, Николаева, Ревеля, Таллина. А его девиз был, чтобы в России строились корабли только руками русских корабелов. Он всегда проверял, ходил на все закладки боевых судов. Его даже прозвали «некабинетный адмирал».
0: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
4: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
5: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
4: Яблоко какое-то засохшее. 17 век. И мятое.
6: Это оно об голову Ньютона повредилось.
4: Ого. Да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
5: Не трогайте, умоляю. Это святое.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Как раб на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за трехметровыми заборами с колючей проволокой. Гурзуф, Ариан, Гагр, Савидова. И никакой хургады с Анталией. Как отдыхали вожди Советского Союза, рассказывает Александр Васькин.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Атаку украинских беспилотников отразили в Оржеве Тверской области. Повреждены несколько пятиэтажных домов. Пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев. Он рассказал, что были эвакуированы 350 человек, людей разместили в гостинице. Спецслужбами уже проведено обследование крыши жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры. Министерство иностранных дел России призвало эвакуировать из Киева иностранных граждан и дипломатов. К заявлению наших военных об ответе на попытку сорвать День Победы следует отнестись максимально серьезно, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
2: Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Напомним, ранее в Министерстве обороны России отреагировали на угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Москве в день празднования Великой Победы. В военном ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации со стороны Киева и отметили, что Москва, несмотря на имеющиеся возможности по гуманитарным соображениям, ранее воздерживалась от таких действий. Однако теперь ситуация изменилась. Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат особые льготы. По данным правительства, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за 3. При этом время, проведенное в госпитале в связи с ранением, контузией или полученным на фронте заболеванием, также будет считаться за боевую выслугу. Льготы при расчете пенсии по выслуге лет получат и добровольцы, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. Для них каждый день службы будет считаться за 2. И также в период службы будет включаться каждый день, проведенный на лечении в связи с участием в операции. Площадь лесных пожаров в Туве выросла. За сутки она увеличилась почти на 400 гектаров. Всего действует 7 возгораний. На площади около 3000 гектаров, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Пожары действуют на территории 6 лесничеств. Самый масштабный в Чаданском. Здесь горит 1000 гектаров тайги. В Туве введен режим ЧС в лесах. В Ленинградской области пройдет концерт, который смогут услышать в Эстонии. Власти организуют мероприятие, которое состоится 9 мая. Его смогут увидеть жители российского Ивангорода и эстонской Нарвы. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что концерты «Дню Победы» в приграничном городе традиционно собирают большую аудиторию на обоих берегах реки Наровы. Он напомнил, что мероприятие «Берега Победы» проводится уже 4-й год подряд у стен Ивангородской крепости.
0: Автонавигатор.
1: С 10 мая до 12 сентября причальный проезд будет закрыт для движения. Это связано с проведением строительных работ. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом перекрытия, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Новосходнинском шоссе от остановки Форелевое хозяйство до Химкинского кладбища. Столько же займет путь по Ленинградскому шоссе от поворота на Перепечино до Международного шоссе. Пробка на 15 минут на Волгоградском проспекте от Московской кольцевой до Ташкентской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: Ровно 34 года назад в России был подписан указ о создании вооруженных сил нашей страны. Этот шаг ознаменовал начало формирования новой военной структуры на базе вооруженных сил Советского Союза. А когда впервые в российской истории появилась регулярная армия и как ее облик меняли мировые и отечественные войны, разобрался Ким Андреев.
1: Отцом российской регулярной армии считается Петр I, а вот матерью – Северная война. Конфликт со шведами заставил принципиально пересмотреть систему формирования наших войск. Впервые появился регулярный рекрутский набор, открыли первые военные училища, ввели воинский устав. Но самый заметный скачок был техническим. У России появился боеспособный флот, а пехота получила современное стрелковое оружие, рассказывает военный историк Никита Коровин.
2: Качественно изменилось и вооружение, и тактика русской армии. Массовый переход на кремниевые фузеи с багинетами, то есть со штыками, унифицировал стрелковое оружие и повысил огневую мощь русской пехоты на поле боя. Артиллерия, которая играла изначально второстепенную роль в начале войны, к ее завершению стала одной из сильнейших в Европе.
1: В петровские времена численность армии насчитывала около 200 тысяч человек. Когда при Екатерине II Россия стала вести регулярные войны с Турцией, вооруженные силы выросли почти до полумиллиона. Примерно столько же было и в Отечественной войне 1812 года. Особенно выделялись наши казачьи полки, боевой отряд, не имевший аналогов в Европе. А в Бородинской битве на долгие годы славу заработали русские артиллеристы. Но уже в середине столетия триумф сменился провалом. В годы Крымской войны, которая обнажила колоссальное отставание наших вооруженных сил. Исправить это помогли военные реформы Александра II, продолжает Никита Коровин.
2: Теперь служба становилась обязательной для всех мужчин, независимо от сословия. При этом сроки службы значительно сокращались, а для образованных молодых людей предусматривались льготы. Это позволило создать массовую обученную армию с развитой системой резервов. Страна была разделена на военные округа, что позволило децентрализовать систему управления и повысило оперативность реагирования на угрозы.
1: 20 век российская армия встречала в ранге одной из самых боеспособных в Европе, но для грядущих сражений требовалась дальнейшая модернизация. Серьезным ударом по авторитету стали итоги русско-японской и Первой мировой войны. Созданная после революции Красная армия, по сути, рождалась с нуля. Ощущалась нехватка офицерского состава, боевой техники и тактической выучки. Но уже к началу Второй мировой все это удалось наверстать. Как же армия меняла свой облик в годы Великой Отечественной? Рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
3: Появились погоны, персональные звания, обмундирование, оно сильно изменилось, оно стало очень удобным. Легенда наша, да, наша плащ-палатка, которую можно носить, в которой можно спать. До войны формированием командовали два человека, командир и комиссар. В годы войны у нас появилось единачалие, то есть командовал только один человек, командир. Всем комиссарам дали нормальное обычное звание, как всех остальных военных.
1: После войны советские войска стали более специализированными. Появились ракетные силы, воздушно-десантные войска, армейские спецназ и силы ПВО. Процесс продолжается и сегодня. За последние годы в России родились космические силы, войска беспилотных систем и силы специальных операций. Умение меняться, адаптироваться и исправлять собственные ошибки. Вот что во все времена отличало нашу армию. А значит, она по-прежнему остается одной из лучших в мире. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: За годы Великой Отечественной войны через ряды Красной армии прошло более 30 миллионов человек. Численность вооруженных сил постоянно менялась. От 5 миллионов человек к началу войны до пиковых 12 миллионов в мае 1945-го.
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Российские операторы предупреждают абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета до 9 мая. Могут возникать сложности с безналичной оплатой и вызовом такси. Как в такой ситуации оставаться на связи, нам рассказал эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
5: Технологически мы можем, к примеру, заблаговременно установить себе мессенджер какой-нибудь известный в России, чтобы он работал, который из белых списков. Да-да, белые списки очень скоро начнут работать в полную силу, и тогда вы останетесь на связи. В Москве ни каршеринг, ни такси

0: не могут заменить метро, потому что в метро есть Wi-Fi, и он прекрасно работает. Что касается, к примеру, связи в офисе или дома, то есть у вас есть Wi-Fi, то все современные мобильные телефоны поддерживают технологию звонков по Wi-Fi, и вы можете оставаться на связи, используя Wi-Fi-сеть. Да, если у вас связана деятельность ваша с постоянными перемещениями, то желательно, пользуясь Wi-Fi, загрузить себе карту того или иного города. Далее, взять с собой наличные, потому что банковские карты у нас не будут работать в офлайновом режиме часто. Используется мобильная сеть для подключения к банку. Также стоит запомнить номер телефона для вызова такси. Ну, то есть у нас уже есть возможность звонить условно по Wi-Fi. Мы можем позвонить по номеру телефона заказа такси и заказать такси. Могут быть, конечно, свои нюансы, но в целом это такой экстренный способ связи с агрегатором услуг такси, чтобы можно было куда-то уехать, если вдруг вы это не запланировали.
1: Доходить до собеседников, правда, с задержкой должны и обычные смс-сообщения. Эксперты также советуют попробовать отнестись к отключению мобильного интернета как к цифровому детоксу, отдыху от гаджетов.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Орден Святого Георгия 19 века выставят на аукцион за 6 миллионов рублей. Торги, приуроченные ко Дню Победы, сегодня проведут в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим. Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
3: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди. Знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
4: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предела где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
3: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армии Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальникам, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
5: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
3: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
4: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
6: Это много или мало?
4: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
3: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему союзники наметили подписание акта о капитуляции Германии на ночное время. Как в Петербурге почтят память погибших на войне моряков. За что любят радиоавтомобилисты и дачники.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Причиной эвакуации работников шахты «Алардинская» в Кемеровской области стало превышение допустимого уровня угарного газа, сообщили в МЧС. Организован вывод 132 работников на поверхность. В Вашингтоне назвали европейские страны инкубатором террористических угроз. Такое утверждение содержится в новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В документе отмечается, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала основным каналом переброски террористов. Белый дом требует от Европы максимально усилить контртеррористические меры в регионе. В России планируют масштабировать сеть кризисных центров для семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Центры будут предоставлять семьям временное проживание, психологическую и социальную помощь, а после выхода из них они смогут рассчитывать на сопровождение специалистов. Россиянин Матвей Сафонов сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА. Его клуб «Пари Сен-Жермен» прошел в полуфинале мюнхенскую «Баварию». В финале французская команда, которая является действующим победителем турнира, встретится с лондонским «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
8: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама.
10: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
12: В Тихом океане острова Микронезии разбросаны, как жемчужины. Здесь живут люди, для которых основными хранителями времени стали горбатые киты. Эти морские великаны никогда не были для островитян добычей, а всегда надежными вестниками сезонов. Каждый год киты-горбачи совершают миграцию. Летом они кормятся в холодных водах Антарктиды или на севере Тихого океана, зимой плывут в теплые тропические моря для размножения. Вокруг Маршалловых островов и федеративных штатов Микронезии киты появляются в определенное время. Их прибытие совпадает со сменой ветров.
2: Человек и время.
12: Когда киты приходят, начинается сезон благоприятных посадов. Эти ветры дуют стабильно и помогают островитянам отправляться в дальнее плавание на традиционных каноэ. Лодки из дерева и кокосовых волокон скользят по волнам сотни километров. К соседним атоллам за рыбой, фруктами или для встреч с родными. Самое удивительное – это песни китов. Самцы издают сложные звуки, которые разлетаются далеко под водой. Песни вибрируют, как живой сигнал. Они подтверждают: киты здесь, значит, пора в путь. Маршруты миграции китов стали частью морского календаря. Островитяне знали: пока слышны песни, ветер надежен. Когда киты уплывают на юг или север, сезон меняется. Ветры слабеют, приходят дожди, штормы. Люди переключаются на другие дела. Сажают растения, плетут сети, готовятся к следующему годовому циклу. Сегодня моторные лодки и GPS вытесняют старые традиции. Но в памяти микронезийцев киты остаются живыми часами. Китовый сигнал напоминает о древнем ритме жизни, в котором человек и природа двигаются синхронно.
2: Человек и время. Радиозвезда. Летом 1971 года в Голубой бухте в районе Геленджика готовился эксперимент. Пятеро ученых должны были провести 70 дней в подводной лаборатории «Черномор-2М» на 15-метровой глубине. Но у них получилось прожить под водой всего 51 день. А затем в море разразился сильнейший шторм. «Черномор» сорвало с якоря и выбросило на берег. Экипажу грозила смерть от кессонной болезни. К счастью, наземная команда сумела вовремя доставить акванавтов в парокамеру.
9: Экипаж.
2: Первый подводный дом построил легендарный Жак-Ив Кусто. Параллельно с французами свою программу развивали американцы. Советский Союз не мог остаться в стороне. В 1967 году в Москве на базе опытно-конструкторского бюро океанической техники построили подводную лабораторию «Черномор».
9: Техническая справка. Подводный дом лаборатория «Черномор». Полностью автономная. От баржи обеспечения только электрический кабель и телефон. Выполнена в виде горизонтального цилиндра длиной 12,6 метра, высотой 6 метров и водоизмещением 73 тонны. Экипаж 5 человек. Внутренние помещения 4 основных отсека. Жилой, санитарный, рабочий и водолазный.
2: Распорядок дня акванавтов. Утром и вечером сеансы медико-физиологических исследований. Днем работа за бортом и внутри лаборатории. И это при постоянной жаре, духоте и почти стопроцентной влажности внутри.
9: Экипаж.
13: Золотые слова вовремя сказаны.
9: Командная работа.
2: Шторм. Под напором стихии лаборатория сильно кренилась на один борт. Постоянно слышался скрежет металла по песку. Тяжеленный цилиндр явно тащило по дну. Наконец, накренившись в очередной раз, станция упала на бок. Телефонная связь оборвалась. Акванавты не знали, на какой глубине и как далеко от берега они находятся. И вдруг услышали один отчетливый удар металлом о металл. На языке водолазов: «Как себя чувствуете?»
14: В ответ ударили один раз по люку водолазной шахты. Чувствуем себя нормально. Через некоторое время телефонную связь восстановили. Оказалось, Черномор вынесло почти к самому берегу, на глубину менее 2 метров. Ученые сравняли давление с забортным, открыли люк, один за другим без аквалангов нырнули в море и выбрались на берег. А там их уже ожидал автомобиль. И через 17 минут они были в барокамере. Если бы спасатели задержались хотя бы на 5 минут, у акванавтов могла начаться декомпрессия и вспениться кровь. К счастью, успели. Экипаж «Черномора» обеспечил большой объем научных данных и попутно установил рекорд продолжительности жизни и работы под водой.
9: Экипаж. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Спасатели благополучно вывели на поверхность всех горняков после ЧП на шахте «Алардинская» в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Всего на угольном предприятии находились 132 работника. Власти подчеркнули, что ни одного человека под землей не осталось, медицинская помощь никому не потребовалась. Эвакуация горняков произошла по причине возгорания кабельной продукции. Соединенные Штаты не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран вскоре договорятся о завершении конфликта. Кроме того, он отметил, что за последние сутки стороны провели очень хорошие переговоры. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что Иран сегодня может передать свой ответ посредникам по поводу предложения Вашингтона завершить войну. Тегеран рассматривает предложение Штатов, сообщил собеседник, подтвердив информацию о том, что обе стороны движутся к достижению соглашения о прекращении войны. Правительство намерено усилить к 30-му году профилактику негативных социальных явлений среди молодежи, разработав комплекс необходимых мероприятий. В их числе выявление замышляющих противоправные действия подростков. Заниматься этой работой будут региональные органы образования. Предполагается, что в дальнейшем сведения о таких лицах будут передаваться в органы внутренних дел. Об успехах региональные структуры должны будут отчитываться в Министерство просвещения не реже 2 раз в год. Соединенные Штаты в марте ввезли рекордное количество удобрений из России. Стоимость поставок составила более 240 миллионов долларов. В результате Москва поднялась на 2-е место среди основных поставщиков удобрений для американцев, опередив Саудовскую Аравию, Оман и Катар, рассказал экономист Александр Разуваев.
2: Новость хорошая. Дай бог, мы будем просто жить без Европы. Заработают из-за ситуации вокруг Ирана не только наши нефтяные компании, газовые компании, алюминий, но и производители удобрений.
1: Отмечается, что больше всего Вашингтон импортировал азотных удобрений на 200 миллионов долларов. Затем идут калийные и фосфатные удобрения. Акция «Сад памяти» прошла в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Об этом пишут РИА Новости. На площади славянских мигрантов, рядом с которой расположен русский православный храм, было посажено 4 сосны. Акцию организовали посольство России, русский дом. В ней также приняла участие временная поверенная в делах посольства Белоруссии в Аргентине Юлия Ильина. И о погоде. В столице сейчас около 15 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, дождь, а температура воздуха составит плюс 26 градусов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет. А завершилось всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему Германия после войны подписала 2 акта о капитуляции. Какая акция впервые пройдет на Неве в День Победы? Как можно слушать радио по-новому? Ночью 7 мая 1945 года был подписан первый акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло во французском Реймсе. Максим Петренко разобрался, что это за документ, как стороны потом заключили новый акт и какую роль в этом сыграл представитель советского командования.
5: После потери берлинского гарнизона часть германского правительства, которая смогла убежать из осажденного города, обосновалась во Фленсбурге. Оттуда будут звучать предложения о капитуляции на западном направлении, но при этом о продолжении сопротивления на востоке. Реймс был ставкой верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. Именно туда 6 числа и прибыл представитель командования вермахта генерал Йодль. Он тянул время, ратовал за частичные сдачи группировок, но Эйзенхауэр ему пригрозил либо подписание, либо возобновление союзниками активных боевых действий. Йодль уступит, а подписание акта наметят на 2:30 ночи, уже 7 мая. Ждали представителя советского командования при штабе союзников генерал-майора Ивана Суслопарова, рассказывает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
6: Он был вызван Эйзенхауэром. Эйзенхауэр ему сообщил о том, что планируется подписание акта о всеобщей капитуляции немецких вооруженных сил, что Эйзенхауэр додавил немцев, чтобы эта капитуляция распространялась как на группировке на Западе, так и на Востоке. И, в общем, советской стороне нечего бояться, нужно подписать.
5: Суслопаров сразу направит запрос в Москву, затребует инструкций, но глубокой ночью они так и не поступят. Генерал-майор встал перед выбором – либо на свой страх и риск ставить подпись, либо вообще лишить наше государство упоминания в этом документе. В 2 часа 41 минуту Йодль акт подпишет, решится и Суслопаров, но сделает важную пометку, что данная бумага предварительная и существует возможность заключения более совершенного документа. «Почему так спешили союзники, вопрос открытый», говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Непонятно, чем Эйзенхауэр руководствовался, действительно ли это было его искреннее желание как можно быстрее завершить войну, и ему пришлось надавить на Йодля, либо же западные союзники просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы перетянуть на себя одеяло в деле принятия капитуляции немецких войск.
5: Из Москвы с опозданием придет ответ – документ не подписывать. Сталина не устраивало, во-первых, выбранное место – должна быть Германия, а не территория победителей. Во-вторых, он требовал повысить уровень лиц, которые будут визировать акт. Лондон и Вашингтон согласятся. От нашей страны акт о безоговорочной капитуляции подпишет маршал Жуков, от Британии главный маршал авиации Теддер, будет американский генерал Спац и французский де Латер де Тассиньи, со стороны немцев генерал-фельдмаршал Кейтель. Подписание завершится поздним вечером 8 мая в Карлхорсте, это предместье Берлина. В Москве наступит 9 мая. Что стало с Иваном Суслопаровым, рассказывает Никита Борисов.
7: Сталин не имел претензий к советскому представителю в ставке союзников, однако отмечается, что рост его карьерный немножечко так замедлился после войны, хотя из военной среды он не ушел.
5: Что касается фразы Кейтеля на подписании в адрес французов «А эти нас тоже победили», точных подтверждений, что она прозвучала, нет. Ее источник – мемуары де Голля. Историки склоняются к тому, что немец что-то пробурчал представителю Франции, но в контексте, получается, и Париж внес свой вклад в победу. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В Петербурге в День Победы впервые состоится акция «Бессмертный флот». В ее рамках почтут память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной. О формате акции и о том, сколько маломерных судов в ней примут участие, рассказывает руководитель штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
8: Акция «Бессмертный флот», она уникальна для Петербурга и, на наш взгляд, в дальнейшем может стать примером для других регионов Российской Федерации. «Бессмертный флот» — мероприятие, которое связано с памятью о героях Великой Отечественной войны, которые были связаны с защитой нашей страны на морских рубежах. Нам важно вспоминать воинов, которые защищали Ленинград на Балтике. И таким образом мы и придумали данный формат. Мероприятие будет выполнено в едином стилевом решении. Все маломерные суда и яхты, которые выйдут в этот день, в День Победы, в акваторию Невы, а их будет более 30, будут оформлены в едином стиле с изображениями погибших кораблей, а также с военно-морской и патриотической символикой. Здесь выход уже в Большую Неву, в акваторию Невы, в районе Крестовского острова. И там как раз и планируется почтить память героев. Там планируется, что будут совершены все поминальные мероприятия, будут венки на воде. Вот такой парад символический, который пройдет маломерных судов одно за одним. Это будет и красиво, и по-настоящему достойно. В мероприятии примут участие не только опытные судоводители, но и ветераны специальной военной операции, а также дети с ограниченными возможностями.
4: Начнется акция ориентировочно в 14:00. Так как всех желающих маломерные суда не вместят, организаторы предлагают зрителям располагаться в районе Крестовского острова недалеко от Северной дороги.
0: Утро на радио «Звезда».
4: День рождения радио отмечают сегодня работники связи. История праздника связана с исторической датой. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов представил первое в мире устройство по приему и передаче радиосигнала. Мы поздравляем всех наших коллег с праздником. Анна Елисеева узнала, что нравится слушателям и почему.
9: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
10: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая радионяня, и, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х с появлением коммерческих станций радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
11: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 10-е годы это было 9 утра, а в 20-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
10: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге, во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
12: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
10: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 10-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
11: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
10: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анна Елисеева, Наталья Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
4: Интересно, что именно Советский Союз первым начал вещание на иностранных языках. Московское радио, позднее «Голос России», услышали на Западе еще в 1929-м.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, когда в нашей стране появилась регулярная армия, как вызвать такси при ограничениях мобильной связи, какие льготы давал орден Святого Георгия.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7.44 в Москве. Главное к этой минуте. В Чебоксарах учащиеся переведены на дистанционный режим по причине ракетной опасности и угрозы беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Напомним, 6 мая в результате атаки украинских дронов в городе были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж. Польша намерена добиваться перебазирования части американских военных из Германии на свою территорию, заявил президент страны Кароль Навроцкий. По его словам, Варшава готова принять военнослужащих штатов, если Вашингтон сократит их присутствие в ФРГ. Навроцкий также отметил, что рассчитывает убедить Трампа в целесообразности сохранения американского военного присутствия в Европе. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в 4 раза за 10 лет. Так подсчитали в агентстве ТАСС. В 2016 году верхний лимит был равен примерно 21 тысячи рублей в месяц. В 2026 году он составил чуть более 83 тысяч рублей. 67% россиян считают 9 мая самым важным праздником. Такое исследование приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. При этом 25% опрошенных считают, что 9 мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Фернан Магеллан – легендарный мореплаватель.
18: Да. Первый в истории человек, кто совершил кругосветное путешествие.
16: А вот и нет.
19: Со школьной скамьи для нас Магеллан действительно ассоциируется с первой кругосветкой. Что и заслужено, ведь именно он ее полностью организовал. Точнее, убедил испанского короля выделить средства. Но сам Магеллан экспедицию не завершил. Он погиб по пути. На Филиппинах, в схватке с местными жителями. В итоге первым, кто обогнул земной шар, считается капитан уцелевшего судна той экспедиции Хуан Себастьян Элькано.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Интересно, что задумывалось то плавание не как кругосветное. Магеллан вообще-то планировал отыскать западный путь в край пряности, на Малукские острова. Все шло невероятно тяжело. Плыли во многом на удачу, что нервировало команду. Очень затянулись поиски пролива, соединявшего Атлантику с Тихим океаном. Болезни, бунты и, наконец, бегство ключевого корабля с запасами провизии назад в Испанию.
18: Да, нелегка доля первооткрывателей.
19: Кано завершил плавание через 3 года. Кстати, он смог закупить пряностей и привез их домой столько, что получилось с лихвой окупить все затраты на экспедицию.
16: А вот и да.
0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
20: В мае отмечается Международный день чая. Расскажите о его пользе и вреде для организма.
21: Отвечает диетолог Елена Соломатина.
22: Чай очень полезный напиток. Ну, во-первых, благодаря большому содержанию витаминов, минералов, антиоксидантов, биофлавоноидов, полифенолов, оказывает такое ярко выраженное антиоксидантное действие, снижает воспаление, а надо сказать, что именно как раз микровоспаление и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушение когнитивных возможностей, сахарный диабет, рак. Ну, зеленый чай, кстати, очень хорошо еще окисляет снижает жир и поэтому используют в программах по снижению массы тела. Дальше чай, конечно, хорошо еще и тонизирует и оказывает благодаря танинам такое противомикробное, противовирусное действие, выводит соли тяжелых металлов, радионуклидов, но благодаря фтору укрепляет зубы и вообще способствует минерализации костей, что очень актуально в состоянии менопаузы, предотвращает остеопороз. Конечно, люди, у кого идет нарушение со стороны нервной системы, повышенная чрезмерная возбудимость, бессонница, либо повышение давления, либо эти люди страдают заболеванием слизистой желудка, скажем, гастритами, язвами. Ну, вот здесь нужно, конечно, учитывать, что в этом случае чай нужно пить, ну, во-первых, не на голодный желудок, а во-вторых, в момент обострения от его употребления вообще лучше отказаться, либо пить совсем слабенький. Ну, еще помнить, что чай все-таки обладает таким мочегонным действием, поэтому нужно восполнять количество жидкости.
0: Очень важные вопросы.
2: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Все началось с мечты. Одному творчески мыслящему человеку очень захотелось создать машину, которой не страшны никакие дороги. Или, вернее, полное отсутствие каких бы то ни было дорог. Звали этого человека Алексей Горгашьян, и жил он в Петербурге, где с дорогами было все в относительном порядке. Но изобретатель все равно воплощал свою идею в жизнь, работая над вездеходами, которые впоследствии прославили его на весь мир. Алексей самоучка, влюбленный в механизмы. В детстве он мастерил велосипеды, потом переключился на мотоциклы, а в 25 лет уехал в деревню. И где дорог почти не было, ему понадобилась машина, которая могла пройти везде. Так началась история Шерпа. В гараже из подручных деталей, редукторы от старой техники, двигатель от мотоцикла «Урал», Алексей собрал прототип, который стал основой для того, что мы теперь знаем как «Шерп». Машину-амфибию с огромными колесами.
2: Ну ты, Кулибин.
3: Вы наверняка видели его фотографии или видео. Вездеход поражает воображение. Крупные колеса низкого давления – простой, но очень надежный механизм. Шерп не просто едет. Он спокойно преодолевает болота, переплывает реки и озера, взбирается на крутые подъемы, словно горный козел. Для него непроходимых мест нет. Будь то глубокий снег, топкие низины или каменистые склоны. Сегодня «Шерп» выпускается серийно и продается в разных странах. Его используют спасатели, геологи, путешественники. Но в основе этого успеха – настойчивость одного человека, который верил в свою идею и не боялся экспериментировать.
2: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
23: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 347 украинских беспилотников на территориями 21 региона России над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Об этом информирует наше военное ведомство. Ранее сообщалось об атаке на Брянск. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в результате в Бежицком районе ранения получили 13 человек, в том числе и один ребенок. Сейчас людям оказывается вся необходимая медпомощь. Повреждено 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Администрация Дональда Трампа охарактеризовала Иран как главную угрозу для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Причина в якобы ядерном и ракетном потенциале Тегерана. Об этом говорится в новой стратегии страны по противодействию терроризму, обнародованной Белым домом. Кроме того, есть и косвенные причины в виде отправки Исламской Республикой миллиардов долларов движению Хезболла. Также Вашингтон потребовал от Европы немедленно значительно усилить контртеррористические меры в регионе. Отмечается, что континент стал источником угроз в связи с неконтролируемой миграцией, слабыми границами и нехваткой ресурсов у спецслужб. Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится. Это произойдет с марта следующего года, сообщают РИА Новости. Так, если водителю назначили медицинское свидетельствование при выявлении заболевания, которое является противопоказанием для вождения, то россиянин должен пройти его в течение 3 месяцев. Если требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина будут аннулированы. В Донецке артисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Военные музыканты посетили ветеранов на дому, устроили мини-концерты с песнями военных лет и вручили памятные подарки от командования группировки войск «Центр». Подробности рассказал изданию «Известия» начальник фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Роман Резепин.
2: Ветераны нас встречают с добродушной улыбкой, очень рады. Мы приезжаем, поем песни любимые, песни знакомые. Ну, самая популярная и в годы войны была песня, и сейчас по всем окопам, по всем блиндажам ходит, по всей территории боевого соприкосновения. Это, конечно же, «Катюша» бессмертная. Ну и эпохальная, я считаю, песня «День Победы», которую мы исполняем специально для наших уважаемых ветеранов. Они подпевают, они радуются. Положительные эмоции, которые мы вызываем, это очень хорошо. Это добавляет стимула к тому, чтобы дождаться нашей победы.
1: Ветераны поблагодарили гостей за внимание, пожелали им мира и благополучия, а также поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
0: Автонавигатор.
1: С 11 мая до конца июля на участке съезда с трикотажного проезда на Пятницкое шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 40 минут можно потерять на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Столько же займет путь по Новосходнинскому шоссе от реки Сходня до Химкинского кладбища. Пробка на полчаса на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как мировые войны меняли облик армии в нашей стране, с чем могут возникнуть сложности при ограничениях мобильной связи, за что в царской России вручали орден Святого Георгия. Ровно 34 года назад в России был подписан указ о создании вооруженных сил нашей страны. Этот шаг ознаменовал начало формирования новой военной структуры на базе вооруженных сил Советского Союза. А когда

0: И считается Петр I, а вот матерью – Северная война. Конфликт со шведами заставил принципиально пересмотреть систему формирования наших войск. Впервые появился регулярный рекрутский набор, открыли первые военные училища, ввели воинский устав. Но самый заметный скачок был техническим. У России появился боеспособный флот, а пехота получила современное стрелковое оружие, рассказывает военный историк Никита Коровин.
1: Качественно изменилось и вооружение, и тактика русской армии. Массовый переход на кремниевые фузеи с багинетами, то есть со штыками, унифицировал стрелковое оружие и повысил огневую мощь русской пехоты на поле боя. Артиллерия, которая играла изначально второстепенную роль в начале войны, к ее завершению стала одной из сильнейших в Европе.
0: В петровские времена численность армии насчитывала около 200 тысяч человек. Когда при Екатерине II Россия стала вести регулярные войны с Турцией, вооруженные силы выросли почти до 500 000. Примерно столько же было и в Отечественной войне 1812 года. Особенно выделялись наши казачьи полки, боевой отряд, не имевший аналогов в Европе. А в Бородинской битве на долгие годы славу заработали русские артиллеристы. Но уже в середине столетия триумф сменился провалом. В годы Крымской войны, которая обнажила колоссальное отставание наших вооруженных сил. Исправить это помогли военные реформы Александра II, продолжает Никита Коровин.
1: Теперь служба становилась обязательной для всех мужчин, независимо от сословия. При этом сроки службы значительно сокращались, а для образованных молодых людей предусматривались льготы. Это позволило создать массовую обученную армию с развитой системой резервов. Страна была разделена на военные округа, что позволило децентрализовать систему управления и повысило оперативность реагирования на угрозы.
0: 20 век российская армия встречала в ранге одной из самых боеспособных в Европе, но для грядущих сражений требовалась дальнейшая модернизация. Серьезным ударом по авторитету стали итоги русско-японской и Первой мировой войны. Созданная после революции Красная армия, по сути, рождалась с нуля. Ощущалась нехватка офицерского состава, боевой техники и тактической выучки. Но уже к началу Второй мировой все это удалось наверстать. Как же армия меняла свой облик в годы Великой Отечественной? Рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
2: Появились погоны, персональные звания, обмундирование, оно сильно изменилось, оно стало очень удобным. Легенда наша, да, наша плащ-палатка, которую можно носить, в которой можно спать. До войны формированием командовали два человека, командир и комиссар. В годы войны у нас появилось единачалие, то есть командовал только один человек, командир. Всем комиссарам дали нормальное обычное звание, как всех остальных военных.
0: После войны советские войска стали более специализированными. Появились ракетные силы, воздушно-десантные войска, армейские спецназ и силы ПВО. Процесс продолжается и сегодня. За последние годы в России родились космические силы, войска беспилотных систем и силы специальных операций. Умение меняться, адаптироваться и исправлять собственные ошибки – вот что во все времена отличало нашу армию. А значит, она по-прежнему остается одной из лучших в мире. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: За годы Великой Отечественной войны через ряды Красной армии прошло более 30 миллионов человек. Численность вооруженных сил постоянно менялась. От 5 миллионов человек к началу войны до пиковых 12 миллионов в мае 1945-го.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Российские операторы предупреждают абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета до 9 мая. Могут возникать сложности с безналичной оплатой и вызовом такси. Как в такой ситуации оставаться на связи, нам рассказал эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
5: Технологически мы можем, к примеру, заблаговременно установить себе мессенджер какой-нибудь известный в России, чтобы он работал, который из белых списков. Да-да, белые списки очень скоро начнут работать в полную силу, и тогда вы останетесь на связи. В Москве ни каршеринг, ни такси не могут заменить метро, потому что в метро есть Wi-Fi, и он прекрасно работает. Что касается, к примеру, связи в офисе или дома, то есть у вас есть Wi-Fi, то все современные мобильные телефоны поддерживают технологию звонков по Wi-Fi. И вы можете оставаться на связи, используя Wi-Fi-сеть. Да, если у вас связана деятельность ваша с постоянными перемещениями, то желательно, пользуясь Wi-Fi, загрузить себе карту того или иного города. Далее взять с собой наличные, потому что банковские карты у нас не будут работать в офлайновом режиме часто. Используется мобильная сеть для подключения к банку. Также стоит запомнить

0: номер телефона для вызова такси. Ну, то есть у нас уже есть возможность звонить условно по Wi-Fi. Мы можем позвонить по номеру телефона заказа такси и заказать такси. Могут быть, конечно, свои нюансы, но в целом это такой экстренный способ связи с агрегатором услуг такси, чтобы можно было куда-то уехать, если вдруг вы это не запланировали.
1: Доходить до собеседников, правда, с задержкой должны и обычные смс-сообщения. Эксперты также советуют попробовать отнестись к отключению мобильного интернета как к цифровому детоксу, отдыху от гаджетов.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Орден Святого Георгия 19 века выставят на аукцион за 6 миллионов рублей. Торги, приуроченные ко Дню Победы, сегодня проведут в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим? Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
3: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
4: Первая, вторая, там орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
3: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армии Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона, и оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальником, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
5: Основное количество награжденных ордена Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
3: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
4: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
6: Это много или мало?
4: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
3: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему союзники наметили подписание акта о капитуляции Германии на ночное время. Как в Петербурге почтят память погибших на войне моряков. За что любят радиоавтомобилисты и дачники.
2: слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. 347 украинских беспилотников уничтожили за ночь на территории 21 региона России, акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Американские военные обстреляли нефтяной танкер, шедший под флагом Ирана в районе Оманского залива, утверждает Центральное командование Штатов. Там подчеркнули, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать. Ученые обнаружили в клещах на северо-западе России генетические следы почти 30 вирусов, пишут «Известия». По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять еще как минимум 4 типа вирусов. При заражении у пациентов может развиваться лихорадка, а некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. Средняя зарплата в России за последние 10 лет выросла почти в 3 раза, с 32 тысяч в 2016 году до 100 тысяч в 2025. Такой статистикой поделилась в беседе с агентством ТАСС доцент университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
11: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: «Дай пять». Пять удивительных фактов о колесе.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6 тысяч лет назад. Их использовали как гончарные круги.
13: Факт второй.
15: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
13: Факт третий.
15: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
13: Факт четвертый.
15: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
13: Факт пятый.
15: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью.
16: полтора метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о колесе. Радиозвезда. Наука на чердаке.
17: Знаете, сколько сейчас открыто экзопланет, то есть планет у других звезд? Больше 6000. Но мы в основном знаем об их существовании по косвенным данным. Ни в какой телескоп их не разглядишь. Но, кажется, есть решение.
13: Научный журналист Егор Быковский.
17: Солнце может стать природным телескопом, и эта идея сегодня уже не выглядит чистой фантастикой. Еще в 1979 году профессор Стэнфордского университета Вон Рассел Эшлиман предложил использовать гравитационную линзу Солнца для связи с инопланетными цивилизациями. Позже эту концепцию развивал итальянский инженер и ученый Клаудио Макконе. Но в последние годы идея получила новое, куда более амбициозное применение. Не просто там передавать сигналы, а получать прямые изображения далеких экзопланет. Сейчас этим направлением занимается команда астрофизика Вячеслава Турушева, ведущего научного сотрудника лаборатории реактивного движения НАСА. Исследователи опираются на эффект, предсказанный еще Эйнштейном. Любое массивное тело искривляет ход световых лучей. Солнце в этом смысле работает как линза колоссальной силы, только у него нет какой-то определенной фокальной точки, есть скорее фокальная прямая, точнее полупрямая. Фокальная область Солнца начинается примерно в 550 астрономических единицах от нас, то есть далеко за орбитой Плутона. И чтобы использовать эту природную линзу, нужен специальный космический аппарат, и мы должны его отправить в фокальную область. Это должен быть телескоп с апертурой около 1 метра, снабженный коронографом. Это устройство, которое закрывает ослепительный свет солнечного диска. Но одного аппарата, скорее всего, будет недостаточно. Ученые рассматривают вариант миссии из 5-7 телескопов, которые будут сканировать световое поле, формируемое гравитационной линзой Солнца. Такая схема позволит постепенно восстановить изображение далекой планеты.
13: Наука на чердаке.
17: Главная сложность не столько оптика, сколько дорога, конечно. Добраться до нужной области обычными средствами слишком долго. Поэтому Турышев и его коллеги делают ставку на солнечный парус. Технологию, о которой еще в начале 20 века писали российские ученые Константин Циолковский и Фридрих Цандер. Давление солнечного света способно разогнать аппарат до скоростей, которые недоступны обычным химическим ракетам на столь длинных маршрутах. Если ключевые технологии удастся отработать к началу 30-х годов, старт миссии может состояться около 2035 года. Тогда первые научные результаты, по оптимистичным оценкам, могут появиться уже в 2040-х годах. Хотя сам полет к полноценной фокальной зоне может занять 20-25 лет. Так а что мы сможем увидеть-то в итоге? Речь о серьезной планетологии. Такой телескоп с помощью Солнца сможет различать континенты и океаны, береговые линии, облачные системы, ледовые поля даже и сезонные изменения на планетах в десятках световых лет от нас. Кроме того, в инфракрасном диапазоне можно будет исследовать состав атмосферы, искать следы кислорода, метана, водяного пара и других веществ, которые могут указывать на условия, пригодные для жизни. Среди самых интересных целей для этого супертелескопа называют системы звезды Тигардина, РОС-128 и ТРАППИСТ-1. Это сравнительно близкие миры, где уже известны землеподобные планеты, в том числе в зоне обитаемости. И если проект состоится, впервые в истории человечество сможет увидеть далекие экзопланеты не как тусклые точки, а как настоящие миры с географией, атмосферой и, возможно, намеками на жизнь.
13: Наука на чердаке.
18: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
19: Издеваетесь? В ней диоген жил.
18: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
19: Это оно об голову Ньютона повредилось.
18: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
19: Не трогайте, умоляю. Это святое.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
18: Как рад на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за трехметровыми заборами с колючей проволокой. Гурзуф, Ариан, Гагр, Савидова. И никакой хургады с Анталией. Как отдыхали вожди Советского Союза, рассказывает Александр Васькин.
8: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Потери вооруженных формирований Украины в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 56 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Также наши бойцы уничтожили 36 дронов самолетного типа, 2 квадроцикла и 4 наземных робототехнических комплексов противника. Российские войска при штурме Ильиновки не встретили серьезного сопротивления со стороны противника. Новые подробности освобождения села, которое является пригородом Константиновки в Донецкой Народной Республике, раскрыл телеканалу «Звезда» командир взвода реактивной батареи южной группировки войск с позывным «Сокол».
3: Машина работает по площади. Соответственно, одним пакетом можно уничтожить сразу большую группу противника. Враг был разбросан по всей территории, так скажем. То есть, отрабатывая по одной, например, точке, мы также цепляли соседние блиндажи, опорные пункты противника.
2: Российская армия продолжает окружение Константиновки. Наши штурмовики закрепились на юго-западных окраинах города, сообщили в Министерстве обороны. Концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для беспилотников-перехватчиков. Об этом пишет ТАСС. Решение позволяет сократить время реакции, повысить эффективность применения и обслуживания аппаратов-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания. Министерство обороны запустило исторический проект с архивными документами, которые посвящены работе фронтовых кинооператоров, участвовавших в Великой Отечественной войне. Представлены наградные листы, личные дела кинолетописцев фронта, политдонесения, доклады фронтов, газетные публикации времен войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Публикация рассекреченных документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Танкисты и группировки войск «Центра», выполняющие задачи в зоне спецоперации, приняли участие в акции «Бессмертный полк». В Министерстве обороны рассказали, что экипажи танков Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв» наклеили на броню своих боевых машин портреты дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, бойцы отдали дань памяти героям, сражавшимся за свободу Родины. После этого экипажи выполнили несколько показательных заездов на боевых машинах на полигоне в тыловом районе спецоперации, затем продемонстрировали боевую стрельбу из штатного 125-миллиметрового орудия. Несколько выстрелов по мишеням были произведены в честь героев Великой Отечественной войны и во знаменовании наступающего праздника Дня Победы. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему Германия после войны подписала два акта о капитуляции. Какая акция впервые пройдет на Неве в День Победы? Как можно слушать радио по-новому? Ночью 7 мая 1945 года был подписан первый акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло во французском Реймсе. Максим Петренко разобрался, что это за документ, как стороны потом заключили новый акт и какую роль в этом сыграл представитель советского командования.
4: После потери берлинского гарнизона, часть германского правительства, которая смогла убежать из осажденного города, обосновалась во Фленсбурге. Оттуда будут звучать предложения о капитуляции на западном направлении, но при этом о продолжении сопротивления на востоке. Реймс был ставкой верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. Именно туда 6 числа и прибыл представитель командования вермахта генерал Йодль. Он тянул время, ратовал за частичные сдачи группировок, но Эйзенхауэр ему пригрозил либо подписание, либо возобновление союзниками активных боевых действий. Йодль уступит, а подписание акта наметят на 2:30 ночи, уже 7 мая. Ждали представителя советского командования при штабе союзников генерал-майора Ивана Суслопарова, рассказывает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
7: Он был вызван Эйзенхауэром. Эйзенхауэр ему сообщил о том, что планируется подписание акта о всеобщей капитуляции немецких вооруженных сил, что Эйзенхауэр додавил немцев, чтобы эта капитуляция распространялась как на группировке на Западе, так и на Востоке. И, в общем, в советской стороне нечего бояться, нужно подписать.
4: Суслопаров сразу направит запрос в Москву, затребует инструкций, но глубокой ночью они так и не поступят. Генерал-майор встал перед выбором – либо на свой страх и риск ставить подпись, либо вообще лишить наше государство упоминания в этом документе. В 2 часа 41 минуту Йодль акт подпишет, решится и Суслопаров, но сделает важную пометку, что данная бумага предварительная и существует возможность заключения более совершенного документа. «Почему так спешили союзники? Вопрос открытый», говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Непонятно, чем Эйзенхауэр руководствовался, действительно ли это было его искреннее желание как можно быстрее завершить войну, и ему пришлось надавить на Йодля, либо же западные союзники просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы перетянуть на себя одеяло в деле принятия капитуляции немецких войск.
4: Из Москвы с опозданием придет ответ – документ не подписывать. Сталина не устраивало, во-первых, выбранное место – должна быть Германия, а не территория победителей. Во-вторых, он требовал повысить уровень лиц, которые будут визировать акт. Лондон и Вашингтон согласятся. От нашей страны акт о безоговорочной капитуляции подпишет маршал Жуков, от Британии главный маршал авиации Теддер, будет американский генерал Спац и французский де Латер де Тассиньи, со стороны немцев генерал-фельдмаршал Кейтель. Подписание завершится поздним вечером 8 мая в Карлхорсте, это предместье Берлина. В Москве наступит 9 мая. Что стало с Иваном Суслопаровым, рассказывает Никита Борисов.
8: Сталин не имел претензий к советскому представителю в ставке союзников, однако отмечается, что рост его карьерный немножечко так замедлился после войны, хотя из военной среды он не ушел.
4: Что касается фразы Кейтеля на подписании в адрес французов «А эти нас тоже победили», точных подтверждений, что она прозвучала, нет. Ее источник – мемуары де Голля. Историки склоняются к тому, что немец что-то пробурчал представителю Франции, но в контексте, получается, и Париж внес свой вклад в победу. Максим Битренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: В Петербурге в День Победы впервые состоится акция «Бессмертный флот». В ее рамках почтут память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной. О формате акции и о том, сколько маломерных судов в ней примут участие, рассказывает руководитель штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
9: Акция «Бессмертный флот», она уникальна для Петербурга и, на наш взгляд, в дальнейшем может стать примером для других регионов Российской Федерации. «Бессмертный флот» — мероприятие, которое связано с памятью о героях Великой Отечественной войны, которые были связаны с защитой нашей страны на морских рубежах. Нам важно вспоминать воинов, которые защищали Ленинград на Балтике. И таким образом мы и придумали данный формат. Мероприятие будет выполнено в едином стилевом решении. Все маломерные суда и яхты, которые выйдут в этот день, в День Победы, в акваторию Невы, а их будет более 30, будут оформлены в едином стиле с изображениями погибших кораблей, а также с военно-морской и патриотической символикой. Здесь выход уже в Большую Неву, в акваторию Невы, в районе Крестовского острова. И там как раз и планируется почтить память героев. Там планируется, что будут совершены все поминальные мероприятия, будут венки на воде. Вот такой парад символический, который пройдет маломерных судов одно за одним. Это будет и красиво, и по-настоящему достойно. В мероприятии примут участие не только опытные судоводители, но и ветераны специальной военной операции, а также дети с ограниченными возможностями.
6: Начнется акция ориентировочно в 14:00. Так как всех желающих маломерные суда не вместят, организаторы предлагают зрителям располагаться в районе Крестовского острова недалеко от Северной дороги.
5: Утро на радио «Звезда».
6: День рождения радио отмечают сегодня работники связи. История праздника связана с исторической датой. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов представил первое в мире устройство по приему и передаче радиосигнала. Мы поздравляем всех наших коллег с праздником. Анна Елисеева узнала, что нравится слушателям и почему.
10: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
11: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая радионяня, и, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х с появлением коммерческих станций радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
12: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 10-е годы это было 9 утра, а в 20-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит вечером.
11: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
13: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
11: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 10-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
12: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
11: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анна Елисеева, Наталья Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
6: Интересно, что именно Советский Союз первым начал вещание на иностранных языках. Московское радио, позднее «Голос России», услышали на Западе еще в 1929-м.
14: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, когда в нашей стране появилась регулярная армия, как вызвать такси при ограничениях мобильной связи, какие льготы давал орден Святого Георгия.
14: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. 110 человек эвакуированы после задымления в шахте «Алардинская» в Кузбассе. Внутри остаются 16 горняков, сообщили в МЧС. Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет. Причиной задымления стало возгорание кабельной продукции. Соединенные Штаты и Китай могут обсудить вопросы искусственного интеллекта на предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпиня, которая запланирована на 14-15 мая, пишет Wall Street Journal. По данным издания, стороны намерены поднять тему рисков, связанных с развитием технологий. Речь идет о непредсказуемом поведении нейросетей, использовании автономных военных систем и возможных атаках с применением мощных моделей с открытым исходным кодом. Число детей в детских домах и приютах сократилось. Показатель упал почти на 19%, сообщила телеканалу «Россия-1» уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, к таким результатам, в частности, привела работа подростковых центров, которых в стране насчитывается уже 300. Министерство обороны России представило мультимедийный проект «Огненная кинолетопись Победы», посвященный мужеству и профессионализму фронтовых кинооператоров в годы Великой Отечественной войны. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
14: Премьера на радио «Звезда». Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически? История с географией. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Черкесска.
2: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
1: История с географией. Черкесска.
2: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод, именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
1: История с географией.
2: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже капсули, а также сухие щепки. Разводить огонь.
1: Черкесска. История с географией.
3: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Первые русские пятирублевые ассигнации появились в 1787 году, во времена правления Екатерины Великой. По оформлению новые деньги были похожи на английские банкноты, но в отличие от них печатались не на белой, а на синей бумаге. Это помогало неграмотным крестьянам безошибочно определять номинал купюры по цвету. Не случайно в народе ее стали ласково называть «синенькой» или «синицей». 5 рублей в дореволюционной России – очень приличная сумма. Так, например, в 1911 году проезд на извозчике через весь город стоил в среднем 15 копеек. Блины со свежей зернистой икрой и водкой в трактире, как тогда говорили, до отвала, всего 1 рубль. А роскошный ужин из 3 блюд и живой музыкой в ресторане «Славянский базар» – рубль 75. Поэтому синенькую купюру берегли и старались по пустякам не разменивать. А тут еще и поговорка древнегреческого поэта Эзопа пригодилась. Народ ее перефразировал. Лучше пятирублевая синица в руках, чем недосягаемый журавль в небе.
3: Все деньги мира.
5: 1906 год. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин начинает свою знаменитую аграрную реформу. Отныне крестьяне могут покидать общину с землей и без выкупа. В том же году русский физик Александр Ладыгин получил патент на лампочку с вольфрамовой спиралью внутри. А во Франции 1906 год стал годом триумфа французского художника Поля Гогена. Его посмертная выставка в Париже вызывает небывалый интерес у публики. Для двух русских купцов и меценатов это событие тоже окажется судьбоносным. Соратники. Щукин и Морозов. Московский купец Сергей Щукин увлекся работами французских художников еще в конце XIX века. для личной коллекции приобрел картины Клода Моне. Потом будут Матисс, Пикассо, но главной страстью станет Поль Гоген. Сразу 16 полотен французского живописца. Для другого московского предпринимателя Ивана Морозова собирательство будет привычкой, доставшейся от брата. Ренуар, Писсаро, Дега и все тот же Гоген – такой будет бесценная коллекция братьев Морозовых. Соратники. После Октябрьской революции живопись из собрания Щукина и Морозова национализируют и едва не погубят. В марте 1923-го их работы впервые объединяют в одну коллекцию – в музее новой западной живописи. Но в 30-е годы в стране резкая смена курса. В пролетарском обществе нет места шедеврам импрессионизма. Несколько картин продают за границу, а большая часть коллекции отправляется просто на склад. 30 долгих лет картины из собраний Щукина и Морозова не были доступны публике. И лишь с середины 60-х годов они станут частью постоянной экспозиции Пушкинского музея, где сегодня одна из самых серьезных в мире коллекций французских импрессионистов. И все это благодаря настойчивости и прозорливости двух московских купцов.
0: Щукин и Морозов. Соратники.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Скажи

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России призвало эвакуировать из Киева иностранных граждан и дипломатов. К заявлению наших военных об ответе на попытку сорвать День Победы следует отнестись максимально серьезно, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
2: Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Напомним, ранее в Министерстве обороны России отреагировали на угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Москве в день празднования Великой Победы. В военном ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации со стороны Киева и отметили, что Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких действий, однако теперь ситуация изменилась. Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом, сообщило Министерство иностранных дел страны. Отмечается, что с марта 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения более чем против 2000 физических и юридических лиц, а также судов. Формулировка «катастрофическая» неприменима к текущей кадровой ситуации в школах, несмотря на существующий дефицит педагогов. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ситуация сильно варьируется от региона к региону и в целом по стране фиксируется высокая обеспеченность кадрами. При этом он признал наличие потребности в педагогах, которая особенно ощущается в сельских учебных заведениях. Для решения этой проблемы в стране действует программа «Земский учитель», механизмы целевого обучения и ряд других профильных инициатив. Старт чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Министерство транспорта. Отмечается, что причиной стало отсутствие заказчика со стороны туристического бизнеса. При этом ранее предполагалось, что на начальном этапе программу полетов будет выполнять авиакомпания Red Wings. Шествие бессмертного полка пройдет 9 мая в центре столицы Сербии. Об этом пишут РИА Новости. Колонна пройдет от памятника Вуку Караджичу и до мемориала освободителям Белграда, где запланировано возложение венков к памятнику красноармейцам и бойцам Народно-освободительной армии Югославии. В свою очередь, в рамках празднования 81-й годовщины Великой Победы, волонтеры Народного фронта из Приморского края доставят частичку вечного огня с могилы неизвестного солдата в Китай и КНДР.
0: Автонавигатор.
1: С 8 мая на сутки будет запрещена парковка на улице Андрея Карлова. Это связано с проведением мероприятий, предупреждает департамент транспорта. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. 40 минут уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Пробка на полчаса на Новорязанском шоссе от Смирновской до Ташкента. Улице. Также полчаса займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как мировые войны меняли облик армии в нашей стране, с чем могут возникнуть сложности при ограничениях мобильной связи, за что в царской России вручали орден Святого Георгия. Ровно 34 года назад в России был подписан указ о создании вооруженных сил нашей страны. Этот шаг ознаменовал начало формирования новой военной структуры на базе вооруженных сил Советского Союза. А когда впервые в российской истории появилась регулярная армия и как ее облик меняли мировые и отечественные войны, разобрался Ким Андреев.
2: Отцом российской регулярной армии считается Петр I, а вот матерью – Северная война. Конфликт со шведами заставил принципиально пересмотреть систему формирования наших войск. Впервые появился регулярный рекрутский набор. Открыли первый

0: Головин.
1: Качественно изменилось и вооружение, и тактика русской армии. Массовый переход на кремниевые фузеи с багинетами, то есть со штыками, унифицировал стрелковое оружие и повысил огневую мощь русской пехоты на поле боя. Артиллерия, которая играла изначально второстепенную роль в начале войны, к ее завершению стала одной из сильнейших в Европе.
0: В петровские времена численность армии насчитывала около 200 тысяч человек. Когда при Екатерине II Россия стала вести регулярные войны с Турцией, вооруженные силы выросли почти до 500 000. Примерно столько же было и в Отечественной войне 1812 года. Особенно выделялись наши казачьи полки, боевой отряд, не имевший аналогов в Европе. А в Бородинской битве на долгие годы славу заработали русские артиллеристы. Но уже в середине столетия триумф сменился провалом. В годы Крымской войны, которая обнажила колоссальное отставание наших вооруженных сил. Исправить это помогли военные реформы Александра II, продолжает Никита Коровин.
1: Теперь служба становилась обязательной для всех мужчин, независимо от сословия. При этом сроки службы значительно сокращались, а для образованных молодых людей предусматривались льготы. Это позволило создать массовую обученную армию с развитой системой резервов. Страна была разделена на военные округа, что позволило децентрализовать систему управления и повысило оперативность реагирования на угрозы.
0: 20 век российская армия встречала в ранге одной из самых боеспособных в Европе, но для грядущих сражений требовалась дальнейшая модернизация. Серьезным ударом по авторитету стали итоги русско-японской и Первой мировой войны. Созданная после революции Красная армия, по сути, рождалась с нуля. Ощущалась нехватка офицерского состава, боевой техники и тактической выучки. Но уже к началу Второй мировой все это удалось наверстать. Как же армия меняла свой облик в годы Великой Отечественной? Рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
2: Появились погоны, персональные звания, обмундирование, оно сильно изменилось, оно стало очень удобным. Легенда наша, да, наша плащ-палатка, которую можно носить, в которой можно спать. До войны формированием командовали два человека, командир и комиссар. В годы войны у нас появилось единачалие, то есть командовал только один человек, командир. Всем комиссарам дали нормальное обычное звание, как всех остальных военных.
0: После войны советские войска стали более специализированными. Появились ракетные силы, воздушно-десантные войска, армейские спецназ и силы ПВО. Процесс продолжается и сегодня. За последние годы в России родились космические силы, войска беспилотных систем и силы специальных операций. Умение меняться, адаптироваться и исправлять собственные ошибки. Вот что во все времена отличало нашу армию. А значит, она по-прежнему остается одной из лучших в мире. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: За годы Великой Отечественной войны через ряды Красной армии прошло более 30 миллионов человек. Численность вооруженных сил постоянно менялась. От 5 миллионов человек к началу войны до пиковых 12 миллионов в мае 1945-го.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Российские операторы предупреждают абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета до 9 мая. Могут возникать сложности с безналичной оплатой и вызовом такси. Как в такой ситуации оставаться на связи, нам рассказал эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
5: Технологически мы можем, к примеру, заблаговременно установить себе мессенджер какой-нибудь известный в России, чтобы он работал, который из белых списков. Да-да, белые списки очень скоро начнут работать в полную силу, и тогда вы останетесь на связи. В Москве ни каршеринг, ни такси не могут заменить метро, потому что в метро есть Wi-Fi, и он прекрасно работает. Что касается, к примеру, связи в офисе или дома, то есть у вас есть Wi-Fi, то все современные мобильные телефоны поддерживают технологию звонков по Wi-Fi. И вы можете оставаться на связи, используя Wi-Fi-сеть. Да, если у вас связана деятельность ваша с постоянными перемещениями, то желательно, пользуясь Wi-Fi, загрузить себе карту того или иного города. Далее, взять с собой наличные, потому что банковские карты у нас не будут работать в офлайновом режиме часто. Используется мобильная сеть для подключения к банку. Также стоит запомнить номер телефона для вызова такси. Ну, то есть у нас уже есть возможность звонить условно по Wi-Fi. Мы можем позвонить по номеру телефона заказа такси и заказать такси. Могут быть, конечно, свои нюансы, но в целом это какой-то экстренный способ связи с агрегатором услуг такси, чтобы можно было куда-то уехать, если вдруг вы это не запланировали.
3: Доходить до собеседников, правда, с задержкой должны и обычные СМС-сообщения. Эксперты также советуют попробовать отнестись к

0: подключение мобильного интернета как к цифровому детоксу, отдыху от гаджетов.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Орден Святого Георгия 19 века выставят на аукцион за 6 миллионов рублей. Торги, приуроченные ко Дню Победы, сегодня проведут в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим. Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
2: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
3: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
2: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армией Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальником, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
4: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
2: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
3: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
5: Это много или мало?
3: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
2: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, почему союзники наметили подписание акта о капитуляции Германии на ночное время. Как в Петербурге почтят память погибших на войне моряков. За что любят радиоавтомобилисты и дачники.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
6: 9:15 в Москве, главное к этой минуте. Атаку украинских беспилотников отразили в Оржеве Тверской области. Повреждены несколько пятиэтажных домов. Пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев. Он рассказал, что были эвакуированы 350 человек. Папа Римский Лев XIV не смог обновить свои контактные данные в американском банке, сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным издания, во время звонка понтифик представился своим обычным именем и ответил на контрольные вопросы. Однако сотрудница банка настаивала на личном визите в отделение, после чего просто прекратила общение и бросила трубку. В России впервые с августа прошлого года зафиксировано уменьшение цен. Об этом сообщается на сайте Росстата. В период с 28 апреля по 4 мая зарегистрирована дефляция на уровне 0,2%. Цены заметно снизились в категории плодово-овощной продукции. В частности, сильнее всего подешевели огурцы и помидоры. Каждый второй гражданин России намерен 9 мая выйти на парады, шествия и другие публичные мероприятия, сообщает ВЦИОМ. По данным аналитиков, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 17%. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
11: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Человек и время.
13: В Тихом океане острова Микронезии разбросаны, как жемчужины. Здесь живут люди, для которых основными хранителями времени стали горбатые киты. Эти морские великаны никогда не были для островитян добычей, а всегда надежными вестниками сезонов. Каждый год киты-горбачи совершают миграцию. Летом они кормятся в холодных водах Антарктиды или на севере Тихого океана, зимой плывут в теплые тропические моря для размножения. Вокруг Маршалловых островов и федеративных штатов Микронезии киты появляются в определенное время. Их прибытие совпадает со сменой ветров.
1: Человек и время.
13: Когда киты приходят, начинается сезон благоприятных посадов. Эти ветры дуют стабильно и помогают островитянам отправляться в дальнее плавание на традиционных каноэ. Лодки из дерева и кокосовых волокон скользят по волнам сотни километров. К соседним атоллам за рыбой, фруктами или для встреч с родными. Самое удивительное – это песни китов. Самцы издают сложные звуки, которые разлетаются далеко под водой. Песни вибрируют, как живой сигнал. Они подтверждают: киты здесь, значит, пора в путь. Маршруты миграции китов стали частью морского календаря. Островитяне знали: пока слышны песни, ветер надежен. Когда киты уплывают на юг или север, сезон меняется. Ветры слабеют, приходят дожди, штормы. Люди переключаются на другие дела. Сажают растения, плетут сети, готовятся к следующему годовому циклу. Сегодня моторные лодки и GPS вытесняют старые традиции. Но в памяти микронезийцев киты остаются живыми часами. Китовый сигнал напоминает о древнем ритме жизни, в котором человек и природа двигаются синхронно.
1: Человек и время.
8: Радиозвезда.
14: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
15: У Савельева сегодня выходной, и он решил отправиться с друзьями на рыбалку. Хорошая компания, природа, тишина. Но вдруг спокойствие нарушил телефонный звонок. Оказалось, навязчивая реклама строительных материалов. Спустя минуту еще звонок. Бесплатная стоматология. А следом еще и еще. Может, вообще отключить телефон, задумался Савельев. Но ведь могут позвонить и по делу. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
14: На всякий случай.
15: Первое. Для начала не стоит давать поводов для таких назойливых звонков. Поэтому не нужно перезванивать на незнакомые номера. А еще избегайте сомнительных сайтов, где нужно получить СМС. Конечно, спамеры могут все равно добраться до вас. Но не облегчайте им путь. Второе. Если вас замучил один и тот же входящий звонок, то его можно легко заблокировать через настройки телефона. Если злоумышленники пользуются разными номерами, скачайте специальное приложение «Антиспам». Сейчас таких много. Почти все нежелательные вызовы будут подписаны «Спам», «Реклама» и прочими говорящими именами. Третье. Полезным будет установить в телефоне справочник организаций. Обычно такие есть в навигационных картах смартфона. Если в настройках дать разрешение на синхронизацию, то ваш телефон сможет определять даже городские номера многих компаний. С особой пометкой «Доброжелательная фирма» или же «Занимается спамом». Четвертое. Самым надежным телефонным фильтром обладают мобильные операторы. Они способны не соединять вас с подозрительным абонентом. Минус здесь только один. Услуга чаще всего платная. Подведем итоги. Не оставляйте данные телефона на сомнительных сайтах и не перезванивайте на незнакомые номера. Блокируйте спамеров вручную или через приложение «Антиспам». Синхронизируйте телефон со справочником организаций. Защиту от нежелательных звонков можно подключить через своего оператора. Савельеву больше не пришлось брать трубку. Телефон просто разрядился. Но как избавиться от спам-звонков, он теперь прекрасно знает. Узнали и вы. На всякий случай.
16: Река истории. История реки. Тулома. Летом 1920 года начальник Мурманского геологического отряда Павел Виттенбург пригласил своего хорошего знакомого, художника-акварелиста Альберта Бенуа, поучаствовать в научной экспедиции на севере.
17: Альберт Николаевич, вы совсем духом пали. Оно понятно, здесь, в Петрограде, холодно, голодно. Как говорится, ни еды, ни вдохновения. А там, на реке Тулома, представляете, Тулома! Не помню, кто сказал, зимний сумрак и радость короткого лета. Поехали! будете штатным художником экспедиции.
16: Альберту Бенуа, старшему сыну известного русского архитектора и одному из основателей общества русских акварелистов, на тот момент исполнилось 68 лет. Но он согласился. Экспедиция продолжалась всю осень 20-го года. 12 человек-участников 2 недели добирались в теплушке до Мурманска. Там пересели на лодки и поплыли вверх по течению реки Туломы. Той самой, что впадает в Кольский залив. Самой полноводной реки Кольского полуострова. Жили прямо на каменистом берегу в палатках. Ученые искали железную руду. Бенуа, очарованный северной природой, вдохновенно писал этюды. Все бы ничего. Да только в Петрограде экспедицию не смогли снабдить провиантом. Ученые питались тем, что удалось подстрелить или наловить. По возвращении домой Альберт Бенуа нарисовал свой обед. Натюрморт, который он с явным сарказмом подписал. «Наше лакомство. Свежие кильки и селедка. 21 декабря 1920 года. Мурманск».
8: Тулома. Река истории. История реки.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 110 человек были эвакуированы на кузбасской шахте «Алардинская». Об этом сообщает региональная МЧС. По данным ведомства, внутри остаются 16 горняков для поддержания жизнеобеспечения в шахте. Добычу угля пришлось временно приостановить. Пострадавших и погибших нет. Стало известно, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Российская сторона рассматривает идею Великобритании по созданию Альянса Северных флотов на базе Объединенных экспедиционных сил как попытку противостоять Москве в Балтийском регионе. Об этом сообщил посол нашей страны в Лондоне Андрей Келлен. Он обратил внимание, что флот Британии находится не в лучшем состоянии. Именно поэтому Лондон и создает военную коалицию для борьбы с якобы российской угрозой. Глава диппредставительства также обратил внимание, что многие говорят о возможном использовании Альянса для блокады Балтийского моря. Подобные инициативы давно озвучиваются в странах Северной Европы, однако их никому не удавалось реализовывать, не получится и сейчас. Келлен добавил, что Москва учитывает планы Лондона в собственном военном планировании и готова дать решительный ответ при необходимости. Строительная сфера в России становится зоной острого кризиса. Он может затянуться на 2-3 года, прогнозируют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, пишут «Известия». Среди причин – рекордно высокая ключевая ставка, сокращение бюджетной поддержки и ужесточение условий ипотеки. Сейчас долг застройщиков почти в 5 раз превышает их прибыль. Уже растут сроки сдачи объектов. У крупнейших девелоперов с задержками строится почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Это грозит ростом цен, нехваткой квартир в регионах и рисками в целом для экономики. Росгвардейцы провели парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в московском регионе. В Подмосковье парад принял генерал-майор в отставке Евгений Николаевич Чусов, которому скоро исполнится 101 год. Его призвали на военную службу в 43-м году. После окончания войны он проходил службу во внутренних войсках, боролся с бандитизмом на территории Эстонской республики и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции.
2: Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, поздравляю вас с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Укрепление обороноспособности нашей Родины. Служите честно и верно. Ура!
1: Парад также прошел в Москве у дома полковника в отставке Николая Сергеевича Самсонова. В годы войны он трудился на оборонных предприятиях Ивановской области. Ветераны поблагодарили росгвардейцев за внимание и пожелали всем достойно нести службу.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури, 45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему Германия после войны подписала 2 акта о капитуляции. Какая акция впервые пройдет на Неве в День Победы? Как можно слушать радио по-новому? Ночью 7 мая 1945 года был подписан первый акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло во французском Реймсе. Максим Петренко разобрался, что это за документ, как стороны потом заключили новый акт и какую роль в этом сыграл представитель советского командования.
4: После потери берлинского гарнизона, часть германского правительства, которая смогла убежать из осажденного города, обосновалась во Фленсбурге. Оттуда будут звучать предложения о капитуляции на западном направлении, но при этом о продолжении сопротивления на востоке. Реймс был ставкой верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. Именно туда 6 числа и прибыл представитель командования вермахта генерал Йодль. Он тянул время, ратовал за частичные сдачи группировок, но Эйзенхауэр ему пригрозил либо подписание, либо возобновление союзниками активных боевых действий. Йодль уступит, а подписание акта наметят на 2:30 ночи, уже 7 мая. Ждали представителя советского командования при штабе союзников генерал-майора Ивана Суслопарова, рассказывает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
8: Он был вызван Эйзенхауэром. Эйзенхауэр ему сообщил о том, что планируется подписание акта о всеобщей капитуляции немецких вооруженных сил, что Эйзенхауэр додавил немцев, чтобы эта капитуляция распространялась как на группировки на Западе, так и на Востоке. И, в общем, советской стороне нечего бояться, нужно подписать.
4: Суслопаров сразу направит запрос в Москву, затребует инструкций, но глубокой ночью они так и не поступят. Генерал-майор встал перед выбором – либо на свой страх и риск ставить подпись, либо вообще лишить наше государство упоминания в этом документе. В 2 часа 41 минуту Йодль акт подпишет, решится и Суслопаров, но сделает важную пометку, что данная бумага предварительная и существует возможность заключения более совершенного документа. «Почему так спешили союзники? Вопрос открытый», говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: Непонятно, чем Эйзенхауэр руководствовался, действительно ли это было его искреннее желание как можно быстрее завершить войну, и ему пришлось надавить на Йодля, либо же западные союзники просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы перетянуть на себя одеяло в деле принятия капитуляции немецких войск.
4: Из Москвы с опозданием придет ответ – документ не подписывать. Сталина не устраивало, во-первых, выбранное место – должна быть Германия, а не территория победителей. Во-вторых, он требовал повысить уровень лиц, которые будут визировать акт. Лондон и Вашингтон согласятся. От нашей страны акт о безоговорочной капитуляции подпишет маршал Жуков, от Британии главный маршал авиации Теддер, будет американский генерал Спац и французский де Латер де Тассиньи, со стороны немцев генерал-фельдмаршал Кейтель. Подписание завершится поздним вечером 8 мая в Карлхорсте, это предместье Берлина. В Москве наступит 9 мая. Что стало с Иваном Суслопаровым, рассказывает Никита Борисов.
9: Сталин не имел претензий к советскому представителю в ставке союзников, однако отмечается, что рост его карьерный немножечко так замедлился после войны, хотя из военной среды он не ушел.
4: Что касается фразы Кейтеля на подписании в адрес французов «А эти нас тоже победили», точных подтверждений, что она прозвучала, нет. Ее источник – мемуары де Голля. Историки склоняются к тому, что немец что-то пробурчал представителю Франции, но в контексте, получается, и Париж внес свой вклад в победу. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В Петербурге в День Победы впервые состоится акция «Бессмертный флот». В ее рамках почтут память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной. О формате акции и о том, сколько маломерных судов в ней примут участие, рассказывает руководитель штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
10: Акция «Бессмертный флот», она уникальна для Петербурга и, на наш взгляд, в дальнейшем может стать примером для других регионов Российской Федерации. «Бессмертный флот» — мероприятие, которое связано с памятью о героях Великой Отечественной войны, которые были связаны с защитой нашей страны на морских рубежах. Нам важно вспоминать воинов, которые защищали Ленинград на Балтике. И таким образом мы и придумали данный формат. Мероприятие будет выполнено в едином стилевом решении. Все маломерные суда и яхты, которые выйдут в этот день, в День Победы, в акваторию Невы, а их будет более 30, будут оформлены в едином стиле с изображениями погибших кораблей, а также с военно-морской и патриотической символикой. Здесь выход уже в Большую Неву, в акваторию Невы, в районе Крестовского острова. И там как раз и планируется почтить память героев. Там планируется, что будут совершены все поминальные мероприятия, будут венки на воде. Вот такой парад символический, который пройдет маломерных судов одно за одним. Это будет и красиво, и по-настоящему достойно. В мероприятии примут участие не только опытные судоводители, но и ветераны специальной военной операции, а также дети с ограниченными возможностями.
7: Начнется акция ориентировочная в 14:00. Так как всех желающих маломерные суда не вместят, организаторы предлагают зрителям располагаться в районе Крестовского острова недалеко от Северной дороги.
0: Утро на радио «Звезда».
7: День рождения радио отмечают сегодня работники связи. История праздника связана с исторической датой. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов представил первое в мире устройство по приему и передаче радиосигнала. Мы поздравляем всех наших коллег с праздником. Анна Елисеева узнала, что нравится слушателям и почему.
11: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
12: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр у микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая радионяня, и, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х с появлением коммерческих станций радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Аношко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
13: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 2010-е годы это было 9 утра, а в 2020-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
12: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге, во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
14: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
12: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 2010-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Аношко.
13: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
12: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анна Елисеева, Наталья Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
7: Интересно, что именно Советский Союз первым начал вещание на иностранных языках. Московское радио, позднее «Голос России», услышали на Западе еще в 1929-м.
0: утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, когда в нашей стране появилась регулярная армия, как вызвать такси при ограничениях мобильной связи, какие льготы давал орден Святого Георгия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве, главное к этой минуте. 13 мирных жителей, в том числе один ребенок, были ранены при атаке украинских беспилотников на Брянск, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшие госпитализированы. Также повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Дональд Трамп приостановил операцию по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив по причине отказа Саудовской Аравии предоставить Вашингтону доступ к своим военным базам и воздушному пространству, сообщает NBC News, ссылаясь на чиновников. Эр-Рияд выступил против проекта «Свобода» и заявил, что не позволит американским военным использовать авиабазу принца Султана. Более половины россиян против объединения майских праздников за счет январских каникул. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование. Ранее в Общественной палате предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней. Желтый уровень погодной опасности в связи с грозой, дождем и ветром объявлен в столичном регионе на пятницу 8 мая, предупредил гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: Викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Фернан Магеллан – легендарный мореплаватель.
20: Да. Первый в истории человек, кто совершил кругосветное путешествие.
18: А вот и нет.
21: Со школьной скамьи для нас Магеллан действительно ассоциируется с первой кругосветкой. Что и заслужено, ведь именно он ее полностью организовал. Точнее, убедил испанского короля выделить средства. Но сам Магеллан экспедицию не завершил. Он погиб по пути. На Филиппинах, в схватке с местными жителями. В итоге первым, кто обогнул земной шар, считается капитан уцелевшего судна той экспедиции Хуан Себастьян Элькано.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: Интересно, что задумывалось то плавание не как кругосветное. Магеллан вообще-то планировал отыскать западный путь в край пряностей, на Малукские острова. Все шло невероятно тяжело. Плыли во многом на удачу, что нервировало команду. Очень затянулись поиски пролива, соединявшего Атлантику с Тихим океаном. Болезни, бунты и, наконец, бегство ключевого корабля с запасами провизии назад в Испанию.
20: Да, нелегка доля первооткрывателей.
21: Кано завершил плавание через 3 года. Кстати, он смог закупить пряностей и привез их домой столько, что получилось с лихвой окупить все затраты на экспедицию.
18: А вот и да.
0: Радиограмма.
22: Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами» написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст».
0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
23: В мае отмечается Международный день чая. Расскажите о его пользе и вреде для организма.
24: Отвечает диетолог Елена Соломатина.
25: Чай очень полезный напиток.
2: Ну, во-первых, благодаря большому содержанию витаминов, минералов, антиоксидантов, биофлавоноидов, полифенолов, оказывает такое ярко выраженное антиоксидантное действие, снижает воспаление, а надо сказать, что именно как раз микровоспаление и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушение когнитивных возможностей, сахарный диабет, рак. Ну, зеленый чай, кстати, очень хорошо еще окисляет жир, и поэтому используют в программах по снижению массы тела. Дальше чай, конечно, хорошо еще и тонизирует и оказывает благодаря танинам такое противомикробное, противовирусное действие, выводит соли тяжелых металлов, радионуклидов, но благодаря фтору укрепляет зубы и вообще способствует минерализации костей, что очень актуально в состоянии менопаузы, предотвращает остеопороз. Конечно, люди, у кого идет нарушение со стороны нервной системы, повышенная чрезмерная возбудимость, бессонница, либо повышение давления, либо эти люди страдают заболеванием слизистой желудка, скажем, гастритами, язвами. Ну, вот здесь нужно, конечно, учитывать, что в этом случае чай нужно пить, ну, во-первых, не на голодный желудок, а во-вторых, в момент обострения от его употребления вообще лучше отказаться, либо пить совсем слабенький. Ну, еще помнить, что чай все-таки обладает таким мочегонным действием, поэтому нужно восполнять количество жидкости.
0: Очень важные вопросы. Как развивалась связь?
7: О способности голубей безошибочно находить дорогу домой люди узнали давно. Когда именно, неизвестно. Но упоминание о голубе, носителе благой вести, содержится даже в Библии. Если помните, именно он сообщил Ною о том, что вода отступила и где-то поблизости появился островок суши. На гербе баронов Ротшильдов изображены орел и лев. Но было бы гораздо справедливее, если бы на нем был нарисован голубь. По легенде, этот крылатый почтальон помог будущим миллиардерам неплохо заработать. В 1815 году вся Европа с нетерпением ждала вестей об исходе битвы при Ватерлоу. Победа Наполеона снова закрепляла за ним титул императора Франции, что для англичан было очень нежелательно. Кроме того, от результатов сражения зависели котировки на лондонской бирже. В случае поражения Британии акции местных банков должны были неизбежно обрушиться. 20 июня упомянутого года один из братьев Ротшильдов, Натан, явился на торги с грустным выражением лица и демонстративно продал несколько заведомо доходных облигаций. О том, что Ротшильды всегда знают чуть больше, чем другие, здешней публике было хорошо известно. «Сражение проиграно», — прошептал кто-то в зале. «Гадалки не ходи», — подхватил другой. «Долю в банках нужно немедленно продавать», — загалдели остальные и кинулись избавляться от убыточных активов. Никто не знал, что в кармане у Ротшильда лежала самая ценная на тот момент бумага, а именно записка о том, что армия Наполеона разбита. Почтовый голубь, отправленный тайным агентом прямо с поля боя, прекрасно справился со своей задачей. На следующий день Англия праздновала победу. Банковские акции снова выросли в цене, и Ротшильд с успехом продал скупленные по дешевке векселя. Прибыль составила невиданную по тем временам сумму – 200 миллионов фунтов стерлингов. В наши дни голубиную почту тоже не назовешь пережитком прошлого. В горных районах Индии этих птиц до сих пор используют для доставки писем и даже лекарств. Заводчики голубей ежегодно устраивают соревнования, чтобы выяснить, чей питомец быстрее доставит корреспонденцию. А еще голуби – частые гости на свадьбах и прочих торжествах. За небольшую плату хозяин голубятни с удовольствием доверит вам пару белоснежных птиц, потому что знает, голуби, выпущенные в небо, обязательно
3: вернуться домой.
0: Как развивалась связь? Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
24: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что транспортное средство перевозило сотрудников одного из предприятий. В результате атаки пострадали 3 человека. Женщину спасти не удалось. Один мужчина получил тяжелые травмы. В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры по детальному соглашению. Среди требований американской стороны – демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана в Исламской Республике, пишет Wall Street Journal. Также Вашингтон хочет добиться запрета на подземные ядерные работы. Представленный Штатами меморандум касается поэтапного открытия Армузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана. При этом, по данным источника Bloomberg, пока ничего не согласовано. Ожидается, что Иран передаст свой ответ через пакистанских посредников в течение 2 дней. Ученые обнаружили в клещах на северо-западе России генетические следы почти 30 вирусов. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум 4 инфекции. При заражении у пациентов может развиваться лихорадка, а некоторые из выявленных патогенов способны приводить к тяжелым осложнениям и даже смертельному исходу, пишут «Известия». Специалисты отмечают, что клещи выступают своего рода резервуарами для разнообразных болезней, некоторые из которых потенциально могут привести к пандемии. В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Министерстве экономического развития. С 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима. Он оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. Военнослужащие группировки «Центр» восстановили более 80 памятников героям Великой Отечественной войны на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны. Подробностями поделился заместитель командира батальона по военно-политической работе Данил Кулинич.
2: Это не просто идея, для нас это уже обыденно. С самого первого дня начала специальной военной операции наш батальон восстанавливали памятники на территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья, в тех регионах, где мы находились. Мы восстановили имена, фамилии каждого павшего воина, все лакокрасочные работы, грунтовые работы, восстановили бордюры, восстановили клумбы.
1: Работы проводились в освобожденных населенных пунктах, расположенных в тыловой и прифронтовой зоне спецоперации.
0: Автонавигатор.
1: В Москве временно закрыто движение на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Пречистенской набережной по направлению также в центр. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрута, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Шмитовского проезда. 40 минут уйдет на проезд по внутренней стороне Садового кольца от Садовнической набережной до Зубовской улицы. Пробка на полчаса на Новосходнинском шоссе от реки Сходня до Химкинского кладбища. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как мировые войны меняли облик армии в нашей стране, с чем могут возникнуть сложности при ограничениях мобильной связи, за что в царской России вручали орден Святого Георгия. Ровно 34 года назад в России был подписан указ о создании вооруженных сил нашей страны. Этот шаг ознаменовал начало формирования новой военной структуры на базе вооруженных сил Советского Союза. А когда впервые в российской истории появилась регулярная армия и как ее облик меняли мировые и отечественные войны, разобрался Ким Андреев.
2: Отцом российской регулярной армии считается Петр I, а вот матерью – Северная война. Конфликт со шведами заставил принципиально пересмотреть систему формирования наших войск. Впервые появился регулярный рекрутский набор, открыли первые военные училища, ввели воинский устав. Но самый заметный скачок был техническим. У России появился боеспособный флот, а пехота получила современное стрелковое оружие, рассказывает военный историк Никита Коровин.
3: Качественно изменилось и вооружение, и тактика русской армии. Массовый переход на кремниевые фузеи с багинетами, то есть со штыками, унифицировал стрелковое оружие и повысил огневую мощь русской пехоты на поле боя. Артиллерия, которая играла изначально второстепенную роль в начале войны, к ее завершению стала одной из сильнейших в Европе.
2: В петровские времена

0: 1812 года. Особенно выделялись наши казачьи полки, боевой отряд, не имевший аналогов в Европе. А в Бородинской битве на долгие годы славу заработали русские артиллеристы. Но уже в середине столетия триумф сменился провалом в годы Крымской войны, которая обнажила колоссальное отставание наших вооруженных сил. Исправить это помогли военные реформы Александра II, продолжает Никита Коровин.
1: Теперь служба становилась обязательной для всех мужчин, независимо от сословия. При этом сроки службы значительно сокращались, а для образованных молодых людей предусматривались льготы. Это позволило создать массовую обученную армию с развитой системой резервов. Страна была разделена на военные округа, что позволило децентрализовать систему управления и повысило оперативность реагирования на угрозы.
0: 20 век российская армия встречала в ранге одной из самых боеспособных в Европе, но для грядущих сражений требовалась дальнейшая модернизация. Серьезным ударом по авторитету стали итоги русско-японской и Первой мировой войны. Созданная после революции Красная армия, по сути, рождалась с нуля. Ощущалась нехватка офицерского состава, боевой техники и тактической выучки. Но уже к началу Второй мировой все это удалось наверстать. Как же армия меняла свой облик в годы Великой Отечественной? Рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
2: Появились погоны, персональные звания, обмундирование, оно сильно изменилось, оно стало очень удобным. Легенда наша, да, наша плащ-палатка, которую можно носить, в которой можно спать. До войны формированием командовали два человека, командир и комиссар. В годы войны у нас появилось единачалие, то есть командовал только один человек, командир. Всем комиссарам дали нормальное обычное звание, как всех остальных военных.
0: После войны советские войска стали более специализированными. Появились ракетные силы, воздушно-десантные войска, армейские спецназ и силы ПВО. Процесс продолжается и сегодня. За последние годы в России родились космические силы, войска беспилотных систем и силы специальных операций. Умение меняться, адаптироваться и исправлять собственные ошибки – вот что во все времена отличало нашу армию. А значит, она по-прежнему остается одной из лучших в мире. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: За годы Великой Отечественной войны через ряды Красной армии прошло более 30 миллионов человек. Численность вооруженных сил постоянно менялась. От 5 миллионов человек к началу войны до пиковых 12 миллионов в мае 1945-го.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Российские операторы предупреждают абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета до 9 мая. Могут возникать сложности с безналичной оплатой и вызовом такси. Как в такой ситуации оставаться на связи, нам рассказал эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горилкин.
5: Технологически мы можем, к примеру, заблаговременно установить себе мессенджер какой-нибудь известный в России, чтобы он работал, который из белых списков. Да-да, белые списки очень скоро начнут работать в полную силу, и тогда вы останетесь на связи. В Москве ни каршеринг, ни такси не могут заменить метро, потому что в метро есть Wi-Fi, и он прекрасно работает. Что касается, к примеру, связи в офисе или дома, то есть у вас есть Wi-Fi, то все современные мобильные телефоны поддерживают технологию звонков по Wi-Fi, и вы можете оставаться на связи, используя Wi-Fi-сеть. Да, если у вас связана деятельность ваша с постоянными перемещениями, то желательно, пользуясь Wi-Fi, загрузить себе карту того или иного города. Далее, взять с собой наличные, потому что банковские карты у нас не будут работать в офлайновом режиме часто. Используется мобильная сеть для подключения к банку. Также стоит запомнить номер телефона для вызова такси. Ну, то есть у нас уже есть возможность звонить условно по Wi-Fi. Мы можем позвонить по номеру телефона заказа такси и заказать такси. Могут быть, конечно, свои нюансы, но в целом это какой-то экстренный способ связи с агрегатором услуг такси, чтобы можно было куда-то уехать, если вдруг вы это не запланировали.
3: Доходить до собеседников, правда, с задержкой должны и обычные СМС-сообщения. Эксперты также советуют попробовать отнестись к отключению мобильного интернета как к цифровому детоксу, отдыху от гаджетов.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Орден Святого Георгия 19 века выставят на аукцион за 6 миллионов рублей. Торги, приуроченные ко Дню Победы, сегодня проведут в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена? кто стал его полным.

0: кавалерам и какие льготы давала награда военнослужащим. Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
1: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
2: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
1: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армии Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальникам, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
3: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
1: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
2: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
4: Это много или мало?
2: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
1: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, почему союзники наметили подписание акта о капитуляции Германии на ночное время, как в Петербурге почтят память погибших на войне моряков, за что любят радиоавтомобилисты и дачники.
5: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
6: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 110 человек эвакуированы после задымления в шахте «Алардинская» в Кузбассе. Внутри остаются 16 человек, сообщили в МЧС. Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет. Вашингтон передал Тегерану меморандум о поэтапном открытии Армузского пролива и снятии блокады с иранских портов, сообщает Bloomberg. Ожидается, что Иран ответит на предложение через пакистанских посредников в течение двух дней. Ранее Дональд Трамп заявил о высокой вероятности заключения сделки по итогам прошедших между странами переговоров. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет. Так подсчитали в агентстве ТАСС. В 2016 году верхний лимит был равен примерно 21 тысячи рублей в месяц. В 2026 году он составил чуть более 83 тысяч рублей. Россияне рассказали о своих любимых военных фильмах. Согласно опросу ВЦИОМ, наиболее популярны картины «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Эксперты отмечают, что у старшего поколения набор любимых фильмов шире и больше связан с советской классикой. Молодые поколения чаще выбирают современные или визуально сильные картины. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: «Дай пять». 5 удивительных фактов о колесе.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6 тысяч лет назад. Их использовали как гончарные круги.
8: Факт второй.
10: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
8: Факт третий.
10: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
8: Факт четвертый.
10: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
8: Факт пятый.
10: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью – 1.5 метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности.
8: «Дай пять». 5 удивительных фактов о колесе.
5: «Радио Звезда».
8: Всемирная энциклопедия еды.
11: Гречка – один из краеугольных камней русской кухни. В народной памяти и сегодня живо. Гречневая каша – матушка наша. Что вполне объяснимо. Гречиха – растение неприхотливое, само справляется что с вредителями, что с сорняками. За много веков русская кухня научилась делать с гречкой, кажется, все что угодно. Пироги, пельмени, даже супы и десерты. Например, пуховая каша из протертой с яйцами гречки подавалась со сливочным соусом с корицей, ванилью и вареньем. Оставались в ходу и простые рецепты. В 1833 году Пушкин писал Наталье Гончаровой: «В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей». Несмотря на все преимущества, гречка остается русским кулинарным эндемиком. Ее заметили в Китае и Японии, а вот американцы и европейцы так и не поняли. Там эта крупа продается разве что в зоомагазинах и продуктовых лавках для иммигрантов. Местные жители утверждают, что сваренная без соли гречка горчит и отдает химии.
12: Всемирная энциклопедия еды.
13: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
14: То же, что и свитер, просто тоньше. Если есть одна черная, можно создать любой образ.
15: А как в ней смотрится Андрей Миронов в бриллиантовой руке?
13: Вот это вещь!
16: О происхождении этого универсального предмета гардероба можно судить по его названиям, а их немало. Среди самых интересных – привычная в Америке «turtleneck», буквально «шея черепахи». Старшее поколение помнит слово «бетловка». В Петербурге прижился «бадлон». А самое распространенное отсылает к профессии водолаза. И не случайно. Водолазка. В спортивном и деловом мире она появилась не сразу. История началась с профессиональной экипировки. В 19 веке набирало активность водолазное дело. Дайверам понадобилась облегающая одежда под гидрокостюм. Так появился подводный свитер, высокий ворот которого заворачивался несколько раз, защищая подбородок и шею от контакта с холодным скафандром. В начале следующего столетия водолазку надели авиаторы. Кабины самолетов были открытыми, и шею могло надуть. А легкий шарф прекрасен только в кадре и на обложке книг французского летчика Экзюпери. В суровые будни требовалось что-то более теплое, и водолазки оказались очень кстати. В модную часть гардероба их превратил Альберто Сантос-Дюмон. Летчик-испытатель, который впервые надел водолазку не под летную куртку, а под обычный пиджак. И это произвело фурор.
13: Вот это вещь!
16: После авиаторов удобный тонкий свитер надели автогонщики. Их примеру последовали игроки в конные поло. Откуда, кстати, британское название «полонек». А в Советском Союзе водолазки узнали как «банлон» или «бадлон». В продаже они появились под торговой маркой «банлон». А у нее своя история. Первая часть названия от имени промышленника Джозефа Банкрофта, открывшего в Америке ткацкую фабрику. А вторая часть – «лон» от слова «нейлон» – искусственного волокна, которое разработали на этом предприятии. В мире высокой моды водолазки появились с легкой руки Пьера Кардена. Такие свитера полюбили актрисы Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денёв. Стильно в них выглядели участники группы «Битлз», откуда, кстати, еще одно советское слово «битловка». В голубой водолазке запомнился Андрей Миронов в бриллиантовой руке, а в черной выступал на сцене Владимир Высоцкий. В 80-е тонкий свитер с высокой горловиной вошел в деловой стиль. Главную роль в этом сыграл французский модельер Ив Сен-Лоран, создавший идеальный образ бизнес-леди. Узкая черная юбка и черная водолазка из джерси. Последнюю нередко носил сам дизайнер, сочетая ее с костюмом. Так водолазка стала эталоном элегантности. А хороший вкус всегда в моде.
13: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
17: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
18: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
17: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
18: Это оно об голову Ньютона повредилось.
17: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
18: Не трогайте, умоляю, это святое.
19: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
20: Как раб на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за трехметровыми заборами с колючей проволокой. Гурзу, Ариан, Гагр, Савидова. И никакой хургады с Анталией. как отдыхали вожди Советского Союза. Рассказывает Александр Васькин.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Оперативники задержали жителя Ярославля. По данным ФСБ, мужчина по своей инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществлял сбор и передачу сведений в отношении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Задержанному по статье «Государственная измена» грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Планов по ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. При этом доступ к мобильному интернету в столице будет временно ограничен 9 мая. Также не будут работать белые списки сайтов и СМС. Это связано с обеспечением безопасности на время празднования Дня Победы. Ведомство заверило, что домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать штатно даже при ограничениях. Армия России опережает противника в зоне спецоперации по общей численности применяемых беспилотников. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
2: Каждое подразделение, соединение, воинская часть, объединение имеет уже штатные подразделения. Не обученный вчерашний стрелок, сапер, а штатное подразделение, которое задачи входит именно работа с беспилотниками системы. А там уже по задачам либо это уничтожение техники, либо это минирование местности, в том числе с помощью беспилотников, беспилотных систем доставляются как боеприпасы, так и продовольствие.
1: Ранее глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью парламентской газете отметил рост объемов изготовления беспилотников в 3 раза за один только прошлый год. Торговые сети сократили закупки отечественных овощей и отдают предпочтение молодой импортной продукции. Это происходит, несмотря на переполненные склады российских производителей, заявляют аграрии Новгородской и Владимирской областей. В отрасли считают, что это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры утверждают, что объемы закупок не уменьшались, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа, а в Министерстве промышленности и торговли добавили, доля российской продукции в сегменте картофеля и овощей борщевого набора сохраняет доминирующие позиции в торговых сетях. Сегодня жители Хабаровска торжественно встретили поезд Победы. Паровоз, под тягой которой шел состав, выпущен в 1945 году. Ретро-поезд состоит из вагонов для ветеранов и вагонов с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны. Завтра по праздничному маршруту поезд Победы пройдет во Владивостоке.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему Германия после войны подписала 2 акта о капитуляции. Какая акция впервые пройдет на Неве в День Победы? Как можно слушать радио по-новому? Ночью 7 мая 1945 года был подписан 1 акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло во французском Реймсе. Максим Петренко разобрался, что это за документ, как стороны потом заключили новый акт и какую роль в этом сыграл представитель советского командования.
3: После потери берлинского гарнизона, часть германского правительства, которая смогла убежать из осажденного города, обосновалась во Фленсбурге. Оттуда будут звучать предложения о капитуляции на западном направлении, но при этом о продолжении сопротивления на востоке. Реймс был ставкой верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. Именно туда 6 числа и прибыл представитель командования вермахта генерал Йодль. Он тянул время, ратовал за частичные сдачи группировок, но Эйзенхауэр ему пригрозил либо подписание, либо возобновление союзниками активных боевых действий. Йодль уступит, а подписание акта наметят на 2:30 ночи, уже 7 мая. Ждали представителя советского командования при штабе союзников генерал-майора Ивана Суслопарова, рассказывает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
4: Он был вызван Эйзенхауэром. Эйзенхауэр ему сообщил о том, что планируется подписание акта о всеобщей капитуляции немецких вооруженных сил, что Эйзенхауэр додавил немцев, чтобы эта капитуляция распространялась как на группировки на Западе, так и на Востоке. И, в общем, советской стороне нечего бояться, нужно подписать.
3: Суслопаров сразу направит запрос в Москву, затребует инструкций, но глубокой ночью они так и не поступят. Генерал-майор встал перед выбором – либо на свой страх и риск ставить подпись, либо вообще лишить наше государство упоминания в этом документе. В 2 часа 41 минуту Йодль акт подпишет, решится и Суслопаров, но сделает важную пометку, что данная бумага предварительная и существует возможность заключения более совершенного документа. «Почему так спешили союзники? Вопрос открытый», — говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Непонятно, чем Эйзенхауэр руководствовался, действительно ли это было его искреннее желание как можно быстрее завершить войну, и ему пришлось надавить на Йодля, либо же западные союзники просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы перетянуть на себя одеяло в деле принятия капитуляции немецких войск.
3: Из Москвы с опозданием придет ответ – документ не подписывать. Сталина не устраивало, во-первых, выбранное место – должна быть Германия, а не территория победителей. Во-вторых, он требовал повысить уровень лиц, которые будут визировать акт. Лондон и Вашингтон согласятся. От нашей страны акт о безоговорочной капитуляции подпишет маршал Жуков, от Британии главный маршал авиации Теддер, будет американский генерал Спац и французский де Латер де Тассиньи, со стороны немцев генерал-фельдмаршал Кейтель. Подписание завершится поздним вечером 8 мая в Карлхорсте, это предместье Берлина. В Москве наступит 9 мая. Что стало с Иваном Суслопаровым, рассказывает Никита Борисов.
8: Сталин не имел претензий к советскому представителю в ставке союзников, однако отмечается, что рост его карьерный немножечко так замедлился после войны, хотя из военной среды он не ушел.
3: Что касается фразы Кейтеля на подписании в адрес французов «А эти нас тоже победили», точных подтверждений, что она прозвучала, нет. Ее источник – мемуары де Голля. Историки склоняются к тому, что немец что-то пробурчал представителю Франции, но в контексте, получается, и Париж внес свой вклад в победу. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: В Петербурге в День Победы впервые состоится акция «Бессмертный флот». В ее рамках почтут память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной. О формате акции и о том, сколько маломерных судов в ней примут участие, рассказывает руководитель штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
9: Акция «Бессмертный флот», она уникальна для Петербурга и, на наш взгляд, в дальнейшем может стать примером для других регионов Российской Федерации. «Бессмертный флот» — мероприятие, которое связано с памятью о героях Великой Отечественной войны, которые были связаны с защитой нашей страны на морских рубежах. Нам важно вспоминать воинов, которые защищали Ленинград на Балтике. И таким образом мы и придумали данный формат. Мероприятие будет выполнено в едином стилевом решении. Все маломерные суда и яхты, которые выйдут в этот день, в День Победы, в акваторию Невы, а их будет более 30, будут оформлены в едином стиле с изображениями погибших кораблей, а также с военно-морской и патриотической символикой. Здесь выход уже в Большую Неву, в акваторию Невы, в районе Крестовского острова. И там как раз и планируется почтить память героев. Там планируется, что будут совершены все поминальные мероприятия, будут венки на воде. Вот такой парад символический, который пройдет маломерных судов одно за одним. Это будет и красиво, и по-настоящему достойно. В мероприятии примут участие не только опытные судоводители, но и ветераны специальной военной операции, а также дети с ограниченными возможностями.
7: Начнется акция ориентировочно в 14:00. Так как всех желающих маломерные суда не вместят, организаторы предлагают зрителям располагаться в районе Крестовского острова недалеко от Северной дороги.
6: Утро на радио «Звезда».
7: День рождения радио отмечают сегодня работники связи. История праздника связана с исторической датой. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов представил первое в мире устройство по приему и передаче радиосигнала. Мы поздравляем всех наших коллег с праздником. Анна Елисеева узнала, что нравится слушателям и почему.
10: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
11: Это голос Вадима Синявского, первого в нашей стране спортивного комментатора и первой звезды радиоэфира. Вплоть до появления телевидения в Советском Союзе радио было больше, чем просто газеты без бумаги и расстояний. Даже трансляция футбольного матча, благодаря мастерству комментатора, представлялась слушателям зрелищной спортивной баталии. А еще эфир мог превращаться в театр микрофона. Ставились радиоспектакли, выходили образовательные программы для детей, самая знаменитая «Радионяня», и, конечно, в эфире были новости и музыка. В конце 90-х с появлением коммерческих станций радиовещание стало более музыкальным. Но если песни звучат, как правило, фоном, то новости часто привлекают внимание, отмечает Анастасия Анушко, подкастер, медиа-аналитик, эксперт платформы «Вместе медиа».
12: Если вдруг возникают какие-то экстремальные ситуации или возникает интерес к какой-то теме, то всегда это рост интереса к новостям. Традиционно в будние дни пик радиослушания приходится на утро. В 10-е годы это было 9 утра, а в 20-е годы это 8:30. В это время обычно идет какой-то новостной поток, утреннее информационное шоу. То же самое происходит и вечером.
11: Согласно последним исследованиям, взрослую аудиторию интересуют передачи про историю, науку и путешествия. Лекции, интервью, аудиокниги – удобный формат, чтобы слушать в дороге во время занятий спортом или отдыха. А еще это комфортный способ восприятия информации для определенного типа людей. Радио часто включают аудиалы, то есть те, кто лучше усваивает не увиденное, а услышанное, комментирует психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
13: Ну, во-первых, они очень тонко реагируют на интонацию. Да, для них важно не только содержание слов, но и то, как слова были произнесены. Один и тот же текст, сказанный разным тоном, будет восприниматься ими совершенно по-разному. Второе, они лучше запоминают услышанное. Им проще пересказать лекцию, чем воспроизвести какую-то схему, которую они увидели. Эти люди обычно любят подкасты, аудиокниги, обсуждения.
11: Аудиоподкасты появились в начале 2000-х и уже в 10-е годы стали конкурировать с радиостанциями. Примерно в это же время аудиторию начали перетягивать стриминговые сервисы. Пользователи сами выбирают музыку и программы и могут получить к ним доступ в любое время, в любом месте. Был бы рядом смартфон с интернетом. И тем не менее, радио высоко держит планку. И вот почему, объясняет Анастасия Анушко.
12: Это непрерывный поток. Непрерывный поток делает не один человек какой-то, это делает целая команда, есть редакторская работа. Вы можете включить радио, и тогда, скорее всего, вы не пропустите какую-то важную новость. Стриму рознь, конечно, они бывают разные, но в них нужно разбираться, и на это тоже нужно тратить время. А в радио ты включил, и у тебя качественный контент есть сразу.
11: При этом радио перенимает опыт конкурентов и тоже создает онлайн-контент. Программы можно послушать не только в эфире, но и в подкастах, которые выкладываются на стриминговых платформах. И напоследок, с праздником, коллеги, и легких эфиров. С пожеланиями Анна Елисеева, Наталья Савина и весь коллектив «Радио Звезда».
7: Интересно, что именно Советский Союз первым начал вещание на иностранных языках. Московское радио, позднее «Голос России», услышали на Западе еще в 1929-м. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Украинские боевики атаковали служебный микроавтобус в Белгородской области. В результате атаки погибла женщина. Еще двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Задержан житель Ярославля. Он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об участниках специальной военной операции. Заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ФСБ. Задержанный заключен под стражу. Дональд Трамп приостановил операцию по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив по причине отказа Саудовской Аравии предоставить Вашингтону доступ к своим военным базам и воздушному пространству. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на чиновников. Эр-Рияд выступил против проекта «Свобода» и заявил, что не позволит американским военным использовать авиабазу принца Султана. Почти все население России празднует День Победы. Данные исследования приводит Министерство культуры. Большинство россиян отмечают 9 мая за просмотром парада или военных фильмов. Среди наиболее узнаваемых героев Великой Отечественной войны – Георгий Жуков, Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. Главной песней военных лет респонденты назвали «День Победы». В пятерку также вошли «Журавли», «Катюша», «Алеша» и «Вечный огонь». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Черкеска.
1: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
0: История с географией. Черкеска.
1: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод, именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
0: История с географией.
1: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже – капсюли, а также сухие щепки – разводить огонь.
0: Черкеска. История с географией. Радиозвезда. Словарь современного города.
2: Кофейня. Сюда ходят, чтобы поболтать и провести деловые переговоры. За столиком в дальнем углу обязательно кто-то обнимается, а в самой неприметной части заведения одинокий парень сосредоточенно что-то выстукивает на клавиатуре ноутбука. Работа. Но мы не в офисе, не в парке, не в клубе знакомств, не в комнате для переговоров. Мы в кофейне. Что будете заказывать? Эспрессо, латте, капучино, может быть, по-венски или все же турецкий. Существует великое множество рецептов приготовления кофе. Вкус зависит от сорта, обжарки, помола, температуры воды, формы чашки и так далее. Но пренебрегая всеми этими тонкостями, кофе мы обычно пьем дома. Причем не раф или ристретто, а самый обычный, растворимый из банки. А кофейня – это почти праздник, еще не ресторан, но все равно что-то модное, современное. Хотя, как современное? По легенде, кофе обнаружил некий пастух на территории нынешней Эфиопии. Оттуда зерна кофейного дерева распространились по всему Ближнему Востоку, но особую популярность этот напиток завоевал у жителей Аравийского полуострова. Именно там и открылись первые в мире кофейни. К началу XVI века такие заведения стали невероятно популярны. Сюда приходили не только насладиться безошибочно узнаваемым ароматом, но и пообщаться, поговорить о политике. Опасное дело. Особенно для тех, о ком говорят. Власть дрогнула перед обычным зернышком. Кофейни пытались запретить, но они не исчезли. Нет. Напротив, распространились далеко за пределы Ближнего Востока и, в конце концов, оккупировали Европу. Именно в кофейнях рождались новые невиданные доселе компании. В Лондоне в одном таком заведении появился один из крупнейших в мире страховых домов, а в Нью-Йорке – биржа. Сегодня кофейня – это свод четких правил и отточенные технологии. Вкус напитка – это уже не творчество бариста, а стандарт. И в каждой кофейной сети он свой. Маловато жизни? Возможно. Зато вы точно знаете, что заказываете.
0: главарь современного города.

0: на чердаке.
1: С особым интересом на своем чердаке я всегда копаюсь в научных исследованиях о вреде алкоголя. Случаются поразительные находки. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Случайно набрел на научную работу, в которой ученые исследовали влияние алкоголя на поджелудочную железу. Было, конечно, и так известно всегда, что алкоголь – одна из главных причин острого панкреатита, то есть воспаления поджелудочной железы. Но долгое время было не до конца понятно, как именно спирт запускает процесс, при котором железа начинает повреждать саму себя. А если не ясно «как», то мы имеем не причинно-следственную связь, а просто корреляцию. Для любого нормального ученого это прямо вызов. Итак, исследование показало, важную роль здесь может играть рецептор ТРПВ1, тот самый, который обычно реагирует на высокую температуру, примерно выше 42 градусов Цельсия, а также на кислоту и некоторые химические раздражители. Почему именно 42? Потому что это крайне допустимая температура для нашего тела. Тут уже надо бить тревогу во все колокола, если она случилась. Именно этот рецептор активирует капсаицин, то самое вещество, которое делает перец жгучим. В норме ТРПВ1 нужен организму как часть системы предупреждения об опасности. Он сообщает нервной системе, что ткани подвергаются воздействию чего-то потенциально вредного, например, сильного жара. Но под действием алкоголя ситуация меняется. Этанол резко снижает порог активации рецептора. Вместо 42 градусов он начинает включаться примерно при 34. То есть в присутствии алкоголя рецепторы начинают вести себя так, будто внутри организма возник перегрев сильный. Если же к этому добавляется капсаицин, например, из острой закуски или перцовой настойки, сигнал становится еще сильнее. Иммунитет прибегает разбираться и офигевает, что весь организм в огне. Дальше у него простая задача – зачистить все, что представляет угрозу. Это вы, если что. Иммунитет начинает применять тяжелое вооружение там, где оно совершенно не нужно, разрушая поджелудочную. Да и все остальное заодно.
0: Наука на чердаке.
1: Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели серию опытов на мышах, конечно. Животным вводили либо только спирт, либо продукты его метаболизма, либо их сочетание. По отдельности они не вызывали тяжелого панкреатита. А вот вместе приводили к выраженному острому воспалению поджелудочной железы. А потом те же опыты повторили на мышах, у которых рецептор ТРПВ1 был отключен. И тут ученые увидели, что повреждение тканей поджелудочной снизилось примерно на 98%. Ну, там не только игры алкоголя с рецепторами и битва с иммунитетом. После активации нервных окончаний нарушается клеточная регуляция кальция, а также запускается преждевременная активация трипсина. Это пищеварительный фермент, который в норме должен работать в кишечнике, а не внутри самой железы. В результате поджелудочная начинает буквально переваривать собственные ткани. В общем, так, друзья, алкоголь не только сам по себе вредит организму, он еще выключает естественную нашу защиту хитрым химическим способом, а в сочетании с очень острыми продуктами у алкоголя получается еще в два раза лучше, ну или хуже. Так что популярное праздничное сочетание «крепкий алкоголь и жгучая закуска» с точки зрения ученых-физиологов может быть довольно опасным. Это не просто гастрономический эксперимент, а потенциальный запуск тяжелого воспалительного процесса.
0: Наука на чердаке.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Возможное приобретение Германии ядерного оружия вызывает тревогу в Соединенных Штатах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своей статье, которую опубликовала медиагруппа «Россия сегодня», он отметил, что теоретическое приближение ФРГ к ядерному оружию станет несомненным для Москвы основанием применить все предусмотренные ядерной доктриной ответные меры. Он добавил, что Берлин может выбирать между крахом и диалогом, причем оба возможных окончания милитаризации Германии вполне устраивают нашу страну, заметил политик. Группировка Тульского спасательного центра МЧС завершила работу в Дагестане. Энергосбережение в регионе полностью восстановлено. Также нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Вместе с тем продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Спасатели, остающиеся в регионе, продолжают проводить необходимые аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь людям. В Дагестане и Чечне работают оценочные комиссии. В преддверии сезона отпусков в России активизировались злоумышленники, предлагающие гражданам купить с рук субсидированные авиабилеты. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Злоумышленники объясняют продажу изменившимися планами и уверяют, что могут переоформить билет на другого человека. Именно здесь кроется ключевой обман. Для субсидированных проездных такая процедура не предусмотрена. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные жертвы, после чего требуют внести предоплату или оплатить полную стоимость. Сразу после получения денег они перестают выходить на связь и удаляют переписку. При этом пострадавшие рискуют не только потерять деньги, но и столкнуться с использованием своих данных в других преступных схемах. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Огонь памяти в городе встречали активисты юнармии, движения первых, волонтеров Победы, жители и гости краевой столицы. Своими эмоциями от акции поделился с агентством ТАСС участник специальной военной операции, герой России Марк Белопухов.
2: Сожжение огня памяти для меня очень большая честь, что впервые в город именно такое приезжает, и этот огонек, он разойдется сейчас по всему нашему необъятному краю. Воспитали так, что один из самых важных праздников – День Победы в Великой Отечественной войне, потому что очень большим трудом нам это далось, очень серьезный был противник, очень много людей отдало свою жизнь за то, чтобы мы в дальнейшем жили, чтобы наша страна жила. Никто не сдался, шел до последнего, до конца. И когда началась специальная военная операция, тоже не остался в стороне, пошел.
1: Международную акцию «Огонь памяти» организовал Народный фронт. Священное пламя доставили из Александровского сада. Такие же частицы отправились в города-герои, города воинской славы еще в 14 стран мира.
0: Автонавигатор.
1: В вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в центре, на третьем кольце Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Водителям рекомендуется закладывать на маршрут дополнительное время, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Ленинского проспекта до Ясенева. Столько же займет путь по внешней стороне Садового кольца от Старой Басманной до Тверской улицы. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Тибет. Язык, культура, традиции. Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
3: Тибетский язык, такой сложной классификации мировых языков, относится к сино-тибетской языковой семье. Дальше подгруппа – это тибето-бирманские языки. То есть это язык слоговой. Раз он слоговой, то каждый слог значит какое-то понятие. И различить его очень трудно. Ну, всего там три фонемы или какие-то три элемента, которые дают вам этот слог. Поэтому в течение времени у слоговых языков складывается тональность. То есть каждый слог в таком-то тоне или в таком-то тоне может означать что-то другое. В тибетском языке есть такие тоны, их количество доходит до 6, но не во всех диалектах. Потому что тибетский язык – это такое объединяющее понятие для очень многих диалектов. Мы называем их диалектами, хотя, может быть, если бы другая была политическая обстановка, ситуация, то мы называли бы их отдельными языками, потому что представители одного диалекта часто не понимают представителей другого диалекта. В частности, на севере Тибета существует диалект жителей Амдо. Это очень архаичный диалект, он не имеет тонов, и южные тибетцы часто их не понимают. Вот я помню, у меня был такой студент, тибетец из Амдо, он поехал в Лхасу, и там я встретилась с ним, и он почти рыдал и говорил, что эти лхасцы меня не понимают и считают, что я недоделанный тибетец, и так далее, и так далее. Действительно, диалект совсем другой. Есть диалект восточного Тибета, это кхамский диалект, есть западные диалекты, ну и самый главный диалект, который стал основой литературного языка, это диалект центрального Тибета, районов Уй и Цан. Вот вы посмотрите, как произносят на разных диалектах одно слово. Есть такой знаменитый монастырь Сакья. Его произносят как Сакья, как Саджа, как Сарча и так далее. И в одной долине гор произносят так, а в следующей долине произносят совсем иначе. И так как проникнуть из одной долины в другую долину очень сложно из-за высоты гор, то эти диалекты, они устойчивые очень. Но возник, конечно, общий литературный язык, и возникновение его относится к VII веку, когда была создана письменность. Письменность зафиксировала многие вещи. Как раз вот когда в Тибете возникла империя, возникла необходимость в каких-то административных записях, военных записях. Самое главное, в Тибет проник буддизм, и нужно было переводить кучу буддийских трактатов и так далее, то вот в Тибете возникла письменность. Письменность, она возникла на основе такого индийского письма. Сейчас ученые склоняются, что это было письмо Брахми. Вполне возможно, что так и есть, то, что индийские письменности очень разнообразны, и их набор очень велик. Возник вот этот классический тибетский язык на основе письменности. И удивительно, что он не был реформирован, так как, например, кириллическая письменность или русский литературный язык. Но он был реформирован самой жизнью. Конечно, постепенно язык менялся. Например, он был очень сильно изменен во время распространения буддизма. Он был наполнен буддийскими терминами, новыми словами. Вы представьте, в горах жили люди в очень

0: очень тяжелых условиях, очень холодно, пищи не хватает и так далее, и так далее. И тут к ним приходит такая глубокая философия, разработанная индийскими мудрецами, которые, между прочим, жили в тепле и хорошем климате. И все это было перенесено на тибетский язык, появилось очень много новых понятий, и язык это, конечно, отразил. Ну и вторая, конечно, такая ползучая реформа произошла уже в 20 веке, когда тоже жизнь изменилась, и появились разные технические термины, социальные термины и так далее, да и язык изменился. Но официальной реформы не было. Конечно, если сейчас современный тибетец берет текст старый, он там ничего не понимает. Но он не понимает не потому, что он не знает этих слов, он не понимает, потому что там очень много буддизма. А так он бы мог и прочитать. Я думаю, что эпические какие-то записи он читает.
1: Тибет. Язык, культура, традиции.
2: Область знаний.
0: Если мы говорим вообще о культуре тибетцев, то, конечно, ее формирует в огромной степени это буддизм. Тибетский буддизм – это такие, знаете, древнеиндийские буддийские воззрения плюс народные верования, потому что в тибетском буддизме очень сильный большой слой народных верований отражен. Вот возьмем литературу. Что такое тибетская литература? Конечно, первоначально это были переводы буддийских текстов. Тибетцы очень интенсивно, активно переводили буддийские тексты в основном с санскрита, но также и с китайского языка тоже, на раннем этапе, во всяком случае, в большом количестве. Потом они через какое-то несколько веков, каждый какой-нибудь великий учитель решал, что нет, там переведено все неправильно, надо заново перевести, и это будет правильный перевод слов Будды. Поэтому переводов в Тибете очень много. Но они писали и сами. Они писали очень много дидактической поэзии. Я думаю, что из написанной массы книг, там, не знаю, половина или больше, это дидактические стихи. Каждый более или менее образованный тибетец, лама, считал вообще необходимым, чтобы он написал какую-нибудь поэму дидактическую. Это как-то было ему приятно. Вот эти все переводы тибетские постепенно сложились в два таких больших собрания, очень известные в мире. Это собрание Кагьюр, или, как в России часто произносили в монгольском произношении, Ганджур. И Тагьюр – это Данджур, это слова Будды и слова великих учителей буддизма. Это уже такой знаменательный, значительный и большая гордость тибетцев. Кроме этого, существовала, конечно, и другая литература, более народная, хотя с большим очень влиянием буддизма. Повести такие, знаете, волшебные, с разными приключениями, наполненные, в конце концов, тоже буддийскими идеями, но такие авантюрные и так далее. Был у тибетцев и театр, был народный театр, даже были такие труппы народных актеров, которые бродили из селения в селение, и там представления осуществляли. В основном это были спектакли, набор очень известных сюжетов, которые они играли. Но другой вид театрального, можно сказать, искусства, это была религиозная мистерия цам в масках. Может быть, кто как-то интересовался Тибетом, наверное, видел такие огромные маски божеств. Часто они очень страшные. Это гневные божества, которые борются с врагами буддизма. Они представляют в полутанцах, в полупредставлении такую мистерию с каким-то религиозным сюжетом, и вся эта мистерия направлена на то, чтобы подавить злых духов, врагов, чертей, которые хотят навредить буддизму. В каждом виде искусства у тибетцев вообще есть составляющая народная, есть составляющая церковная, религиозная, также в музыке. Конечно, у тибетцев очень развита песенная сфера. Они поют и в разных местах разные песни и разные формы пения. Есть очень протяжные песни, есть похожие на такой индийский мотивы, но есть и церковная музыка, у них был целый набор вообще музыкальных инструментов, которые они использовали в различных религиозных ритуалах. Там были и барабаны огромные, и трубы, знаете, самые большие трубы, которые назывались гандлины, они были, ну, метров, наверное, 7, и вот их устанавливали там, и, значит, они издавали такой страшный рык, который тоже должен был отпугнуть всех врагов. Это то, что касается, так, в общих словах, положения в искусстве, что ли, литературе.
1: Область знаний.
2: Реклама.
3: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Тибет. Язык, культура, традиции. Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
0: Если вернуться к рассказу о традициях Тибета, то, конечно, там есть вещи, которые поражают европейского человека. В частности, например, это все, что связано с семьей и браком, и все, что связано с похоронами. Семья и брак в Тибете очень разнообразный институт. Там есть и моногамные браки, и в древности были моногамные браки. Там есть и полигамные браки, но там есть и полиандрические браки. Это то, когда одна жена берет несколько мужей. И в разные модификации, когда там, не знаю, падчерица выходит замуж за отчима или так далее, и так далее, и так далее. Но понятно, что полигамные браки, когда муж брал несколько жен, он характерен для богатых семей, потому что ты должен содержать этих жен, ты должен содержать еще и их детей, своих детей, и так далее, и так далее. Это вообще, по-видимому, такое позднее явление для Тибета. Оно показывает престиж человека, что он богат, что он такой какой-то аристократ, что он все может, вот у него там сколько-то жен. Полиандрический брак, с одной стороны, он, конечно, обусловлен экономическими причинами, потому что, ну, одну жену-то взять трем братьям дешевле, чем каждому брать по жене. Тем более, что каждый брат обычно занимается чем-то, какой-то хозяйственной деятельностью. Один ушел там с караваном торговым, другой трудится в поле, третий ушел со стадом на какие-то высокогорные луга и так далее, а четвертый остался с женой. Потом они все поменялись, и все дружно и хорошо живут. Дети считаются детьми старшего брата. Ну, это дети этого клана, этой семьи. Похоже, что это, в общем, отголоски каких-то браков групповых древности. Такой брак существует и сейчас очень часто. Ну и не только братья берут жену. Иногда это не братья, они не связаны кровными узами. Это два друга, например. Или, может быть, жена вышла замуж за молодого человека, а потом, а на самом деле ей нравился сосед. Она говорит, ну давай возьмем соседа. Ну, хороший же парень, ну что, трудолюбивый. Муж говорит, да действительно. Вот и так складываются эти семьи. Ну, конечно, сейчас в основном брак моногамный, тем более, что уже новое время диктует новые правила. И в такой, архаичные черты уже отмирают в этой области. Но что можно сказать? Самое такое страшное в описаниях всех путешественников о Тибете, касающиеся обычая, это все-таки похороны. Похороны тоже были совершенно, захоронения разные. И зависело это и от социальной принадлежности человека умершего, и от области, где это происходило. Тибет – это во многом очень каменистая страна. И на самом деле копать могилы очень трудно. Поэтому захоронение в землю практиковалось, но не очень часто. Чаще всего бедные люди выбрасывали в реки или озера, просто оставляли. Это, между прочим, частично это очень сухой климат, поэтому там не было опасности каких-то возникновения заразных болезней, и поэтому оставляли просто. Конечно, аристократы, они удостаивались сожжения. А монахи высокого ранга сейчас существуют. Они были мумифицированы, бальзамированы. Есть такой способ, наверное, вы слышали, может быть, в Бурятии сейчас существует лама и тагилов, такое очень знаменитое явление. Вот такие тоже были мумии или полуживые, полумумифицированные существа, которые оставались. Это были великие, конечно, ламы и монахи.
6: Тибет. Язык, культура, традиции.
1: Область знаний.
0: Кроме этого, так как в Тибете сухо, во-первых, во-вторых, копать землю трудно, скалы, то трупы выносили на специальное место, и их съедали птицы большие. Это считалось уход в небо. Ну и звери тоже растаскивали. Это всегда вообще потрясало людей, хотя понятно, что это для того образа жизни и той природы, и того климата, это вполне такое обычное явление. Вот это что касается каких-то обычаев, таких, которые всегда европейского слушателя или читателя очень задевают. Но вот в Тибете было, во всяком случае, да и сейчас есть одна сфера деятельности, которая привлекает очень большое внимание всех. Это тибетская медицина. Тибетская медицина, она сложилась очень давно. И в ней есть много элементов. И элементы китайской медицины, элементы индийской медицины, которая основана на теории аюрведы, такой теории о здоровье человека, о жизни человека, о его витальности. Но и, собственно, тибетские представления, а особенно сильный компонент в этой медицинской сфере – это лекарства. Это лекарственные растения, минералы и разные элементы еще чего-нибудь там они используют в медицине. Тибетская медицина, она предполагает, что человек – это комплекс. Ну, я не буду, конечно, сейчас очень подробно рассказывать, потому что я и сама не сильна в этом, но комплекс всех каких-то витальных сил, и человека нельзя рассматривать, например, у него больны почки, надо лечить почки, а надо лечить человека, считают тибетцы. Они очень большие мастера в диагностике, диагностике по пульсу, диагностики по радужной оболочке глаз, по моче, по запаху, по всем каким-то проявлениям жизненным человека. Они занимаются терапевтической в основном деятельностью. Конечно, если надо, там у вас, не знаю, отгрыз кабан ногу, наверное, они ее как-то расчленят и выбросят. Но в основном они занимаются лекарственным терапевтическим лечением человека. И в этом достигают больших, казалось бы, неясных для европейской медицины высот. И сейчас в Тибете они занимаются тем, что они пытаются сопрячь приемы тибетской медицины и приемы современной европейской медицины.
6: Рассказывала доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
1: Область знаний.
2: Премьера на радио «Звезда».
7: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол.
2: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Группировка Тульского спасательного центра МЧС завершила работу в Дагестане. Энергосбережение в регионе полностью восстановлено. Также нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Вместе с тем продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Спасатели, остающиеся в регионе, продолжают проводить необходимые аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь людям. В Дагестане и Чечне работают оценочные комиссии. Планов по ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. При этом доступ к мобильному интернету в столице будет временно ограничен 9 мая. Также не будут работать белые списки сайтов и СМС. Это связано с обеспечением безопасности на время празднования Дня Победы. Ведомство заверило, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать штатно даже при ограничениях. Россия презентовала свой павильон на 61-й Венецианской биеннале. Крупнейший мировой смотр в области современного искусства проигнорировал угрозы политиков и пошел на потерю внушительного гранта Еврокомиссии, выступив против культуры отмены. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
2: Люди могут придерживаться самых разных взглядов, но культура не должна от этого страдать. Мы показываем программу, которая как раз представляет богатство мировой культуры. Она представляет тот многополярный мир с его разнообразием необычайным культурным, который сегодня существует. И это некое такое послание гуманистическое.
1: На российской площадке в рамках предпоказа представили международный проект «Дерево укоренено в небе». Он представляет собой сложную звуковую форму со смешением жанров и техник, которые наполнены глубоким философским смыслом. В преддверии сезона отпусков в России активизировались злоумышленники, предлагающие гражданам купить с рук субсидированные авиабилеты. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Злоумышленники объясняют продажу изменившимися планами и уверяют, что могут переоформить билет на другого человека. Именно здесь и кроется ключевой обман. Для субсидированных проездных такая процедура не предусмотрена. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные жертвы, после чего требуют внести предоплату или отправить полную стоимость. Сразу после получения денег они перестают выходить на связь и удаляют переписку. При этом пострадавшие рискуют не только потерять деньги, но и столкнуться с использованием своих персональных данных. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда. Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Какао в культуре майя. Рассказывает доктор исторических наук, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова.
4: Область знаний.
6: Тема какао, она такая сложная, возникла она у нас на самом деле случайно. Вот вроде как все говорят, да, какао, все знают, что там у майя монета были бобы какао. Все про это повторяют, вроде как всем все известно. И тут вот нам наши объединенные кондитеры, любимый Красный Октябрь, значит, попросил, ну, мы музей делали, они попросили книгу написать. Ну, мы думаем, странно как, ну, достали. И вот тут-то и открылось. Вообще, при том, что как бы без какао никуда, нет ни одного мифа о происхождении какао. Это нас зацепило, потому что, на самом деле, мы полагали, что мы знаем все. Когда окунулись в эту тему, на самом деле, это просто, ну, вот оказалось, что-то нечто невероятное вот вылезло из этого всего какао. И, ну, как культура майя вообще без какао, которая везде, и вообще все культуры Мезоамерики без какао ничто. На самом деле, это любопытно. Вот начиная с самого того, что откуда появилось какао в этом регионе, тоже существует масса историй. Вот, и мы пришли к выводу, что на самом деле дикое какао пришло из Южной Америки. Тихоокеанское побережье, где возникают первые культуры, на самом деле они же вот все возникают вдоль вулканов. Вулканов, которые выбрасывают вот это свое полезное все, что из него выбрасывается, это является потрясающими такими почвами, где выращивается лучшее какао. Но туда оно пришло в виде бормотушки. То есть дикари из Южной Америки, которых мезоамериканцы представляли в качестве пьяных обезьян, сохранились изображения, это не то, что наши фантазии, значит, появляется вот некий персонаж пьяненький, значит, с сосудом с длинным узким горлышком, и вот в этих сосудах хранились как раз, они носили бормотушку из какао, то есть не какао еще напиток, а именно что вот его заставляли бродить. Вот это вот была вот такая бормотушка. Потом уже именно в Мезоамерике, как раз вот мозги-то у них все-таки работали лучше, чем там в Бразилии, и они изобрели способ обработки какао, то есть его высушивание, долгий процесс ферментирования, высушивания, там все как надо. Тогда уже готовился какао, собственно говоря, вот тот, каким мы его видим, коричневый, ароматный, на, там, или напиток, или шоколадки такие, вот блоки из этого, из какао. И вот это вот все появляется именно там. И там начинают выращивать это какао, и оно становится на вес золота буквально. Вот достаточно сказать, что это настолько хорошие земли, что Сервантес, когда, значит, началась конкиста, он решил тоже поиметь что-нибудь полезное с этого дела, и он написал прошение, значит, королю, чтобы ему, его направили губернатором именно вот в эту область в Оахаке, где какао растет, сытную. Но там было много умных, поэтому ему ничего не дали, и уже Сервантесу ничего не оставалось делать, как сесть написать, значит, Дон Кихота. Вот, это действительно вот был такой лакомый кусочек. Вдоль вулкана, значит, росшие плантации какао, действительно, это было вот настоящее золото, там я даже не знаю, с чем его сравнить, которое существовало во всей Мезоамерике и распространилось, где-то выращивали, где-то нет, потому что какао все-таки достаточно капризное такое растение. К сожалению, его вытеснил кофе, потому что ему нужны те же условия, как и какао. Вот. Но, тем не менее, значит, появляется этот какао, и на самом деле первые фигурки, вот когда мы видим вот этих вот прапредков, это вот такие старушка, почему-то, не знаю, почему старушка, они там хорошая такая крепкая женщина, но вся-вся-вся в початках какао, как будто у нее груди вот растут со всех сторон. Но это вот в греческих есть такие версии. Это мать, та самая мать-покровительница. И у них даже продолжает существовать это понятие, вот эта старуха, она же мать-кормилица, которая вот вне пространства и времени. И вот это вот, собственно, какао, дерево какао, это было мать-кормилица вне пространства и времени. А у какао есть одна такая особенность, много особенностей, но одна из них, скажем, что оно плодоносит круглогодично, что плоды растут откуда хочешь, хочешь из ствола, хочешь с веток, то есть его можно собирать, как только тебе надо. Сделали просто два сбора урожая, ну, чтобы хоть какой-то порядок был и было какое-то количество для обработки. Поэтому оно уже было обречено символизировать жизнь.
5: Какао в культуре майя.
4: Область знаний.
6: В самых ранних культурах, даже у альмеков тех появляется там в 2-м тысячелетии до нашей эры, уж следы какао в сосудах, то есть как ритуальное питье. И смотришь изображение, вот везде, везде, везде все в какао. Приносят изображение, там, скажем, отправления посланников или жертвоприношения, как принято называть. Это тоже обязательно сопровождается присутствием какао. Связь крови с какао, она начинает постепенно проступать вот из всего. Когда мы стали анализировать роль какао в культуре, то, в общем, конечно, стало понятно, что это вот что-то, нечто основополагающее. Да, все знают, что какао – это была монета. Какие-то расценки существовали, причем в колониальные времена приводят примеры расценок купить там падшую женщину, еще что-то. То есть вот все расписано, кто что сколько стоит. При этом какао, значит, еще есть простой совсем, а есть какао элитный. Хорошая вкусная шоколадка, там должно быть не менее 20% элитного какао. Иначе оно, там много танина, то есть вяжет и такое, и совсем не то. Про это все знают. Причем даже были жулики у них в их времена, когда они подделывали эти бобы какао, то есть сделали их из керамики, из глины, обертывали шелухой и вот подсовывали. А, значит, на рынке уже ушлые, они пробовали на зуб. В общем, да, или скребли пальцем и, значит, видели, что да, это подделка. Человек всегда остается человеком. И мы видим в рукописях, скажем, центрально-мексиканских прежде всего, собственно, эти мешки с какао, которые рисуются, им платили дань. Это экономическая составляющая не вызывает вообще никакого сомнения. Духовная уж как бы составляющая, она гораздо более завуалирована. Потому что получается, что человек, он создан из кукурузы и какао. Кровь – это какао. И вот когда осуществляется жертвоприношение, то обязательно присутствует какао как символ вот этой самой крови. И даже слово, которое обозначает какао, оно перекликается, как вот горячая вода. Вот есть вот такие вот переклички, которые несут вот этот вот очень важный смысл во всем этом. Плантации какао были повсюду. Когда мы начали работать, объехали плантации какао, где, значит, вот его продолжают выращивать час, там много проблем. Там вот в одной плантации вдруг мы видим, например, вывернуло какао, элитное какао, и у него корни вот такие вот кривые, которые действительно напоминают изображение крокодила вот на древних росписях, и стало понятно, корень какао, он тоже отождествлялся вот с этой жизнью, которая питается соками из земли. Крокодилы, которые рисовали во многих культурах, которые морда утыкается в землю, а хвост – плоды. Это символ вот этой реинкарнации возрождаемой жизни. И растет оно из пещеры, потому что считается, что дерево какао – это то самое, на котором вот эти плоды – это головы людей. Долгое время, ну, Бапоба Львух – это поздний источник такой, считалось, что из маиса растут вот эти головы. На самом деле, значит, классический период – это как раз были деревья какао. Причем любопытно, рисуют дерево, рисуют эти головы, и вот одна голова созрелая, глазки открыты, все нормально. Вот другая голова, глазки еще закрыты, такой полудохленький, вот, видимо, не дозрела еще душа для того, чтобы выйти и появиться на свет. И вот это вот, значит, присутствует везде в качестве такого почти обязательного орнамента. Вот во всех местах, где были человеческие жертвоприношения, например, даже на Юкатане, где в Чичен-Ице, где вот эта игра в мяч, она же тоже символизировала вот тоже борьбу между уходом в этот мир, в тот мир. И вот там обязательно везде присутствует дерево какао и точно так же колонны, которые изображают из себя человека уже, получеловека, который вырастает точно так же из земли, как вот дерево какао, и там, где ноги, это, значит, растут плоды. Вот эти вот все вещи, они казались странными, потому что происхождение какао, если мы берем Южную Америку, там оно есть. И там, как правило, там какое-нибудь жадное животное, которое находит дерево какао, его объедает, объедает, объедает, никому ничего не говорит, другие видят, что он нашел и чем-то питается, его выслеживают, подсовывают ему там какую-то травку, значит, его тошнит. Вот, и они обнаруживают, вот он нашел это какао, идут, и вот пытаются это дерево отнять, а дерево растет и, значит, исчезает. Вот там есть такой миф. А в нашем регионе, вот в Мезоамерике, этого нет. Есть единственный странный такой момент, когда упоминается вот в «Попа Львух» этот вот эпос Киче, когда предыдущая неудачная пара близнецов, они же обезьяны, они не становятся людьми, и вот они жадные, плохие, и занимаются только тем, что там играют музыкальных инструментах, а толку от них никакого. И вот они, в конце концов, значит, тоже на этом дереве, которое вот есть еда, но вырастает, и они уже не могут спуститься на землю. А те, которые вот нормальные близнецы, они уже становятся людьми, и они становятся вот создателями, собственно, культуры и цивилизации.
4: Область знаний. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Какао в культуре майя. Рассказывает доктор исторических наук, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова.
4: Область знаний.
6: Все было понятно, да, это какао, это кровь. Они его пили, они его готовили там с горячей водой, добавляли туда какие-то, ну, иногда перец, мед добавляли, потому что сахара же у них не было. Они делали сухие блоки из какао для того, чтобы, когда шли в поход, чтобы ими кормиться, потому что у них же тягловых животных не было в Мезоамерике, а есть надо, большой обоз не потащишь. Поэтому вот это была очень важная, сытная такая вещь, которую они носили с собой. Но пили они, скажем, на обрядах, вот на каких-то мероприятиях важных, не вот так, как мы его пьем, а они взбивали пену. Мы обнаружили вдруг, значит, в археологические чайнички. Такой чайничек, вот классический, с носиком, непонятно зачем. В каких-то из них найдены были следы какао. То есть было понятно, что это для этого. И стали думать, потому что на самом деле получается, что они взбивали какао, пену, и пили пену. Потому что когда говорят про того же Моктесуму, что он за один вечер, праздник, выпивал 50 чашек какао, там лопнуть можно было бы, если бы это был действительно вот полноценный напиток. А пену, ну что, жалко, что ли? Есть две версии. Вот, то ли они влили из этих чайничков сосуд, который стоял снизу, и вытекая, он взбивал пену вот в том сосуде, значит, нижнем. И тогда пили эту пену. То ли они дули в этот носик, и, значит, оно там булькалось и взбивалось само по себе. Поэтому все экспериментировали, все что-то пытались сделать, но на изображениях классического периода, то есть до X века, такого, конечно, что дует в носик, нету. А вот то, что льют из одного сосуда в другой, есть. Это, значит, один сосуд, где приносит носят в жертву человека, там, отрубанием головы, ужас ужасный, и все это, причем, с астрономией связано. Рядом, значит, сидит мерзкий старичок такой весь, и себя вокруг 8 барышень молодого возраста, значит, крутятся. И вот одна из них как раз сбивает вот эту самую пену для старичка. Обязательно появляется вот какао, вот эта пена, и рядом еще тамалис. Такая еда из маиса, ну, как пирожок ее вот сбивают, да. И, собственно, тамаль и какао, и вот это вот то, что мы обнаружили уже в современности, когда в одной из церквей Гватемалы индейцы сами принесли для причастия в католическую церковь маис и какао. И они сначала в полном молчании ели маис, пили какао, а потом уже все пошло остальное. Но самое интересное, на самом деле неожиданное было, это то, что мы обнаружили, что какао, помимо прочего, это вообще у них основа знаний. Потому что есть такие плоды какао, которым ровно 20 зерен. А у майя была 20-ричная система счета. Вот это 20-ричная, ну, как у французов они тоже так же ее. И вот эта 20-ричная система счета, она, в общем, тоже было непонятно, с чего она появилась, почему и как. Известно было, правители носили с собой всегда сумочки такие на пояс, подвешивали, и в них были, значит, вот эти вот бобы какао. Ну, для того, чтобы на них что-то покупать, да еще правителю как-то оно не выглядело убедительно. А на самом деле, если взять 40 зерен какао, там 30, можно считать до миллионов, на самом деле, вот по их системе счета, которая, ну, не такая сложная. Значит, они носили там бобы какао именно для счета, то есть как богатые, грамотные люди, которые считают свои деньги. И вот эти вот 20 бобов в особых сортах какао, они, собственно, и давали понятие 20 и 0 одновременно, потому что у майя в древние времена 0 – это была не пустота, это была завершенная целостность. А вот потом уже там с осмыслением он там стал приобретать вот этот порядок того, что это как бы ничего. И вот эта осмысленная целостность – это как раз закрытый плод какао, в котором 20 зерен. Исходя из этого, уже выстраивалась вот эта удивительная система счета, потому что если какао кладешь зерно вертикально или горизонтально, оно тебе давало вот эти вот позиции, которые можно было уже пересчитывать. В более поздние времена описывали, что это камешки они клали, но на самом деле изначально-то мы знаем, что, конечно, было вот это какао.
5: Какао в культуре майя.
4: Область знаний.
6: во-первых, философское понимание, то есть переход от понимания целостности до пустоты, это тоже, в общем, такая вещь великая, хотя текстов философских у нас нет, но это же, в общем, оно существовало. До вот этой совершенно невероятной математики, которая вся строилась по этому принципу, это тоже вот совершенно невероятно. Понимание того, что это, ну, плоть от плоти, кровь от крови, в общем, и есть человек. Майя – это маис и какао. Например, с кровью связаны мифы, которые вроде как и не имеют особого отношения. Мы знаем, вот в пещеру, например, такие страшненькие немножко мифы. Значит, вот оленя ранил охотник, олень идет, капли крови капают, значит, охотник идет за оленем. Олень заходит в пещеру, туда же заходит охотник, и вот там он обнаруживает дерево, на котором висит какао, на котором там много-много воды, еды. То есть он там в полном восхищении, значит, находится 3 дня в этой пещере, и потом вот его выпускают уже, значит, боги или даже подарок дают. Он возвращается в свою деревню, вот с этим какао самым, а в деревне все от него шарахаются. Дети родные не узнают, ну, я подозреваю, он и детей не должен был узнавать, потому что, согласно рассказам, он пропал 10 лет назад. Поэтому, да, это вот выпадание в другое время, это общение с предками, которые дарят ему какао, как вот эту вот пищу и как еду. Таких мифов вообще много разного типа, и не случайно, что всегда идет этот олень, там, вот он роняет кровь, и одновременно тоже запреты на охоту на оленя. Это вот в этом были, потому что всегда олень – существо, оно подозрительное. Это их предок такой важный, очень тоже был на определенном периоде. И он являлся носителем и дарителем всего самого лучшего. Уж не говоря о том, что у оленя был еще вот этот камень безуар, который в желудке формируется. Это волшебный камень. Вот эти вот волшебные камни, они тоже высоко ценились. И вот не дай бог было убить оленя, отнять у него, взять этот камень, когда не разрешено было, тогда вот все ужасы ужасные, все падали на голову этого несчастного, значит, охотника, неудачника. А вот тот охотник, который через 10 лет, он все равно быстро умер. То есть вот как-то ему не обошлось. Ему только дали вот какао принести, людям подарить, тогда он уже мог умереть. Он был уже на том свете практически. Какие-то такие истории с какао, они постоянно... А испанцы, когда приехали, они стали заменять какао, во-первых, вино для причастия. Потому что кораблей туда не приходило, пить что-то надо такое, поэтому стали пить какао в качестве причастия. И, в принципе, когда вот... Ну, это парагвайская, правда, уже история то же самое была, когда иезуитов изгнали вот из их городов, которые они создали. И вот иезуиты единственное, что уносили с собой тоже только вот эти брикеты из какао для того, чтобы как-то кормиться. Сейчас вот мало осталось какао. Его заменили, вот вытеснили этим кофе. Сейчас кто-то пытается восстановить, а элитные сорта ушли. В основном идет вот этот сорт такой смешанный. Он очень устойчивый, плодоносный. Носит, ну, невкусный, не настоящий. Вот. Но еще можно найти настоящий какао.
5: Рассказывала доктор исторических наук, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Галина Ершова.
4: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Премьера на «Радио Звезда».
7: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
8: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
10: Реклама.
11: Коллеги, спасибо за фидбэк.
12: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
13: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период 5-6 мая, заявили в нашем Министерстве иностранных дел. Объявление им некоего перемирия продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. И добавили, что Киев может быть подвергнут ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. МИД России порекомендовал крайне внимательно отнестись к предупреждению о последствиях для украинской столицы при нарушении этого перемирия. ВСУ третий день активно атакуют Энергодар, нанося удары по городской инфраструктуре, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, удары наносятся в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. 5 мая было зафиксировано более 20 взрывов, сгорело 5 машин. Несколько прилетов украинских беспилотников зафиксировали по зданию администрации города. Никто из сотрудников не пострадал. Напомню, Энергодар с 30 апреля по 3 мая полностью потерял энергоснабжение. Критически важная инфраструктура запитывалась от резервных дизель-генераторов. 5 мая энергоснабжение полностью восстановили. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ стартует уже в текущем году. Подробностями поделился ректор учебного заведения Виктор Садовничий в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать, и поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании. Думаю, что ближе в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
1: Факультет искусственного интеллекта входит в единую экосистему МГУ, которую составляют Институт искусственного интеллекта и исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. Создание факультета позволило объединить образование, исследование и практическое применение технологий в России. Торговые сети сократили закупки отечественных овощей и отдают предпочтение молодой импортной продукции. Это происходит, несмотря на переполненные склады российских производителей, заявляют аграрии Новгородской и Владимирской областей. В отрасли считают, что это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры утверждают, что объемы закупок не уменьшились, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа, а в Министерстве промышленности и торговли добавили, доля российской продукции в сегменте картофеля и овощей борщевого набора сохраняет доминирующие позиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
4: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
3: Яблоко какое-то засохшее, 17 век и мятое.
5: Это оно об голову Ньютона повредилось.
3: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
4: Не трогайте, умоляю, это святое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Как раб на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за трехметровыми заборами с колючей проволокой. Гурзуф, Ариан, Гагра, Савидова. И никакой хургады с Анталией. Как отдыхали вожди Советского Союза, рассказывает Александр Васькин.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122 730 00 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроэнергия.

0: циркуляции в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Сбрасывали викинги.
3: Шлемы с рогами
4: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Фернан Магеллан – легендарный мореплаватель.
7: Да, первый в истории человек, кто совершил кругосветное путешествие.
5: А вот и нет.
8: Со школьной скамьи для нас Магеллан действительно ассоциируется с первой кругосветкой. Что и заслужено, ведь именно он ее полностью организовал. Точнее, убедил испанского короля выделить средства. Но сам Магеллан экспедицию не завершил. Он погиб по пути, на Филиппинах, в схватке с местными жителями. В итоге первым, кто обогнул земной шар, считается капитан уцелевшего судна той экспедиции Хуан Себастьян Элькано.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Интересно, что задумывалось то плавание не как кругосветное. Магеллан вообще-то планировал отыскать западный путь в край пряностей, на Малукские острова. Все шло невероятно тяжело. Плыли во многом на удачу, что нервировало команду. Очень затянулись поиски пролива, соединявшего Атлантику с Тихим океаном. Болезни, бунты и, наконец, бегство ключевого корабля с запасами провизии назад в Испанию.
7: Да, нелегка доля первооткрывателей.
8: Элькано завершил плавание через 3 года. Кстати, он смог закупить пряностей и привез их домой столько, что получилось с лихвой окупить все затраты на экспедицию.
5: А вот и да.
9: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
10: «Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я княжна».
9: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была, ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой, снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Сегодня в программе «Область знаний». Физик Александр Попов. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Наукограды Дубна и Королёв получат финансирование из федерального бюджета на реализацию стратегии социально-экономического развития. Эти города являются крупными центрами развития науки и современных технологий. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
11: Большой вклад в создание уникальных решений, инноваций, многие из которых не имеют аналогов, вносят российские наукограды. Президент отмечал, что необходимо их всесторонне поддерживать. В числе таких ведущих центров компетенции Королёв и Дубна, где создаются прорывы разработки в ракетно-космической отрасли, в ядерной физике, в других важных направлениях еще на 15 лет. Правительство выделит средства на их комплексное развитие. Субсидии будут направлены на расширение исследовательской инфраструктуры, на модернизацию производственного комплекса, на улучшение в социальной сфере.
10: Ранее правительство сохранило статус наукоградов для Дубны и Королева до 2040 года. Ученые Тверского государственного политехнического университета создали инновационное дорожное покрытие с полимерными подкладками. Оно устойчиво к экстремальным условиям и подходит для Арктики. Новая конструкция включает дорожные плиты на подготовленном основании и полимерные подкладки из поликарбоната. Они размещаются под стыками плит и обеспечивают равномерное распределение нагрузок. Промежутки между подкладками засыпаются песком или песчано-гравийной смесью. Покрытие упрощает конструкцию, повышает устойчивость дорог. При необходимости подкладки можно усилить дополнительными элементами. Российский препарат BCD-261 для лечения воспалений кишечника пройдет клиническое исследование в Китае. Там начнутся испытания первой фазы с участием добровольцев, а в России продолжится исследование второй фазы с пациентами. BCD-261 – оригинальная молекула, разработанная для лечения болезни Крона и язвенного колита. Это первый препарат такого класса в мире. В России распространенность язвенного колита – около 71 случая на 100 тысяч заболеваний, болезни Крона – около 45 на 100 тысяч. Российские ученые разработали уникальную антенну для морских судов. Она позволяет исследовать морское дно на глубинах до 6 километров и проникать в донный грунт на 200 метров. Антенна будет устанавливаться на суда для геологоразведки и поиска полезных ископаемых. Также на судно установят акустический доплеровский профилограф течений для определенной скорости течений. В разработке участвовали сотрудники Южного федерального университета и студенческое конструкторское бюро «Акустика». Кроме того, ученые из МФТИ и Института океанологии создали систему на базе искусственного интеллекта для автоматического обнаружения мусора в арктических морях. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
12: Премьера на радио «Звезда».
13: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6 тысяч лет назад. Их использовали как гончарные круги.
0: Факт второй.
2: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
0: Факт третий.
2: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
0: Факт четвертый.
2: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
0: Факт пятый.
2: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью – 1.5 метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
1: Радиозвезда.
3: Мы всегда куда-то мчимся. Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Северный Ледовитый океан. Бескрайние снежные просторы, которые часто называют стерильным пространством. Если в Баренцевом море еще встречается открытая вода, то восточнее сплошные льды. Когда их разламывает ледокол, видно, насколько это мощные глыбы. А дымоход идет по ним со скоростью до 30 км в час. Сильная вибрация, постоянная тряска в режиме 24/7. Это Северный морской путь. И теперь он работает круглый год. И полярной ночью тоже.
3: Пути сообщения. Северный морской путь.
4: Поморы еще в 13 веке предполагали, что через север можно добраться до восточных рубежей мира. Им подсказывала интуиция. Плавание в Ледовитом океане на деревянных в те времена суденышках было связано с большими опасностями. Да и позже, уже в век пароходов, многие герои-первопроходцы за попытку пройти северным путем заплатили жизнями. Об этом говорят многочисленные обелиски на безлюдных берегах и названия на географических картах. Мыс Дежнева, мыс Челюскина, море Лаптевых, Берингов пролив. Последней неудачей стал раздавленный льдами в Чукотском море пассажирский пароход «Челюскин», 1934 год. Глава управления Северного морского пути Отто Шмидт хотел доказать, что морская ледовая дорога по силам обычному судну. Не получилось. Пароход затонул. Зато Советский Союз приобрел бесценный опыт спасения людей с дрейфующей льдины. 14 апреля 1934 года на первых страницах центральных газет был опубликован текст телеграммы от руководителей советского государства полярным летчикам.
5: Восхищены вашей героической работой по спасению челюскинцев. гордимся вашей победой над силами стихии.
4: Именно тогда летчики Лебедевский, Леваневский, Молоков, Водопьянов, Каманин, Слепнев и Доронин стали первыми в истории героями Советского Союза.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Новый этап в освоении Севморпути начался в конце 50-х годов прошлого века. 3 декабря 1959 года был передан Министерству морского флота советский атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Вторым стала «Арктика». За ней еще 5 атомных ледоколов, способных преодолевать льды 3-метровой толщины. На сегодняшний день северные караваны водят более 40 ледоколов, 7 из которых – атомные гиганты. Начальной точкой Северного морского пути у нас обычно считают незамерзающий порт Мурманск, конечный – Владивосток. Однако для европейцев в качестве отправного порта часто указывают Роттердам в Нидерландах, а финальный – японскую Йокогаму. И даже в этом случае длина северного маршрута составляет 7300 миль, тогда как через Суэцкий канал – 11 200, ну или 20 суток против 33. Разница существенная. Правило «время – деньги» никто не отменял. И если раньше навигация в наших северных морях длилась всего 2-4 месяца в году, то сегодня с ростом ледокольного флота России движение судов стало возможным круглый год. Понятно, что желающих пройти по нему становится все больше. Кстати, о ледоколе «Ленин». 30 лет он водил караваны судов по арктическим морям. А теперь он заслуженный пенсионер. Подрабатывает музеем у причальной стойки в Мурманске.
3: Северный морской путь. Пути сообщения.
0: Радиозвезда. История в звуке.
3: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 7 мая 1945 года.
6: В Реймсе, Франция, подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский представитель, генерал Суслобаров, не имел разрешения Москвы на подписание документа и настоял на том, чтобы считать его предварительным. Союзники согласились. Сталин отреагировал так.
7: Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине. Повторный акт о капитуляции будет подписан 8 мая в Карлсхорсте, Германия. Когда подписывали акт о капитуляции, Уинстон Черчилль спал. Под утро эту новость Эйзенхауэр сам сообщил в Лондон. Затем она дошла по цепочке через секретаря премьер-министра до дежурного капитана Пима, но тот решил не будить Черчилля, а сообщить новость, как только тот проснется. 5 лет, — воскликнул Черчилль, — вы приносили мне плохие новости, а порой и совсем плохие. Наконец-то вы исправились. В Шотландии в этот день люди танцевали прямо на улицах, а вечером в городах было разрешено зажечь ночное освещение впервые за 5 лет. Во время боевых действий Великобританию затемняли, чтобы немецкие бомбардировщики не могли точечно бомбить цели. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Фердинанд Шернер не сложил оружие. Вот его приказ. Неприятельская пропаганда распространяет слухи о капитуляции Германии, предупреждая войска. Война против Советского Союза будет продолжаться. Шернер прославился массовыми расстрелами мирного населения. После победы США передадут кровавого Фердинанда, так его называли американские солдаты, Советскому Союзу, где фельдмаршал получит приговор военного суда – 25 лет тюрьмы.
3: 7 мая 1945 года. До победы оставалось 2 дня.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил ключевой мост.
10: Российские космонавты совершили
11: государство выдумывающий проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Фатовский, Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
15: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио «Звезда» на правах рекламы.
16: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем. Потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
17: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
16: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
17: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна. Ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно. Однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
16: Но это вообще присуще современному человеку. Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
17: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет. Но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильная и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее и сама по себе уже не проходит. И в ход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Ведь заболевания опорно-двигательного аппарата не уносят жизнь. Они просто превращают ее в самый настоящий ад на земле. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Звонок бесплатный.
16: Скажите, есть ли на сегодняшний день действенные средства? Что делать, если появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы?
17: Конечно же, есть. На сегодняшний день есть настоящее спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о дельте. Применение дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов. Самое главное – боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение дельты позволяет восстановить капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров. А значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставам не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей. Отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава, мучительное обострение суставных заболеваний. Когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения. Порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не отекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав, пока они все здоровы и подвижны. Звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь «Дельта». Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
16: Уважаемые друзья, запишите или запомните этот номер телефона. Вера Алексеевна, вот вы только что сказали «комплексный подход». В чем этот комплексный подход выражается при применении «Дельты»?
17: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность. Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно дельту. Звоните, специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
16: Вера Алексеевна, а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение дельты?
17: Ну, дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы. Но вы правы. Перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, коксартроз, гонартроз. Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
16: Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о дельте можно получить по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия – это подвижность суставов и позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
8: Премьера на «Радио Звезда».
18: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
8: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции будет действовать 8 и 9 мая. Представитель Кремля также добавил, что Владимир Путин ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине. МИД России призвал эвакуировать из Киева иностранных граждан и дипломатов. К заявлению Минобороны России об ответе на попытку сорвать День Победы в Москве следует отнестись максимально серьезно, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
2: Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Ранее в Министерстве обороны России отреагировали на угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Москве в день празднования Великой Победы. В военном ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокаций со стороны противника и отметили, что столица, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких действий, однако теперь ситуация изменилась. Комитет Государственной Думы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, а еще стрельбу в неположенных местах и мелкое хулиганство. Россия с начала текущего года сократила импорт картофеля на 20%, до 216 тысяч тонн, заявили в Минсельхозе. В прошлом году также вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Ранее газета «Известия» сообщила, что торговые сети сократили закупки отечественных овощей и отдают предпочтение импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. И о погоде. Ближайшей ночью в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 14, плюс 16 градусов, атмосферное давление в пределах нормы. А завтра в Москве также прогнозируется небольшой дождь, днем плюс 11 градусов и северный ветер. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. И сегодня с нами замечательные гости. Олеся Шигина, режиссер, поэт, руководитель культурных проектов Комитета семьи воинов Отечества и глава Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Олеся, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: И Веринея Шигина, фронтовой художник, куратор и создатель проекта «Уголь земли русской» и куратор выставки «Сестры» по совместительству «Дочь Олеси Шигиной». Веринея, приветствую.
3: Здравствуйте.
1: Друзья, сейчас неделя накануне Дня Победы. И совершенно очевидно, что этот день для нас священный не просто потому, что когда-то мы одержали величайшую победу, без преувеличения, за всю историю человечества, потому что 27 миллионов жизней, которые были положены на алтарь победы, это, ну, беспрецедентная история. Но мы понимаем, что сегодня, сейчас мы вновь переживаем тот самый экзистенциальный вызов, специальная военная операция и

0: Великого до Наполеона к Гитлеру и до сегодняшнего дня. Вся та же самая история продолжается. Мне кажется, сегодня особенно актуальным становится вопрос проведения параллелей между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. А вы, так хочется сказать, девчонки, с самых первых дней специальной военной операции находитесь там, на передовой. И в чем особая ценность такого порыва в том, что, Олесь, для вас эта история очень близкая, потому что родные воюют на полях специальной военной операции, вы вернее, то же самое, собственно, это одна семья. И вот то самое художественное восприятие действительности, помноженное на личную историю, оно дает такой результат, который не может оставить равнодушными никого. Вот я предлагаю начать нашу беседу сегодня с того, а что происходит там, на полях спецоперации, и как меняемся мы в целом.
1: Можно я начну по первенству старшинства? Я хотела бы сказать вот в первую очередь о том, как поменялась я за это, все это время, потому что вот эти изменения, которые, особенно когда ты действительно встал прям в первых рядах, да, это дало возможность проследить, что происходит с самой специальной военной операцией, что происходит с теми ребятами, которые там за нас, за всех стоят, и что происходит с нами самими, и что происходит с тылом тоже. Очень интересная такая история. Когда мы поехали, это был такой именно порыв, вот как ты сказала, да, что порыв. Я помню первый мой приезд, это вишни, луганские вишни, просто везде вишня. Она только-только вот начала спеть, и я ела эту вишню, вот у меня вкус вообще войны ассоциируется с этой вишней. Есть стихи о вишне у меня и так далее. Есть кадры с этой вишней. И вот эти вишни, как кровь такая запекшаяся, да, на ветвях, кровь не с февраля месяца разлившаяся, да, а вообще кровь всех наших солдат. И я ходила, смотрела, вкушала эти плоды вот вишенные. Да,
0: прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, да, наклонясь до земли.
1: Да. И я понимала, что Луганск, это еще война, еще она уже близко, да, но она еще далеко, я ее еще не знаю. Но вот эти вишни, да, они стали стартом познания. И потом понимание того, что ребята были на тот момент, 22-й год, все переполнены верой, переполнены пониманием, что вот победа, несмотря на все даже те уже поражения, которые были в июне, или какие-то ошибки, да, тяжелейшие ошибки, все равно все были переполнены верой в победу, в свою страну, в Советский Союз, в победу наших дедов. И все несли ее просто в глазах, в речах, в разговорах за чаем, там, в батальонах, которых я посетила. Это пустые города, там не было никаких режиссеров, документалистов, девушек, которые снимают какие-нибудь блоги. Это пустые города. И вы знаете, это было, это такая была селище, вот весь 22-23 год, по сути, это была армия, армия, которая на пике своей веры в то, что мы на верном пути находимся. Это были города, как открытые такие порталы православия, веры, храмы под открытым небом. Я так говорила во всех своих интервью. Потом, 24-й год, это уже некое ожидание, когда же мы сможем рвануть, когда же мы сможем прорваться. Очень тоже интересное состояние у ребят было, оно такое же философское, анализирующее. Я слушала их и понимала, что вот, да, усталость, фронт дышит таким, знаете, уже более ровно, в такт с временем, которое почему-то держит их, да, сдерживает. Уже много чего пережито, и вот в этом тоже дыхание, вот столько и боли уже было, и понимание, что происходит. А 25-26 год, все ребятам все сложнее, потому что они чувствуют все-таки, что есть отрыв. Несмотря на то, что, казалось бы, тыл намного больше догнал сейчас, тыл уже вроде как привык и понял, что идет война, и начал об этом говорить. Туда рванули журналисты, папарацци, люди, которые снимают блоги, поют песни. Сейчас там, ну, прям такое движение, переполнены все отели в Донецке, ну, вплоть до Херсонской области. В этом нет ничего плохого, в этом тоже есть определенное состояние общества, да, когда общество поняло, что надо туда, понимает, что надо туда ехать, надо себя открывать, понимать. Но вот мне уже, скажем, вот все, что я сняла на фронте, это

0: был 23-й, 24-й, ну, еще там даже тот же 25-й год, да, 22-й. Сейчас я туда хочу поехать для того, чтобы их послушать, посмотреть, писать, думать. Они меня очень ждут, пишут: «Олесь, когда приедешь, когда ты обещала?» Но пока вот никак не могу вырваться, просто потому что нужно доделать многие вещи. Вот. И связь с Великой Отечественной войной на фронте, на нашем, не прерывалась никогда. То есть вот ты заходишь в любую располагу, это флаг «Спас», это флаг «Победы», и там ВДВ или казаки, кто они, да? Но два в «Спас» и флаг, знамя «Победы» нашей, красное знамя, где есть вот эти вот все символы Советского Союза, понимаете? Это настолько мощно, и вот я думаю, что Вернее об этом скажет, как более молодой человек. Очень интересно ее мнение на тему, как это сочетается, советская символика, да, и знамя Спаса. И надо отметить, что вот, например, я выросла в том, что мои бабушки и дедушки все были молитвенники. У нас всегда были иконы. При этом их дети были коммунистами. Мне выпало не знать то, что была запрещена церковь. Меня всегда водили в церковь, на молебны. При этом мой отец коммунист. Для меня вот это православие и коммунизм, и его цели и задачи, да, чтобы каждый человек был уважаем, что все оценивается по трудам твоим, по сути, ничего не противоречит Евангелию. Да? Что должна быть социальная справедливость, основанная на том, что не нужно, если у тебя есть яхта, хотеть яхту в три раза больше. Если у тебя есть двор, сад, огород, то люби свой сад и огород, и не думай, что 5 гектаров тебе помогут быть более счастливыми. То есть это же то состояние человека, который на войне, в общем-то, стало воплоти, понятно, что ничего с собой на тот свет не унесешь. И вот мне Господь дал счастье, радость вырасти вот в этом сочетании православия и новаторских таких идей строительства, которым занимался мой отец, строил страну богатую, счастливую, промышленную, культурную, говорил со мной о Тургеневе, который, как известно, самый наш большой либерал и дворянин, да, одновременно. Но это папин любимый писатель.
1: Но это вообще совершенно неожиданный поворот. Мне кажется, он чуть ли не впервые вообще в отечественном медиаполе звучит. Христианство и коммунизм как некая синергия. Да. Олесь, но мне кажется, эта тема очень своевременная. Мы совершенно очевидно, если хотим победить, можем это сделать только объединившись.
0: Да.
1: И совершенно не время сейчас выяснять отношения.
0: Абсолютно.
1: Красные, белые, в конце концов, 70 лет – это небольшой период нашей огромной общей истории государства российского, которую не просто из песни слов не выкинешь. Это нельзя делать, потому что это период, который позволил нашей стране в очередной раз прозвучать на весь мир. Мы сейчас сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на «Радио Звезда». «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Реклама.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И очень интересный момент, который заключается в том, как нынешнее молодое поколение воспринимает всю эту нашу сложно сочиненную действительность. Веринея, тебе слово.
8: Ну вот, как сказала мама, на самом деле сейчас такой период у большей части, наверное, народа нашей страны. Все начинают рефлексировать, высказывать свое мнение то или иное. И буквально вчера я увидела один подкаст, где участвуют достаточно медийные личности, который меня, как человека, который за историю, за всю историю нашей Родины, не деля ее на белых и красных, меня ранил до глубины души, потому что, по сути, этот подкаст, он озвучил проблематику, которая сейчас остро стоит у нашего народа, это коммунисты и православные, да. И я, как человек, который большую часть времени, ну, во время войны провела там с ребятами, то на передовой, то здесь на гражданке, постоянно в диалогах. То есть диапазон людей разных взглядов огромен. И меня настолько ранит, когда люди, радеющие за нашу победу, когда люди, которые за то, чтобы эта победа настала, за общие ценности и так далее, начинают делить на белых и красных. Начинают говорить о том, что не настанет наша победа, пока все не станут во Христе. Там, или... А это настолько резкие слова, потому что на фронте фронт, он очень многолик. Фронт, он очень разносторонний. На фронте есть в одном окопе, вот как я прокомментировала этот подкаст, что...
1: Как ты прокомментировала его? Об этом мы продолжим нашу беседу через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Продолжим.
8: Есть темы, которые, как говорится, немножко несвоевременны. Сейчас период, когда надо уважать любой этап нашей истории. И, как вот Бодров сказал, что пока идет война, нельзя вообще критиковать свое государство. Вот победим, и тогда будем обсуждать. Я написала, что во время войны нельзя делить, потому что на передовой есть ребята, православные коммунисты, которые в один бой идут и друг друга защищают, и в итоге гибнут за други своя, как у нас написано в Священном Писании, что это, по сути, высшая мера Господнего благословения, когда ты отдаешь свою жизнь за своего товарища, за своего друга, прикрывая его. Есть мусульмане и православные, которые пока мусульманин молится, православный его защищает, прикрывает, и наоборот. Или молятся в одном окопе. То есть есть такие темы, которые во время войны нельзя поднимать. И вот у меня всегда, как у молодого человека, который переживает за судьбу своего народа, у меня стоит острый вопрос вот к людям, которые, например, очень радикально говорят о православии, люди, которые радикально говорят о коммунизме.
1: О Советском Союзе.
8: О Советском Союзе. Как, наоборот, вот взрослые, как найти подход такой хитрый, глубокий, в первую очередь через сердце, чтобы, наоборот, этих людей объединить, чтобы, как вот батюшка говорит в фильме «Небес пересвет», что то, что герой бес, который крестился и стал пересветом...
1: Это позывной бес, мы напомним.
8: Да, позывной
1: такой
8: бес.
1: Такой позывной у бойца.
8: Да, то, что он...
1: Это был татарин, и он крестился.
8: Да, то, что он крестился только в 23 года, это или ребята, которые приходят позже к вере, это не их вина, это не их какая-то проблема, ошибка, а то, что они еще не дошли, не встали на этот путь истины, и что, как вот мой дедушка, он стал верующим, начал ходить в храм уже в более поздний период. И наоборот, как вот взрослым людям найти верные слова, чтобы, наоборот, больше людей объединить, а не делить нас... Там поднимался вопрос, что... Республики, по сути, это же советская власть разделила нашу большую страну на республики, что это большая ошибка, да, возможно. Но, по сути, когда идут вот такие резкие изречения, то наш народ тоже делится на республики, потому что тогда коммунисты все равно останутся при своем мнении, и у нас будут вот эти вот коммунисты, которые враждуют с империалистами. А как сделать так, чтобы нам объединиться? Как сделать так, чтобы мы стали этим мощным кулаком, который будет отвергать любое вражеское... Любой вражеский натиск на нас. Вот как найти этот подход, объединяющий максимально наши души?
0: Я думаю, что самый главный ответ на этот вопрос – подход ищется через культуру, через творчество и через людей-пассионариев, которые понимают, что история страны неделима, целостна, так же, как народ наш, живущий на нашей территории нашей огромной страны, неделим и целостен. И неважно, какого он вероисповедания, каких он взглядов, мы все одно целое, нам всем идти одной дорогой. И вот что касается как раз соединения, допустим, с Великой Отечественной войной, которая подарила нам величайшие произведения искусства, да, которые остаются до сих пор, и которыми все, и те, кто против Советского Союза, все неутомимо пользуются. Вот мы сейчас стоим и находимся в такой точке, в таком времени, когда боль фронтовая, да, наша, она такой же дает импульс и толчок творческим людям создать не менее сильные произведения, соединяющие и прошлое, и будущее, и настоящее. И, как сказал один историк, Рузвельт сказал, что Сталин умер, а правительство утонуло в его сапогах. Вот, к сожалению, вот наследие сталинское, да, именно в культурный пласт, даже исторически, ведь именно Сталин соединил эпохи. Он снял фильмы об Александре Невском.
1: Иван Грозный.
0: Да, он открыл церкви и так далее. То есть Сталин смог найти в себе силы, будучи там революционером, даже террористом, да, мог найти в себе силы, чтобы понять, что без этих ценностных основ ну, наша страна не сможет ни победить, она разрушится и так далее. Вот сейчас мы, как творческая интеллигенция, как люди, создающие, созидающие, мы должны постоянно быть озадачены тем, что мы должны создать культурное наследие нашего времени. Да, оно всегда будет зиждеться на достижениях наших прадедов, но наше время должно стать ну, таким четким, явным, сильным эхом, которое говорит о том, что происходит. Тут хочу прочитать стихотворение, как раз которое приготовила сейчас. Оно было написано в начале нашей специальной военной операции, и я в нем как раз соединяю. Ну, это интуитивно же все происходит, когда ты пишешь. Соединяю и подвиг наших дедов, и сегодняшних ребят наших, которые ничем от них не отличаются, просто одинаковые абсолютно. Такое стихотворение. «В природе снова земляничный спас. Кровинки прошлого на белый свет явились. Мне слышен вечность и уверенный приказ отдать судьбу истории на милость. На мягких травах ягодная сласть, смесь ароматов кутается в ветер. Вот бы хватило сил в эпоху впасть. Жаль, что эпоха не река, а пепел. Смотри-ка, дочь, на ягод этих цвет. Мне говорили в детстве ярче крови. В нем наших павших неизбывный век, и потому в нем столько свежей боли. Война войне немыслимая рознь. и гибель смерти испокон неровня. Теперь нам путь печали жгучий сквозь, через долины беспредельной скорби. Так пусть же память льется в твердь земли, питая соки недоспевших ягод. Причастники прошедшему верны, вкусившей святости на зыбкое непадок. Вот это причастники прошедшему верны, все, кто причастились подвига, смелости, преодоления, которое сейчас на фронте, ребята, все вкусили, да, за нас, за всех нас, они верны прошлому. И никто из них ни разу на фронте, я не слышала, чтобы кто-то посмел вообще хаять Советский Союз или там Российскую империю или период Древней Руси. Ребята стоят за все это, начиная от наших первых поселений, даже заблудших наших, с которыми мы воюем, они называют именно заблудшими, которых нам нужно вернуть вспять, которым нам нужно вернуть в наши полки, в наш строй, потому что Киев есть мать городов русских, и это никто никогда не отменит.
1: Сделаем здесь паузу. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Мы продолжим совсем скоро.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Россия презентовала свой павильон на 61-й Венецианской биеннале. Крупнейший мировой смотр в области современного искусства проигнорировал угрозы политиков и пошел на потерю внушительного гранта Еврокомиссии, выступив против культуры отмены. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
3: Люди, может быть, придерживаются самых разных взглядов, но культура не должна от этого страдать. Мы показываем программу, которая как раз представляет богатство мировой культуры. Она представляет тот многополярный мир с его разнообразием необычайным культурным, который сегодня существует. И это некое такое послание гуманистическое.
2: На российской площадке в рамках предпоказа представили международный проект «Дерево укоренено в небе». Он представляет собой сложную звуковую форму со смешением жанров и техник, которые наполнены глубоким философским смыслом. За две недели до премьера спекулянты продают билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым в МХТ за 200 тысяч рублей. Это рекордная цена для драматического театра. Кроме того, появились сайты-двойники, имитирующие страницы театров. Они выглядят как официальные, но содержат сгенерированные изображения и ложные гарантии подлинности. На таких сайтах размещены тексты о безопасности и надежности покупки, но они не защищают от продажи билетов нескольким покупателям одновременно. Электронный чек подтверждает лишь перевод денег, а не право на вход, предупреждают в пресс-службе театра. Танцора и хореографа Александра Сергеева назначили премьером Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе. Сергеев работает в труппе с 2004 года, куда он поступил после окончания Академии русского балета имени Вагановой, а уже с 2010 года является солистом. За время работы в театре его репертуар расширился до более чем 60 партий в классических и современных балетных постановках. Во Франции представили пьесу, написанную искусственным интеллектом. Новая постановка под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования» ее создали в университете Сорбонны. Нейросеть почти 3 года обучалась на произведениях знаменитого драматурга Мольера и исторических документах. Текст искусственного интеллекта проверяли лингвисты и специалисты по литературе 17 века. Сюжет строится вокруг буржуа, ставшего жертвой мошенника-астролога. Тема, выбрана искусственным интеллектом не случайно, эксперты отмечают, что в работах Мольера встречаются намеки на его интерес к астрологии. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
5: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
4: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
6: Это оно об голову Ньютона повредилось.
4: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
5: Не трогайте, умоляю. Это святое.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Как раб на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за 3-метровыми заборами с колючей проволокой. Гурзуф, Ариан, Гагры, Савидова. И никакой хургады с Анталией. Как отдыхали вожди Советского Союза, рассказывает Александр Васькин.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
14: И если перейти к дню сегодняшнему и к сознанию, которое все-таки меняется не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но тем не менее. И вот я знаю, что один из воодушевляющих моментов заключается в том, что, наконец, в университетах, в вузах российских началось это движение патриотическое, которое сопереживает всему тому, что происходит на полях специальной военной операции. Вы вовлечены в этот процесс, и одно из мероприятий накануне состоялось в РУДН, насколько я понимаю. Мой вуз, кстати говоря, альма-матер.
15: Да. Вот так вот. Да, на самом деле у нас шествие по вузам, наверное, началось с Санкт-Петербурга, с моей академии художественной, где мы впервые в 23-м году, скажем так, мобилизовали студентов на то, чтобы писать портреты наших героев. Это было очень непросто, потому что 22-23 год, ну, вы прекрасно знаете, что происходило в студенческом, скажем так, сообществе, но все равно мы переломили эту черту, мы начали ребята с фронта, представляете, которые приходят на побывку. Я их приглашала в нашу академию имени Штиглица. И они садились перед вот этими 60 либеральными студентами и абсолютно харизматичными своими разговорами, шутками. Там один попросил гитару, начал ребятам играть на гитаре. Бойцы наши в форме, только с фронта, от них даже пахло войной. И я вижу, как молодые студенты, вот эти, которые абсолютно в неведении, но с какой-то уже заранее подготовленной ненавистью к вот нашим бойцам, они меняются, они начинают подходить, они начинают разговаривать. И на самом деле это был, по сути, по нашей стране первый такой опыт сталкивания творческой молодежи, которая очень такая горячая, скажем так, и вот этих ребят, которые пришли с фронта, многие ленинградцы, санкт-петербуржцы. А потом вот уже время менялось, 24-й год, это высшая школа, школы экономики. Мы там представили выставку «Уголь земли русской». Нас очень сильно этот институт поддержал, один из лучших вузов нашей страны, и передал эту огромную экспозицию копий Курскому государственному университету. И получилась вот такая связь Москвы, высшей школы экономики, и Курска. Сейчас у нас идет активная работа, да, с РУДН. И 8 мая открытие выставки «Уголь земли русской. Живопись на службе Отечества», уже более широкой, с оригинальными произведениями в РУДН. И также этот вуз, он вкладывается и помогает нам в создании ценностной национальной галереи, которую мы сейчас стремимся, активно над ней работаем. И как раз-таки это один из первых вузов, который благотворительно, можно сказать, пожертвовал картины нашей галереи.
16: То есть они становятся тоже основателями картинной галереи, которую мы практически уже сформировали, и которая, ну, уверенно станет одним из сокровищ вообще русской живописи, которую мы с Вереней собираем все эти 5 лет. И очень рада, что сейчас 5 вузов ведущих московских, ну вот РУДН первый, и это для нас, это ваш
14: приятно,
16: вуз.
14: Приятно, да.
16: Кстати говоря, сейчас с многими разговариваем, что вот в РУДН первый, кто внес вот этот прям реально ощутимый вклад, они благотворительно вносят несколько картин, и вот они будут экспонироваться сейчас в РУДН для студентов, что это становится частью нашей галереи. Поэтому поздравляем вас, что вы окончили такой прекрасный вуз.
14: Ну, я знаю, что ширятся движения, в принципе, по всей России, по всем регионам, и одно из ярких событий, которое получило начало с началом специальной военной операции, это фестиваль кино на службе Отечеству. И недавно был Краснодар.
16: Да, буквально вот вчера я вернулась ночью, сегодня ночью с Краснодара. Прошел фестиваль, один из самых таких, я бы сказала, многолюдных, потому что люди ехали со всего Краснодарского края. Нам прямо очень помог, мы в таком в альянсе правительства, общества знания, Министерства культуры, Комитет семьи воинов Отечества. Вот настолько мы, как одно целое, ну и наша, естественно, творческая бригада, приехала в Краснодар 25 человек. Это музыканты, поэты, режиссеры, ведущие, которые действительно, когда выступают, зал замирает. Вот каждый из наших друзей, товарищей творческих, это там Александр Пелевин, Андрей Ященко, это Константин Александров, это Петербург, из Петербурга только у нас Илья Ковалев, Константин Зайцев. То есть, ну, эти режиссеры, которых хотелось бы, конечно, их фильмы видеть на телевидении. Но пока с этим все равно у нас еще проблематично, но я думаю, что и эту брешь мы пробьем. Но когда зал, там, великолепный кинотеатр, у нас с утра и до ночи работал кинотеатр «Болгария», такое название тоже интересное, потому что, кстати говоря, мой друг, потомок генералов, которые Болгарию освобождали от турков, и вот он сейчас мечтает все, чтобы я сняла фильм о Самарском знамени, которое было поднято в Болгарии, и вот как раз его предок это знамя поднял и погиб. Вот. И, к сожалению, и к какому-то, вот, какое-то, вернее, вот такое странное стечение обстоятельств, что в Краснодаре именно кинотеатр «Болгария» был предоставлен. Вот. Люди, вот эти огромные залы с фонариками после просмотра фильма о наших воинах или там о наших ценностных ориентирах, после просмотра фильма мы всегда наших ребят пускаем, музыкантов, в бой, и они поднимают зал, и, в общем, ребята молодые уходят вот в этом настроении такого подъема духовного, да, когда они только что соприкоснулись и с кино, и с поэзией, и с музыкой, которая рождена нашим временем. Вот, поэтому Краснодару огромное спасибо. И сейчас там стоит наша выставка «Сестры».
15: Музей Коваленко.
16: Да, в музее Коваленко. Там полотна Новоселова, Ксении Галкиной, Лэй Джу. Ну, ведущие наши художники, которые прославились и прославляют сейчас художественное слово русское, которое отреагировало на боль, на подвиг, на красоту нашей страны.
14: Вот интересно, что те имена, которые вы называете, они, как выясняется, есть, но, положа руку на сердце, практически никому не известны. И вместе с тем, одновременно, мы уже говорили в прошлых программах об этом, вот каждое ваше мероприятие, которое вы проводите, оно собирает такое количество людей, что это натуральные аншлаги.
16: 8,5 тысяч в Краснодаре.
14: Яблоку негде упасть, в буквальном смысле этого слова. И на чем я еще хотела бы акцентировать внимание, мы же понимаем, что такие дела, как правило, делаются очень сложно, с отсутствием необходимого бюджета, финансов, на своем горбу очень часто, и, естественно, без всякой рекламы. К чему я? К тому, что выясняется, что оказывается, если что-то очень настоящее, то, что резонирует с днем сегодняшним, то, что отвечает на запрос абсолютного большинства людей нашей страны, появляется, то это нечто не требует какого-то особого пиара, продвижения, люди сами приходят. Это же и есть то самое подлинное настоящее искусство, которое про что? Чувство доброе я лирой пробуждал, либо искусство, которое объединяет. Ровно то, в чем мы нуждаемся сегодня. И как потрясающе, удивительно расставляются сегодня акценты правильные, все по своим местам. Заметим, мы 30 лет жили в парадигме того, что искусство – это жест, акция художника,
16: расслабление,
14: и
16: медитация.
14: Самое главное, оно должно вызывать эмоцию, неважно какую, пусть даже
16: отвращение,
14: омерзение и так далее. Вот русскому человеку все-таки сложно было воспринять вот всю эту концепцию, но в силу того, что, видимо, наш культурный код отвергает.
16: Наш культурный код – стремление к красоте. И не просто так фраза «красота спасет мир». Красота – это любовь. Вот красота рождается только там, где есть любовь. Любовь – это Бог. Поэтому, ну, вот такая аксиома, не просто так это было сказано, да, Федором Михайловичем, что красота спасет мир. Потому что все-таки он был один из самых, скажем, православных наших авторов, да, который к Богу пришел через страдания, через испытания, практически войной, потому что ведь он объявил войну царю. За это пострадал, за это практически был повешен. Но через вот эти страдания, когда ты уже почти повешен, потом ты 4 года каким-то чудом выжил в веригах и избиениях постоянных там, да, и ты приходишь к Богу и становишься абсолютным государственником.
14: То есть через такой сложный, либерально непонятный путь.
16: Да, да, да.
14: Главный писатель, мыслитель и философ, один из главных русских и мировых, да, приходят вот именно к этому пониманию.
16: Да. Но это именно путь, потому что, знаете, вот многие сейчас так переворачиваются, говорят, ну, мы же должны простить, да, ну, вот он изменил родине там, а потом передумал, и мы его должны простить.
14: Это про нынешних.
16: Да, про нынешних. Где этот путь? Ну, давайте в Вериге тогда и посидите немножко в Сибири. Там. Да, хотя
14: это
16: бы...
14: пусть, как правило, укладывается в очень простую историю. Уехал, прожил все деньги, и теперь просто нечего есть. Да. А выясняется, что никому нигде не нужен, заработать можно только в России.
16: А если уж задумал покушение, значит, на императора, то будь любезен посидеть. Понимаете, в чем дело? Они никто не посидели, кроме как в Израиле, в хороших ресторанах и в хороших там квартирах или там в каких-то европейских странах, или еще там Арабские Эмираты они любят, да? Но вот путь нельзя путать, не подменять понятия, понимаете? Раскаяние там искренне, вот честно, без вот этого пути сложного, вот не верю. Вот прям как Станиславский, не верю, и все. Вот, а вот, допустим, путь нашего героя, вот, фильм «Небес пересвет», я хотела, очень хочу озвучить, что скоро мы выпускаем 4-ю серию нашего фильма на наших ресурсах, на всех.
14: А что за ресурсы, где найти?
16: Да, это Макс, Телеграм, ВК, Олеся Шигина, «Кино на службе Отечества». Так называется, Олеся Шигина, «Кино на службе Отечества». ВК-видео можно посмотреть, 3 серии уже вышли, про нашего парня с позывным «Бес», который... просто был очень смелый, очень напористый, поэтому «Бес». Не потому, что он там во все тяжкие грехи какие-то погряз или что-то.
15: Потому что он выживал там, где невозможно выжить.
16: Да, у него не было родителей, сирота, мой названный сын. И вот этот «Бес» становится, благодаря тому, что обретает семью в нашем лице, становится пересветом. И вот заключительная серия, она очень особенная. Мы ее долго-долго рождали на свет. Вот сегодня она родилась, мы буквально доделаем некоторые штрихи, доделываем, и она к 9 мая выходит на всех наших ресурсов. ВК, Макс, Телеграм, Олеся Шигина, «Кино на службе Отечеству», «Уголь земли русской», «Веринея Шигина». В чем особенность этой серии? Она как раз о том, о чем мы сегодня весь эфир с вами разговаривали, о единении наших всех людей, потому что там соединяется через его судьбу очень много других людей, которых я бы в жизни никогда не узнала, если бы не его подвиг, не его подвижничество, не его вот этот веселый нрав, характер воина русского из татарской деревни. Вот. И в этой серии столько красоты, которая спасет мир через подвиг наших воинов, столько любви нашей, которую мы разделили с ним, которую он нам подарил всей нашей семье. Там столько переплетений всего, и Спас, и мечеть, и Советский Союз, и наше воинство русское, которое не меняется со времен Древней Руси, когда стояли сначала за, может быть, за разрозненные земли, потом поняли, наконец, что надо объединиться. И вот сейчас вот это понимание, что Русь без объединения потеряет свою сакральную силу божественную, мы не имеем права это, знаете, проговорить в своих там каких-то воззрениях сиюминутных. Давайте мыслить государственными масштабами, сердцем своим мыслить. Потому что если мы мыслим сердцем, мы никогда не назовем наших соотечественников какими-то похабными словами. Мы подумаем, как нам решить те проблемы, которые у нас сейчас возникают, ситуационно, в той или иной, те или иные задачи будем решать сердечно, умно, с расчетами, как в шахматах. Мы же лучшие в шахматах. Нам надо научиться уже играть в шахматы на территории собственной страны, и особенно с нашими соседями. Так же, как играют наши шахматисты на лучших там турнирах и побеждают. Может быть, дам слово молодой девчонке, подытожь.
17: Если вспомнить начало нашей беседы про Великую Отечественную войну, да, специальную военную операцию, то что мы должны для себя вынести прежде всего?
15: Как сказал герой фильма «Отважные про любовь» Волга, что мой дед прошел всю Великую Отечественную войну. И я вырос на его подвиге, поэтому сейчас я здесь, и я гордо несу тот путь, который прошел мой прадед. Ну, я, наверное, так же, наши, не наверное, а точно. Для меня был самый большой подарок, когда я узнала, случайно узнала, в интернете нашла, что мой прадед, оказывается, за Сталинград награжден высшим, высшей наградой, орденом Красного Знамени. И я просто вспоминаю всегда свое детство. Я выросла абсолютно на советских фильмах. У нас запрещены были все западные фильмы. Сначала вот изучить нашу родную классику, потом только уже можно смотреть западное кино. На советских сказках, на подвиги прадеда. Наша любимая игра была с братом в окопах. Он был партизаном, а я санитаркой рядом. И лепела с пня так, чтобы фриц за рекой точно услышал. Это без шуток, это вот наша любимая игра с братом. И поэтому мы очутились в 22-м году совсем молодые с ним там на передовой, потому что мы по-другому не можем. Потому что наш прадед прошел Сталинград и дошел до Будапешта. И был скромнейшим человеком, имея высшие награды. И для меня это огромный предмет гордости. И поэтому я всей душой уважаю Советский Союз. Я всей душой уважаю нашу империю. И я, можно сказать, вот благодаря моим бабушке с дедушкой, которые вложили в меня полностью вот всю вот эту аристократию именно советского времени, и мама, которая вложила в меня любовь к нашей империи, к нашей классике, во-первых, с молоком матери я получила веру православную, за что я безумно благодарна, потому что мне не нужно проходить этот сложнейший путь, мне дарована эта вера с рождения. И мне кажется, это лучшее решение, когда ты в душе, в себе сочетаешь любовь ко всему, что связано со своим отечеством. И тогда мы точно победим, когда каждый гражданин нашей большой страны будет безоговорочно любить и уважать все, что связано с его отечеством, всю историю, даже самые сложные моменты. Потому что там, в эти сложные моменты, как и с белой стороны, так и с красной, находились наши люди. Потому что Великую Отечественную победили как и красные, так и белые. Потому что, ну, а куда делись все белые? Они, к сожалению, ну, как бы все вот так вот сложно сложилось, но победу принесли наши простые солдаты, которые были абсолютно разные, так же, как сейчас на фронте. Поэтому давайте будем просто уважать и любить. И мне кажется, тогда все победы будут точно наши.
17: Друзья, спасибо вам большое за эту очень своевременную беседу. Олеся и Веринея Шигины были сегодня с нами. Художники, поэты, творцы. До новых встреч.
16: С праздником.
18: Стратегия национальной безопасности.
19: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
20: Радио придумал Маркони.
21: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
22: Говорит Москва.
23: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
24: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
18: Человек и время.
25: В Тихом океане острова Микронезии разбросаны, как жемчужины. Здесь живут люди, для которых основными хранителями времени стали горбатые киты. Эти морские великаны никогда не были для островитян добычей, а всегда надежными вестниками сезонов. Каждый год киты-горбачи совершают миграцию. Летом они кормятся в холодных водах Антарктиды или на севере Тихого океана, зимой плывут в теплые тропические моря для размножения. Вокруг Маршалловых островов и федеративных штатов Микронезии киты появляются в определенное время. Их прибытие совпадает со сменой ветров.
0: Человек и время.
25: Когда киты приходят, начинается сезон благоприятных пассатов. Эти ветры дуют стабильно и помогают островитянам отправляться в дальнее плавание на традиционных каноэ. Лодки из дерева и кокосовых волокон скользят по волнам сотни километров. К соседним атоллам за рыбой, фруктами или для встреч с родными. Самое удивительное – это песни китов. Самцы издают сложные звуки, которые разлетаются далеко под водой. Песни вибрируют, как живой сигнал. Они подтверждают: киты здесь, значит, пора в путь. Маршруты миграции китов стали частью морского календаря. Островитяне знали: пока слышны песни, ветер надежен. Когда киты уплывают на юг или север, сезон меняется. Ветры слабеют, приходят дожди, штормы. Люди переключаются на другие дела. Сажают растения, плетут сети, готовятся к следующему годовому циклу. Сегодня моторные лодки и GPS вытесняют старые традиции. Но в памяти микронезийцев киты остаются живыми часами. Китовый сигнал напоминает о древнем ритме жизни, в котором человек и природа двигаются синхронно.
0: Человек и время. Премьера на радио «Звезда».
1: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
2: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 570 беспилотников, 3 управляемые авиабомбы и 4 реактивных снаряда «Хаймарс» сбили средства ПВО за сутки, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российская армия поразила места запуска дронов и объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла более 1200 боевиков на всех участках специальной военной операции. Армия России опережает противника в зоне специальной военной операции по общей численности применяемых беспилотников. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, герой России, полковник Рустам Сайфулин.
2: Каждое подразделение, соединение, воинская часть, объединение имеет уже штатные подразделения. Не обученный вчерашний стрелок, сапер, а штатное подразделение, которое задачи входит именно работа с беспилотниками системы. А там уже по задачам либо это уничтожение техники, либо это минирование местности, в том числе с помощью беспилотников, беспилотных систем доставляются как боеприпасы, так и продовольствие.
1: Ранее глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Парламентской газете» отметил рост объемов изготовления беспилотников в 3 раза за один только прошлый год. Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений. Более 80 памятников братских могил и мемориалов в Донецкой Народной Республике восстановили военнослужащие группировки «Центр» к 81-й годовщине Победы, сообщили в Министерстве обороны. Там пояснили, что каждое подразделение взяло на себя обязанность восстановить памятники, братские могилы и мемориалы памятникам участникам Великой Отечественной войны в освобожденных населенных пунктах. Были обновлены скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты. Также бойцы привели в порядок территорию, очистили стены, восстановили дорожки, отреставрировали фигуры воинов и подкрасили все элементы мемориалов. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
4: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
3: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
5: Это оно об голову Ньютона повредилось.
3: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
4: Не трогайте, умоляю. Это святое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Как раб на галерах трудились они на благо советского народа. Отпуск проводили за 3-метровыми заборами с колючей проволокой. Гурзуф, Ариан, Гагра, Савидова. И никакой хургады с Анталией. Как отдыхали вожди Советского Союза, рассказывает Александр Васькин.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: полноценный отдых. Петр I вкалывал, как раб на галерах, отдыхал в Петергофе. Николай II полюбил Ливадию, Сталин обосновался на ближней даче в Кунцеве, ну и так далее. Предлагаю поговорить на тему, как и где отдыхали советские вожди. С нами писатель, историк быта Александр Васькин. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Наш повод для беседы – это последний отпуск Горбачева в качестве президента страны в Форосе в августе 91 года. До этого мы дойдем, конечно, но вы вначале растолкуете, что такое правительственные дачи, когда они появились в СССР.
1: Ну, не правительственные, если говорить советским языком, а госдача.
0: Государственная дача.
1: Это очень важно. Госдача номер один, номер два и так далее, так далее, так далее. О чем это говорит? Что у советских руководителей не было в личной собственности дач. Ну, вот так как-то повелось со времен Владимира Ильича Ленина. Все это принадлежало государству. Содержалось за счет государства, а это бюджет огромный. Ведь сами посудите, сколько, например, дач было у Сталина. Ну, возьмем 20, например. Каждая дача должна быть готова к приему посетителя.
0: В любой момент.
1: В любой момент. Значит, там должна быть обслуга вся на своих местах. И второй вопрос – охрана. Охрана этих дач – это не 10-20 человек. Это и 100, и 200, и даже 300. А охрана постоянная. Представьте себе, да, сколько это все стоит. Я хочу сказать, что вот эта традиция сделать свой отдых частью государственного управления, что ли, она ведет свое начало еще с дореволюционных времен, когда существовало Министерство императорского двора. В ведении коего и находились многочисленные загородные дворцы. Не принадлежали министерству, принадлежали они императору. А министерство императорского двора, оно распоряжалось, да, ну, соответственно.
0: Вы сейчас, наверное, о крымских, прежде всего.
1: О крымских, да и вообще обо всех.
0: Семьи Романовых, да.
1: Под Петербургом, да, и много интересных тоже загородных резиденций. И вот вам, пожалуйста, так и пошло. Много осталось пустовать после 1917 года. Почему бы не занять это новым руководителем и не построить еще больше дач? Ведь аппарат управления в Советском Союзе, он разрастался в геометрической прогрессии. Ну, что я имею в виду? Допустим, вот Владимир Ильич Ленин, горки мы все знаем, единственная его резиденция. В этом отношении он самый скромный.
0: Ну, как бы вот принудительное, но все-таки болезнь.
1: Надежда Константиновна писала, что ему там нравилось. И что вообще они были поражены роскошью и размерами. Не зная, где поселиться, и выбрали самую маленькую комнату. Ну, он был скромный, Владимир Ильич Ленин, мы знаем это. По идее, что должно было быть дальше? После смерти Ленина следующий вождь занимает эту же резиденцию. Если говорить о последовательности.
0: Так оно и было и в более поздние советские времена?
1: Не совсем так. Например, товарищ Хрущев не любил сталинские дачи и называл их, как он говорил, конура для собаки. Вот вам, пожалуйста, дачи стали пустовать и постепенно приходить в упадок. Сейчас есть несколько музеев этих дач, но это уже, конечно, не те. Вот мне приходилось в Сочи бывать.
0: Александр, в колоссальной разрухе пребывают некоторые государственные дачи сталинской эпохи. Дача Берии – это просто какой-то кошмар. Вот то, что я видел, это…
1: Ну, это закономерность.
0: Она не заселена, она превратилась в руины.
1: Это закономерность. Понимаете, что такое отдых руководителя партии и правительства? Вот вы вспомнили дату некруглую. В связи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я помню эти августовские дни. По-моему, недели ранее или две недели до путча так называемого, в программе «Время» первым номером пошел сюжет. Президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев отбыл сегодня на отдых. В аэропорту Внуково его провожали. И дальше товарищи Янаев, Лукьянов, Павлов, Крючков, Пуга.
0: Те самые.
1: Обратите внимание. Те самые. Да, ритуал. Это ритуал. Сейчас нам это непонятно. Если бы он вернулся, ну, в ту же страну, то в программе «Время» был бы другой сюжет. Прибыл из отпуска Михаил Сергеевич Горбачев, и все это показывается, как он сходит по трапу. Горбачев или Хрущев, Брежнев, когда они отправлялись... Положен им отпуск, все это освещалось очень широко в прессе. Ну, как такой необычный.

0: необычайное, что ли, явление.
1: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на Радио Звезда. Александр, главное дачное, так сказать, царство Москвы и Подмосковья – это Рублево-Успенское направление, вот это вот шоссе знаменитое, где стоят виллы и по сей день. Почему вот именно там решили строиться? Зубалово, Жуковка, Николина гора, когда все это началось?
0: Вопрос даже такой, это случайно или нет?
1: Вот, ну, нет, явно присутствовал какой-то сознательный выбор, я просто мотивами интересуюсь, почему Рублевка?
0: Вопрос хороший. Дело в том, что именно в этом направлении каким-то образом уцелело от разорения несколько прекрасных загородных усадеб, в том числе и нефтепромышленника Зубалова. Вот Сталину досталась, это первая его дача в 19 году, Зубалову. Она встречается часто в мемуарах его дочери, 20 писем другу, Светланы Аллилуевой. Приехали в Зубалово, уехали в Зубалово.
1: Это дальняя дача.
0: Это дальняя. Но у него еще была масса, конечно, дач. Вот под Москвой ближняя дача, вы уже сказали. Она сейчас сохранилась, кстати.
1: Это гособъект. Это не музей, да. Это не музей, к сожалению, туда попасть. Но...
0: Там снимают кино иногда.
1: Практически очень никак редко туда не попасть.
0: Обратите внимание на другой факт. Ленин умер в своей загородной резиденции. Ну, на даче, скажем так, в Горках Ленинских. Сталин умер в своей загородной резиденции. Хрущев не умер в резиденции, но пока он там отдыхал, в Москве решилась его судьба.
1: 64-й год, да.
0: Брежнев умер в Завидово, в своей любимой резиденции. Михаил Сергеевич Горбачев, слава богу, вернулся из Фороса, но пока он там находился, в Москве была решена, в общем-то, его судьба, да, ну и судьба советского государства. Какой глубокий смысл вот этого понятия госдача, да, главы государства? Что-то в этом... Такое необычное...
1: Перст Божий. Отдых переходит в отдых бесконечный.
0: Или наоборот, не надо ездить в отпуск, отдыхать рядом, поближе с местом работы. Вот я бы так сказал. Очень интересно, вот дача Сталина, но многие едут мимо этого объекта, это же в Матвеевском, едут, и, так сказать, да, он закрыт. И вы знаете, ведь они все практически были похожи одна на другую. Чем? Прежде всего, цветом. Зеленый цвет. Не то, чтобы вождь очень любил зеленый цвет. Это другая причина. Маскировка.
1: Маскировка. Чтобы сливался с зеленью.
0: Конечно. Да. Это
1: крымские дачи Сталина.
0: Все зеленые. Зеленые. Внутреннее убранство. Как правило, также однотипно. А стены обиты дубовыми панелями. Множество сортов дерева, видов, да,
1: ценные породы.
0: Ценные породы, паркет. Но это не роскошь по тем временам. Нет, это не роскошь. Это все, что нужно было Сталину для жизни и работы, поскольку он жил постоянно вот на этой своей даче. И в конце концов, так сказать, там он был найден своими охранниками. Вот из чего состоит дача его? Сталина типичная, столовая, большая, которая является и залом для заседаний.
1: Ну да, туда могло приехать все политбюро, и они приезжали.
0: Или вот эта пятерка последняя, с которыми он проводил свои дни и ночи, Булганин, Берия, Маленков и Хрущев, и пятый Сталин. Вот они там заседали, решали вопросы развития страны. Так, с этим разобрались. Спальня. Ну, он также, у него была не спальня, а вы знаете, он любил на диване спать, Сталин. Ну,
1: часто в рабочем кабинете.
0: В рабочем кабинете, да, вот мы как раз с вами и к кабинету подошли. Библиотека, как известно, он любил читать. Бильярдная, например, да.
1: Он любил играть в бильярд.
0: Да, ну, естественно, необходимые кухни. В общем, для охраны, я к чему это все перечисляю, было гораздо больше помещений, нежели чем для потому главного.
1: Потому что охрана, наверное, была не маленькой. Александр, сейчас прервемся, и это ненадолго.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чигесовой Варвары. Вместе мы справимся.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
4: Реклама.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Архивные тайны.
1: Александр Васькин, студия «Радио Звезда». Тема «Как и где отдыхали вожди Советского Союза». Есть такой исторический анекдот, меня уверяет, что это совершенно правда. Сталин на ближней даче Кунцевской очень любил собирать грибы. Грибы привозили и рассаживали там вместе с грибницей. Однажды перестарались, воткнули огромный белый на цветочную клумбу. «Передайте академикам из Тимирязевки, что белый гриб рядом с розами не растет». Все понимал человек, в том числе и в ботанике разбирался. Итак, ближняя дача, Александр.
0: Ближняя дача, потому она и ближняя, что очень удобно. Да, мы знаем, власть была максимально сосредоточена в руках Сталина. Да, он мог все. Кстати, он мог и перестроить любую дачу. Он любил перестраивать, о чем пишет его дочь. Ну, например, могли второй этаж сделать, да, террасу большую там. Баня, например, он же в баню любил париться, отдельно стоящая, конечно. Но даже его дети, Светлана и Василий, не могли приехать на эту дачу просто так вот, знаете, заехать, как заезжают к родителям.
1: У них не было постоянного пропуска, надо было ее заказывать. Его.
0: Так было заведено. Они должны были предупреждать о своем приезде. Ну, вероятно, это логично, ибо их отец занят государственными делами, и они могут приехать и отвлечь его от этих государственных дел. То есть нужно было звонить начальнику охраны, да, который бы записал их, ну, вот так вот, грубо говоря, да, на такое-то время. Жил он совершенно один, и вот эти охранники, они, по сути, были ему самыми близкими людьми. Он им доверял, очень доверял. Вот вам один из случаев таких, когда началась борьба с врачами, убийцами, это жуткие годы, начало 50-х годов. Сталин не доверял ведь врачам. И вот он однажды приказал своим охранникам переодеться в гражданское и пойти в ближайшую сельскую аптеку, купить там необходимые лекарства. Для чего переодеться? Чтобы в аптеке не догадались, откуда такие
1: заказчики,
0: одинаково стриженные ребята. Угу. Я думаю, там и так догадались. Угу. Вот так было, понимаете? И он им доверял, да, если они им принесли лекарства.
1: Больше доверял аптечным лекарствам, случайно купленным, да, в произвольном месте, конечно, чем тому, что ему клали на стол врачи и фельдшеры. Да.
0: И купленными
1: фантастика,
0: его охранниками.
1: Фантастика. Купленные охранниками, самыми доверенными людьми. Знаете, я был в одной из сталинских дач, это вот там где-то рядышком с Пицундами, Гаграми. Что меня поразило? Мебель действительно, как вы сказали, превосходного качества, ценных пород, но очень простая. Совершенно без затей и финтифлюшек сделаны. На стенах ни одной картины, ни хрустальных люстр, ни позолоченной лепнины. Из этого я сделал вывод. Сталин – это мрачный аскет, который, ну, не любил изящества и роскоши, там, я не знаю, русских государей. Там, вот тронный зал Эрмитажа – это для него совершенно не то. Справедливое наблюдение?
0: Я бы сказал, что это лишь одна сторона его характера. Если мы посмотрим с вами архивные документы, сколько средств тратилось на содержание этого аскета, просто глаза на лоб полезут.
1: Ну, например?
0: Ну, понимаете, если взять бюджет годовой содержания дач Сталина, то на эти деньги можно было построить, например, приличную больницу в областном центре. Вот сколько таких больниц, да, не хватало в Советском Союзе. Ну, такова была его позиция. Да, он ездил ведь не только отдыхать вот на эту ближнюю дачу. Он любил ездить и в Абхазию, и в Сочи, кстати, вот сохранилась дача его.
1: Да-да-да.
0: И, надо сказать, вот очень похоже, все очень похоже. Но я думаю, конечно, под каждой дачей есть и бункер, это естественно, так сказать, чтобы там...
1: Есть комната связи, безусловно.
0: Да, спецсвязи она называется. Да. Он ездил в Сочи, еще до войны полюбил Мацеста, потому что стал жаловаться на здоровье. Там воды замечательные,
1: Мацеста. У него был ревматизм, да?
0: Да, ревматизм.
1: Артроз.
0: Артроз. И ему стало помогать это. Вот, к нему пришли местные врачи, они им прописали ванны. И вот он уже приезжал до войны особенно, каждый год. Ну, не на месяц, на два, например, мог. Чтобы еще и полечиться. Вот это очень важный момент, и ему это помогало. Поэтому, кстати, вот где дача, кто выбирал место для дачи? Вот в Сочи дача построена в таком месте, где, с одной стороны, не жарко, но и не холодно.
1: Микроклимат.
0: Да, где встречается горный воздух и морской. Понимаете, все было продумано до мелочей, чтобы его здоровье, естественно, укреплялось, поскольку он у нас один такой. Это очень интересно. Как же выбиралось? Ну, вот так выбиралось. Есть разные
1: были
0: легенды.
1: Бальнеологи, есть такая профессия.
0: Да, где же дачу для Сталина
1: очередную построить?
0: Вы знаете, что меня поразило? И всегда так было. Всегда. Вот знаменитый Кисловодский парк национальный. Вы, наверное, были тоже в Кисловодске.
1: Да.
0: И даже там... Даже там эти теренкуры знаменитые, масса вот этих тропинок, даже там они проложены с учетом того, чтобы приезжавшим в местные санатории руководителям партии и правительства было удобно лечиться. Например, Косыгину тому же, Алексею Николаевичу, председателю Совета министров, он долгие годы возглавлял правительство при Брежневе. Даже там все рассчитано было так, он вроде бы просто идет, гуляет. Нет, он тренирует свое сердце. Понимаете? Час в день. Ну и, конечно, все остальные трудящиеся советские должны были быть благодарны, что их тоже пускают в этот парк, да, и они тоже тренируют свое сердце.
1: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на Радио Звезда. Александр, переходим сейчас к новой эпохе. Сталин умирает на ближней даче, 24 часа лежит на полу. Без медицинской помощи. Грустный конец у человека. Приходит Хрущев, это совершенно новый дачный стиль, неоконструктивизм советский. Вы правильно сказали, что сталинские дачи он называл собачьими будками. Отличную дачу строят при Хрущеве в Крыму, и называется она «Глициния», и она носит номер один. Видимо, это главная крымская или вообще южная дача советского руководства. Что такое «Глициния»? Там же еще отдыхал и Брежнев.
0: Очень интересно, что все знают только эту дачу. Арианда, да, там?
1: Ну да, находится. Да, да.
0: Нижняя Арианда. Но представьте себе, что это лишь одна из дюжины дач, которые там находятся. И вот я просто вам сейчас расскажу. Да, это дача номер один. Она построена в 1955 году. Она была зарезервирована за первым секретарем ЦК КПСС. Ну, тогда не было еще генерального, да, Никита Сергеевич был первым
1: именная
0: секретарем.
1: Именная дача. Там именная. Не имел права расположиться никто иной никто. Из политбюро, да. Только первый секретарь генсек.
0: Возникает вопрос, а где же остальные? А вот вам остальные. Дача номер два закреплена за председателем Президиума Верховного Совета СССР.
1: Поблизости, на той
0: совсем
1: же территории?
0: Совсем рядом, там Ворошилов был. Не...
1: То есть можно в гости ходить.
0: Они так и делали. Угу. Там и заборчика практически не было. Дача номер три закреплена за КГБ СССР. И вот смотрите, уже после...
1: Шалепин ходил, понятно.
0: Да. Потом уже при Брежневе в 1973 году строят большой павильон из стекла, получивший название «Шатер». Леонид Ильич приглашал туда руководителей стран Варшавского договора. Вот это вот Тодор Живков, Густав Гусак и, значит, Эрих Хонекер. Он, кстати, был очень гостеприимен. Он писал, он звонил, приезжайте в Крым, да, там, подлечитесь. То есть они рядом жили с ним, это вот очень важный момент. Брежнев считал, что вот такой отдых, он способствует укреплению, разрядке, как там это все называлось.
1: Абсолютно, он был абсолютно,
0: да, абсолютно прав,
1: потому что нет более ценного в этих самых встречах, чем так называемая встреча без галстука.
0: Без галстука,
1: совершенно,
0: да, это...
1: Совершенно раскрепощенная,
0: да,
1: обстановка, человек откровенен становится.
0: Конечно. Ну вот я вам перечислил три дачи, теперь дальше. Это лишь малая часть. Рядом Юсуповский дворец, госдача номер 4. База отдыха руководителей коммунистических рабочих партий. Еще одна. Госдача номер 5. Маевка. В дневниках Леонида Ильича встречается, кстати, Маевка. Для чего дача эта предназначена? Для членов Политбюро ЦК КПСС и секретарей ЦК КПСС. То есть, они менялись. Вот это вот очень важный момент. Один ушел в отпуск, другой пришел в отпуск, соответственно, заезжает уже. Вот этот момент очень интересный. Естественно, для всех членов Политбюро невозможно построить дачу. Сколько их там? 10 человек, да?
1: Больше.
0: А кандидаты в члены?
1: Кандидаты и члены – это порядка 15 с лишним.
0: Теперь смотрите дальше. Госдача номер 6. Резервная дача генерального секретаря. Представляете? ЦК КПСС или его особо почетных гостей. Госдача номер 7. ЧАИР. На ней любил Андропов Юрий Владимирович.
1: Александр, у вас еще много дач осталось для
0: еще
1: перечисления?
0: 4.
1: Хорошо, давайте.
0: Дача выйти. Для Громыка, для секретаря Компартии Украины и т.д. и т.д. Ну и в конце концов Форос, дача Заря, 12-я.
1: Замечательно. Александр Васькин с нами. Тема «Отдых вождей Советского Союза». Небольшая пауза в нашем разговоре.
7: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России опровергли приказ Зеленского о перемирии на 5-6 мая. Объявление Киева продиктовано желанием перебить инициативу Москвы и крайне тяжелым положением украинских войск, подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
2: У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал.
1: Москва продолжит пресекать любые провокации киевского режима и вновь обращает внимание на предупреждение Министерства обороны об ответных действиях, отметила Захарова. Бессмертный полк в столице пройдет в онлайн-формате, заявил Дмитрий Песков. Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом достаточно сложной оперативной обстановки, добавил пресс-секретарь президента. По его словам, безопасность граждан – абсолютный приоритет. В День Победы Владимир Путин проведет прием иностранных гостей, праздничных мероприятий. Запланирован ряд двусторонних встреч, подчеркнул представитель Кремля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на парад Победы из-за избирательной кампании перед июньскими парламентскими выборами. Об этом политик сегодня заявил журналистам. «Во время своего визита в Российскую Федерацию в апреле я проинформировал президента России, что не смогу присутствовать на мероприятиях 9 мая», цитирует Пашиняна ТАСС. Накануне, 6 мая, в российскую столицу прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. Он отправился в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению Владимира Путина посетить праздник. Также планирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Акция «Правду и память не отменить» прошла у посольств 9 стран Евросоюза в Москве. Мероприятие посвящено памяти подвига советских воинов-освободителей. Более 3000 активистов вышли к дипломатическим миссиям Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии и Норвегии. В руках люди несли фотографии снесенных мемориалов на территории европейских государств, а также скандировали «Победа вечна, а вы нет». И о погоде. Ближайшей ночью в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 14, плюс 16, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в столице прогнозируется также небольшой дождь, днем плюс 11 градусов и северный ветер. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
0: Архивные тайны.
4: Писатель Александр Васькин в студии радио «Звезда». Продолжаем разрабатывать вот эту вот курортную тему. Отдых вождей Советского Союза, крымские дачи, эпоха брежневская. Продолжайте, Александр.
5: Конечно, нам интересно знать, чем занимался Леонид Ильич Брежнев на даче, то есть его повседневная жизнь. Слава богу, остался дневник Брежнева, очень лаконичный дневник, и он дает нам, тем не менее, определенную картину. Вот я возьму 77-й год. 12 июля. Приехал в Крым на отдых. Ехал за рулем на Роллс-Ройсе с Викторией Петровной, Галочкой и няней.
4: От Москвы, что ли, ехал?
5: Нет, они приезжали на самолете, например, в Бельбек, например, да, в Саке, вот, там он тоже пишет.
4: Куда и оттуда?
5: И оттуда на Роллс-Ройсе.
4: Упоминает, что Роллс-Ройс для него, внимание, это было важно.
5: Эта тема, конечно, отдельная, дневники, я не буду касаться, значит, мы не закончим передачу, и вы сейчас поймете,
4: любовь
5: почему.
4: К автомобилям фантастическая.
5: И не только к автомобилям. А еще задайтесь вопросом, а как этот автомобиль туда переправляли, тоже, наверное, на самолете. Правильно ведь? Ведь Леонид Ильич мог бы на Роллс-Ройсе захотеть и до Завидова прокатиться. Но это отдельная тема. 18 июля встретился с Черненко. Забили козла. Поздравил Громыко с днем рождения. Смотрели футбол. Динамо Киев, Тбилиси. 20 июля. Завтрак. Бритье. Плавал в море 1 час 10 минут.
4: Молодец.
5: Он любил плавать. Да. Затем в бассейне. Ходил на пирс. Забили козла.
4: С кем?
5: Я думаю, что с охраной, поскольку он любил с водителем,
4: просто,
5: с охраной.
4: Может быть, не все это понимают. Забить козла – это сыграть домино.
5: Домино, сейчас, ну, да. Да, ну, да, действительно. Не знаю. Как, да. Забить страшно просто. Обед, отдых и дальше. Разослать по Политбюро материал о транспортной ракете «Челоме». То есть, обратите внимание, да, очень повышенное внимание к собственной персоне. То, что он брился, плавал. Я уж не говорю записи, сколько зубов ему там вставили. Это все очень подробно. К концу жизни Леонид Ильич стал уделять внимание не государственным делам в дневнике, да, а все вот только о себе, так сказать.
4: Но все-таки про Челомейскую ракету вспомнил.
5: Это, да, это, скорее да, все всего, не забывал алмаз, об вот обороне.
4: Очень похоже, кстати говоря, на дневник, который вел Николай II. Он тоже там записывает такие
5: сегодня
4: вот...
5: Сегодня работал со снегом.
4: Да-да-да, мелкие мелочи своей жизни.
5: Вот смотрите, как интересно. Менялась ли его жизнь, Леонида Ильича, относительно того, где он отдыхал? Завидовали или в Крыму? Вот смотрите, дневник Завидова. 1 января 77 год. Встреча Нового года. Завидова, вторая половина дня. Был в лесу. Со мной был Черненко, КУ. Обратите внимание, дневник личный. Но всегда, когда Леонид Ильич пишет, он добавляет КУ.
4: Привычка.
5: Там, Устинов, ДФ.
4: Константин Устинович, да. Черненко, да?
5: Все очень коротко у него написано. Я, и дальше, тире, пятерых. Костя, трех.
4: Кабанов?
5: Да, второго я, пятого Костя. То есть он рассказывает подробно. 5 кабанов, 10 Черненко, 3 убивает, соответственно. И еще, посмотрите, по порядку, кто как убил. Да, то есть второго я, это с гордостью написано. А Костя только 5-го, понимаете?
4: Это важно.
5: Ночью под 3-е уехали домой. Соответственно, они в Москву, на Кутузовский, где была квартира. Вот мне очень нравится. 76-й год, 15 мая, суббота. Никому не звонил. В 11 часов дня сел за руль и поехал в Завидово. Хорошо поплавал на лодке. Убил 3 уточек. В гарем не заезжал.
4: Что
5: вот
4: это?
5: Скажу честно, что такое в гарем не заезжал, это тайна для семью печатями, наверное, для отдельной передачи. То есть, откликнитесь... Кто был в гареме, я не знаю.
4: Леонид Ильич был немалый женолюб, но вот так, но вот откровенно, вот так откровенно назвать женскую часть своей прислуги как гарем, он вряд ли смог. Это, наверное, что-то другое.
5: Я думаю, может быть, это с юмором написано о его секретарях, женщинах.
4: Секретарших.
5: Секретарши, да, секретари там, да, секретарших, к которым он хорошо относился очень, и они его любили. Может быть, он с юмором пишет. Да, там они материалы ему готовили, все.
4: Александр, вот из этого дневника можно сколь угодно критически к этому относиться, но возникает образ очень человечной, такой теплой личности.
5: Безусловно.
4: Обычный мужик, который располагает необычными, сверхобычными, сверхчеловеческими возможностями и привилегиями. Вы, наверное, знаете эту историю. История легендарная, подтверждается всевозможными документальными и мемуарными материалами о знаменитом брежневском заплыве и выходе на общественный пляж, по-моему, в том же самом Крыму. А знаете эту штуку?
5: Ну, когда его отнесло течением.
4: Вместе с охраной.
5: Вместе с охраной, да. Он вышел, но и уже легенда гласит, что женщина, подбежавшая к Леониду Ильичу, сумела ему сунуть соответствующее письмо. Хотя я вот говорю, она что, они знали,
4: когда,
5: что Леонид
4: когда
5: Ильичу?
4: Когда же успел понимаете? Написать? Это
5: вот легенды. Легенды очень важны, поддерживают имидж государственного деятеля. И он дал квартиру. Тут там другая история, наоборот, получилось. Он никуда не уплывал со своего пляжа, а женщина приплыла. Кстати, это было не только с Брежневым, но и с Хрущевым. В пакете у нее заявление на квартиру. Ну, это был тяжелый вопрос. Вот. Леонид Ильич дал квартиру, а Никита Сергеевич, по-моему, нет. Сказал, что в порядке очередь. Вот. То есть, да, были заплывы.
4: Я слабо верю, что постороннему человеку можно заплыть в территориальные воды государственной дачи первого лица. Я в Пицунде отдыхал, мне даже в голову бы не пришло пересечь вот этот периметр. Но я был хороший пловец. Даже в голову не могло прийти в ластах и в маске вот пройти. Может быть, там даже и бонное ограждение стояло. Кто его знает, что там. Предупреждали, не надо. Не рискуйте, будут проблемы. Но у нас бесстрашные женщины.
5: Особенно, если главная проблема – это квартира. То есть это ничто по сравнению с преодолением вот этой сетки.
4: Квартиру он любил дарить
5: Леонид Ильич. Да, и он от всей души, кстати говоря, как он говорил одному из своих помощников: пока могу, давай я тебе квартиру подарю. Царь дарил шубы, я могу квартиру выбить.
4: Вот так вот.
5: Не всем подряд, конечно, но вот так. Душевный был человек. И вот его дача, надо отдать ему должное, кстати, в Крыму, на бывшей хрущевской даче. Ну, и Завидово. Вот. Он, кстати, не любил менять места отдыха. То есть у него не было 20 дач, как у Сталина, понимаете? Он ездил в одни и те же места. Одна квартира на Кутузовском.
4: Нет, 20 дач-то, наверное, было. Просто он их не посещал.
5: Но они были старые, представьте себе. Вот. А потом я недаром вот перечислил все. Конечно, тут было 12 дач, там, и он, ему бы не пришло в голову ехать на дачу Громыко, правильно? Но все они общались. Это была закрытая, в общем-то, каста. Да, и дачи рядом. Здесь традиция, между прочим, еще царской России. Да? Потому что вот челядь где хочет поселиться? Рядом. Рядом с царем. И здесь то же самое. Да, у того же Сталина в Сочи дача. Там же дача Молотова была, Ворошилова. То есть они и на отдыхе общаются, им это важно. Да? То есть одно и то же общество, один и тот же круг. И там же принимают решения. Кстати, в Сочи очень интересно. Там был введен паспортный режим. Уникальное явление. Мы знаем, что в 30-е годы вводился в Москве, в Ленинграде и в Сочи. Потому что там отдыхал Сталин, да, там, соответственно, были предприняты меры необычайные там. Ну, я не знаю, например, запрещено женщине в халатах выходить на проспект имени Сталина, потому что он мог и поехать там, вот. Охрана, конечно, стояла на каждом углу, это были люди в гражданском, как правило. Вот. И когда он приезжал, об этом сразу становилось всем известно. Вот вам Сочи, особый город, город даже особого подчинения, понимаете? Я даже не удивлюсь, если там была запрещена прописка. Кстати, прописку в этих городах южных запретил Никита Сергеевич Хрущев.
4: Чего это вдруг?
5: А он сказал, что же-то у нас будет? Кисловодск, Ессентуки. Это мы там, люди будут туда ехать и селиться там. Нам нужно строить, извините, каналы там, да, мосты в северных широтах.
4: Напоминаю, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Вы знаете, Никита Сергеевич у меня вызывает гораздо меньше симпатии, чем Леонид Ильич. Да я его практически не застал, так, ребенком помню. В Пицунде я бывал не раз, и Хрущев там совершенно по-свински захапал половину побережья примерно Пицунды с этими реликтовыми соснами под даже не дачу, комплекс государственных дач. Я не знаю даже, насколько это километров тянется. И Пицунда была его последней дачей. В должности первого секретаря, 64-й год, вызов на пленум. До свидания, Никита Сергеевич.
5: Да, я вам расскажу.
4: О Пицунде расскажете?
5: Случай такой, из фольклора. Я вот когда пишу эти книжки о повседневной жизни, что фольклор, он всегда необходим. Не только архивные документы, да, но и что-то фольклорное. Какие-то анекдоты. Вот из того времени.
4: Мифы важные.
5: Мифы. А тогда, когда Хрущева сняли, сразу там в Пицунде, в Абхазии такая появилась. Это, значит, шутка. Что вот видите, какой у нас удивительный край. У нас тут один отдыхал, зашел в море председателем Совета Министров, вышел простым пенсионером. Вот какие чудеса в Абхазии бывают, да? Ну, действительно, в буквальном смысле так и произошло. Тут же надо отметить, Хрущеву очень понравилось в Абхазии. И да, он захотел, чтобы и другие советские люди получили возможность наслаждаться красотами этого дивного края. И он вызвал к себе архитектора Пасохина, который проектировал дворец
4: Светлана,
5: дал ему задание спроектировать курорт в Абхазии, что, в общем-то, и было сделано.
4: То есть вот эти вот высотки на пляже, раз, два, три, по-моему, четыре, это Пасохинская
5: работа, это его, да? Коллектив, сколько он руководил большой мастерской.
4: Тогда это было красиво и современно.
5: Красиво, но здесь мы можем плюс Хрущева сказать, что вот видите, он, так сказать, и народ как-то о народе позаботился.
4: Половину пляжа отдал народу.
5: Половину,
4: да, молодец.
5: Пляжа.
4: Половину взял себе.
5: У него тоже был бассейн, он любил плавать. Соответственно, на эти дачи он возил иностранных лидеров, там, я не знаю, госсекретарь американский приезжал к нему. То есть он не закрывался. Жизнь была активная. Там же отдыхал Микоян. И вот они-то вдвоем-то и летели на том самолете в октябре 64-го года, да, в Москву, когда уже было понятно, что...
4: Когда Хрущев дал команду «сажайте меня в Киеве», Киев бы его поддержал, да. А ему «ан нет, летим до Москвы».
5: Если бы он не отправился в отпуск, тогда, возможно, история Советского Союза пошла бы по-другому. пути.
4: В отпуска уезжать вообще опасно.
5: Очень может это
4: лидером государства. Если куда-то уезжать, то не дальше Завидова и не дальше Кунцева.
5: Ну, чтобы можно было приехать быстро.
4: За 20 минут, и ты,
5: потому что
4: и ты вот в Кремле. Да.
5: То картина, которую мы с вами нарисовали, она довольно-таки занимательна, согласитесь. Что как же так? Дача – это всегда либо место смерти советского вождя, либо то место, где решается его судьба.
4: Да, вы начали с этого разговор, но это, наверное...
5: Это не просто часть повседневной жизни.
4: Угу.
5: И если мы идем дальше, понятно, что Черненко и Андропов, им было не до того, чтобы строить свои дачи. Тем более, что для них это было не так уже и полезно, люди тяжело больные. Что касается Михаила Сергеевича Горбачева, молодой лидер, да, пришел к власти, вот для него и была построена дача «Фарос». Новая абсолютно дача. При участии, конечно, Раисы Максимовны.
4: То есть, это чисто горбачевская дача?
5: Да.
4: До него там ничего не было государственного
5: ведомства?
4: Он
5: перестроил. Там была госдача номер 12, она называлась «Заря». «Заря» номер 11, 12. Но, естественно, все было заново выстроено. Я не знаю точно, я не буду говорить, но меня поразил один факт, вот если это правда, наверное, свидетели, хотя их мало, расскажут, что даже туда завозили гальку определенного размера, эти камни. Потому что большие камни очень, так сказать, мешали отдыхать.
4: Ну, ножки болели у Раисы Максимовны, а по мелкой гальке легче заходить в воду. Совершенно справедливо, я в это верю. Так благоустраиваются многие пляжи, не только, кстати говоря,
5: конечно.
4: Правительственные.
5: Почему бы президенту Советского Союза, да, не привезти гальку? Роскошный дом, который вошел в историю, Фарос, да, как место вот последнего отдыха президента Советского Союза. То есть можно сказать, что сдача истории Советского Союза началась, на ней она и закончится.
4: Александр, собственно говоря, уже скоро нам пора и расставаться. Какие дачи у нас сейчас музеифицированы? Видимо, очень немногие. Ну, ведь их, наверное, десятки, если не сотни по всей стране.
5: Десятки. Мы еще забыли дачу Сталина на Валдае, там, где умер Жданов. Угу. Оттуда его везли. Есть музей в Сочи, вот это дача Сталина. Вот можно пойти посмотреть, как это все выглядело, как это строилось. Строило в основном один архитектор, Мержанов, любимый сталинский архитектор, до поры любимый. Вот, поэтому это, вот, по сути, единственный музей. Ну, и в Абхазии там, я думаю, тоже, кстати, дача Сталина. Угу. Так что немного.
4: В Абхазии на сталинской даче я был. Александр Васькин с нами сегодня беседовал на тему отдых лидеров Советского Союза, летний прежде всего. Так вот, абхазская дача Сталина называется «Холодная речка». Сталинский экскурсовод приводит нас и говорит, вот у Сталина был совмещенный санузел, товарищи. Хотя комната очень большая. Я всегда говорю, не садитесь на унитаз, это музейный экспонат. Все равно садятся и делают селфи. Психологически это понятно. Мы все стоим на плечах этого гиганта. Этой эпохи больше никогда не повторить. Так хоть посидеть на сталинском унитазе хочется. У меня такое впечатление возникло, что вот этот старенький экскурсовод, он, наверное, был членом КПРФ. Завершаем разговор. С нами был Александр Васькин, я Владимир Туз. Счастливо, до встречи.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Премьера на «Радио Звезда».
6: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
0: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».
7: История с географией.
8: Черкесска.
6: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина. Настоящего кавказского мужчины.
7: История с географией.
8: Черкесска.
6: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску, из чего ученые сделали вывод: именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
7: История с географией.
6: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже – капсули, а также сухие щепки – разводить огонь.
7: Черкеска. История с географией. Что вы говорите?
8: Эта штука имеет самое непосредственное отношение к языку. Скажешь что-то неподходящее и сразу: лучше бы промолчал, типун тебе на язык. А что это? Какого размера типун? Можно ли его вообще засунуть в рот и спустя какое-то время оттуда достать? Как с ним потом жить? Где хранить? Положить на полку? А может, это вообще что-то съедобное? Нет, съесть типун не получится никак. Но он существует. Изначально типун – это птичья болезнь, из-за которой твердеет кончик языка. Нечто подобное встречается и у людей. Со всеми бывало, когда на языке вскакивала неприятная язвочка, что-то вроде волдыря. И есть мешает, и говорить неудобно. Это, конечно, еще не типун, но ощущения схожие. В русском языке слово «типун» появилось в 16 столетии. Писали и произносили его по-разному. «Типунь» с мягким знаком на конце, «тяпун». Какой-то единой версии происхождения этого существительного у лингвистов нет. Некоторые видят связь с глаголом «типать». Отсюда же, скорее всего, и современное «тяпнуть», то есть «ущипнуть» или «укусить». В словаре Владимира Даля даже есть глагол «отипунеть». Так или иначе, типун оказался наиболее подходящим проклятием для тех, кто говорит что-то категорически неприемлемое, предсказывает события, которые никто не ждет. Вроде бы и не смертельно, но думай, прежде чем открывать рот, а иначе типун тебе на язык.
7: «Да что вы говорите?»
3: Радио «Звезда».
9: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 7 мая 1945 года.
10: В Реймсе, Франция, подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский представитель генерал Суслобаров не имел разрешения Москвы на подписание документа и настоял на том, чтобы считать его предварительным. Союзники согласились. Сталин отреагировал так:
11: договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине. Повторный акт о капитуляции будет подписан 8 мая в Карлсхорсте, Германия. Когда подписывали акт о капитуляции, Уинстон Черчилль спал. Под утро эту новость Эйзенхауэр сам сообщил в Лондон. Затем она дошла по цепочке через секретаря премьер-министра до дежурного капитана Пима, но тот решил не будить Черчилля, а сообщить новость, как только тот проснется. «Пять лет!» – воскликнул Черчилль. «Вы приносили мне плохие новости, а порой и совсем плохие. Наконец-то вы исправились!» В Шотландии в этот день люди танцевали прямо на улицах, а вечером в городах было разрешено зажечь ночное освещение впервые за 5 лет. Во время боевых действий Великобританию затемняли, чтобы немецкие бомбардировщики не могли точечно бомбить цели. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Фердинанд Шернер не сложил оружие. Вот его приказ. «Неприятельская пропаганда распространяет слухи о капитуляции Германии. Предупреждаю войска, война против Советского Союза будет продолжаться». Шернер прославился массовыми расстрелами мирного населения. После победы США передадут кровавого Фердинанда, так его называли американские солдаты, Советскому Союзу, где фельдмаршал получит приговор военного суда – 25 лет тюрьмы.
9: 7 мая 1945 года. До победы оставалось 2 дня.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Физик Александр Попов. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
9: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинские беспилотники в ночь на 7 мая попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга с территории Латвии, заявили в Минобороны России. Российские военные обнаружили группу из 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резекне. 6-й был сбит над российской территорией. Сбитый дрон был идентифицирован по обломкам как дрон типа «Лютый». Сегодня латвийские журналисты сообщили о падении беспилотника на территории нефтебазы в районе города Резекне. Глава Минобороны Латвии заявил, что в страну могли прилететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также рассказал, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк».
2: Бессмертный полк будет в ином формате, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к бессмертному полку. Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Дмитрий Песков добавил, что президент ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. По его словам, Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине. В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий передачу МВД части полномочий Министерства труда в сфере регулирования трудовой миграции, сообщил вице-спикер Госдумы Владимир Володин. Согласно инициативе, МВД сможет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Это позволит таким работникам получать вид на жительство в упрощенном порядке и работать вне квот. Ранее Комитет Государственной Думы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. В Шереметьеве стартовала опытная эксплуатация системы посадки по биометрии, сообщили в пресс-службе аэропорта. Идентификация будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах с биометрическим оборудованием. По информации воздушной гавани, сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
0: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о деньгах в мировой литературе. Редкий классический роман обходится без так называемого «презренного металла». Зачастую он играет роковую роль, являясь чуть ли не главным двигателем или мотиватором сюжета. Точно так же, как любовь, месть и зависть, страх и совесть, деньги всегда были и остаются мощнейшим стимулом человеческих мыслей и поступков. Глупых, самоотверженных, отчаянных. Так героиня романа Достоевского «Идиот» Настасья Филипповна спокойно бросает в камин банкноты. «Видишь ты эту пачку? В ней 100 тысяч!» И это впечатляет. Впечатляет, потому что доллар в 1867 году стоил 1,5 рубля. Так что в огонь полетели почти 77 тысяч зеленых. Идем дальше. Иуда предает Христа за 30 сребреников. Факт выплаты денег сообщают 3 из 4 Евангелий, включая Писание от Марка и от Луки. Однако конкретную сумму называет только Матфей. Но нам от этого не легче. Какими именно монетами Иуда получил всю сумму?

0: Уж простите, без нее не обойтись. Итак, в те далекие времена драхма равнялась римскому динарию, а один сребреник — 4 динариям. Получается, 30 сребреников — это 120 динариев. Ничего не понятно. Запутались? Сейчас разберемся. Совсем недавно американские банкиры приравняли цену того самого римского динария к нынешним 32 долларам. В итоге стала известна сумма, возможно, самого подлого в мире предательства – 3850 долларов. После того, как Иуда вернул деньги и повесился, на них был куплен участок земли в Иерусалиме для кладбища, которое предназначалось странникам и немощным. Такова история. А мы продолжим через небольшую паузу.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Признаемся, у нас нет задачи перевести все-все литературные деньги на современные курсы рубля, евро, юаня или доллара. Это, конечно, интересно, но очень уж долго и немного занудно. К тому же далеко не все писатели и поэты упоминали в своих произведениях конкретные суммы. Они запросто могли назвать только количество монет или купюр. Вот поэтому до сих пор никому не известно, сколько именно взял в долг у шекспировского еврея-ростовщика Шейлока венецианский купец Антонио. И этот пример далеко не единственный.
2: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно. Весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Могу сегодня я в 6-й сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Это Пушкин, скупой рыцарь. 5,5 сундуков чистого золота. Это же сколько денег? Понятно, что немало, но все же сколько именно? Почему автор не называет конкретную цифру? Сам не знает. До середины 19 столетия в мировой поэзии и литературе не принято было упоминать точные суммы. Это считалось дурным тоном. О деньгах говорили вообще, в целом. Поэтому предел пушкинской конкретики – количество сундуков, 6-й еще не полный. Впрочем, Александр Сергеевич оставил нам подсказку. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде, с 3 детьми, полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Вот она. Зацепка. Дублон. В 1535 году эти монеты чеканили в Испании и Португалии. Такие деньги охотно принимали по всей Европе. Вес одного дублона – около 7 граммов чистого золота. Современные российские банки покупают золото 999-й пробы приблизительно по 4000 рублей за грамм. Стало быть, номинал дублона сегодня – примерно 28 тысяч рублей. Получается, что рыцарь, конечно же, скупой и оттого несчастный, но он действительно очень богатый человек. Правда, нам от этого не легче. Мы можем только догадываться о вместимости средневековых сундуков и общем количестве в них золотых дублонов. А вот об этом Пушкин не рассказал. Все деньги мира.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Во многих литературных произведениях, явно или косвенно, авторы описывают отношение своих героев к деньгам. Иногда это вполне реальные истории, а в качестве персонажей выступают сами писатели. Просто они придумали себе выдуманные имена. Взять хотя бы пушкинского Германа. Однако нужно признать, не все классики раскрывали свои денежные секреты перед читателями. Например, поэт

0: Поэт Гавриил Державин. Талантливый человек и страстный картежник. Однажды родственники дали ему крупную сумму на покупку большого имения. Он его, разумеется, приобрел и в тот же вечер проиграл. Вернуть деньги Державин пытался больше 2 лет. Для этого он искал слабых соперников и старался нажиться на их неопытности. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с людьми, или лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками. У них научился подбором карт, подделкам и всяким мошенничеству. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, закрывшись дома, ел хлеб с водою и морал стихи при слабом иногда свете сальной свечки. Эту печальную историю Державин в своих сочинениях не упомянул. Постеснялся. Сохранил лишь в личных биографических записках. Другое дело Пушкин. Играл он не меньше Гавриила Романовича. Азартно, рискованно, отчаянно. И даже ставил на кон собственные произведения. «Ангел мой Вяземский или пряник мой Вяземский, получил я письмо твоей жены и твою приписку. Обоих вас благодарю и еду к вам, и никак не доеду. Какой там? Меня доезжают. Изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове, вместо того, чтобы писать 7-ю главу Онегина, я проигрываю в ШТОС 4-ю. Незабавно». Что ж, Пушкин и вправду был заядлым картежником и не брезговал переносить свой многолетний опыт игрока на бумагу. Одна пиковая дама чего стоит?
1: Исторические заметки.
2: На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец, сталья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картою. «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините-с, я не разгляжу». 47 000, отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, «что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил». «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он, «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла 9, налево 3. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Еще один русский литературный классик и азартный карточный игрок – Федор Достоевский. Могущество, силу, а заодно и пагубность денег он знал очень хорошо. Вот его преступление и наказание. Главный герой Родион Раскольников убивает старушку-проценщицу. Правда, не с целью обогатиться, а чтобы выяснить, тварь он дрожащая или право имеет.
8: Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку, да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее шнурок, дернул его, но шнурок был крепок и не срывался. К тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу сверху, но не посмел и с трудом, испачкав руки и топор после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял. Он не ошибся. Кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая. Кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.
0: По сюжету кровавые деньги жгли Раскольникову руки. Он так и не раскрыл кошелек, спрятав его в углу своей комнаты в дыру под обоями, а затем, боясь обыска, отнес под камень в один из дворов. Следователи потом еще удивлялись на допросе, почему это убийца не мог назвать точную сумму. А ведь она известна. 317 рублей серебром и 3 двугривенных, то есть 60 копеек. Для нищего Раскольникова деньги просто гигантские. Тогдашняя минималка в Питере для мастеровых и студентов составляла около 100 целковых в год, в месяц чуть более 8 рублей. Получается, что похищенного хватило бы Раскольникову на 3 года скромной жизни.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: В классической русской литературе очень часто упоминаются не сами официальные денежные единицы разных лет, а их так называемые заменители, проще говоря, народные прозвища. Вот смотрите, городничий в «Ревизоре» Гоголя дает слуге Хлестакова пару целковиков на чай. Вы понимаете, о чем идет речь? Многие нет. Это какая же сумма? Давайте разбираться. Целковиком или целковым в те далекие времена называли рубль, но не любой, а именно рубль одной монеты, то есть целый. В комедии Островского «Свои люди, сочтемся» купчиха обещает свахе за то, что та нашла жениха благородного происхождения, парочку арабчиков. Опять 25. Это еще что за деньги такие? Для многих читателей, особенно нынешнего поколения, подобные фразы и диалоги настолько непонятны, словно они не по-русски написаны. На самом же деле все просто. Арабчиком в старину называли золотую монету достоинством в 10 рублей. И таких примеров бесчисленное множество. Актер в пьесе Горького «На дне», решивший бросить пить, радостно всем сообщает: «Вот они, 2 5-алтынных, а я трезв». Как это понимать? Нужен нумизмат-переводчик. А он-то и объяснит, что 5-алтынный значит 15-копеечная монета. И так повсюду, почти в каждом произведении. Даже у гениального Гоголя.
9: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
10: До революционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще, никакой математики. В хате 4 угла, отсюда и название. Вспомните гоголевские «Мертвые души». Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется билетом в Большой театр.
9: Все деньги мира.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор. Николай Васильевич Гоголь едва ли не первым в русской литературе оперировал конкретными суммами денег. К примеру, его Чичиков скупал мертвые души, чтобы впоследствии получить большой кредит в опекунском совете под всех своих вымышленных крепостных. Идея неплохая и вполне реализуемая. А теперь давайте-ка вспомним, у кого и почем покупал Чичиков. Последовательность такая: Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. Попробуем посчитать. Манилов своих мертвецов просто дарит, но мы не знаем, сколько именно. Коробочка продает 18 душ за 15 рублей оптом. Ноздрев предлагает выиграть крестьян в карты или купить породистого жеребца и получить мертвые души в придачу. У Собакевича Чичиков купил неизвестное число душ по 2,5 рубля за штуку. А вот скряга Плюшкин выделил заезжему гостю аж 198 мертвецов по 32 копейки за брата. И остался при этом очень довольным.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые Тверского государственного политехнического университета создали инновационное дорожное покрытие с полимерными подкладками. Оно устойчиво к экстремальным условиям и подходит для Арктики. Новая конструкция включает дорожные плиты на подготовленном основании и полимерные подкладки из поликарбоната. Они размещаются под стыками плит и обеспечивают равномерное распределение нагрузок. Промежутки между подкладками засыпаются песком или песчано-гравийной смесью, покрытие упрощает конструкцию и повышает устойчивость дорог. Российский препарат BCD-261 для лечения воспалений кишечника пройдет клинические исследования в Китае. Там начнутся испытания первой фазы с участием добровольцев, а в России продолжатся исследования второй фазы с пациентами. BCD-261 – это оригинальная молекула, разработанная для лечения болезни Крона и язвенного колита. Это первый препарат такого класса в мире. В России распространенность язвенного колита около 71 случая на 100 тысяч, болезни Крона около 45 на 100 тысяч. Президент поручил правительству создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Реализовать меру необходимо до 1 июля. А какие заболевания можно лечить с помощью радиофармпрепаратов, «Радиозвезда» рассказала доктор наук, заведующая отделением радионуклеидной терапии Центра эндокринологии имени Дедова Минздрава России Марина Шеремета.
2: Это прежде всего функциональные нарушения щитовидной железы, связанные с гиперфункцией, с гипертиреозом. Это прекрасный метод, неинвазивный, который является альтернативой хирургическому лечению, дает прекрасные результаты с однократных курсов лечения, абсолютно безопасным. Можно представить этот весь процесс применения радиофармпрепаратов как адресная доставка. То есть молекула-носитель ищет нужную клетку, а радиоактивная часть либо ее подсвечивает для диагностики, либо облучает для лечения.
1: Отмечается, что в межведомственную группу войдут представители различных министерств Российской академии наук, Росатома и Курчатовского института. Российские ученые разработали уникальную антенну для морских судов. Она позволяет исследовать морское дно на глубинах до 6 километров и проникать в донный грунт на 200 метров. Антенна будет устанавливаться на суда для геологоразведки и поиска полезных ископаемых. Также на судно установят акустический доплеровский профилограф в течении для определения скорости течений. В разработке участвовали сотрудники Южного федерального университета и конструкторское бюро «Акустика». Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио придумал Маркони.
5: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
6: Говорит Москва.
7: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
8: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
9: Вы слушаете исторические заметки на «Радио Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ о деньгах в мировой литературе.
11: А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души?
12: А у вас есть и беглые? Быстро спросил Чичиков, очнувшись.
11: В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки. Говорит, будто и след простыл. Но ведь он человек военный. Мастер притопывать шпорой. А если бы похлопотать по судам... А сколько их будет числом? До десятков, до семи тоже наберется. Нет. Ей-богу так. Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них что ни дай и взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то. Отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славные деньга. Ведь ревизская душа стоит в 500 рублях. Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим, сказал про себя Чичиков, и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более. Ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана, да уходить подалее. Но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить? «А сколько бы вы дали?» спросил Плюшкин и сам ожидовел. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу». «А как вы покупаете? На чистые?» «Да, сейчас деньги». «Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уж дали бы по 40 копеек». «Почти». «Теннейший», — сказал Чичиков, — «не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный добрый старик терпит по причине собственного добродушия». «А, ей-богу так, ей-богу правда», сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия». «Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек». «Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните». «По 2 копеечки пристегну, извольте».
10: Настало время подвести итог незамысловатой авантюры господина Чичикова. Всего им было куплено более 400 мертвецов. Косвенно можно догадаться, что Собакевич продал около 100 крепостных. Примерно столько же подарил Манилов. Итак, Чичиков потратил на все это дело около 330 рублей. За каждую душу он в среднем заплатил по 82 копейки. Берем калькулятор, считаем. В России первой половины 19 века рыночная цена крепостного составляла около 200 рублей. Получается, что, потратив всего 300 целковых, Чичиков рассчитывал получить кэшем приблизительно 12 тысяч рублей. Вот такая она, денежная арифметика по Гоголю.
11: «Ах, батюшка! Ах, благодетель ты мой!» воскликнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофея. И полы халата, раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания. «Вот, утешили старика! Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои!» Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе. как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? И деньги будете выдавать мне или в казну? Да мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчью крепость, как бы они были живые, и как бы вы их мне продали. Да, купчью крепость, сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. Ведь вот купчью крепость, все издержки. Приказы такие бессовестные. Прежде бывало, полтины и меди отделаешься, да мешком муки. А теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь. Такое серебролюбие. Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь. Но ты, я думаю, устоишь, подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет.
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
10: Продолжаем наш рассказ. Говорим мы сегодня о деньгах в мировой литературе. Остап Бендер, Робин Гуд, граф Монте-Кристо – очень многие приключенческие или детективные романы ставят целью главного героя именно деньги. Поиск сокровищ, пиратских кладов или древних реликвий, сюжеты вокруг наследства, обогащение за счет кражи или ограбления. Так вот, если реализовать задуманный план основным персонажам по тем или иным причинам не удается, то на помощь им приходит выдумка или бурная фантазия писателя. Проще говоря, волшебство. Есть такая сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба. А были то не звезды, а навехонькие, блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина», нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахим-Сталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города. Иоахим Сталер, а затем просто Талер. Именно такие монетки и осчастливили сказочную девочку-сироту и обеспечили ей беззаботное существование. Эту историю придумали знаменитые немецкие языковеды братья Гримм. Что ж, подобными незамысловатыми приемами пользовались многие известные авторы. Сюжет вроде как совсем уж фантастический, а деньги в нем вполне себе реальные.
6: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
13: Каждый, кто в оригинале читал сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», знает. У веселого озорняка и шалунишки с пропеллером есть любимая монета – 5 эры. Она действительно была в ходу Дании, Норвегии и Швеции. Эры – трансформированное название древнеримской золотой монеты «Ауреус». Но чем же она так приглянулась Карлсону? Оказывается, диаметром. Несмотря на скромный номинал, меньше кроны, 5 эры были едва ли не самыми крупными по размеру монетами в Швеции. Большие деньги, думал безграмотный Карлсон. Он всегда держал при себе несколько таких монет. Украл плюшки у Фрекенбок, оставил 5 эры. Стащил у прохожего стаканчик кофе, еще столько же. В советском мультфильме все эти торгово-денежные отношения из сценария убрали. По сюжету сказки, некая шведская газета пообещала заплатить 10 тысяч крон за поимку привидения с мотором. Карлсон сам пришел в редакцию и потребовал выдать ему положенную сумму. Своими любимыми монетками. 5 эры весили 8 граммов. Вся премия – 1,5 килограмма. Слегка озадаченный Карлсон вынужден был искать небольшую колесную тачку, чтобы доставить это состояние в свое жилище на крыше. Дело-то житейское.
6: Все деньги мира.
10: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о деньгах в мировой литературе. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники.
15: И каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Фернан Магеллан – легендарный мореплаватель.
6: Да, первый в истории человек, кто совершил кругосветное путешествие.
4: А вот и нет.
7: Со школьной скамьи для нас Магеллан действительно ассоциируется с первой кругосветкой, что и заслужено, ведь именно он ее полностью организовал. Точнее, убедил испанского короля выделить средства. Но сам Магеллан экспедицию не завершил. Он погиб по пути, на Филиппинах, в схватке с местными жителями. В итоге первым, кто обогнул земной шар, считается капитан уцелевшего судна той экспедиции Хуан Себастьян Элькано.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Интересно, что задумывалось то плавание не как кругосветное. Магеллан вообще-то планировал отыскать западный путь в край пряностей, на Малукские острова. Все шло невероятно тяжело. Плыли во многом на удачу, что нервировало команду. Очень затянулись поиски пролива, соединявшего Атлантику с Тихим океаном. Болезни, бунты и, наконец, бегство ключевого корабля с запасами провизии назад в Испанию.
6: Да, нелегка доля первооткрывателей.
7: Элькано завершил плавание через 3 года. Кстати, он смог закупить пряностей и привез их домой столько, что получилось с лихвой окупить все затраты на экспедицию.
4: А вот и да.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Фартовский, Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
14: Всемирная энциклопедия еды.
15: Рецепт приготовления картофеля, который мы сегодня называем чипсами, впервые встречается в английских кулинарных книгах начала 19 века. Но популярными они стали только через полвека, благодаря курьезному случаю. В 1853 году на кухню одного американского ресторана вернули заказ. Клиент заявил, что ломтики картошки слишком толстые, а потому недостаточно хрустящие. Шеф-повар ресторана разозлился и нарезал новую порцию тончайшими, почти прозрачными пластинами, чтобы после обжарки они уж точно хрустели. Эффект оказался неожиданным. Блюдо понравилось, о нем заговорили. В начале 20-го столетия в США началось промышленное производство чипсов, а в 1963 году они появились и в СССР. Моспищекомбинат номер 1 производил чипсы под названием «Хрустящий картофель московский в ломтиках».
14: Всемирная энциклопедия еды.
16: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Генеральный директор госкорпорации доложил о результатах работы за прошлый год, а также о выпускаемой продукции и перспективных разработках.
2: В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма». Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в удобно уязвимое место.
1: Чемизов добавил, что впервые были подняты в воздух два легких вертолета с современными российскими двигателями «Ан-Сат» и «Ми-34». Украинские беспилотники в ночь на 7 мая пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга с территории Латвии, заявили в Минобороны России. Российские военные обнаружили группу из 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резекне. 6-й был сбит над российской территорией. Сбитый дрон был идентифицирован по обломкам как дрон типа «Лютый». Сегодня латвийские журналисты сообщили о падении беспилотника на территории нефтебазы в районе города Резекне. Глава Минобороны Латвии заявил, что в страну могли прилететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Комитет Государственной Думы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации. Еще стрельбу в неположенных местах и мелкое хулиганство следует из законопроекта. В преддверии сезона отпусков в России активизировались злоумышленники, предлагающие гражданам купить с рук субсидированные авиабилеты. Об этом РИА Новости рассказали в Государственной Думе. Злоумышленники объясняют продажу изменившимися планами и уверяют, что могут переоформить билет на другого человека. Именно здесь и кроется ключевой обман. Для субсидированных проездных такая процедура не предусмотрена. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные жертвы, после чего требуют внести предоплату или оплатить полную стоимость. Сразу после получения денег они перестают выходить на связь и удаляют переписку. При этом пострадавший рискует не только потерять деньги, но и столкнуться с использованием своих данных в других преступных схемах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: ...1908 год. Небольшой казачий хутор войска Донского.
2: Эй, казаче! А ну, подь сюды.
3: Чего тебе, деду?
2: Иди, иди, не бойся, не обижу. Вот ты человек военный, как я погляжу. Скажи, а в каком ты сейчас звании находишься? Кем будешь... По службе армейской?
3: Вахмистр я.
2: Ого, да, чин немалый. Тогда ответь, а такие погоны, как у тебя,

0: красивые. Купить можно?
1: Можно, хоть генеральский. А вы меня что, не узнаете? Я ж Семен.
0: Да тут этих Семенов пруд пруди. Не признаю, глаза уже не...

0: тебя обниму. Ишь ты, вахмистр.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Вахмистр.
2: В русской императорской армии 18-й драгунский северский полк считался одним из лучших. И люди там служили особые. Что не имя, то фамилия. Например, Василий Агапкин. Да-да, тот самый, который впоследствии сочинил марш «Прощание славянки». Кто еще? Иван Багратион, племянник героя Отечественной войны 1812 года, князя Петра Ивановича Багратиона. Ах да, чуть не забыл, драгуном был и Александр Кусиков. Кто таков? Поэт и близкий друг Сергея Есенина. Такие дела. Это все хорошо, но из всех этих кавалеристов вахмистром был только один человек. Вы уже познакомились. Семен Будённый, создатель первой конармии.
1: История воинских званий.
2: Вахмистр. Слово это немецкое. Переводится как «начальник вахты», «караула». В русской царской армии, в том числе и в казачьих войсках, вахмистр занимал должность унтер-офицера кавалерии. Помогал командиру эскадрона в проведении строевой подготовки, а также организовывал гарнизонную и караульную службы. Одним словом, молодец!
1: По случаю присвоения.
2: Будущий советский маршал Семен Михайлович Будённый драгуном стал не просто так. Еще в детстве он профессионально занимался верховой ездой. И однажды за отличную джигитовку получил рубль серебром от самого военного министра Российской империи. Он с малых лет любил лошадей. На Масленицу обычно устраивались соревнования. Нужно было на всем скаку поднять с земли фуражку и надеть ее на голову, пролезть на галопе под живот лошади и сесть с другой стороны. Будённый был первым среди всех. А как же, все-таки вахмистр.
1: Вахмистр. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
4: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
5: Гитлер называл его лучшим пейзажистом Европы и даже подарил художнику собственный альбом акварельных рисунков. Глупец. Ничего не подозревающий фюрер восхищался работами самого засекреченного советского резидента в Берлине.
6: Николай Глущенко.
5: Мальчишка наблюдал, как создают иконы русские артельные богомазы. Один рисовал лик святого, второй — одежду, третий наносил на доску различные мелкие детали. Николай смотрел и учился. В те времена, а на календаре был 1914 год, картины 13-летнего пацаненка восхищали даже самых опытных мастеров. Казалось бы, впереди блестящие перспективы. Но тут началась Октябрьская революция, и совсем еще юного художника мобилизовали в армию генерала Деникина. Потерпев поражение, белогвардейцы бежали в Европу. Так Николай Глущенко оказался в Германии.
7: Поздравляем! Вы приняты в Берлинскую высшую школу изобразительного искусства.
5: Ему помогли русские эмигранты. Оплатили учебу в элитной студии живописи. Уже совсем скоро, в 1924 году, Николай Глущенко познакомился с Александром Довженко. Известный в будущем кинорежиссер работал тогда в нашем посольстве. Именно он, Довженко, порекомендовал молодого художника советской разведке. Так началась очередная...
4: Тайная война.
5: Агентурное имя Ерема. Он должен был устраивать выставки во всех крупных городах Европы. В Мадриде, Вене, Лондоне. И знакомиться с нужными людьми.

0: Что ж, работы Николая Глущенко действительно пользовались невероятным успехом. Его полотна висели рядом с картинами Матисса и Пикассо. Однажды французская пресса сообщила:
1: этот русский эмигрант не только художник, но и чемпион по легкой атлетике. Он заплывает в море так далеко, что с обратной дорогой расстояние может составить до 8 километров. А вечером, надевая смокинг, он превращается в эдакого красавца на обедах в международном обществе. Блеск и очарование.
0: Быть на виду, привлекать всеобщее внимание – вот его задача. И вскоре мастерскую Глущенко посетил и вправду очень важный клиент. Приманка сработала. Бельгиец Андре Мирабо, успешный коммерсант, разработчик секретных вооружений, большой ценитель искусства. Глущенко не стал продавать ему свои картины, он их подарил. Так завязалась крепкая дружба, и ничего не подозревающий коллекционер стал регулярно рассказывать нашему агенту о новых видах военной техники. На Лубянке эту информацию оценили.
1: Высылаю чертежи 250 видов оружия, в частности, авиационных моторов для истребителей. Подпись «Ярема».
0: Он страшно боялся разоблачения. Просил отозвать его в Москву, но из центра поступила срочная шифрограмма. Оставаться в Берлине еще как минимум 2 месяца и организовать очередную выставку. Последнюю. Шел 1940 год. Глущенко задание выполнил и был крайне удивлен, когда к нему в гости неожиданно нагрянуло высшее руководство Третьего Рейха во главе с Риббентропом. Министр иностранных дел Германии вручил нашему разведчику подарок от самого Гитлера – альбом фюрера с его собственными акварельными рисунками. Через неделю этот альбом лежал уже в кабинете Сталина, а рядом тайная записка из Берлина.
1: Немцы обманывают. Будет война.
0: Вождь народов не поверил. А зря. Его так и не разоблачили. Он вернулся на родину в начале 1941 года. Работы талантливого художника до сих пор хранятся в музеях Франции, Германии, США и Канады. Их можно увидеть и в России, в Третьяковской галерее. На каждой картине стоит подпись
2: «Николай Глущенко. Тайная война».
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
7: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. вдаль.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Нестерова. Ее назвали в честь легендарного российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, который впервые в практике боевой авиации применил воздушный таран.
3: Вручается представителям военно-воздушных сил, авиации, других видов и родов войск за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: Медаль делают из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное погрудное изображение Петра Нестерова в военной форме, кителе и фуражке. На оборотной стороне эмблема летчиков России. Двуглавый орел с мечом, пропеллером и пылающей гранатой.
3: Вручается также за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
2: В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличились боевые летчики Росгвардии. За мужество, отвагу и героизм четверо из них были награждены медалью Нестерова.
1: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма генерала Михаила Богдановича Барклая де Толли жене. Итоги Бородинского сражения. 11 сентября 1812 года. После многочисленных сражений, которыми мы на каждом шагу задерживали врага, я передал армию князю Кутузову. Он принял командование в таком состоянии, что армия наша могла помериться силами со сколь угодно мощным врагом. Теперь же не знаю, почему мы отступили и таскаемся, как дети Израиля в пустыне. Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита, то это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни. Князь Барклай.
1: Радио «Звезда».
0: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 7 мая 1945 года.
5: В Реймсе, Франция, подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский представитель генерал Суслобаров не имел разрешения Москвы на подписание документа и настоял на том, чтобы считать его предварительным. Союзники согласились. Сталин отреагировал так.
6: Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине. Повторный акт о капитуляции будет подписан 8 мая в Карлсхорсте, Германия. Когда подписывали акт о капитуляции, Уинстон Черчилль спал. Под утро эту новость Эйзенхауэр сам сообщил в Лондон. Затем она дошла по цепочке через секретаря премьер-министра до дежурного капитана Пима, но тот решил не будить Черчилля, а сообщить новость, как только тот проснется. 5 лет, — воскликнул Черчилль, — вы приносили мне плохие новости, а порой и совсем плохие. Наконец-то вы исправились. В Шотландии в этот день люди танцевали прямо на улицах, а вечером в городах было разрешено зажечь ночное освещение впервые за 5 лет. Во время боевых действий Великобританию затемняли, чтобы немецкие бомбардировщики не могли точечно бомбить цели. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Фердинанд Шернер не сложил оружие. Вот его приказ. «Неприятельская пропаганда распространяет слухи о капитуляции Германии, предупреждая войска. Война против Советского Союза будет продолжаться». Шернер прославился массовыми расстрелами мирного населения. После победы США передадут кровавого Фердинанда, так его называли американские солдаты, Советскому Союзу, где фельдмаршал получит приговор военного суда – 25 лет тюрьмы.
7: 7 мая 1945 года. До победы оставалось 2 дня.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости культуры. Россия презентовала свой павильон на 61-й Венецианской биеннале. В течение нескольких дней на площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов, рассказала комиссар российского павильона Анастасия Корнеева.
2: Содержание павильона – это очень интересный проект, основан на цитате Симоны Вейл, дерево, которое уходит корнями в небо. Дерево питается светом и музыкой. Музыка, которая происходит в павильоне, она каждый день подпитывает дерево, и оно расцветает. Поэтому наше дерево все в цветах. Перформансы из разных мест, из каких-то маленьких городов, показывают нам настоящую культуру, которая рождается на улицах, которая рождается в селах. Первые 3-4 даже дня превью биеннале посещают больше 50 тысяч человек.
1: Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в 2 года при участии международного жюри. Стало известно, какое произведение о Великой Отечественной войне является самым популярным. Рейтинг книг о войне опубликовали представители Литрес. Лидер – «Момент истины» Владимира Богомолова. 2-е место у «Проклятый и убитый» Виктора Астафьева. На 3-й строчке – «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. В 5-ку также вошли воспоминания и размышления Георгия Жукова, и в списках не значился Бориса Васильева. Эксперты указывают, что интерес к некоторым произведениям подогрели новые экранизации. На Арбате открылась выставка Александра Шилова «Они сражались за Родину». Народный художник СССР изобразил героев летчика-штурмовика Василия Емельяненко, комбата Дмитрия Титова, разведчика Геворка Вартаняна. По мнению автора, сражаться за Отечество можно не только с оружием, но и искусством и трудом, вдохновляя людей на поступки. 1000 гостей посетили фестиваль «Явления» в Алупке на территории храма Архангела Михаила. Мероприятие включало более 80 событий. Приехали семьи из Крыма и туристы из других регионов. Хедлайнером открытия стало трио Олега Акуратова. Джаз сочетался со средневековыми мелодиями, а фолк – с академической музыкой. Во Франции представили пьесу, написанную искусственным интеллектом. Новая постановка под названием «Астролог» или «Ложное предзнаменование» создали в университете Сорбонны. Нейросеть почти 3 года обучалась на произведениях знаменитого драматурга Мольера. Сгенерированный текст затем проверяли лингвисты и специалисты по литературе 17 века. Сюжет строится вокруг буржуа, ставшего жертвой мошенника-астролога. Тема, выбранная искусственным интеллектом, не случайно. Эксперты отмечают, в работах Мольера встречаются намеки на его интерес к астрологии. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
1: Николай Степанович Гумилев. Русский поэт Серебряного века, драматург, переводчик, путешественник. Участник Первой мировой войны. Своим девизом Николай Гумилев однажды выбрал слова британского философа Томаса Карлейля: «Насколько человек побеждает страх, настолько он человек». Когда поэт стал жить по этому принципу, теперь уже никто не скажет. Может быть, еще хилым, больным мальчишкой, карабкающимся на высоченную ель, чтобы доказать, что он не хуже остальных, или вызывая на дуэль другого поэта, Максимилиана Волошина, с условием стреляться до смертельного конца. А может быть, во время африканских экспедиций, переправляясь через кишащий крокодилами Нил, но совершенно точно, когда он, забракованный по состоянию здоровья к военной службе, пришел проситься добровольцем на фронт, ему уже не было нужды кому-то что-то доказывать. Все и так знали: этот странный человек давно победил все человеческие страхи.
2: Я хотел все делать лучше других. Всегда быть первым. Во всем. Мне это при моей слабости было нелегко.
1: Пусть нелегко, но всегда получалось. Убедить военврачей, что даже плохое зрение не помешает ему хорошо воевать, получилось тоже. Не с первой попытки, но разрешение стать солдатом Гумилев все-таки добился. Он вообще отличался даром убеждения. Судя по тексту последнего заключения медицинской комиссии, докторам пришлось ему просто поверить.
3: Сим удостоверяю, что сын статского советника Николай Степанович Гумилев, 28 лет от роду, оказался не имеющим препятствий поступить на военную службу, за исключением близорукости и косоглазия. Но, по словам господина Гумилева, он прекрасный стрелок.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
1: Боевой путь поэта можно воспроизвести чуть ли не по дням, благодаря его запискам кавалериста. События, изложенные в этих дневниках, в точности совпадают с архивными документами тех времен, поэтому имеют не только художественную, но и большую историческую ценность. Как литератор, Гумилев был очень внимателен к деталям, которых не найти в сухих донесениях с фронта. Благодаря этому мы узнаем много простого, житейского. Чего стоит лишь такое описание его первого похода в Восточную Пруссию?
2: Повсюду встречались фермы, именья, но жителей почти не было видно. Они бежали, боясь возмездия, за все гнусности, наделанные нам во время нашего отступления. За подстреленных дозорных, добитых раненых, за разграбление пограничных сел. Немногие оставшиеся стояли у ворот, робко теребя в руках свои шапки. Понятно, их никто не трогал.
1: Свой первый Георгиевский крест Гумилев заслужил уже через месяц после того, как попал на передовую, в ноябре 1914-го. Дело было в Польше, входившей тогда в состав Российской империи. Предыдущие дни прошли в тяжелейших боях. Основной удар противник обрушил как раз на Уланский полк, в котором служил Николай. Несколько ночей никто не сомкнул глаз.
4: Ложись! Прицел 800! Эскадрон, пли!
1: Жуткой картиной тех дней врезалось в память поэта то, что в некоторых статьях потом назовут психической атакой немцев. В грохоте орудий, ружейной пальбе и дробном стуке пулеметов из едкого порохового тумана вдруг появились отряды врага.
2: Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня, а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие мертвецки пьяны.
1: Когда, наконец, наступило затишье, и наши измученные воины разбрелись по сеновалам, поступил приказ снова собираться. Были нужны добровольцы, чтобы разведать новые позиции неприятеля. Старший честно предупредил, что это будет очень опасно. И Гумилев, конечно, вызвался. Стояла полная луна, такая, что слепила глаза. Улучив момент, когда она спряталась за тучкой, Николай прокрался в деревню. На каждой улице, в каждом доме был враг. Перебегая от забора к забору, из самолюбия стараясь оказаться впереди остальных разведчиков, Гумилев снова не думал о страхе.
2: Мне вспоминалась игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там тоже затаенное дыхание, тоже веселое сознание опасности, тоже инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык.
1: Добытые в этой разведке сведения оказались ценными. С почетным орденом поэт получил звание ефрейтора, а еще месяц спустя стал унтер-офицером.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
1: Его бесстрашие граничило с игрой, точнее, с заигрыванием со смертью. Не зря же он сам называл войну лучшим приключением своей жизни. А без приключений Гумилев жить не мог.
2: Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя. Я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого крепкого коньяка.
1: Образ изящного поэта, дымящего папироской на самом бруствере под воем пуль, стал легендой в полку. Возможно, это и правда была только легенда. Но вторым Георгием Гумилева наградили за то, что он вытаскивал из грязи застрявший русский пулемет в то время, как все остальные бойцы благоразумно спасались от мощного обстрела. Правда, вместе с орденом он получил и нагоняй за безрассудство. Он почему-то был уверен в том, что на войне с ним ничего страшного не случится. Храбрился, бравировал или просто хотел успокоить свою жену, Анну Ахматову. Но писал он ей так:
2: «Не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем. Убить меня не убьют. Ты ведь знаешь, что поэты и пророки. А вот писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму. Не пугайтесь. Всякая телеграмма непременно успокоительная».
1: И действительно, смерть десятки раз бывала в шаге от него, но проходила мимо. С небольшими перерывами Гумилев благополучно провоевал 2 с лишним года. Попутно успел издать сборник военных стихов. Революция застала его в Европе. И тут он совершил, наверное, самый для себя важный, но безрассудный поступок. Смелость, которая стала для поэта роковой. В те окаянные дни, когда интеллигенция в основной своей массе старалась покинуть Россию, Гумилев сделал все наоборот. Словно любящий сын, в этот трудный момент он вернулся домой. На родине повел себя наивно, кто-то скажет глупо, но зато с достоинством и предельно честно, как подобает русскому офицеру. Поддерживал церковь, не скрывал монархических взглядов, публично говорил о вреде любых революций. Итог предсказуем. Его обвинили в заговоре и расстреляли в ночь на 26 августа 1921 года. Оправдали спустя лишь 70 лет. Даже место казни поэта неизвестно до сих пор. Говорят, перед смертью он улыбался, докурил папиросу и сам отдал команду пли. Скорее всего, это тоже миф. Но он очень подходит характеру одного из самых ярких представителей поэзии Серебряного века, воина-добровольца Николая Степановича Гумилева.
0: Прапорщик Гумилев. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Сегодня в программе «Область знаний». Физик Александр Попов. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весеннее не уповай. В горах ни надежды, ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
6: 5 января 1973 года советские десантники совершили первый в мире прыжок с парашютом, находясь в боевой машине. Экипаж – командир и механик-водитель подполковник Леонид Зуев и наводчик старший лейтенант Александр Маргелов остался невредим и работоспособен. И сразу после приземления вступил в учебный бой, как планировалось.
0: Экипаж.
6: Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежала, конечно, Василию Маргелову, легендарному генералу, которого называют отцом современных воздушно-десантных войск. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта БМД-1, плавающая, с хорошей проходимостью.
0: Техническая справка. БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Принята на вооружение в 1969 году. Боевая масса 7,2 тонны. Экипаж – 3 человека. С десантом – 7. Вооружение – гладкоствольное орудие «Гром» калибра 73 мм и 3 пулемета калибра 7,62. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 км в час. Подвеска гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
6: Министр обороны СССР Гречко долго сомневался, стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Маргелов хотел прыгать сам. Маршал даже слушать не захотел. Куда? Не мальчик поди. Тогда генерал предложил министру кандидатуры двоих десантников – Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило министра. Если генерал готов рисковать жизнью сына, значит, уверен в успехе.
0: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
6: Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система, боевая машина «Человек», получила название «Кентавр». Тренировались на космических тренажерах, занимались спортом, соблюдали режим. Потом прыжок. Александр Маргелов вспоминал. Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка самолета до земли 800 метров. Как гигантский маятник, наш утюг сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. После приземления экипаж сходу повел стрельбу холостыми. Обозначили, что все в порядке. Потом десантники лихо подъехали к трибуне, по пути раздавили в смятку автомобиль начальника штаба дивизии, остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении боевой задачи. Маргелов обнял офицеров и расцеловал. Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами. Лично от министра обороны. С тех пор ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.
0: Экипаж.
8: Со своим уставом.
9: Армейские традиции разных стран.
10: В 18 веке на русском императорском флоте был свой особый обряд спуска корабля на воду. Его порядок был таким. Сначала служили торжественный молебен, затем фрегат и поднятые на нем императорский штандарт и кормовой Андреевский флаг окроплялись святой водой. И, наконец, под звуки государственного гимна обрубались последние тросы державы. В конце церемонии обязательно давался парадный завтрак. Сам корабль в 18 веке не крестили. Эта традиция появилась на 100 лет позже и сохранилась до наших дней. Теперь крестные мать и отец корабля со словами «Крещу тебя» разбивают о его форштевень бутылку шампанского.
8: Со своим уставом.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
12: Осторожно, двери закрываются.
13: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Группировки российских войск за минувшие сутки специальной военной операции улучшили тактическое положение на линии фронта. По данным Министерства обороны, противник потерял более 1200 боевиков. Также российскими подразделениями были поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины и пункты дислокации иностранных наемников. Средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников и 4 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Европейский Союз отказывается эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил представитель Еврокомиссии. Накануне Министерство иностранных дел России призывало иностранные власти эвакуировать дипломатов в связи с возможным ударом вооруженных сил России по Киеву в случае терактов со стороны Украины на 9 мая. Министерство обороны России предупреждало о ракетном ударе по центру украинской столицы при попытках срыва празднования Дня Победы. 5 мая Министерство обороны России также сообщила, артиллеристам группировки войск «Запад» вручили государственные и ведомственные награды. Церемония прошла в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовал и военнослужащий с позывным «МАЗа». Он получил воинское звание «Прапорщик».
2: В преддверии 9 мая, что вот нас наградил, это поднимает дух, само собой, потому что очень приятно. Мы помним о Великой Отечественной войне. Получил прапорщика. Ну, для меня это очень радостный момент. У меня воевал дед. Вот ранение получил. Дед, когда воевал, был офицером. И, соответственно, мне тоже хотелось каких-то успехов. Вот иду к этому, работаю, служу, помогаю, чем могу. Но служим мы, конечно, не за медали, награды. Выполняем задачи поставленные и приближаем победу таким образом.
1: Военнослужащий 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполняет боевые задачи на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Военнослужащие группировки войск «Центр» завершили восстановление более 80 памятников героям Великой Отечественной войны на территории Донецкой Народной Республики. Работу провели в преддверии 81-й годовщины Победы. Бойцы проявили личную инициативу в период отдыха между боевыми заданиями. В Центральном доме Российской армии прошла всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Участники создавали медальоны с именами родственников участников Великой Отечественной войны. Ленту возложили к памятнику Александру Суворову на Суворовской площади. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио придумал Маркони.
5: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
6: Говорит Москва.
7: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
8: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Физик Александр Попов. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
3: Говоря об Александре Степановиче Попове, мы должны упомянуть несколько его работ в области телекоммуникаций и изучения радиоволн и их свойств как таковых. Если 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал приемник, который обладал, в отличие от предыдущих разработок других изобретателей, удивительным свойством четко регистрировать короткие и длинные электромагнитные колебания, то немногим месяц спустя на громоотводе Лесотехнического института в Санкт-Петербурге появилась дополнительная проволочка. Она вела в лабораторию к приемнику, получившему некие усовершенствования. Помимо уже известного нам устройства под названием кагетер, представляющего из себя трубочку стеклянную с двумя металлическими контактами и опилками, просыпанными внутри, которые под воздействием внешнего электромагнитного поля изменяют свое сопротивление и замыкают первичную цепь, там стояло электромагнитное реле производства компании «Siemens и Galske» и достаточно загадочный предмет для современного слушателя –

0: на протяжении недели регистрировать изменения того или иного параметра. Зачем же оно понадобилось здесь? Александр Степанович Попову. А, да, еще одна интересная цепь появилась. Появилась цепь заземления, роль которого выполняла водопроводная система Лесотехнического института. Дело в том, что еще на первых своих опытах Александр Степанович Попов говорил о том, что есть приемник, теперь необходимо найти достаточной мощности передатчик, чтобы состоялась полноценная радиопередача. И в одном из своих опытов в саду офицерских инженерных курсов со своим ассистентом Петром Николаевичем Рыбкиным он обнаружил странное свойство радиоприемника. Он реагирует на грозовые тучи, которые проходят в нескольких десятках километров от. Он сделал предположение, что гроза — это не что иное, как электрический разряд, и, возможно, этот разряд сопровождается электромагнитными волнениями в атмосфере. И таким образом Александр Степанович Попов в 1895 году создает у нас не только первый в мире прибор, годный для регистрации телеграфных азбук, но он создает и первый в мире радиометеорологический прибор для исследования свойств атмосферы и изменения электромагнитной активности. Надо сказать, что это недюжинное достижение, и умение грамотно сочетать ранее изобретенные устройства помогло Александру Степановичу Попову, в том числе и в деле защиты собственных приоритетов в области радио. Но давайте посмотрим на это устройство чуть-чуть поближе. Про Кагири сказано достаточно много, но, пожалуй, только одно не сказано. В магазинах их было нельзя приобрести, в отличие от элементов питания Лекланже или датчанина Хельсона или Жана Грюне. Кагири надо было делать самому. И здесь, наверное, попав в лабораторию Александра Степановича Попова, мы могли быть свидетелями странного явления. Взрослый мужчина со сковородкой в руках жарит, но не рыбу, не курицу, а металлические опилки. Надо сказать, что точная физика работы такого прибора, как Кагерер, досконально неизвестна. Можно сделать предположение, что тончайшие слои окисла, которые образовывались при прожарке этих металлических опилок, и создавали высокое сопротивление. А замыкаясь под воздействием мельчайших искорок, которые пробегали в Кагерере от внешней электромагнитной волны, их сопротивление резко падало. Слои окисла, которые, возможно, имели чуть ли не мономолекулярный характер, спекались, металл проводил ток, цепь замыкалась, реле приводило в движение более высокоточную нагрузку, и таким образом это все устройство работало. Но для того, чтобы добиться устойчивой работы Кагерера, чтобы эти опилки размыкались гарантированно под воздействием байка электрического звонка, нужно было потрудиться. Александр Степанович Попов работал и над формой опилок, и над их размером, и над материалом.
1: Физик Александр Попов. Область знаний.
0: В одном из вариантов, который он предлагал нам в работу, была засыпана вместо опилок дробь. Там тоже возникал точечный контакт, судя по всему, частично окисленный металл выполнял роль некоего детектора, но дробь достаточно тяжела, и Кагерер мог прийти в негодность, и количество срабатываний ложных было достаточно велико. После многочисленных опытов с самыми разными металлами Александр Степанович Попов пришел к выводу, что идеальным образом подходят металлические опилки, определенным образом окисленные и установленные в Кагерер при помощи магнита, так что они уже из себя представляли некие нити, которым только-только нужно было дождаться прихода внешней электромагнитной волны, чтобы замкнуться. Таким образом получался высокочувствительный прибор изготовления самого ученого. С грозоотметчиком еще одна интересная метаморфоза произошла. Ближе к сентябрю 1895 года Александр Степанович Попов меняет механизм с недельным заводом на 12-часовой. И широкая лента барабана часового механизма изготовления братьев Ришар меняется на бумажную ленту классического телеграфного аппарата Морзе. То есть, по сути дела, у нас в руках с вами прибор, который мог бы совершенно четко нам отработать наличие передающего сигналы Морзе аппарата и, с другой стороны, устройство, которое позволяло бы нам регистрировать электромагнитные возмущения атмосферы. Надо сказать,

0: что Александру Степановичу Попову повезло. В каком плане? Добиться работоспособности этих устройств – это действительно на грани везения. Если посмотрим внимательно на конструкцию ранних передающих и приемных аппаратов, закрадывается мысль, что работали не все в диапазоне дециметровых волн. Ну а поскольку катушка Румкорфа в качестве передатчика имеет очень низкую эффективность преобразования исходного постоянного тока батареи в высокочастотные колебания, это скорее из разряда «действительно повезло». Но мы знаем, что любое везение – это опыт многочисленных трудов в одном направлении и умение увидеть свою ошибку и вовремя ее скорректировать. Нужно сказать, что Александр Степанович Попов все время стремился увеличить дальность передачи своих устройств. Но не только чувствительностью приемника и различного вида типов антенн, штыревых ли, рефлекторных, он также стремился улучшить качество преобразования в передатчиках. Традиционная катушка Румкорфа представляет из себя, по сути дела, преобразование постоянного тока батарейки в переменный, а дальше включается колебательный контур в цепи первичной обмотки повышающего трансформатора. В результате 6-вольтовая батарейка на выходе может вам выдать напряжение в несколько киловольт, а может быть даже десятков, а может быть даже сотен. Проскакивает сильнейшая искра и начинает работать вибратор в диапазоне дециметровых волн. А работу такого передатчика, иначе как работой на затухающих волнах, не назовешь. Эффективность преобразования крайне низкая. И вот с целью повысить ее Александр Степанович Попов меняет простой механический контакт на преобразователь с электрическим двигателем. Вместо 40 раз теперь может замкнуться цепочкой 200 раз питающая катушку, и эффективность возрастает. А неприятностей здесь несколько. Ну, во-первых, вам нужен дополнительный источник питания для электродвигателя, который приводит в движение эту самую систему размыкающую. Ну и для обслуживающего персонала неприятность связана с тем, что используется ртуть в этом устройстве. Вообще так удивительным образом ртуть, да, кто помнит хорошо таблицу Менделеева, она у нас обозначается буквой Mercury. Mercury, Меркурий, он же Гермес, он же посланник. И странным образом в технике связи все, что связано с этими сообщениями, словно какой-то алхимик пытается все время добавить туда немножко ртути. Ртуть присутствовала в первых телеграфных аппаратах изготовления Павла Львовича Шиллинга в качестве демпфирующей жидкости. Ртуть использовалась в качестве гасящей искру жидкости в преобразователях производства Александра Степановича Попова. Но никто из радистов не жаловался. Время было сложное, профессия увлекательная, интересная, техника как передовая, словно бы вам сегодня в руки дали квантовый компьютер поиграть. Но безумно же интересно, вы же еще не знаете, что это может быть вред.
1: Область знаний.
2: Реклама. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Физик Александр Попов. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
0: Удивительным образом Александр Степанович Попов, несмотря на определенную закрытость своих работ, получает мировую известность после успешного спасения севшего на мель корабля военного. Помимо корабля, Александр Степанович Попов спас и жизни незадачливых финских рыбаков, которые по весне откололись и на льдине их отнесло в море. Благо, что подоспевший, вызванный с помощью систем Александр Степанович Попов корабль, спас всех. Проведенная операция привела к тому, что механик, изготовитель научных приборов по фамилии Дюкрете, начинает с успехом не только производить, но и продавать радиостанции конструкции Александра Степановича Попова. На претензии со стороны Маркони он отвечает просто: «А вы знаете, у меня эта система запатентована, и стоит там имя Александра Степановича Попова». Эжен Дюкрете не только помог Александру Степановичу Попову наладить производство устройства, он помог и с патентными правами в Европе, в Швейцарии, в Италии, в Германии. Были получены патенты на усовершенствованные радиоприемники конструкции Александра Степановича Попова. Благодаря наблюдательности Петра Николаевича Рыбкина и настойчивости Александра Степановича Попова с целью добиться хороших результатов новых радиоприемников, звонок, достаточно резкий электрический, в более поздних моделях был заменен на головные наушники. И азбуку Морзе вы теперь могли прослушивать через них. Конструкция упростилась, стабильность работы возросла. Но самое главное, то, чего добивался Александр Степанович Попов, дальность передачи работы радиосистемы возросла уже до нескольких десятков километров. Вполне себе было пригодно для оборудования кораблей военно-морского флота, которые и размещали заказы в лаборатории Эжена Дюкрете. Приемники этой конструкции зачастую так и назывались «Попов Дюкрете». В Политехническом музее сохранился один приемник, закупленный специально для фондов музея в 1902 году. Но ничто не стоит на месте. Александр Степанович, не покладая рук, экспериментировал, и в одной из поздних моделей была возможность услышать не только телеграфный сигнал, но и человеческий голос. Казалось бы, вот-вот уже наступит эпоха радиовещания, но нет. Пришлось подождать еще без малого 20 лет, прежде чем появятся электронные усилительные приборы, и будет возможность у вас передавать на устойчивых частотах и принимать, соответственно, радиопрограммы, все, к которым мы привыкли, голосовые, развлекательные, спортивные и так далее, и так далее, и так далее.
6: Физик Александр Попов.
1: Область знаний.
0: Нужно сказать, что русско-японская война тяжело сказалась на чувствах Александра Степановича Попова. Получилось, что корабли были оборудованы его системой, но, правда, не все. Броненосцы почему-то принципиально не хотели оборудовать. Оборудовали преимущественно крейсера. Связь с берегом была не очень эффективная. А вот японский флот был оборудован усовершенствованной системой Маркони. При схожести конструкции смотрим на наброски. Да это одно и то же. И там когерер, и там восстановление чувствительности с помощью байка. Но Гильермо Маркони имел тонкости в настройке. И антенное хозяйство, и передающее устройство, та самая катушка Ромхорфа с усовершенствованными вибраторами Герца с дополнительными антеннами, приводили к тому, что дальность передачи возрастала уже до ощутимых десятков и десятков километров. Кто-то говорит, что в хорошую погоду даже до сотен. Соответственно, японский флот всегда имел связь со своим штабом, со всеми кораблями, а вот у русского флота была возможность передать в ближайшую телеграфную контору сухопутную и оттуда уже по наземным линиям. Плюс у Александра Степановича Попова, по его собственному признанию, не получалось сделать то, что получилось у Гильермо Маркони, заставить работать на явление резонанса своей системы, а это явление позволяет здорово экономить на электроэнергии и повышать эффективность передачи. Чувствовал он себя неважно в конце 1905 года. Да еще письмо адмиралу Макарову, в котором он очень хотел вызвать Александра Степановича Попова, чтобы тот помог наладить связь и, возможно, даже закупить новейшие машинные радиостанции, обладающие удивительной дальностью передачи. Но вот, к сожалению, война была проиграна не в последнюю очередь, потому что у японцев оказались более совершенные аппараты связи. Сам Александр Степанович придерживался демократических принципов и, будучи выбранным на пост директора электротехнического института, был абсолютно любим своими студентами. 1905 год и проигранная война привели к тому, что в обществе шли возмущения. Но студенты, как самая активная часть, не нашли ничего лучше, как из окна выбросить огромный транспарант с буквами, складывавшиеся в слова «За республику!». Александр Степанович Попова вызвали в полицейский департамент, по возвращении из которого он скончался от кровоизлияния в головной мозг. А жизнь отвела ему на усовершенствование радиотехнических средств чуть больше, чем 10 лет. За это время он сделал достаточно, чтобы остаться в памяти не только соотечественник, но и мировой, как выдающийся пионер в области радиотехнологий.
7: Рассказывал старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов. Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: мире.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Известно, что работа столичных аэропортов не прерывалась. Таким образом, количество сбитых с начала суток на московском направлении дронов достигло полусотни. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что 9 мая Россию намерены посетить несколько государственных лидеров. Помимо премьера Словакии Роберта Фицо, президента Беларуси Александра Лукашенко, на параде Победы на Красной площади побывают президенты Абхазии, Южной Осетии, глава Лаоса и руководство Республики Сербской во главе с Милорадом Додиком. При этом ранее в российскую столицу уже прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. На 20% увеличилась производительность труда на производствах Ростеха за счет внедрения роботизированных станков. Об этом на встрече с президентом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемизов. Также, по его словам, продолжается работа в сфере пассажирского транспорта, в том числе с использованием электродвигателей.
2: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Чемизов добавил, что Ростех в прошлом году начал поставки в войска новой реактивной системы залпового огня «Сарма» и новых беспилотников, в том числе маневренного «Скальпеля». Бывшие министры обороны Китая приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора за коррупцию. Такие данные публикует агентство «Синьхуа». Так, Ли Шанфу обвинялся в получении дачи крупных взяток, а также в использовании служебного положения в корыстных целях. Вэй Фэнхэ признали виновным в предоставлении неправомерных льгот при кадровом обеспечении и нарушении дисциплины. И советский лидер Иосиф Сталин стал единственным, кому нацисты решили признаться и сообщили о самоубийстве Гитлера. Об этом говорится в рассекреченном документе Федеральной службы безопасности. Последний комендант Берлина Гельмунд Вейдлинг описал фюрера как живой труп с трясущимися руками. Он понимал бесперспективность обороны немецкого города. В итоге он сдался Красной армии в мае 1945 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о колесе.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Колесо изобрели не для транспорта. Первые колеса появились в Месопотамии почти 6 тысяч лет назад. Их использовали как гончарные круги.
1: Факт второй.
3: Инки не знали колеса. Величайшая цивилизация Южной Америки создала сеть дорог длиной 40 тысяч километров. Но у инков не было тягловых животных. Без лошадей технология оказалась бесполезной.
1: Факт третий.
3: Изобретение колеса со спицами стало первой в истории гонкой вооружений. Облегченная конструкция позволила создавать боевые колесницы, быстрые и маневренные, как современные танки. Это привело к мгновенному падению древних царств, не обладавших этой технологией.
1: Факт четвертый.
3: У трех высочайших колес обозрения в мире – в Лондоне, Дубае и Лас-Вегасе – период обращения составляет полчаса. Пассажиры часто даже не ощущают их движения.
1: Факт пятый.
3: В Азии обитает маленькая тростниковая змейка – уж кантера. В случае опасности она сворачивается колесом и укатывается с приличной скоростью – 1.5 метра за 5 секунд. Причем уж может катиться колесом не только с горки, но и по ровной поверхности –

0: закрывай.
1: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
3: В Ступинском районе Подмосковья на берегах реки Лопасни есть село Хатунь. А когда-то тут был город. В самом древнем смысле этого слова – укрепленное огороженное поселение. Основано оно было, предположительно, в 1096 году черниговским князем Олегом Святославичем. Место было очень удобное. На высоком холме все вокруг видно, а крутые берега реки – надежная природная защита. Плюс рядом был важный стратегический пункт – Сенькин перелаз. Брод через Оку. К 15 веку в этом районе были построены новые каменные крепости – Кашира, Серпухов, Зарайск. Военное и политическое значение Хатуни немного поблекло. А в 1496 году Иван III вообще решил отдать Хатун своему союзнику, хану Магомед-Аминю, на кормление. Пришлось Хатуни терпеть татарские поборы. Да еще и набеги на Москву шли как раз через Хатунь. Вот тебе и стратегический пункт. Будь ты неладен, брод Сенькин перелаз. Зато когда Золотая Орда немного ослабела, именно в районе Хатуни удалось отразить один из самых масштабных набегов татарских полчищ. В 1572 году в Молодинской битве русские войска разбили 120-тысячную армию хана Девлет-Гирея. Причем русских было всего 40 тысяч. Взяли не числом, а тактикой и военной наукой. Впервые применили гуляй-город, подвижную крепость, состоявшую из прочных телег с огромными щитами. В конце 18 века Екатерина Великая подарила Хатунь графу Алексею Орлову Чесменскому. Земли приглянулись блестящему фавориту императрицы. Как писал он сам: своими сухими местами, скатистыми полями, веселыми рощами и ключевыми водами. Именно здесь граф построил себе усадьбу, возвел церковь Рождества Богородицы, она сохранилась и до наших дней, и производит впечатление грандиозного собора, достойного не села, а большого губернского города. А той, самой первой древней Хатуни, осталось лишь городище, археологический памятник с элементами крепостного вала. Но село Хатунь и многие его дома 18-19 веков уцелели. А главное, природа вокруг совсем не изменилась. Не заметила поступь столетий река Лопасня, не обратил на это внимание сосновый лес с крепкими белыми грибами, проигнорировали ход истории залитые солнцем поля и воздух. Такой, что хочется подняться на холм, окинуть взором просторы и повелеть что-нибудь эдакое. Например, заложить город и назвать красиво Хатунь.
2: Старый город. История России.
4: Изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
5: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Если стоять у подножия Саяно-Шушенской ГЭС и смотреть вверх на ее гребень, шапка с головы обязательно слетит. Шутка ли? Почти отвесная стена высотой 242 метра. 16 хрущевских пятиэтажек, поставленных друг на друга. Сооружение грандиозное. И как все это строили? И, кстати, где жили, когда строили? Ведь рядом с плотиной нет домов. Рядом нет. А в 5 километрах отсюда есть поселок Черемушки. Там как раз и живут те, кто строил ГЭС, а теперь ее обслуживает. И сегодня они приезжают сюда на работу каждый день. На трамвае. Случай уникальный.
1: Пути сообщения. Саяно-Шушенский трамвай.
2: Если ничего не знать о его существовании, то рельсы возле плотины ГЭС ни у кого не вызовут удивления. Подумаешь, обычные подъездные пути. Но стоит на них появиться трамваю – полное недоумение. Откуда? Городской транспорт, да по железнодорожным рельсам. На фоне окружающей дикой природы выглядит весьма странно. Но так получилось. На одном конце железной колеи рабочий поселок Черемушки, на другом – громада ГЭС. А между ними – километры потрясающих пейзажей. Путь пролегает по узкой береговой полосе, зажатой между клокочущим Енисеем и отвесными скалами. История с этим трамваем вышла забавная. Когда-то к месту возведения Саяно-Шушенской ГЭС протянули железнодорожную ветку от Абакана, столицы Хакасии. После сдачи объекта линия оказалась ненужной, и ее решили демонтировать. Хотели убрать рельсы и возле самой ГЭС. Как вдруг в чью-то умную голову пришла отличная идея. Организовать на этом участке пассажирское движение для доставки энергетиков к месту работы. Все-таки 5 километров пешком не находишься, особенно в плохую погоду. Недолго думая, линию электрифицировали. И специально под нее в Ленинграде изготовили особые двусторонние вагоны. От обычных они отличаются тем, что имеют 2 кабины и пассажирские двери, которые открываются на обе стороны. Разворотных кругов на однопутной линии нет, и вагоны работают по системе «тяни-толкай». По прибытии на конечную, вагоновожатый, не выходя на улицу, просто переходит из одной кабины в другую.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Движение на линии организовано четко. Вагоны ходят по строгому расписанию, которое выдерживается неукоснительно. В пиковые утренние и вечерние часы они идут друг за другом каждые 15 минут. А в течение дня по рельсам курсирует только один трамвай с интервалом в 1 час. Кажется, большой перерыв. Но для жителей 7-тысячного поселка этого вполне достаточно. Пенсионеры едут на нем в магазин или поликлинику. Владельцы дач и гаражей – ко второй террасе. Так называется южная окраина поселка. После 8-й по счету конечной станции трамвай может заехать в ворота электроцеха при машинном зале ГЭС. В нем есть небольшое депо, в котором по мере необходимости вагоны ремонтируют. Движение по этой линии открыли в мае 1991 года. А вагоны до сих пор выглядят как новые. Чувствуется, что за ними следят и ухаживают с любовью. Трамваи сияют чистотой и своим ярким красным цветом приятно выделяются на фоне окрестной природы. А как иначе, если они давно перестали быть просто транспортом? Посмотреть и прокатиться на них приезжают со всей страны. И да, проезд в Черемушкинском трамвае бесплатный. И был таким всегда.
1: Саяно-Шушенский трамвай. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
1: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури-45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай. Савельевы засиделись допоздна в гостях у друзей. Пора ехать домой, и глава семейства заказывает такси. Машина вроде бы близко, но никак не может найти нужный дом. Савельев выходит во двор, чтобы встретить таксиста. И тут из-за угла на него выскакивает целая стая бродячих собак. «Наверное, обратно в подъезд уже не успею», — подумал мужчина. «Но и на улице оставаться небезопасно. Как быть в такой ситуации? Расскажем».
3: На всякий случай.
0: Первое. Если вам надо идти вперед, а собаки преграждают дорогу, то немного отклонитесь от намеченного маршрута и постарайтесь обойти животных хотя бы за 2-3 метра. Держите собак в поле зрения, но не смотрите в глаза. Они могут расценить это как агрессию. Второе. Двигайтесь спокойно и не оборачивайтесь. Привлекать внимание собаки разговорами тоже не стоит. Исключение, когда вы приближаетесь к животному сзади. В этом случае лучше заранее дать о себе знать. Например, немного покашлять. Третье. Если один из псов приблизился на расстояние прыжка, то лучше всего громко крикнуть «фу» и резко поднять руку, сделав вид, что в ней есть что-то опасное. Действуйте уверенно, потому что собаки чувствуют страх и растерянность. Четвертое. Если на вас мчится несколько животных, то лучше бежать. Ищите глазами место, куда можно забраться. Дерево, забор и даже машина. Если спрятаться негде, делайте шаг навстречу и замахивайтесь любым подручным предметом – сумкой, шапкой или курткой. В большинстве случаев животные отступят. Подведем итоги. Обойдите стаю бродячих собак за 2-3 метра. Старайтесь не привлекать животных разговорами. Если одна из собак бежит к вам, кричите и делайте вид, что замахиваетесь. Напала целая стая? Ищите высокое место для укрытия. Савельеву повезло. Заблудившийся таксист наконец подъехал и спугнул бродячих псов. Но если все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
4: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и правилах. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также рассказал, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк».
2: «Бессмертный полк» будет в ином формате, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку».
3: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Дмитрий Песков добавил, что президент ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. По его словам, Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника всего за несколько часов. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской и другими областями, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. При этом около 50 беспилотников были уничтожены при подлете к Москве. Об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий передачу Министерству внутренних дел части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции, рассказал Вячеслав Володин. Согласно инициативе, МВД сможет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Это позволит таким работникам получать вид на жительство в упрощенном порядке и работать вне квот. В Шереметьеве стартовала опытная эксплуатация системы посадки по биометрии, сообщили в пресс-службе аэропорта. Идентификация будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах с биометрическим оборудованием. По информации гавани, сдать биометрические данные можно будет в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут. И торговые сети сократили закупки отечественных овощей и отдают предпочтение молодой импортной продукции. Это происходит, несмотря на переполненные склады российских производителей, заявляют аграрии Новгородской и Владимирской областей. В отрасли считают, что это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры утверждают, что объемы закупок не уменьшились. Об этом пишут в издании «Известия». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева «Стойте справа, проходите слева». Булат Акуджава.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Оно появилось вынужденно. К середине 19 века городской транспорт во всех крупнейших столицах мира полностью исчерпал свои возможности. Движение встало. Одна сплошная пробка. Регулярно возникали жуткие давки, нередко даже со смертельным исходом. Нужно было что-то делать, причем срочно. И в 1863 году в Лондоне построили железную дорогу на паровой тяге, которая проходила частично в неглубоких тоннелях, частично по поверхности земли, но не по загруженным улицам. Дорога соединила два вокзала – Паддингтон и Фарингтон. Линию строила компания «Метрополитен Райлвей». Впоследствии новую транспортную систему назовут «Метро» или «Метрополитен». Лондонские газеты того времени сообщали:
7: первые поезда представляют собой подвижной состав, в начале которого паровоз, отчего под землей очень высокий уровень задымления. Окна в вагонах не предусмотрены, так что люди едут в душных закрытых коробках.
5: В самом конце 19 века появились поезда уже на электрической тяге, и строительство метрополитенов развернулось с невиданной скоростью по всей Европе. В Будапеште, Париже, Берлине. А что же Россия? Еще в 1814 году британский инженер Марк Брюнель предложил императору Александру I вместо моста над Невой построить транспортный тоннель под ней. Не метро, конечно, но государь эту идею все равно отверг. Англичанин рук не опустил и через некоторое время все же воплотил свой замысел. По его проекту прорыли тоннель под Темзой. Что дальше? Прошло 6 лет, и уже российский мещанин по фамилии Торгованов представил царю свою собственную разработку – подземную дорогу, соединяющую Адмиралтейскую сторону и Васильевский остров в Петербурге. Александр приказал тогда выплатить фантазеру 200 рублей и повелел взять с него расписку, что тот более никогда не будет заниматься подобной ерундой. Идем дальше.

0: миллионов рублей. Для сравнения, в те времена на 1 рубль можно было купить 150 килограммов муки. Идею Балинского вполне серьезно обсуждали в Петербургской городской думе, но вердикт вынесли неутешительный – отказать. А все потому, что в дело вмешалось трамвайное лобби. Предприниматели лично попросили императора отвергнуть проект талантливого инженера. Что ж, построить метрополитен в нашей стране мечтали многие. Но произошло это знаменательное событие уже после Октябрьской революции. А вернее так, через 14 лет после взятия Зимнего дворца.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Осенью 1931 года в Москве случился транспортный коллапс. Доложили Сталину, и он отдал приказ. Метрополитену в стране советов быть. Сначала, правда, только в Москве.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
2: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
3: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново. А все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили. И первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.

0: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
1: Осторожно, двери закрываются.
0: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
2: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «История метро». Над проектами самых первых советских станций метрополитена работали многие знаменитые художники и архитекторы СССР. Алексей Душкин, Дмитрий Чичулин. Особое внимание они уделяли декору. Результат известен. Московские подземные дворцы до сих пор восхищают и удивляют. Мраморные панно, гранитные колонны, всевозможные мозаики и скульптуры. Вот об этом нужно рассказать подробно.
8: Осторожно, двери закрываются.
7: Пассажиры станции «Площадь революции», проходя мимо скульптур, обязательно до них дотрагиваются. И эти тысячи прикосновений отполировали отдельные участки статуи до блеска. Согласно кем-то придуманным приметам, погладить левую грудь бронзовой спортсменки-дискоболки к удаче в любви мужчинам. Девушки с той же целью касаются бронзовой туфельки статуи «Студентка с книгой в руке». Сбываются желания или нет, не знаем. Да вот только сама Нина Кадонер реальная студентка-красавица, которая позировала скульптору с книгой в руке, замуж так и не вышла. И детей у нее не было. Однако жизнь этой некогда почти профессиональной натурщицы заслуживает отдельного рассказа. Станцию «Площадь революции» открыли 13 марта 1938 года. За две недели до этого папу Нины Кодонер, работника Московского завода обработки цветных металлов, арестовали. На комсомольском собрании в школе девушке пришлось отречься от отца, врага народа и шведского шпиона. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме от воспаления легких. На самом деле его расстреляли и похоронили в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1941-м, будучи студенткой, Нина копала окопы под Москвой, а после окончания столичного полиграфического института долго не могла устроиться по специальности, мешала борьба с космополитизмом. Но девушка не сдавалась и в итоге стала редактором журнала «Знамя». Ее коллеги рассказывали, с утра до ночи Нина Израилевна запоем читала книги, сидя за столом, словно примостившись в углу арки на станции метро. Такая история. И она не единственная.
9: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
10: Москва. Станция метро «Площадь революции». В простонародье «Подземный дворец». И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, солдаты и матросы, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Долгое время не могли установить личность только одной скульптуры. Спортсменки-дискоболки. Кто она? Кто позировал? Нашли.
9: Знакомая незнакомка.
10: Тамара Курбатова. Родилась в 1906 году в Пензе. Переехала в Москву, где подрабатывала топером, играла на пианино во время показа немых кинофильмов. В свободное время занималась гимнастикой, волейболом, выступала в балетных постановках. Она была знакома с Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Эдуардом Багрицким. Однажды ее пригласили натурщицей в художественную студию скульптора Манезера. Он сделал всего один рисунок и девушку отпустил. А когда получил контракт на оформление станции «Площадь революции», то для создания скульптуры «Дискоболка» использовал тот самый эскиз. А вот Тамара Курбатова никогда не спускалась в метро. Предпочитала наземный транспорт – автобус, трамвай или троллейбус. И поэтому со своим бронзовым двойником она так ни разу и не встретилась.
9: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
7: Еще одна скульптура на площади революции – школьницы с глобусом. Прототипами для этой статуи стали ученицы 91-й московской школы Нина Павлова и Аня Лещинская. Скульптор изобразил девочек, взяв за основу их фотографию в «Пионерской правде».
11: Исторические заметки.
7: Продолжаем наш рассказ. В годы Великой Отечественной московское метро было не только бомбоубежищем. В подземку вынужденно переехали многие административные и даже правительственные учреждения столицы. Вот послушайте.
12: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
13: Осенью 41-го, когда враг вплотную подошел к столице, почти весь коллектив редакции ТАСС эвакуировали в Куйбышев. Но и в Москве работа тоже продолжалась. Правда, здесь осталось в лучшем случае человек 30, включая руководство. Им предоставили рабочие места на станции метро «Белорусская». Но не на платформе, а в технических помещениях под ней, рассказывал журналист Александр Ступак.
14: Комнаты ТАССа находились на несколько метров ниже подземного перрона метро. И я помню тягостное ощущение подземелья, когда, кажется, на тебя постоянно давит сверху земля. Под досками пола была вода. Над нами, по рельсам, которые насквозь пронизывали наше помещение у потолка, путешествовали крысы.
13: Именно сюда и попадали исходники снимков военных фотокорреспондентов. Нам, поколению, избалованному быстрым интернетом и цифровой фотографией, сегодня трудно представить, как это было.
12: Боец с фотоаппаратом.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор о метро. Интересно, что первые пассажиры сокольнической ветки покупали бумажные билеты в кассе, а спускаясь на станцию, предъявляли их контролерам. Билеты были рассчитаны на одну поездку и отличались по цвету. Красные продавали тем, кто ехал до Сокольников, а желтые — в сторону парка культуры. Кстати, действовали такие проездные всего-то 35 минут.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Рядом с российской столицей сбили еще несколько украинских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых рядом со столицей дронов с начала суток достигло 55. В каких районах уничтожили БПЛА, не уточняется. Информацию о возможных пострадавших или разрушениях нет. Отмечу, что силы противовоздушной обороны начали сбивать беспилотники рядом с Москвой с ночи. Европейских дипломатов не будут эвакуировать из Киева на фоне угроз Зеленского атаковать Москву во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил представитель Еврокомиссии. Накануне российское внешнеполитическое ведомство призывало зарубежные государства вывести своих сотрудников из Киева для обеспечения их безопасности. Министерство обороны России также выступили с предупреждением. Если Украина попытается атаковать Москву 9 мая, в ответ будут нанесены ракетные удары по центру Киева. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ стартует уже в этом году. Подробностями поделился ректор учебного заведения Виктор Садовничий в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
3: Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать, и поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании. Думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
2: Факультет искусственного интеллекта входит в единую экосистему МГУ, которая составляет Институт искусственного интеллекта и исследовательский центр в сфере ИИ. Создание факультета позволило объединить образование, исследование и практическое применение технологий. Федеральная служба безопасности рассекретила архивы о массовых убийствах фашистами мирных жителей Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документы подтверждают, людей вывозили из портов якобы для эвакуации, затем топили в море. В декабре 1943 года так могли убить до 5000 человек. Архивы раскрывают масштабы геноцида, проводимого немецкими войсками. Ретро-поезд «Победа» прибыл на вокзал Ростов. Главные сотни жителей встретили исторический состав. Поезд преодолел более 1000 километров. Ростов – четвертая станция маршрута. На платформах представлена военная техника. Впервые экспонируются мотоциклы с вооружением. Прибытие сопровождалось театрализованным представлением. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Сейчас подземка существует в 7 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Казани. В каждом городе своя уникальная сеть тоннелей, работающая исключительно по своим правилам и системам. Это интересно. Вот смотрите, многие из нас думают, что самое продвинутое метро находится, конечно же, в Москве. Ничего подобного. В столице Татарстана все куда современнее. И вот почему.
6: Поехали! Поехали! Программа про все, что движется.
7: Казанскому метро как-то с самого начала не повезло. В Советском Союзе подземки строили только в городах-миллионниках, статус которых сразу повышался. Так вот, в Казани миллионный житель родился в 1979 году, а подготовка к строительству началась только спустя 9 лет. И тут же остановилась из-за кризиса в экономике. А в 1995 году в правительстве России подготовили список городов, где собирались строить метрополитен. Казани в нем не оказалось. 2 года правительство Татарстана добивалось включения своей столицы в этот список. Добилось. Спустя 8 лет, в августе 2005 года, метро в Казани открыли.
8: Смотри, машинист уходит. Может, забыл что-то?
9: Да ладно, тут уже все налажено.
8: Смотри, смотри, состав поехал без машиниста.
7: В результате казанское метро оказалось самым молодым и самым продвинутым в России. Пробная поездка в автоматическом режиме, без участия человека, оказалась успешной. Внешний поезд на автопилоте ничем не отличается от других составов. Пока перед выходом на линию машинист все-таки занимает свое рабочее место в кабине, однако дальше разница принципиальная.
10: Иван, напоминаю, твоя задача – следить за работой компьютера.
9: И вмешиваться только в случае аварийной ситуации.
10: А также открывать и закрывать двери. На этом все.
7: Автоматика научилась соблюдать скоростной режим, не отклоняясь от графика, что очень важно для метро. Машинист, подъезжая к станции, даже не тормозит. Это делает компьютер. Он может самостоятельно остановить поезд с точностью до 3 сантиметров. Но движение продолжается только после команды человека. Это важно, чтобы состав не тронулся, если пассажира зажало в дверях. Система должна распознать, что кто-то застрял. Машинист пока это делает быстрее. Он увидит и просто приоткроет двери. Автопилот на такие действия пока не способен.
8: Хорошо, что мы не поехали на этом странном поезде без машиниста.
9: А я бы рискнул.
8: Нет, все-таки страшно.
7: На самом деле тут есть психологическая проблема. Эксперты выяснили, что пассажиры побаиваются поездов, в которых вообще нет машинистов. Например, в немецком Нюрнберге стали доверять полностью автоматическим составам только через несколько лет после того, как они стали ходить.
9: Алексей Васильевич, а когда меня уволят?
10: Не сегодня, это точно. Сейчас по нашим нормативам нельзя запустить поезд без машиниста. Да и не за что, работаешь ты классно.
7: Система сама в автоматическом режиме отправляет поезд на перегон и приводит его на следующую станцию. При этом отрабатывает все ограничения скорости, режимы, соблюдает время хода по перегону. Для работы на линии она устроена так, что программируется отдельно под каждую ветку со своей скоростью вождения и светофорами. Казанское метро сейчас самое технически совершенное в России.
8: Слушай, а я ни одного полицейского не видела на станциях.
9: Неудивительно. Вокруг камеры видеонаблюдения.
7: И это так. Все они завязаны в систему интеллектуальной инженерии. Здесь и сигнализация, и особый комплекс обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. Итак, на всех 11 станциях казанского метро, между которыми курсируют составы на автопилотах. Пока, правда, с машинистами. Казанское метро.
6: Поехали!
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. В Москве практически невозможно встретить человека, который ни разу не был в метро. Для горожан это удобный способ передвижения, для туристов – достопримечательность. Поэтому ведут себя люди в подземке абсолютно по-разному. Кто-то в вагоне спит или делает вид, чтобы не уступать место. Кто-то читает, а иной достигает нового уровня любимой игры в телефоне. Приезжие, наоборот, неустанно глазеют по сторонам, фотографируются на станциях, мешая остальным, вечно спешащим, создавая небольшие заторы. Многие иностранцы, кстати, замечали, русские пассажиры в метро вечно угрюмые. А разве не так? Знаменитый американский боксер Мохаммед Али, когда приезжал в Москву, сказал репортерам:
11: «Я полюбил Россию навсегда. Но меня пугает мрачность русских. Люди в транспорте выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: В метро мы постоянно куда-то торопимся. Толкаемся, бежим. Быстрее, быстрее, еще быстрее. У нас дела. Как правило, срочные. И нам некогда любоваться окружающей подземной красотой. Но стоит только остановиться хоть на мгновение и оглянуться по сторонам, то... Между прочим, один зарубежный гость однажды так и поступил. И вот результат.
6: Приключения иностранцев в России.
12: Он снялся в 60 фильмах. Сыграл и поставил более сотни спектаклей по всей Европе. А в 1993 году впервые приехал в нашу страну на открытие в Москве недели французского кино. Имя этого человека – Пьер Ришар. «Укол зонтиком», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Комедия невезучие». В Советском Союзе Ришар был необычайно популярен. Его любили все – и взрослые, и дети. Его фильмы переписывали с одной видеокассеты на другую и засматривали до дыр.
13: Как выяснилось, в новой России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и всегда ждут в гости. Поразительно.
12: Но больше всего французского актера восхитила столичная подземка.
14: Осторожно!
13: На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе, отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Это что-то невероятное. В Париже такого нет. И зачем только вы покупаете билеты в музей, когда такая красота перед вами каждый день по пути на работу?
12: В столице Пьер Ришар познакомился с Никитой Михалковым, встретился с Михаилом Горбачевым и пообещал приехать на открытие 21-го Московского международного кинофестиваля. Слово свое сдержал. А потом отправился на гастроли по всей России. Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Тамбов.
13: Россия — это ведь не только Москва. Если бы я говорил о любви к вашей стране, а сам приезжал бы лишь в столицу, мои слова были бы лицемерием. А так, никто не может упрекнуть меня в том, что я люблю Россию не полностью.
12: Его настоящее имя – Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Девайс. Потомок древнего аристократического рода. Мировая кинозвезда. Однако в нашей стране французский актер вел себя более чем скромно. Никаких капризов или особых требований. Селился, как правило, в обычных, порой захудалых гостиницах. Ночевал в юртах, катался на оленьих упряжках, как, например, в 2003 году в Ханты-Мансийске во время фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Когда журналисты спросили Ришара, зачем он приехал в какой-то неведомый город, да еще с таким сложным названием, актер ответил.
13: «Я плавал во всех морях планеты. Спускался на лыжах со многих горных хребтов, путешествовал по рекам на лодке. Но в такую сибирскую даль еще не забирался. Теперь забрался, и представьте себе, не жалею. Кстати, я усвоил здесь очень простой урок. Лучшее средство от холода, когда на улице минус 30, рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость».
6: Приключения иностранцев в России.
12: Он исколесил нашу страну вдоль и поперек. И всегда в его багаже находились теплые вещи. Шуба, меховая шапка, перчатки. На шутки друзей Ришар не обижался. Откуда им знать, к примеру, что собой представляет загадочная русская Сибирь?
13: Меня постоянно подначивали, мол, собираюсь я не в Россию, а на Северный полюс. Глупцы! Во Франции давно нет смены времен года в привычном понимании этих слов. Зима у нас совсем не холодная, лето не жаркое, весна поганенькая. Так что за последние годы я впервые увидел настоящую зиму. И это просто праздник для глаз.
14: Он очень гордился, когда его внучка поступила в институт и записалась на курсы именно русского языка. Рассказывают, что на всех семейных торжествах Пьер Ришар обязательно поднимал бокал за Россию, считал своей второй родиной.
1: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории метро. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Человек и время.
20: В Тихом океане острова Микронезии разбросаны как жемчужины. Здесь живут люди, для которых основными хранителями времени стали горбатые киты. Эти морские великаны никогда не были для островитян добычей, а всегда надежными вестниками сезонов. Каждый год киты-горбачи совершают миграцию. Летом они кормятся в холодных водах Антарктиды или на севере Тихого океана. Зимой плывут в теплые тропические моря для размножения. Вокруг Маршалловых островов и федеративных штатов Микронезии киты появляются в определенное время. Их прибытие совпадает со сменой ветров.
1: Человек и время.
20: Когда киты приходят, начинается сезон благоприятных пассатов. Эти ветры дуют стабильно и помогают островитянам отправляться в дальнее плавание на традиционных каноэ. Лодки из дерева и кокосовых волокон скользят по волнам сотни километров. К соседним атоллам за рыбой, фруктами или для встреч с родными. Самое удивительное – это песни китов. Самцы издают сложные звуки, которые разлетаются далеко под водой. Песни вибрируют, как живой сигнал. Они подтверждают: киты здесь, значит, пора в путь. Маршруты миграции китов стали частью морского календаря. Островитяне знали: пока слышны песни, ветер надежен. Когда киты уплывают на юг или север, сезон меняется. Ветры слабеют, приходят дожди, штормы. Люди переключаются на другие дела. Сажают растения, плетут сети, готовятся к следующему годовому циклу. Сегодня моторные лодки и GPS вытесняют старые традиции. Но в памяти микронезийцев киты остаются живыми часами. Китовый сигнал напоминает о древнем ритме жизни, в котором человек и природа двигаются синхронно.
1: Человек и время.
21: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
0: Имя на карте.
22: Ялта, улица Игнатенко. Многие туристы, не задумываясь, назовут самой старой улицей Ялты набережную. Их логика понятна. Вся цивилизация вышла из моря. Но нет, не с набережной начинался этот город, а с коротенькой, всего метров 300 улицы, которая сегодня носит имя Василия Игнатенко.
19: Вам хочется кутнуть, а мне ужасно. Тянет к морю адски. Пожить в Ялте одну неделю для меня было бы истинным наслаждением.
22: Так Чехов писал своему издателю Суворину в конце 19 века, когда Ялта уже превратилась в уютный курортный город. А в 1823 году на этом месте находились лишь несколько разрозненных селений весьма непрезентабельного вида. Поликур, Аутка, Дерекой и Васильевка. Тогда же генерал-губернатором Новороссийского края назначили героя войны 12 года князя Михаила Воронцова. Да-да, того самого, за чьей женой бессовестно ухлёстывал ссыльный поэт Александр Пушкин.
2: Имя на карте.
22: Воронцов энергично взялся за преобразование Крыма. По его указанию началось грандиозное строительство. Шоссейная дорога от Симферополя до южного берега полуострова, знаменитый каменный мол в Ялте, здание таможни, карантинная застава, госпиталь. По окончании строительства в августе 1837 года в Ялту по приглашению Воронцова на военном корабле прибыл император Николай I с инспекцией. От пристани его величество со свитой сразу направился по единственной тогда в Ялте улице к церкви святого Иоанна Златоуста на Поликуровском холме. Когда император поинтересовался, как называется улица, по которой они идут, сначала никто не мог ответить, все пожимали плечами. Однако через мгновение нашелся умник из свиты князя Воронцова, весьма сообразительный листец.
3: Елизаветинская, ваше величество!
22: Елизаветой звали жену Воронцова. Князь, шествующий рядом с императором, сдержанно улыбнулся.
2: Имя на карте.
22: Так первая улица и получила свое название. После Великой Отечественной войны Елизаветинскую улицу переименовали в Коммунальную, а затем назвали в честь революционного матроса с линкора «Свободная Россия», а в будущем председателя Ялтинского ревкома Василия Игнатенко. Ялта. Улица Игнатенко.
2: Имя на карте.
10: Уровень воды в реке Урал,
23: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
23: Российские космонавты совершили выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
24: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
25: 1950 название города Пермь.
26: Фатовский, Константин Симонов.
27: Утро на радио «Звезда».
24: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
28: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 7 мая 1945 года.
29: В Реймсе, Франция, подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский представитель, генерал Суслобаров, не имел разрешения Москвы на подписание документа и настоял на том, чтобы считать его предварительным. Союзники согласились. Сталин отреагировал так.
30: Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине. Повторный акт о капитуляции будет подписан 8 мая в Карлсхорсте, Германия. Когда подписывали акт о капитуляции, Уинстон Черчилль спал. Под утро эту новость Эйзенхауэр сам сообщил в Лондон. Затем она дошла по цепочке через секретаря премьер-министра до дежурного капитана Пима, но тот решил не будить Черчилля, а сообщить новость, как только тот проснется. «Пять лет!» — воскликнул Черчилль. «Вы приносили мне плохие новости, а порой и совсем плохие. Наконец-то вы исправились!» В Шотландии в этот день люди танцевали прямо на улицах, а вечером в городах было разрешено зажечь ночное освещение впервые за 5 лет. Во время боевых действий Великобританию затемняли, чтобы немецкие бомбардировщики не могли точечно бомбить цели. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Фердинанд Шернер не сложил оружие. Вот его приказ. «Неприятельская пропаганда распространяет слухи о капитуляции Германии. Предупреждаю войска. Война против Советского Союза будет продолжаться». Шернер прославился массовыми расстрелами мирного населения. После победы США передадут кровавого Фердинанда, так его называли американские солдаты, Советскому Союзу, где фельдмаршал получит приговор военного суда – 25 лет тюрьмы.
4: 7 мая 1945 года. До победы оставалось 2 дня.
6: Слушайте сегодня за час до полуночи.
7: Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была. Как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором. Долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
8: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России еще раз предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Ведомство в своем заявлении напомнило, в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, в ответ будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Кроме того, при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации 8 и 9 мая и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, армия страны даст адекватный ответ, подчеркивает Министерство обороны. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Генеральный директор госкорпорации доложил о результатах работы за прошлый год, а также о выпускаемой продукции и перспективных разработках.
2: В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма». Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в удобно уязвимое место.
1: Сергей Чемизов добавил, впервые были подняты в воздух два легких вертолета с современными российскими двигателями «Ансат» и «Ми-34». Социальный фонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом. Ежемесячная выплата почти в 77 тысяч рублей автоматически оформляется. Дополнительно 40 тысяч после выхода на пенсию. С этого года, напомню, матери-героини приравнены к героям труда. Им доступна досрочная пенсия на 10 лет раньше общего возраста. Центральный банк России назвал причиной роста спроса на наличные у граждан. По данным регулятора, на это влияет не только отключение интернета, но и адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Объем наличных вырос на 300 миллиардов рублей в марте и еще на 607 миллиардов в апреле. Бизнес подталкивает клиентов к расчетам наличными из-за возросшей фискальной нагрузки. Международный олимпийский комитет восстановил права белорусских атлетов. Спортсмены теперь смогут выступать с флагом и гимном во всех международных стартах. Об этом сообщило агентство Белта. Исполком отменил ограничения февраля 22 и марта 23 годов. Ранее белорусы участвовали, как и россияне, в статусе нейтральных атлетов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». И с нами сегодня Надежда Осипова, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Надежда Геннадьевна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Мы с вами некоторое время назад в эфире начали разговор о нравственности, о безнравственности и, скажем так, о корнях и о последствиях. Это очень интересный и важный разговор, особенно в контексте сегодняшнего дня, когда мы переосмысливаем несколько десятилетий нашей либеральной истории, вступаем, совершенно очевидно, в новый этап для себя, и это требует усилий, я бы сказала, потому что, когда речь идет о молодом поколении, совершенно очевидно, что некие установки, которые для нас являются априорными, совершенно не являются таковыми для них. Почему? Потому что это уже дети, например, учащиеся в школе, тех родителей, которые выросли в совершенно иных условиях. У нас такой колоссальный разрыв поколенческий сегодня, которого, как мне кажется, не было в принципе никогда, наверное, в истории человечества. И вот в этом смысле очень хотелось бы продолжить разговор по поводу того, почему, как вы выразились, безнравственное поведение так заразно. Вроде бы очевидные ответы на вопрос, но, с другой стороны, совсем нет. Вот давайте об этом попробуем поговорить сегодня.
2: Хорошо, спасибо. Это очень интересная тема. На самом деле, если обратиться к тем теориям, которые пытаются объяснить аморальность человека, то их можно поделить на две большие группы. Если мы возьмем Англию периода жизни там Фридриха Энгельса, который писал книгу очень интересную о положении рабочего класса в Англии. И большое внимание этой в этой книге он уделил аморальности поведения людей из низших слоев и тому, как они проводят свой досуг, как они пьют, допиваясь до скотского состояния, ругань и многие другие очень негативные вещи. И в Англии действовало сообщество так называемых социальных статистиков, которые получали заказы от правительства выяснить причины, почему же люди доводят себя до такого скотского состояния. Жилища грязные, отбросы всюду валяются, и сами они в этих отбросах, по сути дела, купаются. И была теория, что это все внутри человека. То есть человек от природы рождается безнравственным. Это заложено в его генетике, в его натуре. И что делать, как бороться? Очень просто. Надо заниматься селекцией. Так же, как мы выводим элитные сорта животных, как мы выводим элитные сорта собак, там, лошадей, то так же надо и с людьми. Допустим, те пары, которые вели себя, зарекомендовали себя как высоконравственные, им разрешать вступать в брак и рожать детей. А те пары, которые уже до периода вступления в брак рекомендовали себя плохо, склонны были к алкоголизму, к девиантному всяким поступкам, им их надо просто или стерилизовать, ну, или как минимум запрещать деторождение. Это объяснение индивидуальные. Индивидуальные причины, поиск причин безнравственности вот в генетической природе человека. Есть люди, как бы близкие к более такому полубожественному состоянию, они высоконравственные, они одухотворенные, а все остальные люди, они, как говорится, ближе к животным, поэтому тут ничего не поделаешь. Но на самом деле эти теории, сами понимаете, доводят нас до очень нехороших вещей, когда мы говорим, что надо искусственно регулировать, выращивать высоконравственных людей.
1: Но евгеника и Нюрнбергский трибунал сразу же приходят на ум.
2: Это все туда. А социологи и социальные психологи, они находят более такие правдоподобные и обоснованные научные объяснения, которые ищут социальные корни вот этой заразительности, безнравственности. И в данной связи очень интересными представляются теории, которые говорят о появлении или о выходе на арену истории масс или толп народных, которые обладают определенными эффектами, которые личность нивелируют в рамках массы толпы, растворяют, но толпа получает определенные новые свойства, качества, и, как правило, эти качества нехорошие. И все те аморальные поступки, которые мы можем наблюдать,

0: и социологи одновременно, которые объясняют вот эти феномены толпы и масс. И эти учения можно проследить от 19 столетия, конца 19-го, вплоть до настоящего времени.
1: Ну, давайте тогда по порядку, может быть, разберем, если возможно.
0: Ну, давайте начнем, да, с первого. Что такое масса? На самом деле, если мы обратимся к латыни, масса – это просто некий ком или кусок. Но если мы возьмем более такую трактовку, социализированную, то это множество или огромное количество чего-либо. Масса. Мешков муки, масса снега, там, снежный ком, снежная масса, вот, которая обрушилась вдруг там, на город. Но это чисто биологическое определение. Если мы возьмем социологию и будем рассматривать массу применительно к человеческому обществу, то мы увидим, что это большая популяция, которая рассматривается в целом. Она не дифференцирована. Если, как правило, социологи дифференцируют людей по группам, изучая их поведение в рамках конкретных сообществ или классов, или страт, то масса, она не дифференцирована. Это просто скопление людей, аморфная совокупность людей, которая наделена минимальным уровнем групповой организации и связей. То есть масса может образоваться стихийно. Вот произошло какое-то событие, пожар, что-то загорелось или даже где-то столкновение машин, сразу же скапливаются люди, зеваки, которые потом при известных обстоятельствах могут начать воспроизводить определенное поведение, о котором я скажу чуть позже. Если мы возьмем наших отечественных марксистов, Ленина, Плеханова, то они большое внимание уделяли словосочетанию «народные массы», которым отводили роль двигателя истории, двигателя прогресса, возвеличивая эти народные массы. Но, к сожалению, это показала практика. К сожалению, вот эта созидательная роль народных масс, она как-то не очень ярко прослеживается. А наоборот, когда речь о серьезных событиях, о революционных потрясениях, то эти народные массы уступают место стихийным действиям толпы, которая под определенным руководством очень часто воспроизводит, скажем так, очень эмоционально напряженное и в то же время часто аморальное поведение. То есть случаи аморального поведения толпы, они превалируют над поведением толпы, которое можно иногда назвать героическим и высоконравственным. Я об этом еще расскажу. Поэтому поведение индивидов толпы, будь то революция, Великая революция во Франции, которая тоже очень взбудоражила общественное мнение и мнение ученых, стало предметом исследования, и положило начало целой серии работ по теме толпа, массы. И, как правило, эта толпа трактовалась как очень такой преступный феномен. И здесь можно привести в пример работу Сципиона Сигели под названием, такое название, «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии». И действительно он рассматривает кучу свирепых поступков, которые совершали люди, объединившись в эту стихийную толпу. Но работа Сигели, она более такая узкоспециализированная, она ближе к психиатрии, к психологии. А мы обратимся к двум таким, и потом третью еще работу попытаемся привлечь. Первая работа – это работа Габриэля Тарда «Общественное мнение и толпа», которая тоже буквально в тот же год, что и работа Сигели, увидела свет. И здесь Тард пытался объяснить, почему толпа иногда, как скопление людей, обусловленное каким-то простым любопытством, впадает в некое лихорадочное состояние и, охватывая это состояние, овладевает сердцами масс, и начинается какое-то буйство, безумство и разрушение.
1: С вашего позволения, сделаем небольшую паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны.

0: они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
7: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Итак, мы остановились на мысли о том, почему толпа так подвержена, ну, безнравственному поведению, да? Каким-то отклонением очень серьезным от нормы, что чревато совершенно непредсказуемыми и неприятными последствиями.
10: Да, вот даже Тарт писал, что человек, прибежавший только с тем, чтобы воспрепятствовать смерти невиновного, одним из первых заражается стремлением к человекоубийству. И, что удивительно, совершенно этому не противится. Вот возьмем публичные смертные казни, которые практиковались во Франции, особенно в период Великой Французской революции, то совершенно очевидно, что люди, пришедшие для того, чтобы или поплакать, или как-то все-таки посочувствовать жертве, видя вот это действо, охватывает их реально свирепые чувства, и они вот, жажда говорят, крови. Да, добивай там, даже если вдруг палачу не сразу удается совершить свое деяние. Тарт объяснял вот этот феномен, почему толпа вдруг становится единым целым, и личность в толпе растворяется инстинктом подражания, который заложен в человеке в силу того, что человек имеет определенный компонент, как говорится, и животной природы. То есть обычно есть какие-то эталоны, которые усваиваются поведением, есть эталоны такого весьма низкого происхождения, не требующие интеллекта, не требующие рассудка. И эти эталоны, они вот в толпе начинают как бы очень активно проявляться.
9: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Иными словами, это выражается в формуле, к которой мы привыкли, следующей.

0: дурной пример заразителен.
1: Да, именно дурной заразителен. И дальше кульминацией стало вот из книг, если мы берем этот период, конец 19 века, 1895 год, и книга Гюстава Любона, французского антрополога, врача, «Психология масс». Не очень большая книга, где он уже пытался глубоко проанализировать причины объединения людей в толпу, которые характерны для этого такого очень специфического социального образования и которые отличны от поведения отдельного индивида. Почему он говорил, что необходимо знание психологии толпы? А очень просто. Нельзя правителям давать слишком много воли толпе, чтобы она начала, по сути дела, руководить действиями правителей, которые все-таки являются более интеллектуально образованными, более сведущими людьми, чем обычная толпа, которая всегда, как правило, лишена а. рассудка, и б. она лишена интеллекта. То есть умный человек, человек, как говорится, высокодуховный, он не будет стремиться попасть в эту толпу, он как бы будет ее ходить стороной. То есть толпа, как правило, это скопище людей, которые, как говорится, объединяясь, думая, что они борются за что-то реально правое, на самом деле они, по сути дела, идентифицированы с варварами. И Любон это тоже говорит, то есть это своеобразные люди, которые добивали полуразрушенную цивилизацию, выступая на арену истории и творя какие-то очень нехорошие деяния. И он ищет причину, в чем причина, почему толпа получает так называемую коллективную душу, которая заставляет ее действовать совершенно иначе, чем изначально какой-то индивид думает и планирует свои действия. Ну, даже вот чтобы попроще сказать, как работает этот кумулятивный эффект, он приводит в суды даже присяжных. Когда каждый из присяжных, но присяжные – это довольно стихийная толпа, она не отбирается по какому-то четкому профессиональному признаку, а собирается из вроде бы представителей разных групп населения для того, чтобы соблюсти видимую объективность. А на самом деле каждый человек вроде бы хочет оправдать невиновного, но когда присяжные вместе собираются, очень часто они заражаются какой-то идеей, которая изначально приводит их к поступкам таким, которые они изначально не собирались совершить. То есть они невиновного человека осуждают, например. Или, наоборот, убийцу оправдывают. То есть это самый такой вот первый вариант такой небольшой толпы, как присяжные. Но он говорит, что и в парламенте наблюдаются такие вещи очень часто. Да, вот люди собираются совершенно разнокалиберные и порой проводят такой закон.
2: Или у Эмиля Дюргейма были такие рассуждения на предмет того, почему отдельно взятые интеллектуалы и, в общем-то, довольно развитые образованные люди, собираясь вместе, начинают предпринимать какие-то совершенно странные и необъяснимые.
1: Да, это феномен кумулятивного единства, да, или эффект такой, который тоже описан современными исследователями, когда целое кардинально, эффект эмерженсенси, так называемый, когда целое кардинально отлично от частного. Еще одна причина, о которой говорит Любон, значит, первое, что влияет, численность и сознание непреодолимой силы, которой обладает толпа, потому что действовать в одиночку порой чревато, а когда человек в толпе исчезает, и толпа начинает деяние, он как бы себя ответственно снимает.
2: Распределяется,
1: да,
2: это ответственность.
1: Да, мое место, да, было крайнее, а что, я только, как говорится, тут сбоку стоял, и что там случилось, я даже не знаю, что там в центре. Вторая черта – это то, что всякое действие заразительно, и личные интересы человека приносятся в жертву коллективному. И действительно, когда вот мы, если осовременить этот тезис, мы видим группу школьников, часть из которых вот действительно нецензурно выражается или начинает какие-то агрессивные действия появлять к своему однокласснику. Даже если в этой группе стоят люди, которые никак не хотели никому причинить вреда или даже ругаться, они все равно начинают тоже, как говорится,
2: подражать,
1: к этому поведению присоединяться и подражать. Это очень важно. И дело в том, что на самом деле главная причина – это восприимность людей к внушению. И это очень, как говорится, верная мысль, классика. Мы же о классиках говорим. Но то, что люди легко внушаемые, что они легко

0: что легко верят во многие вещи, что они, в принципе, доверчивые, это истина, которая до наших дней живет. Поэтому человек в толпе перестает быть собой, он становится автоматом, управляемым автоматом. И здесь очень много моментов, которые возникают. Значит, что еще говорит Любон, что важно подчеркнуть? Что на самом деле чаще и больше психологов склонялись к тому, что толпа обычно склонна к произволу, буйству, свирепости, но есть и скопление людей, которые также и могут проявлять энтузиазм и даже героизм. И так как толпа может требовать хлеба и зрелищ, так и люди, объединяясь в какие-то походы за веру или сообщество верующих, даже которые в храмах собираются, они совершенно другой вид поведения олицетворяют. Да? То есть, как говорится, высокоморальное поведение, обращаясь к Господу и даже организовывая крестовые походы, освобождая гроб Господень тоже. То есть есть и такие примеры. А на самом деле, какие еще интересные механизмы здесь есть? Ну, как я уже говорила, численность, которая создает в глазах индивидов, участвующих в толпе, такой ореол непреодолимого могущества. Вот один человек вряд ли пойдет поджигать дворец или грабить банк. Но организовано? Почему нет? Да? Почему вдруг не пойти на какой-то митинг? Я там посмотрю с краешку, постою, да, теоретически мне его идеи симпатичны, хотя сами люди мне не очень, но все-таки пойду. А когда человек уже входит, он теряет свое «я» и заражается теми лозунгами, которые вбрасываются, и в целом нормальное состояние толпы все-таки, которое еще натыкается на какое-то препятствие, это ярость. Особенно, когда, допустим, идет какой-то даже санкционированный митинг или демонстрация, полицейские стоят спокойно, и самая главная их задача – соблюдать спокойствие, что бы то ни было. Стоит кому-то попытаться даже слегка начать или обороняться, или проявить какое-то там, в свою очередь, недовольство вот этим поведением, толпа начинает сразу бесчинствовать, обрушиваться на полицейских, начинаются столкновения, и начинаются уже совсем, как говорится, преступные деяния.
1: Надежда Геннадьевна, поставим здесь многоточие, продолжим с этого момента через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе» подпишитесь, пожалуйста.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Все группировки российских войск в зоне СВО с 8 по 10 мая прекратят боевые действия в связи с перемирием, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, армия нашей страны даст адекватный ответ. Кроме того, ведомство еще раз предупредило киевский режим о возможном ракетном ударе по центру украинской столицы при попытках сорвать празднование Дня Победы 9 мая. Группировки российских войск за минувшие сутки нанесли удары высокоточным оружием по транспортной инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, противник потерял более 1200 боевиков и наемников. Средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников и 4 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Военнослужащие группировки войск Центра завершили восстановление более 80 памятников героям Великой Отечественной войны на территории Донецкой Народной Республики. Работы провели в преддверии 81-й годовщины Победы. Бойцы проявили личную инициативу в период отдыха между боевыми задачами. Привели в порядок скульптуры, братские могилы и мемориалы. Очистили стены, отреставрировали фигуры воинов. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фродков в преддверии Дня Победы вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение в медицинском центре Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Павел Фродков поздравил военнослужащих от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за проявленное мужество и отвагу.
3: Я хочу в преддверии Дня Победы вас искренне поблагодарить за эту работу, за эту службу, за этот ратный труд и полное вовлечение в выполнение задач и интересов нашей страны. Благодарю всех врачей, медсестер, весь медицинский персонал, которые своим каждодневным трудом спасают жизни.
2: Обращаясь к военнослужащим, Павел Фродков пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. В музее Тихоокеанского флота открылась выставка «Великий подвиг великого народа» к 81-й годовщине Победы. Представлены уникальные экспонаты, макеты самолетов и трофейное оружие. Половина экспозиции посвящена подвигам морской пехоты, проводимой сейчас специальной военной операции. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
5: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Надежда Геннадьевна Осипова, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Вот мы сейчас говорим про толпу, про ярость, да, отдельно вы отметили именно вот это чувство, которое там зарождается и мультиплицируется очень стремительно. Конечно же, хочется привести аналогии из дня сегодняшнего. Тут вспоминается что? Майдан. И вот это неадекватное поведение, помните, кастрюли на головах, по поводу которых там с нашей стороны было много иронии и улыбок, а с другой стороны мы же понимаем, что в моменте там это становилось разновидностью нормы, то есть неадекватное абсолютно поведение, которое воспринимается как единственно возможное. Вот что страшно, эффект толпы.
10: Да, даже если, допустим, разговор двух соседок, как ты не вышла на Майдан, как ты не погремела кастрюлей, значит, ты, как говорится, не с нами, ты вообще изгой. То есть это очень важно, да, коллективное мнение. Ты не поучаствовал в толпе. Но на самом деле толпа действительно с очень большой легкостью совершает самые худшие, худшее насилие. И вот даже вот очень интересный фрагмент из Любона – это уверенность в безнаказанности, тем более сильная, чем многочисленная толпа, и сознание значительного, хотя и временного могущества, доставляемого этой численностью, дает возможность людям проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельного человека. Отдельный человек всегда отвечает так или иначе за свои поступки, будь то перед своей совестью, будь то перед своими ближними или перед обществом и государством. И его легко привлечь к ответственности. А в толпе он растворяется, и ответственность, она как бы переносится на коллектив. Да, я тут, как говорится, просто стоял, смотрел. И поэтому вопрос ставит Любон о нравственности. Можно ли толпу вообще назвать как-то нравственной? Если определять нравственность в классических терминах, то, конечно, нет. Поскольку, как правило, такие качества, как самоотверженность, преданность, бескорыстие, чувство справедливости, оно всегда, как говорится, причисляются к нравственным. Но толпа очень редко вот эти вещи олицетворяет. Но бывают исключения, когда действительно толпа, бывает, умирает за какое-либо верование, за какую-либо идею, которую она даже едва сама понимает. И даже совершенно негодяя, иногда находясь в такой героической толпе, они тоже вдруг спонтанно начинают руководствоваться самыми строгими принципами морали. И когда грабили Тюильрийский дворец во время революции 1848 года, то вот что удивительно, эти бунтари ничего не захватили из ценных вещей, которые в этом дворце были. Вот если наши дворцы во время революции были разграблены и осквернены, то там нет, они, как говорится, не оставили, хотя любой предмет мог обеспечить пропитание на определенное время. И самое интересное, что как, собственно говоря, можно управлять толпой? Какие механизмы управления толпой исследователи выделяют? Первое, то, что толпой управляют за счет создания образов. И, допустим, даже не путем доказательств, не воздействовать на какой-то ум, рассудок членов толпы невозможно. Это не работает никогда. И приводится такой случай, когда во время Французской революции вели одного из представителей высших кругов как бы по площади. И собралась толпа, которая немедленно требовала его, а его вели просто на суд, требовала вот немедленно его растерзать, предать казни. И кто-то, кто его сопровождал, сказал, конечно, конечно, мы все сделаем, мы сейчас его типа казним, только вот там через 3 минуты подготовим эту виселицу, все такое. Толпа мгновенно успокоилась. А если бы стали объяснять, что этот человек еще надо доказать, что он невиновен, что
6: он виновен, наоборот, да,
10: то толпа бы его просто растерзала, и его, и тех, кто его вел. Понятно, что его через 5 минут отпустили домой, но толпа успокоилась. И очень часто какие-то события гораздо серьезнее будоражат общественное мнение. Например, эпидемия гриппа, инфлюенции, которая в Париже унесла одномоментно 5000 жертв, она не потрясла народное воображение совершенно. Никого это не волновало. А если вдруг упала Эйфелева башня, и под ней бы погибло там человек 5, то мнение было бы взбудоражено, и люди бы стали выходить на площадь, бунтовать, митинговать, как же так. Вот. То же самое, когда гибель одного судна, допустим, происходит, того же «Титаника», но она превозносится как бы как вот какой-то эпизод очень такой мощный, в то время как на самом деле по статистике 800 тысяч судов не менее, как говорится, крупных гибнет, и никто особо не возбуждается от этого. Тут важно, как преподнести. Поэтому на толпу очень легко воздействовать образами, но когда этих образов нет, то здесь надо очень умело применять какие-то слова и формулы. И вот примеры таких слов-формул являются слова всем нам знакомые. Демократия, социализм, равенство, социальная справедливость, свобода. На самом деле, как пишет исследователь, это очень неопределенные слова. Если мы будем копаться в больших энциклопедических словарях, мы увидим множество различного рода трактовок с разными коннотациями этих слов. Да? Это глубокая философия. Но эти слова не магические. Они приобретают силу каких-то заклинаний, провозглашая которые и превращая их в лозунги, очень легко эту толпу мобилизовывать. Кто этим занимается? Конечно, вожди, а если мы берем случай толпы, то исследователи говорят, что здесь уместнее говорить не о вожде, а о вожаке, вожак стаи. И эти вожаки играют огромную роль как бы в кристаллизации индивидов в толпе и как раз вбрасывая определенные идеи, определенные лозунги и заражая толпу целым рядом моментов. В первую очередь, это обаяние, это определенные личные качества, а вожаки – это всегда люди очень энергичные, с очень сильной волей, и иногда их энергия как бы ограничена, а иногда их энергия неиссякаема. И какие действия вожаков очень, как говорится, подходят для того, чтобы управлять толпой? Утверждение, повторение и зараза. Значит, надо что-то утвердить, какой-то обозначить слоган, который обрисует толпе светлое будущее или то, за что толпа должна, как говорится, бороться. Это может быть, да, и требование казни кого-то, возмездие. Это может быть и битва за какой-то закон, за его принятие или отмену, или за против неугодного члена, попавшего в парламент. Здесь уже много разных, да? Но здесь надо вбросить утверждение, и это утверждение постоянно повторять всеми доступными способами, да, тот-то виновен, тот-то нет, или это нужно, это не нужно, и делать это можно разными-разными способами, поскольку повторение всегда принимается как доказанная истина, то есть не надо доказывать, надо только повторять. А второе – это зараза, о котором мы уже говорили, подражание и зараза – это примерно то же самое, и что очень любопытно, что заразительностью всегда обладает безумие. Вот этот феномен, который действительно можно и сейчас наблюдать, что вот поведение полубезумное, а безумное поведение, оно всегда аморально, оно очень редко, когда сильно нравственным бывает, оно очень заразительно. И даже умопомешательство среди психиатров тоже бывает заразительным. Это вот Любон по наблюдениям, как говорится, выводит.
11: То есть это не случайно так кажется.
10: Да, и вот он, когда анализирует революционное движение во Франции, он говорит о том, что какое же оно стало заразительное, что революции, начавшиеся в Париже, распространились на буржуазные на большую часть Европы одномоментно. То есть как вот это безумие пошатнуло сразу несколько монархий. Вот это очень любопытный феномен. И поэтому небольшое число индивидов выкристаллизовываются из толпы, такие вожаки, и, совершая определенные действия, призывы, повторения, вызывают эффект подражания, эффект заражения, заражение идеями. За счет каких феноменов? Ну, как правило, эти люди еще очень обаятельны. И вот если говорить о Любоне, он приводит пример Наполеона, который обладал очень серьезным личным обаянием. И если поначалу генералы французской армии отнеслись к этому, к нему как к самозванцу, и шли на первый прием Наполеона, который уже получил определенные полномочия, с большим скепсисом, типа сейчас мы его, то есть покажем ему, кто он есть. Но когда они пришли, они попали под такое обаяние, что они вышли просто, вот серьезные маршалы, вышли просто как дети, потрясенные, пораженные, и попавшие под вот такой орел человека, который был действительно наделен определенными такими качествами. Поэтому к чему приходит Любон? Он говорит о том, что самое страшное – это бессилие правительства руководить действиями толпы. То есть нельзя допускать, что толпа поменялась, да, местами с правительством. То есть если раньше мнение власть имущих, королей тех же, там, монархов, оно было самым главным, и ему старались следовать, то сейчас, наоборот, власть имущие очень сильно считаются с мнением той самой толпы. Не отдельных социальных групп, у которых совсем другой механизм артикуляции их чаяний, их потребностей, а именно вот таких стихийных толп. И очень часто с толпой пытаются заигрывать, пытаются следовать мнению толпы, но, как правило, это заводит всех в тупик. Потому что толпа – это очень, во-первых, непостоянное образование, а, во-вторых, мнение ее очень переменчиво. Сегодня она провозглашает одно, завтра также может поменять направленность своих призывов или каких-то требований в другое. Тут все зависит от контекста и от тех сил, которые этими деяниями руководят. Это очень серьезные моменты.
11: Интересно, вот еще что. Мы с вами сегодня начали разговор с того, откуда берется безнравственность, и что она мультиплицируется в толпе. И с одной стороны, мы совершенно очевидно проводим параллели с днем сегодняшним того, как осуществляются те же самые цветные революции. А с другой стороны, мы же понимаем, что та же самая технология на самом деле, она актуальна и действует в сети. Вот эти самые обаятельные так называемые ломы, лидеры общественного мнения, которые предлагают порой совершенно какие-то необъяснимые и опасные челленджи, так называемые, среди подростков. Съешь пуд соли, потом неизвестно, что
10: да,
11: с тобой будет.
10: Да, ведь сети, мы просто не стали сейчас затрагивать этот момент, это мы же постепенно идем к современности, еще был целый ряд работ. Это та же толпа, только цифровая.
11: Совершенно верно.
10: Толпа в цифровых, как говорят, в цифровой среде. И это очень серьезно.
11: И почему мы об этом говорим? Опять-таки, возвращаясь к тезису о том, что безнравственность заразительна, заразительна где? В толпе. А именно большие массы, они существуют как на улицах, так и в сети, в цифровой среде, да. что для нас сегодня особо актуально.
10: Но если толпу реальную еще как-то можно обуздать разными способами, вычислив каждого члена и поработав с ним персонально и так далее, то сеть обуздать практически невозможно. Потому что люди разно удалены, они же могут находиться даже в разных странах, в разных локациях, в разных временных интервалах, и вычислить каждого и провести с ним работу невозможно. То есть обуздывать сети, вот ту же цифровую толпу, нереально. А эффекты те же, только еще добавляются эффекты, которые подогреваются технологиями. Там и мультимедийные эффекты, которые сопровождаются какими-то яркими зрелищными поддержками, еще и фейковые эффекты, и дипфейковые. Там много еще эффектов, которые еще больше позволяют эту толпу как бы подогревать и провоцировать ее на то поведение, которое, конечно, никогда нравственным быть не может. Да, где вы увидели все в какой-то сети беседу о высокодуховных материях, или где-то кто-то делится, допустим, какое-то сообщество о прочитанной книге, допустим, того же Достоевского. Нет, да?
11: Но есть, надо отдать должное, есть, особые паблики, да, но по сравнению с общим количеством, это
10: ничтожно. Нет, это уже не масса. Это
11: да.
10: не масса, это определенное сообщество, они идентифицируются совсем по другим группам, это определенные виды новых социальных страт, которые действительно образуются по интересам, по каким-то своим заданным параметрам, это тоже огромная тема вот этих, появления вот этих новых страт на поле общественного дискурса. А, как правило, да, сети – это объединение масс. Нормальный человек, он будет дозированно, как говорится, общаться в сетях и зная, куда ему подключаться, а куда нет. А студенты, которые проводят, по последним данным, вы знаете, сколько? 16 часов в сетях.
11: 16 часов
10: 16
11: в сутки?
10: Часов в сетях, да. Вот остальные 8 у них не столько на сон, но сколько на отправление каких-то естественных потребностей, может быть, уделено, или на те вещи, которые просто им необходимо сделать. Умыться, одеться, там, перекусить, и то, когда они едят, они тоже в телефонах. Но на самом деле, да, еще это считается нормой. Это, знаете, как они это оценивают? Активный потребитель медиаконтента. То есть не зависимый человек, не цифровой.
11: Вопрос, как назвать.
10: Да, а просто это активные потребители медиаконтента от 16 часов и выше.
11: Ну, вот, тем не менее, это все ситуация, которая довольно тревожна, всегда была, понятно, а есть сегодня, продолжает оставаться таковой, но масштабируется кратно, как мы сказали, ввиду развития новейших технологий. А есть ли какие-то рецепты и варианты того, как работать вообще с этим явлением?
10: Когда мы говорили о нравственности, мы же затрагивали, причины, которые ведут к безнравственному поведению. Это, конечно, девальвация институтов социализации. Здесь надо очень серьезно работать над восстановлением тех традиционных функций семьи, образования, религиозного воспитания, которые на достаточный период были как бы за кадром или даже утрачены. Опять же, вот за то, что определенное поколение росло в эпоху стихийного, неуправляемого рынка, неолиберальной идеологии, и постепенно все-таки людей надо под эти институты социализации подводить. А второй момент, конечно, это определенная цензура. Без нее никуда. Она всегда была. Почему-то считается, что сейчас цензура – это какой-то форс-мажор, который нарушит человеческую свободу, который не даст возможность личности самовыражаться. А почему личность должна иметь свободу самовыражаться, если ее свобода ограничивает свободу и права других? Ведь в свое время, я, наверное, об этом немного говорила, Джон Стюарт Милль в своем трактате о свободе писал, что да, свобода – она должна, да, человек может провести там свое время личное, как хочет, это его право, или питаться так, как он хочет, это его личная свобода. Но если его свобода нарушает права и свободу других, то это надо ограничивать. Вот человек сквернословит. Понятно, что нарушаются моральные нормы общества и нарушаются, ну, как бы приносится ущерб чувствам и вызовы нравственности других людей. Большей части, надеюсь, определенной. Вот, и здесь уже все, надо ограничивать. Он не имеет права на такое поведение, да. То есть определенные какие-то меры дозволенного есть, но они все равно должны быть ограничены именно пределами того дозволенного, что общество само определяет как дозволенное. То есть нужно создать какие-то нормативные и моральные рамки этого дозволенного.
11: Надежда Геннадьевна, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу, как всегда. Надежда Осипова сегодня была с нами, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Ну и напомним, в национальном мессенджере МАКС подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Ссылки на все наши программы, новости все в этих каналах. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас, друзья. До новых встреч!
10: Спасибо.
9: Стратегия национальной безопасности.
12: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
13: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
14: Добрый вечер.
15: Здравствуйте, товарищи. Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
16: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
17: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
12: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
1: История с географией. Черкесска.
18: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
1: История с географией. Черкесска.
4: 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод, именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
1: История с географией.
4: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже капсули, а также сухие щепки. Разводить огонь.
1: Черкеска. История с географией.
19: Премьера на радио «Звезда».
20: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури, 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России опровергли наличие предполагаемого приказа Зеленского о перемирии в ночь на 6 мая. По данным ведомства, заявление из Киева было продиктовано лишь желанием перебить инициативу Москвы и крайне тяжелым положением ВСУ, подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
2: У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал.
1: Москва продолжит пресекать любые провокации киевского режима и вновь обращает внимание на предупреждение Министерства обороны России об ответных действиях во время перемирия 8 и 9 мая. Рядом с российской столицей в четверг вечером сбили еще несколько беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых рядом со столицей дронов с начала дня превысило полсотни. В каких именно районах перехватили вражеские БПЛА, не уточняется. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников и 4 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Парламент Молдавии принял в первом чтении кодекс, запрещающий использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях. Проект внесла правящая партия «Действие и солидарность». В итоге спикер Игорь Гросу заявил о принятии регламента в четверг. Документ отменяет русский как рабочий язык в высшем законодательном органе республики. Оппозиция выразила протест и покинула зал заседания. Олимпийский комитет России разочарован решением Международного олимпийского комитета отложить вердикт по восстановлению национальной сборной. Об этом заявил глава ОКР Михаил Дегтярев. Юридическая комиссия не вынесла решения, затягивая процесс без основания, подчеркнул Дегтярев. При этом МОК отменил ограничения для белорусских спортсменов, но сохранил санкции против россиян. Таким образом, вопрос снятия санкций остается на рассмотрении. И о погоде в пятницу. В Москве местами кратковременные осадки. Утром до 17 градусов, ближе к вечеру похолодает до 13. В субботу переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 12. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипкова.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущие Николай Щипков
2: и Василий Щипков.
1: Очень много сегодня ограничений, связанных с безопасностью, в том числе ограничений в привычных, ставших нам уже привычными системах связи. То есть изначально ограничения касались деятельности запрещенных в России организаций, зарубежных компаний. Сегодня на другие средства связи эти ограничения распространяются. Часто это очень связано вообще не с запретами, а с временными блокировками из-за атак беспилотников или всевозможных киберугроз. И поэтому сегодня с особой остротой встает вопрос, как коммуницировать, что такое цифровой суверенитет в реальности, как относиться к этим запретам. Вот сегодня я как раз предлагаю это обсудить.
2: Ну, надо начать с констатации такого факта, что за последние 20 лет, за последние 25 лет системы обмена сообщениями, системы коммуникации, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни всех людей в России. Это, они стали частью бытовой жизни. Я сейчас не буду приводить уже надоевшие всем цитаты из какой-нибудь книги типа «Галактики Гутенберга» и так далее, но факт остается фактом.
1: «Галактика Гутенберга» — это знаменитая книга американского историка Маршала Маклюина, которая посвящена тому, как изменения средств коммуникации влияют на состав, так сказать, на социальные проблемы, на культурные проблемы, как они вообще формируют мышление.
2: Да, есть простая мысль и правильная мысль о том, что технологии со временем становятся продолжением человеческого тела, человеческих возможностей. То есть система коммуникации становится продолжением умения человека говорить, доносить свои мысли. Только теперь, как, знаете, громкоговоритель, он позволяет маленькому человеку говорить о большой аудитории, там, всему стадиону, если у него в руках микрофон и сильные усилители. Средства массовой информации позволяют журналисту доносить свою информацию до широкой аудитории, там, до всей страны или через телерадиовещание, до широкой аудитории. А системы коммуникации такие частные, социальные сети, мессенджеры позволяют человеку общаться с другими людьми на расстоянии, в режиме реального времени. Да, если СМИ, ну, есть, да, прямой эфир, ну, изначально как бы СМИ доносили информацию с какой-то задержкой, то тут происходит все в режиме реального времени. И если еще в эпоху писем, эпистолярного жанра, люди письма как писали? Развернуто, подробно, с введением, заключением, даже если это просто люди, не писатели. Вот помнишь, мы нашли семейные архивы писем наших дедушек, бабушек. Очень интересно их почитать. Люди простые, писали о простых бытовых вещах друг другу. Что, где можно купить, что нужно забрать, кому что передать, кому передать привет. А самые обычные вещи, которые сегодня мы каждый день указываем, пишем в мессенджере. Но, тем не менее, из-за того, что люди находились на расстоянии, человек понимал, что он получит это письмо с задержкой в неделю, предположим, или там в несколько дней, а, возможно, и дольше. Контекст поменяется. Контекст, когда ты его пишешь, и контекст, когда человек его читает. И вот это изменение контекста подразумевало более развернутую речь. Подразумевало, что ты должен более подробно писать. Сейчас мессенджеры создали такую ситуацию, когда контекст, ну, как бы стирается, ты неважно, в какой части света и мира ты находишься, ты что-то пишешь, и тот человек,

Наполеон. Воспитанник Жуковского сорвал, конечно, ветку на память об этом впечатлении. Ни Наполеона, ни его страшной армии уже нет. Так все проходит, сказал будущий император со слезами на глазах. Жуковский продолжал воспитывать цесаревича. Он одобрил план занятий священника Павского, который намерен был внушить будущему государю религию сердца. В то время как законоучитель читал ему евангельские истории, толкуя их в духе гуманности и филантропии, сам Жуковский занимал Сашу чтением своих собственных произведений. Тогда же стали известны цесаревичу сказки из «Тысячи и одной ночи». Гуманность, романтизм, чувствительность – все это размягчало душу мальчика. Но рядом с этим просыпались в нем иногда инстинкты чувственности и самомнения, черты предков, о чем свидетельствуют педагоги его высочества. Но Романовы все были более или менее прельстители, и Александр Николаевич не являлся исключением. К тому же в его характере в самом деле преобладало благодушие и жестокости его царствования, которые многие историки старались объяснить государственной необходимостью, нередко сочетались в нем с припадками отчаяния от бессилия осуществить ту гуманную государственную программу, которая рисовалась в воображении его поэтического ментора. Еще будучи мальчиком, на вопрос законоучителя, следует ли прощать обиды, цесаревич ответил: «Должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законом народным, должны быть судимы законами. Существующий закон не должен делать исключений ни для кого». В этом ответе он как бы заранее оправдывался от обвинений, которые предъявлялись ему революционерами 60-х и 70-х годов. В 1835 году произошли некоторые перемены в учебных занятиях цесаревича. Приглашен был Спиранский читать «Беседы о законах». В этом году выяснилось, что Павский – еретик, и что до 17 лет примерно будущий благочестивейший самодержец воспитывался совсем неправославно. Это маленькое недоразумение выяснил никто иной, как знаменитейший митрополит Московский Филарет. Убрали Павского и сделали законоучителем протопресвитера Бажанова. При этом Николай Павлович не стал ждать того, чтобы Саша обучился истинам веры на сей раз у несомненного протопресвитера и поспешил сделать наследника членом синода. На сей предмет был опубликован указ по духовному ведомству православного исповедания. Недоставало только, чтобы Николай Павлович сделал Сашу первоприсутствующим священного синода. Мог сделать и это. Если император Павел в своем сумасшествии считал себя главою церкви, то Николай Павлович, не склонный к мистицизму и не размышлявший на высокие темы, распоряжался, однако, высшим церковным управлением, воистину как командир, с бесцеремонностью удивительной, руководствуясь исключительно интересами полицейской государственности, им утверждаемой столь последовательно. К различию вероисповеданий юный Александр Николаевич относился, по-видимому, равнодушно. На похоронах Мердера он сказал: «Я никогда не справлялся о его вероисповедании, но я знал его добрые дела, и мне не нужно было ничего более, чтобы уважать его и любить». Согласно традиции, воспитание Александра Николаевича завершилось путешествием. Наследник исколесил всю Россию. Путешественники ехали так спешно, будто за ними по пятам гнались враги. Жуковский заметил по этому поводу, что столь торопливое обозрение России похоже на чтение одного оглавления книги, оставшейся неразрезанной в руках ленивца. Однако кое-что наследник все же увидел. В Сибири, в Ялуторовске и Кургане он видел поселенных там декабристов. Его чувствительное сердце было растрогано. Он ходатайствовал перед отцом о смягчении их участи, и Николай Павлович сократил некоторым сроки их изгнания. Это умилило Жуковского. За время путешествия цесаревичу было подано 16 тысяч просьб. В 1838 году Александр Николаевич отправился в путешествие по Европе. В Дании цесаревич простудился и заболел. Пришлось лечиться в Эмсе. Недуг наследника отразился на его внешности, сообщает его биограф. Красивый 20-летний юноша похудел и побледнел, взор его потускнел,

Он стал грустен и задумчив. В чертах лица выражалось страдание. Маркиз Кюстин, доставивший немало горьких минут Николаю Павловичу своей злой книгой о России, был представлен наследнику Вэмсе. Этому маркизу понравился цесаревич. «Выражение его глаз, — пишет он, — доброта. Это в полном смысле слова «государь», «un prince». Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека превосходно воспитанного. Все движения его полны грации. Он – прекраснейший образец государя из всех, когда-либо мною виденных. Из Эмса наследник поехал в Веймар, а потом в Берлин, в нежные объятия прусских родственников. Из Берлина в Италию. Он переезжал из города в город, наслаждался итальянским небом, силуэтами пиний и нежными далями Тосканы. Ему хотелось тишины. Он мечтал остаться один в какой-нибудь Падуе, поселиться в обыкновенной гостинице, навещать там ежедневно безмолвную капеллу с фресками Джотто. Но все эти мечты были недостижимы. С ним была свита и прикомандированные к нему австрийские офицеры. Он осматривал укрепление Вероны и поле сражения австрийцев с французами в 1796 году. В Милане 7 дней подряд устраивали в честь его военные торжества, и по ночам ему снились лошади, щетины блестящих штыков, бой барабанов и крики австрийской команды. Все это было утомительно. Из Рима он писал одному из своих адъютантов: «Хотя Италия очень хороша, но дома все-таки лучше. Завтра отправляемся в Неаполь, оттуда далее по назначенному маршруту, так, чтобы к 20 июня быть дома. О, счастливый день! Когда бы он скорее пришел?» Надо было заехать в Вену. Из дневника княгини Меттерних, который она вела в 1839 году, мы знаем, что цесаревич почти каждый день посещал дом канцлера, где с удовольствием проводил время, в особенности по вечерам, в небольшом избранном кружке молодых женщин и кавалеров, приглашенных нарочно для него, с которыми он забавлялся салонными играми. Вероятно, дело не ограничивалось невинными фантами. В доме Меттерниха был такой воздух, каким дышать безнаказанно едва ли было возможно. Уже один тот факт, что впоследствии Александр Николаевич никак не мог расстаться с таким австрофилом, как Нессельроде, свидетельствует с достаточной очевидностью, что птижо Меттерниха были в самом деле очаровательны. Иные чары повлияли на цесаревича в Дармштадте. Здесь он познакомился с младшей дочерью герцога Людвига II. Эта 14-летняя Мария пленила сердце цесаревича. В ней было нечто сентиментальное и романтическое. Что-то овечье было в ее кротких глазах. Поездка в Лондон и пышный прием, оказанный там Александру Николаевичу, не уничтожили в нем нежных воспоминаний. Он признавался графу Орлову, что вовсе не склонен царствовать, и, совсем как его коронованный дядя, уверял своего попечителя, что единственное его желание — найти достойную подругу, которая украсила бы его семейный очаг и доставила бы ему то, что он считает высшим на земле счастьем — счастье супруга и отца. Но помолвка с малолетней принцессой была отложена до весны, и только 16 апреля 1841 года состоялся брак Александра Николаевича с Гессен-Дармштадтской принцессой Максимилианой Вильгельминой Августой Софией Марией. Теперь ее стали величать великой княгиней Марией Александровной. Незадолго до помолвки князь Алексей Федорович Орлов на правах царского наперсника доложил Николаю Павловичу, что Гессен-Дармштадтская принцесса – незаконная дочь камергера Гранеи. Николай, усмехнувшись, сказал: «А мы-то с тобой кто? Пусть кто-нибудь в Европе попробует сказать, что у наследника русского престола невеста незаконно рожденная». Николай Павлович, кажется, не очень любил сына. Ему не нравились в Саше его сентиментальность, слезливость, а главное, его ленивая апатия. Он подумывал иногда об устранении сына от престола. Однажды в параде он до того забылся, что перед всеми обругал его непристойно. Другой раз, заехав к нему на дачу под Петергофом и застав его играющим среди дня в карты, разбронился и тотчас уехал, но через короткое время вернулся и, видя, что игра продолжается,

надавал сыну пощечин. Глава вторая. Когда Николай Павлович после некоторых колебаний решил в конце концов не отстранять от престола сына Александра, он, зная по горькому опыту, как трудно управлять государством без подготовки, заставил наследника присутствовать на заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Кроме того, наследник участвовал в секретном комитете по устройству быта крестьян. Во время поездки Николая Павловича по России цесаревич заменял своей персоной отца. Ему предоставлено было высшее управление государством. Николай Павлович всецело мог довериться сыну, потому что у будущего царя-освободителя в то время, то есть с 1848 до 1854 года, не было вовсе критического отношения к политической и государственной программе отца. Он был, однако, в каком-то смысле правее отца, по крайней мере, в крестьянском вопросе он был тогда врагом эмансипации. Он был даже врагом тех инвентарных правил, которые были введены в Польше и до некоторой степени стесняли произвол помещиков. Для ознакомления с военными действиями Николай Павлович отправил в 1850 году наследника на Кавказ. Путешествие было парадное, пышное, со встречами и проводами. В сущности, войны он здесь не увидел вовсе. Только в Дагестане он был свидетелем боевой схватки с чеченцами. Александр Николаевич не утерпел и поскакал на своем кровном коне за цепь через перелесье под огнем неприятеля. Свита помчалась за ним, и князь Воронцов, ехавший в коляске, потому что его душил кашель, вынужден был тоже сесть на лошадь и тоже скакать за храбрецом, страшась, что какая-нибудь шальная пуля пробьет череп цесаревичу. Но дело кончилось благополучно, и по представлению Воронцова Николай Павлович пожаловал сыну Георгиевский крест. И надо сказать, что Александр Николаевич, так впоследствии страшившийся революции, в личной жизни был человеком храбрым, несмотря на свойственную ему мягкость характера и слабость воли. «Пред лицом настоящей опасности», рассказывает в своих мемуарах Петр Алексеевич Кропоткин, «Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество». И между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил, наповал первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручнику. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор. Я слышал этот рассказ от самого медвежатника. И тем не менее, Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и неспокойной совестью. Впрочем, Петру Алексеевичу Кропоткину надлежало бы знать, что ужас, наводивший страх на императора, не всегда был создан его воображением. В подпольной России, как известно, не дремали, и 7 серьезных покушений могли устрашить какого угодно храбреца с железными нервами. Но, кажется, Петр Алексеевич Кропоткин не угадал самого главного в этом страхе императора. Дело тут было не в физической опасности, мнимой или реальной, а в том чувстве надвигающейся катастрофы, которая внушает человеку безумный страх перед непонятностью грядущих событий. Царствование Александра II все было под знаком катастрофы. Когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович, передав сыну команду не в добром порядке, как он сам выразился, положение России было ужасно. Если почитать мемуары и письма того времени, они все исполнены мучительной тревоги, возмущения и смятения. Принять русскую корону в час, когда вся Европа, вооруженная и озлобленная, была против России, в час, когда внутри страны, утомленной полицейским николаевским режимом, не было никакого доверия к правительству, это ли не страшно? Это ли не ужасно? Вера Алексеевна Аксакова, женщина не глупая, интересное, между прочим, в том отношении, что в ее личности отразился целый мир тогдашней дворянской культуры в ее славянофильском уклоне, превосходно запечатлела в своем дневнике тревогу тех трудных дней. Она то и дело обращается к особе Александра II, стараясь угадать и оценить его намерения и решения. Когда она впервые услышала, что умер Николай Павлович, она была потрясена.
Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события. Чего ждать? Что будет? Как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком, или вдруг переменится все направление, вся политика? И, быть может, Бог поведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями. На другой день она пишет. И точно, подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли ту же весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве, царь помер, отвечал один из них. Вчера загоняли весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви. Что же народ желает? Крестьянин как-то улыбнулся и сказал: «Не знаю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого. Как-то легче стало дышать. Вдруг возродились небывалые надежды. Безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли, наконец, все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление о нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. А между тем продолжалась осада Севастополя. И, несмотря на мужество наших солдат, все чувствовали, что его дни сочтены, что судьба готовит последнее испытание ревнителям национальной государственности. По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, писал тогда Тютчев, присущее нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все и все сплошь одурели. Известия все плохие, и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда с тех пор, как существует история, не было ничего подобного. Империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков. А Вера Сергеевна Аксакова в своем дневнике продолжала ревниво следить за всеми событиями и слухами о новом императоре. Она негодует, что негодяй Нессельроде все еще у власти, радуется, что Клейн-Михель, живой символ николаевской системы, удален. Ей не нравится тоже Ростовцев. Как противны его разные приказы, в которых он будто бы с простодушной, смелой и благородной откровенностью рассказывает во всеуслышании все действия, движения государя при представлении генералов, слова государя к нему, то есть Ростовцеву, с каким чувством он, то есть Ростовцев, поцеловал руку государя, как государь, сделав два шага вперед, сказал что-то, и в голосе были слезы, потом зарыдал, потом сказал то и то, и опять в голосе были слезы, словом сказать, представил государя совершенно шутом. В сентябре новый царь приехал в Москву. Та же Вера Сергеевна Аксакова рассказывает, как брат Константин видел Александра Николаевича и что в это время болтали в народе. Был тут также один человек, вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину, который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. Наконец появился государь с государыней под руку. «Ура!» кричали недружно. Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез. Он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования. И сверх того, он также жертва воспитания этой гибельной системы, от которой не может сам освободиться. Государь кланялся не низко, как все заметили в народе. Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку такая честь». Царь из Москвы поехал к Троице. Дворовые девки были там и рассказывали Вере Сергеевне Аксаковой. «Вот и государь на всех не угодит. Народ его так и пушит, пушит. Вот, говорят, Севастополь отдал, приехал Богу молиться. Они нам не хотели и рассказывать этого. Поразительное это явление. Оно меня обдало каким-то ужасом. Страшный приговор. Он молится, плачет, а народ немилосердно произносит ему суд, как бы не благословляя его молитвы. Несчастный государь. Страшно. Что-то роковое преследует его». Константин думает, что свободное слово в состоянии было бы искоренить зло. Нет, мне кажется, теперь этого недостаточно. Только совершенный внутренний переворот, полная перемена всей системы может вызвать новую жизнь. Но во всяком случае, и теперь, и после, свободное слово необходимо. Но из Севастополя приходили мрачные известия. «И это только справедливо», — писал Тютчев. так как было бы неестественно, чтобы 30-летнее господство глупости, испорченности и злоупотреблений увенчалось успехом и славой. Наконец, и нам повезло. На Азиатском театре войны был взят Карс. Это позволило нам заключить в марте 1856 года не очень постыдный мир с Европой, утомленный нашим упорством. Александру Николаевичу надо было подумать теперь о том, что делать с Россией, потрясенной и разочарованной. И сам он был потрясен и разочарован. Припоминая наружность отца, его взгляд, его величественные жесты, его уверенные интонации, он удивлялся той убежденности в своем праве на власть, какая была свойственна Николаю Павловичу. Он полусознательно старался подражать отцу, этим его позам, величавым и грозным, но он чувствовал, что похож на актера, которому навязали неподходящую роль. А между тем, надо было ехать в Москву и короноваться. Он шел бледный, измученный под пышным балдахином, наклоняя голову в огромной сверкавшей короне, изнемогая от какого-то странного чувства, похожего на стыд. Потом вереница приемов и балов в тех великолепных залах, где, залитые золотом, двигались шуршащей толпой царедворцы, дипломаты, генералы и эти блестящие придворные красавицы и уроды, и вереницы всевозможных князей мингрельских, эмеретинских, татарских в их ярких одеждах с их недавним кровавым прошлым. И в двух шагах от залитых светом зал, заполненных современной толпой, там, под сводами, стояли гробницы Иоанна III и Иоанна IV. Если можно было предположить, что шум и отблеск всего, что происходит в Кремле, дошел до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться? Как действительность похожа часто на сон? Но был и другой праздник, народный. Это была обратная сторона царского великолепия. Этот мнимый народный праздник был безобразен по исполнению и нелеп по замыслу. Это был дележ всевозможных яств, испорченных дождем, который их поливал в течение двух дней, и ими угощали 200 тысяч человек, толпившихся в грязи и всяких отбросах.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Глава третья. Итак, мир с Европой был заключен. В царском манифесте по этому поводу было сказано, между прочим, «При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утвердится и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности». И каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных. Наконец, и сие есть первое, живейшее желание наше, свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья. Сентиментальность этого манифеста как нельзя лучше соответствовала характеру нового императора. «Плоды трудов невинных» — это прямо из Жуковского. Но грамотные русские люди, не избалованные вниманием правительства к их нуждам и требованиям, обрадовались манифесту, ибо в нем содержался намек на внутренние реформы. Хотел или не хотел Александр Николаевич, но все равно ему пришлось идти по тому пути, который был предуготован объективными силами истории — ее фатальной диалектикой. У Александра Николаевича Романова не было ни малейшего желания перестраивать и обновлять государственный порядок России. Он уважал, ценил и любил своего отца. Его образ был привлекателен и красив в его глазах. Его система не казалась ему дурною. Но Александр II был умнее многих и многих современных ему сановников, царедворцев и представителей высшего дворянства. И он понял, что система Николая обречена на гибель. Он часто изнемогал в борьбе с ревнителями старого крепостного порядка, который он и сам готов был бы принять и оправдать, если бы не свойственный ему здравый смысл, понудивший его освободить крестьян и отказаться от приемов Николаевского управления страной. Александр II понял, и это делает ему честь, что все равно нельзя остановить ход событий. Но он медлил с реформами, медлил поневоле, ибо вокруг него было мало людей, этим реформам сочувствующих. А между тем там, за дворцовой оградой, а иногда и внутри ее, но где-то в тени, нетерпеливые люди шептали проклятия по адресу тех, кто стоял вокруг трона жадную толпою. «Тишина, господствующая в стране», писал летом 1858 года один из умных современников Александра II, «меня совсем не успокаивает не потому, что я считаю ее неискренней, но она, очевидно, основана на недоразумении. Но когда приходится видеть то, что здесь делается, или скорее не делается, всю эту бестолковщину и беспорядочную деятельность, то невозможно не питать самых серьезных опасений. Не только никто не знает, что делается в комитете и в каком положении находится начатая задача, но никто даже не хочет этого знать. А между тем очевидно, что ни одна реформа еще не проведена, хотя обо всем был поднят вопрос». Александр Николаевич помнил, однако, письмо Герцена, которое он прочел еще в марте месяце 1855 года. «Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братьев. Торопитесь. Спасите крестьянина от будущих злодейств. Спасите его от крови, которую он должен будет пролить». Вот эти последние пророческие слова особенно запомнились. Надо торопиться, ибо в самом деле возможны кровь и злодейство. Александр Николаевич приказал доставлять ему все, что печатает за границей этот русский, ускользнувший от Клейн-Михеля и Дубельта. То было странное время, когда неисправимый социалист обращал свои послания не только к царю, но даже к царице Марии Александровне, как, например, 1 ноября 1858 года по поводу воспитания наследника. Благонамеренный Никитенко отметил, что это письмо отличается хорошим тоном и очень умно. Герцену потом рассказывали, что императрица плакала над письмом. Такие идиллические отношения между царским домом и политическим изгнанником продолжались, однако, недолго. Но любопытно, что не один Герцен возлагал надежды на Александра Николаевича. После рескрипта 20 ноября 1857 года, после открытия комитетов, на местах поверили в царя весьма многие. Даже революционер Чернышевский писал тогда в «Современнике»: «История России с настоящего года столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая жизнь, теперь для нас начинающаяся, будет настолько же прекрасней, благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько 150 последних лет были выше 17-го столетия в России. Благословение, обещанное миротворцем и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы. Счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных». Это был медовый месяц царя и русской интеллигенции. «Имя Александра II, — писал тогда Герцен, — отныне принадлежит истории. Если б его царство не завтра окончилось, если бы он пал под ударом каких-нибудь крамольников-олигархов, бунтующих защитников барщины и розок, все равно освобождение крестьян сделано им. Грядущие поколения этого не забудут». В самом деле, Александр II усвоил твердо мысль, высказанную Герценом в первом его письме к нему. Надо было во что бы то ни стало не медлить с освобождением, ибо лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу, как сказал Александр Николаевич московским дворянам, перепуганным предстоящей крестьянской эмансипацией. Всем известно, какая сложная борьба шла вокруг подготовлявшейся реформы. Положение Александра Николаевича было трудное. Крепостники неохотно уступали свои позиции. Всем известно также, что реформа была урезана, что выкупные платежи и недостаточные земельные наделы связали по рукам и ногам крестьянина, Но все же первый и решительный шаг был сделан. После опубликования манифеста 19 февраля 1861 года Герцен писал восторженно. «Александр II сделал много, очень много. Его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их. Этого ему ни русский народ, ни всемирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки. Мы приветствуем его именем освободителя». Но после этого восторженного приветствия Герцен обращается к царю с суровым предупреждением. «Но горе, если он остановится, если руки его опустятся. Зверь не убит, он только ошеломлен». Позднее ему пришлось сказать: «Зачем этот человек не умер в тот день, когда был объявлен русскому народу манифест освобождения?» Но Александр II не умер 19 февраля 1861 года. Он прожил еще 20 лет. Это была мучительная жизнь, смысл которой не так легко разгадать. Освобождение крестьян развязало тот узел, который завязан был крепко царями и который едва не задушил страну при Николае. Но когда этот узел был худо или хорошо развязан, из темной неволи вырвались до той поры неведомые силы, и буйство этих страшных сил вызвало в душе императора Александра тот испуг, который удивлял в нем Петра Алексеевича Кропоткина. А между тем, в 1862 году тот же Кропоткин, будучи воспитанником пажеского корпуса, еще обожал освободителя. «Мое чувство тогда было таково», — пишет он, «что если бы в моем присутствии кто-нибудь совершил покушение на царя, я бы грудью закрыл Александра II». Кропоткин рассказывает, как однажды ему во время дежурства во дворце пришлось следовать за государем во время парада. Флигель-адъютанты и генерал-адъютанты куда-то исчезли. «Не знаю», — говорит Кропоткин, — «спешил ли Александр II в этот день или имел какие-нибудь другие причины желать, чтобы парад скорее кончился? Но он буквально промчался перед рядами. Он спешил так, как будто бы убегал от опасности. Его возбуждение передалось и мне, и ежеминутно я готов был броситься вперед, жалея лишь о том, что при мне не моя собственная шпага с талецким клинком, который пробивал пятаки, а обыкновенное форменное оружие». Александр II замедлил шаг лишь тогда, когда прошел перед последним полком. Выходя в другой зал, он оглянулся и встретился с моим взглядом, блестевшим от возбуждения и быстрой ходьбы. Младший флигель-адъютант мчался бегом две залы позади нас. Я приготовился выслушать строгий выговор, но вместо этого Александр II, быть может, обнаруживая мысли, которые занимали его тогда, сказал мне: «Ты здесь, молодец?» И, медленно удаляясь, он вперил в пространство тот неподвижный, загадочный взгляд, который все чаще и чаще я стал замечать в нем. О чем думал тогда Александр II? Почему его взгляд стал так загадочен? Почему Чернышевский, Кропоткин, Герцен и многие другие, поверившие в царя, в конце концов оказались его врагами? Каторга, тюрьма, изгнание — вот судьба тех людей, которые питали такие розовые надежды и так восторженно приветствовали освободителя. Анна Федоровна Аксакова, урожденная Тютчева, очень хорошо и близко знавшая Александра Николаевича, говорит, что этот император был как личность ниже своих дел. Да, реформа эпохи Александра II, несмотря на ее несовершенство, была огромна по своему значению. Неизбежным следствием крестьянской эмансипации были другие реформы – земская, городская, судебная и, наконец, реформа армии, введение всеобщей воинской повинности. Как ни исказили и не ограничили ревнители старого порядка план крестьянского освобождения, все же совершилось событие значительное, и оно в корне разрушило сословную Россию. Это было начало конца. Абсолютизм отказался от самой главной своей опоры – рабства. Александр II не стал, однако, народным героем. Та же Аксакова объясняет это тем, что народ ценит героев не за то, что они сделали, а за то, каковы они сами по себе, по своей природе. И сам Александр чувствовал себя иногда ниже своих дел. Вот почему взгляд его все чаще и чаще казался таким загадочным. Он, царь, предчувствовал, должно быть, свою страшную судьбу. Эту ужасную судьбу подготовил ему его отец. Он довел свою полицейскую систему до того предела, когда путь мирного устроения уже невозможен. Никакие реформы уже не могли удовлетворить тогда Россию, потрясенную и взволнованную новизною событий. Заключенный долгие годы в душной и темной тюрьме человек, переступив ее порог, пьянеет от солнца и воздуха. 60-е и 70-е годы 19 века были пьяные годы. Это был первый хмель революции. Неблагодушному и безвольному Александру Николаевичу, а какому-нибудь исключительной воле человеку, новому Петру Великому, может быть, и удалось бы укротить мятежные волны. Но Александру II не удалось их укротить. Пришел девятый вал и погубил его. И если после убийства Александра наступила мертвая тишина нового царствования, то, конечно, причина этой тишины была не в политике Победоносцева и не в личности Александра III, а в объективных фактах тогдашних исторических условий. Эта реакция была так же закономерна, как приливы и отливы в океане.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Добрая лисица.
2: Стрелок весной малиновку убил. Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое. Но нет, за ней должны еще погибнуть трое. Он бедных трех ее птенцов осиротил. Едва из скорлупы, без смысла и без сил, малютки терпят голод и холод, и писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать, малюток этих видя, и сердце, чье об них не заболит? Лисица птицам говорит, на камушке против гнезда сироток сидя. Не киньте, милые, без помощи детей, хотя по зернышку бедняжкам вы снесите, хоть по соломинке к их гнездышку приткните. Вы этим жизнь их сохраните, что дело доброго святей? Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь. Не лучше дать себя немножко ощипать и перьем бы твоим постельку их устлать? Ведь попусту ж его ты растеряешь. Ты, жаворонок, чем по верхам тебе кувыркаться, кружиться, ты б корму поискал по нивам, по лугам, чтоб с сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, промыслить корм они и сами бы могли. Так ты бы с своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села, а деток бы твоих пусть Бог берег. Ты, бласточка, ловила мошек, полакомить безродных крошек, а ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает. Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, ты б убаюкивал их песенкой своей. Такою нежностью, я твердо верю, вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, и что... При сих словах малютки бедные все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тот час их съела и поученье не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расположая слова, в молчании тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого, за тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все сродни моей лисе.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Добрая лисица. Читал Андрей Бархударов.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России еще раз предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Ведомство в своем заявлении напомнило, в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, в ответ будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Кроме того, при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации 8 и 9 мая и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, армия страны даст адекватный ответ, подчеркивает Министерство обороны. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Генеральный директор госкорпорации доложил о результатах работы за прошлый год, а также о выпускаемой продукции и перспективных разработках.
2: В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма». Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в удобно уязвимое место.
1: Сергей Чемизов добавил, впервые были подняты в воздух два легких вертолета с современными российскими двигателями «Ансат» и «Ми-34». Социальный фонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом. Ежемесячная выплата почти в 77 тысяч рублей автоматически оформляется. Дополнительно 40 тысяч после выхода на пенсию. С этого года, напомню, матери-героини приравнены к героям труда. Им доступна досрочная пенсия на 10 лет раньше общего возраста. Центральный банк России назвал причиной роста спроса на наличные у граждан. По данным регулятора, на это влияет не только отключение интернета, но и адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Объем наличных вырос на 300 миллиардов рублей в марте и еще на 607 миллиардов в апреле. Бизнес подталкивает клиентов к расчетам наличными из-за возросшей фискальной нагрузки. Международный олимпийский комитет восстановил права белорусских атлетов. Спортсмены теперь смогут выступать с флагом и гимном во всех международных стартах. Об этом сообщило агентство «Белта». Исполком отменил ограничения февраля 22 и марта 23 годов. Ранее белорусы участвовали, как и россияне, в статусе нейтральных атлетов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
5: Глава 5. Троицкая лавра святого Сергия – это священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к Отечеству, была во время Междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России. Ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, своей знаменитой Печорскую лаврою принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины 14-го столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее 64 верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, 8 огромных башен, соборы, Троицкий с позлощенную кровлю и Успенский с 5 главами, 4 другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение – все пленяло взоры путешественника. Все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уединенной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители. В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и башням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширные пепелища, покрытые развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего Отечества непостижимую загадкую, или лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия Божия. 30 000 войска польского под предводительством известных своей воинскую доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие. В течение 6 недель более 60 осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на Господа и любовь к Отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля. Простые крестьяне стояли твердо, как посидевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постели. Едва дышащие от раны болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские, приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска, князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за Отечество, целовали крест над гробом святого Сергия, сидеть в осаде без измены, и сдержали свое слово. Простояв более 16 месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих каменным гробом, ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом для большей части войска и могилу их собственной воинской славы. В одно прекрасное утро, перед ранней обедней, человек 5 слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу подле святых ворот лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром. Все слушали его со вниманием, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густых рощей и рассыпанных в живописном порядке селений. «Полно, так ли, брат, суета?» — сказал один из слуг монастырских, покачав головою. «И тебя к нему допустили?» «Как же, братец!» — отвечал рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предание о могучих витязях Древней России. «Стану я лгать. Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита. Говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов 10 изволил перемолвить со мною. «А мне так не удалось посмотреть на князя Дмитрия Михайловича Пожарского», сказал тот же служитель. «Я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре. Что, брат, суета, правда ли, что он молодец с собою?» «Как бы тебе сказать, росту он не очень большого, и в плечах узенек», отвечал суета, кинув гордый взор на собственные свои богатырские плеча. «Но зато куда благообразен собою! А что за взгляд? Ах ты, Господи Боже мой! Поверите ли, ребята, Как я к нему подходил, гляжу, кой прах, мужичонок небольшой, ну вот не больше тебя, прибавил суета, показывая на одного молодого парня среднего роста. А как он выступил вперед, да взглянул, так мне показалось, что он целой головой меня выше. Вы знаете, товарищи, я детина неробкий и силка есть, и если пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так что греха таить, не побожусь, статься может, и я бы сбердил. Что ты, суета, помилуй, ты для почину целый полк ляхов один остановил, и человек 20 супостатов перекрошил своим бердышом, так статочное ли дело, чтоб ты срабел одного человека? Да слышишь ли ты, голова, он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы. И что тогда было в его глазах и на лице? Так я тебе скажу, и взглянуть-то страшно. Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий. Ну, брат, и этот молодец. Не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода за себя постоит. А что слышно о поляках? Вестимо что? Одни сидят в Кремле, да выглядывают из-за стен, как сычи, а другие с гетманом Хаткевичем, как говорят, близехонько от Москвы. Так стало быть, скоро большая схватка будет? Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась. Изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно. Такой сброд. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы. А по мне так дело и сделали. Что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско, не налюбуешься. А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки. Только и думают, как бы где понажиться да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много. А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются. Как же, они и меня останавливали в верстах в 30 отсюда. Но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили, да еще на дорогу стаканчик вина поднесли. Вот что, так они не вовсе разбойники. Какие разбойники? Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудиново, отец Еремей. Без его благословения они никого не тронут. А он, дай бог ему здоровье, стоит в том, режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяш уставился? Глаз не спускает с ростовской дороги. А кто его знает? Отвечал один из служителей. «Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так может статься от безделья по сторонам глазеет».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
5: «Нет, брат Данила, — сказал суета, — не говори. Он даром смотреть не станет. Подлинно Господь умудряет юродивых. Мартьяш глух и нем. А кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь. Спишь себе вдоволь, муха не прокрадется». Вдруг Мартьяш вскочил, схватил за руку суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу. «Ну, так и есть», — вскричал суета. «Видите ли, ребята?» «Да», — сказал Данила, — «по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшим?» «Постой. Вот они никак все выехали из-за рощи. Да их навряд будет человек 30. Из чего делать тревогу?» «А если это только передовые?» — сказал один из служителей. «И нет», — продолжал суета. Там дальше никого не видно. Видите ли?» Мартьяш уселся опять на прежнее место и вовсе не на них смотрит. «Так верно уж опасаться нечего. Какие-нибудь проезжие или богомольцы?» «Да так и должно быть», — сказал Данила. «Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин. Вот сняли шапки и молятся на соборы. Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье». Читатели наши без сомнения уже догадались, что боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий Дмитриевич Милославский. Когда они доехали до Святых Ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию. И, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил, может ли он видеть архимандрита. «Вряд ли, боярин», — сказал суета. «Я сейчас был у него в палатах. Он что-то прихворнул и лежит в постели. А если у тебя есть какое дело, то можешь переговорить с отцом Келарем». «Авраамием Палицыным?» «Да, боярин. Он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет. Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью?» «Пожалуй, я провожу», — сказал суета. «А ты, брат», — продолжал он, обращаясь к Алексею, — «отведи коней в гостиницу». «А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный?» — спросил Алексей. «Уж там тебя накормят. Благодаря Бога из Сергиевской лавры ни один еще богомолец голодный не уходил». Юрий, идя вслед за суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена, и хотя множество рабочих людей занято было поправкою оных, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады,

не просторнее других старцев. Да он, Бог с ним, не привередлив. Была б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно. А что он такое пишет? Бог весть. Послушник его Финоген мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря, и будто бы в нем говорится что-то и обо мне. Да я плохо верю. Иная речь о наших воеводах, князе Долгорукове и Голохвастове, их дело боярское. А мы, люди малые, что о нас писать? Сюда, боярин, на это крылечко. Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и суета, постучав в небольшую дверь, сказал в полголоса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «Аминь», — отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи. «Теперь ступай, боярин», — сказал суета, отворяя дверь. Юрий взошел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем. В правом — налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами. К самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол. Вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия. Он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух: «Сейбо день гетман Сапега и Лисовский со всеми полки своими, польскими и литовскими людьми и с русскими изменники, побегоша к Дмитрёву, никем же не гонимы, но десницею Божией». Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково: «Какую он имеет до него надобность?» «Отец Авраамий», — отвечал смиренным видом Юрий, — «я имею до тебя немаловажную просьбу». «Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь». Кроткий и вместе величественный вид старца, его блестящие умом и исполненные добросердечия взоры, приятный благозвучный голос, а более всего известные всем русским благочестие и пламенная любовь к Отечеству, все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к всему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом: «Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу». «Говори смело, чадо мое», — отвечал старец. «Нам ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему отцу нашему?» «Я хочу», — продолжал Милославский, ободренный ласковую речью Авраамия, «умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым». Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением: «Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?» «Да, отец Авраамий. И если Господь Бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий, то все желания мои исполнятся». Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал: «В столь юные годы, на утре жизни твоей, но точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призвание Божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющий над главою твоей десницы Всевышнего, движимый единым отчаянием, противным Господу, спешишь покинуть отца и матерь, а может быть, супругу и детей, то жертва сия недостойна Господа. Не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь». «У меня нет ни отца, ни матери», —
сказал Юрий.

0: Я сирота. Но кто ты, юноша? Юрий Милославский. Сын покойного боярина Милославского? Да, сын его. Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением: «И ты, сын Дмитрия Милославского, желаешь наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит Отечеству? Ты, юноша, в отцвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею кровью родные поля московские? Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?» «Нет, Юрий Дмитрич, не я. Взгляни вокруг себя. Вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной».
1: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».
0: «И если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Дмитрия. Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место. Оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля. Сын мой, светла пред Господом жизнь праведника, но венец мученика есть верх его благости и милосердия. Иди стяжать сию нетленную награду. Ступай, умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Дмитрия». Юрий, потупив глаза, стоял как преступник пред своим судьею и не отвечал ни слова. «Ты молчишь?» — продолжал Авраамий. «Колеблешься?» «Да простит тебя Господь! Ты надругался над моими сединами!» «Ты обманул меня, юноша! Ты не сын Милославского!» «Ах, отец Авраамий!» — примолвил едва слышным голосом Юрий. «Я не могу поднять меча на защиту моей родины». «Не можешь?» «Я целовал крест королевичу Владиславу». «Несчастный». Несколько минут продолжалось молчание. Наконец Авраамий сказал, как будто б нехотя: «Юрий Дмитрич, ты, может быть, не знаешь, что святейший Гермоген разрешил всех православных от всей богопротивной присяги. Но я целовал крест добровольно. Отец Авраамий, невынужденная клятва тяготит мою душу. Нет, никто не побуждал меня присягать королевичу польскому. И тайный неотступный голос моей совести твердит мне ежечасно: горе клятва преступнику. Так, отец мой, Юрий Милославский должен остаться слугой Владислава. Но инок, умерший для света, служит единому Богу». «И отечеству, боярин», — прервал с жаром Авраамий. «Мы не иноки Западной Церкви, и благодаря Всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя. Но я слышу благовест. Пойдем, сын мой, станем молить угодника Божия, да просияет истина для очей наших, и да подаст тебе Господь силу и крепость для исполнения святой Его воли». По окончании литургии и молебствия с коленопреклонением о даровании победы над врагом, Авраамий, подведя Юрия ко гробу преподобного Сергия, сказал торжественным голосом: «Боярин Юрий Дмитрич Милославский, желаешь ли ты отречься от мира и от всех прелестей его?» «Желаю», — отвечал твердым голосом Юрий. «Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от забот, трудов и опасностей, тебе по рождению и сану предстоящих? Не избираешь ли ты часть сию, дабы избежать заслуженного наказания, или по всякому другому, единственно земному побуждению. Нет. Не обещался ли ты перед Господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей? Я сирота и не был никогда женат. Итак, да будет по желанию твоему, боярин Милославский. Я принимаю здесь, при гробе преподобного Сергия, твой обет. Посвятить себя на всю жизнь покаянию, посту и молитве. Преклони главу твою. Раб Божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже миру, и я именем Господа разрешаю тебя от всех клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца Авраамия. Отныне ты должен слепо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя Пожарского, ополчись оружием земным против общего врага нашего, и если Господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служения Господу не с оружием в руках, но в духе кротости и смирения и любви. Итак, воскликнул Юрий, обливаясь слезами, я снова могу сражаться за мою родину. Ах, я чувствую, ничто не тяготит моей совести. Душа моя спокойна. Отец Авраамий, ты возвратил мне жизнь. Возблагодарим за сие Господа и святых угодников его, сказал старец, преклоня колено вместе с Юрием. После усердной и продолжительной молитвы Авраамий Палицын, прощаясь с Юрием, сказал: «Отдохни сегодня, Юрий Дмитриевич, в нашей обители, а завтра, чем свет, отправься в Москву. Стой крепко за правду, не попускай нечестивых осквернить святыню храмов православных. Сражайся, как сын Милославского, но щади безоружного врага. Не проливай напрасно крови человеческой. Ступай, сын мой», — примолвил Авраамий, обнимая Юрия. «Да предыдет пред тобою ангел Господень, и да сопутствует тебе благословение старика, который Всевышний, да простит ему сие прегрешение, любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное Отечество наше». На другой день вместе с солнечным восходом Юрий в сопровождении Алексея выехал из Лавры и пустился по дороге, ведущий к Москве.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
2: Глава шестая. Когда наши путешественники, миновав Ходьковскую обитель, отъехали верст 30 от Лавры, Юрий спросил Алексея, знает ли он, куда они едут. «Вестимо куда», — отвечал с приметную досадой Алексей. «В Москву, к пану Гонсевскому». «Ты не отгадал. Мы едем в стан князя Пожарского». «Зачем?» «Затем, чтоб драться с поляками». «С поляками? Да нет, ты шутишь, боярин». «Видит Бог, не шучу. Я уж больше не слуга Владислава». «Слава тебе, Господи!» — вскричал Алексей. «На силу ты за ум хватился, боярин. Ну, отлегло от сердца. Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Теперь я скажу всю правду. Я не отстал бы от тебя, чтоб со мной на том свете ни было, если б ты пошел служить не только полякам, но даже татарам. А как бы знал да ведал, что у меня было на совести. Каждый день я клал по 20 земных поклонов, чтоб Господь простил мое прегрешение и наставил тебя на путь истинный. Ну вот видишь, Алексей, твоя молитва даром не пропала. Но я что-то очень устал. Как ты думаешь, не остаться ли нам в этом селе? Да и пора, Юрий Дмитрич. Мы чай слишком верст 20 отъехали. Вон, кажется, и постоялый двор. А видно по всему, здесь пировали незваные гости. Смотри-ка, ни одной старой избы нет, все с иголочки. Ох, эти проклятые ляхи! Накутили они на нашей матушке Святой Руси. Путешественники въехали на постоялый двор, Юрий лег отдохнуть, а Алексей, убрав лошадей, подсел к хозяйке, которая в одном углу избы трудилась за пряжью, и спросил ее, не слышно ли чего-нибудь о поляках? «И, родимый, наше дело крестьянское», — отвечала хозяйка, поправив под собой донце. «Мы ничего не ведаем». «А что, разве поляки никогда не бывали в вашем селе?» «Как не бывать?» «Ну что, голубушка, чай они вам памятны? Вестимо кормилец». «Уж нечего сказать, знатные ребята, не так ли?» Хозяйка взглянула недоверчиво на Алексея и не отвечала ни слова. «Куда чай с ними весело хлеб-соль водить?» — продолжал Алексей. «Не правда ли?» «Вестимо, батюшка», — примолвила в полголоса хозяйка. «Дай бог им здоровья, люди добрые». «В самом деле?» «Как же, такие приветливые!» «Что ты, шутишь, что ли?» «И, родимый, да шуток ли нам?» «Неужели в самом деле? Кого ж ты больше любишь, своих или поляков?» «Ну что ж ты молчишь, лебедка? Иль язык отнялся? Ну, сказывай, кого?» «Кого прикажешь, батюшка?» «Не о приказе речь. Я толком тебе говорю. Кого больше любишь, нас или поляков?»
3: «Вас, батюшка, вас? А вы за кого стоите, господа честные?»
2: «Чего тут спрашивать? За матушку святую Русь?»
3: «Полно, так ли, родимый?»
2: «Видит Бог так. Мы едем под Москву, биться с поляками не на живот, а на смерть.
3: Ойли, помоги вам, Господи! Разбойники! В разор нас разорили! Прошлой зимой так всю и одежонку-то у нас обобрали, чтоб им самим ни дна, ни покрышки. Передохнуть бы всем, как в чадной избе тараканом. Еретики, душегубцы, нехрист проклятая!»
2: «Ба, ба, ба, что ты, молодица! Кого это ты изволишь честить?»
3: «Кого, как кого? Вестимо кого? Кого ты, родимый, того и я?»
2: «Да что ты переминаешься? Чего ты боишься? Или не видишь, что мы православные?»
3: «Ох, батюшка, не равны православные! Этак сейчас место останавливались у нас двое проезжих бояр, и с ними человек 40 холопий. Вот и стали меня так же, как твоя милость, из ума выводить. А я с дуру-то и выболтай все, что на душеньке было. и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молим Бога, чтоб вся эта иноземная сволочь убралась во свояси, вдруг один из бояр, мужчина такой ражий, Бог с ним, как заорет в истошный голос: «Да ну меня из своих ручек плетью! Уж он катал-катал меня!» Кабы не молодая боярыня, дочка, что ли, его не знаю, так он бы запорол меня до смерти. Дай Бог ей доброе здоровье и жениха по сердцу. Вступилась за меня горемышную, и как господа стали съезжать со двора, потихоньку сунула мне в руку серебряную копеечку. То-то добрая душа. Из себя не так, чтобы очень красиво, недородно, взглянуть не на что. «Ах ты, я дура!» — примолвила хозяйка, вскочив торопливо со скамьи. «Заболталась с тобой, кормилец, чай у меня хлеба-то пересидели». Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапную перемену его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду. И когда они, отправясь опять в путь, отъехали еще верст 25, то солнце начало уже садиться. В одном месте, где дорога, проложенная сквозь мелкий кустарник, шла по самому краю глубокого оврага, поросшего частым лесом, им послышался отдаленный шум, вслед за которым раздался громкий выстрел. Юрий приостановил своего коня. «Что это, боярин?» — вскричал Алексей. «Слышишь? Другой, третий, четвертый. Ах ты, батюшки, считать не поспеешь. Ой-ой-ой, какая там идет жарня!» «Что бы это такое было?» — спросил Юрий, прислушиваясь к стрельбе, которая час от часу становилась сильнее. «Мне кажется, еще не близко от Москвы». «Сердце мое чует», — перервал Алексей. «Это разбойники шиши проказят. Не воротится ли нам, боярин?» «Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем поближе, Алексей». Они не успели отъехать 50 шагов, как вдруг из-за куста заревел грубый голос. «Кто едет? Стой!» И человек 20 вооруженных кистенями, рогатинами и винтовками разночинцев высыпали из оврага и заслонили дорогу нашим путешественникам. С первого взгляда можно было принять всю толпу за шайку разбойников. Большая часть из них была одета в крестьянские кафтаны. Но кое-где мелькали остроконечные шапки стрельцов, и человека 3 походили на казаков. А тот, который вышел вперед и, по-видимому, был начальником всей толпы, отличался от других богатую дворянскую шубою, надетую сверх простого серого зипуна. Он подошел к Юрию и спросил его не слишком ласково. «Кто вы таковы?» «Проезжие», — отвечал Милославский. «Куда едете?» «Под Москву». «Не вместе ли вон с теми боярами, что едут впереди?» «Нет, мы едем сами по себе». «Полно, так ли?» «Видит Бог так, господа шиши», — закричал Алексей. «Ты врешь. Мы православное земское войско, а не шиши. Постой-ка, брат, нас этак прозвали зубоскалы-поляки. Так видно, ты, голубчик, с ними знаешься?» «Да-да, они изменники», — заревела вся толпа. «Долой их с лошадей!» «Что вы, ребята, перекреститесь!» — вскричал Алексей. «Мы едем с боярином из Троицы к князю Пожарскому биться с поляками». «Не верим, бычура», — сказал один из стрельцов. «Они точно изменники». «Постойте, ребята», — перервал бычура, — «чтоб маху не дать». «Как тебя зовут, молодец?» — продолжал он, обращаясь к Юрию. «Юрий Милославский». «Сын покойного воевода Нижегородского?» «Да, сын его». «Коли так», — сказал бычура, снимая почтительно свою шапку, «то мы просим прощения, боярин, что тебя остановили. И если ты точно Юрий Дмитриевич Милославский и едешь из Троицы, то не изволь ничего бояться». «Я ничего и не боюсь, добрые люди. Только не задерживайте меня, я тороплюсь к Москве». «Не погневайся, ты слышишь, какая жареха идет на большой дороге. Так воля твоя, а изволь пообождать». Но что значит эта стрельба?
4: Да так, боярин, наши молодцы справляются там с русскими изменниками.
3: А почему вы знаете, что они изменники?
4: Как не знать? Они было и проводника уж нашли, который взялся довести их до войска пана Хаткевича. Да не на того напали, он из наших. Повел их проселком, водил-водил, да вывел куда надо. Теперь не отвертятся.
3: Нельзя ли нам хоть стороной объехать?
4: Оно бы можно, сказал бы Чура, почесывая голову.
3: Да не погневайся, господин Честной, тебе надо прежде заехать в село Кудиново.
4: Зачем?
3: А вот изволишь видеть, мы наслышались о батюшке твоем от нашего старшины отца Еремея, священника села Кудиново. Так он лучше нашего узнает, точно ли ты Юрий Дмитриевич Милославский.
4: Как? — вскричал с досадою Юрий. — Вы не верите?
3: Не то, чтоб не верили, боярин. Да сбруя-то на коне твоем польское.
4: Так что ж?
3: Оно, конечно, ничего. Невелика беда, что и сабля-то у тебя литовская. Статься может, она досталась тебе с бою.
4: Да все лучше, когда ты повидаешься с отцом Еремеем.
3: Ведь иной раз, как попадется к нам в руки, так со страстей, не в обиду твоей чести будь сказано, не только Милославским, а, пожалуй, князем Пожарским назовется.
4: Тут кто-то подбежал, запыхавшись к толпе, и закричал. «Что вы здесь стоите, ребята? Ступайте на подмогу!»
3: «А разве вас там мало?» — сказал Бычура.
4: «Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло в рукопашную. Одного-то боярина, что поменьше ростом, с первых разов повалили. Да зато другой так наших варом и варит. А глядя на него, и холопи как приняли нас в ножи, так мы свету Божьего не взвидели. Бегите проворнее, ребята!»
3: Бычура, приказав четверым шишам сесть на коней и проводить наших путешественников в село Кудиново, побежал с остальными товарищами вперед. Юрий и Алексей должны были поневоле следовать за своими провожатыми и, проскакав верст 5 проселочной дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди села, перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. Провожатые слезли с лошадей, Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед за ними к двум большим липам, под которыми сидел на скамье человек лет 30 с курчавой черной бородою и распущенными по плечам волосами. Он был одет отменно богато для сельского священника. Его длинный, ничем не подпоясанный однорядок с петлицами походил на боярскую фирязь, а желтые сапоги с длинными, загнутыми кверху носками напоминали также щеголеватую обувь знатных особ тогдашнего времени.
1: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».
3: Взглянув нечаянно на противоположную сторону, Алексей с ужасом заметил два высокие столба с перекладиною, которые, вероятно, поставлены были не для украшения площади и что-то вовсе не походили на качели. Присоединяясь к толпе, путешественники и их провожатые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь явиться пред лицом грозного отца Еремея, к которому подходили один после другого отрядные начальники со всех дорог, ведущих к Москве.
4: «Спасибо, сынок», — сказал он, выслушав донесение о действиях отряда по Серпуховской дороге.
3: «Знатно. 10 поляков и 6 запорожцев положено на месте, а наших ни одного. Ай да молодец! Темрюк, ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже коренного русского».
4: «Ну что, матерый, говори, что у вас по Владимирской дороге делается?»
3: «Да что, отец Еремей, хоть вовсе не выходить на большую дорогу. Вот уже третий день ни одного ляха в глаза не видим. Изменники перевелись, и кого не остановишь, все православный да православный.
4: кабы ты изволил поплотнее допрашивать проезжих, таковось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель. А то рассуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую беду?
5: Да, как бы не так. Дай вам волю, так у вас, пожалуй, Козьма Минич Сухорукий изменником будет. Нет, ребята, чур у меня своих не трогать. Ну что ты и скажешь, Зверев?
4: По Ярославской дороге все благополучно, отвечал рыжеватый детина с разбойничьим лицом. Сегодня, почитай, никого проезжих не было.
5: И ты никого не останавливал?
4: Никого.
5: Смотри, не лги, ведь скажешь же на исповеди всю правду.
4: Точно ли ты никого не останавливал?
5: Как Бог свят, никого.
4: Право.
5: Эй вы, подойдите-ка сюда.
4: Тут вышли из толпы двое купцов и, поклонясь низко отцу Еремею, стали возле него.
5: «Ну», — продолжал он, взглянув грозно на Зверева, — «знаешь ли ты этих гостей нижегородских?
4: Что, прикусил язычок?»
5: «Виноват, отец Еремей», — сказал Зверев, упав на колени. «Помилуй, не я же один от них поживился».
6: «Кто поставлен от меня старшим над другими, тот за всех один и в ответе. Разве я благословлял тебя на разбой? Зачем ты их ограбил, а? На виселицу его».
4: Глухой ропот пробежал по всей толпе. Передние не смели ничего говорить, но задние шумели, и местах в трех раздались голоса.
7: «Как ста на виселицу? Много будет, всех не перевешаешь».
5: «Что-что? Много будет?» — сказал отец Еремей, приподнимаясь медленно с своего места.
4: «Посмотри-ка, боярин!» — шепнул Алексей Юрию. «Господи Боже мой! Что это? Экой чудо-богатырь! Да перед ним и омляж показался бы малым ребенком!»
5: «Ах вы, крамольники!» — продолжал отец Еремей. «Халдейцы проклятые! Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! Что вы все, как псы окаянные, передохнете без исповеди!»
4: Ропот утих, но никто не трогался с места, чтобы выполнить приказание отца Еремея.
5: «Что вы дожидаетесь?» — закричал он громовым голосом. «Иль хотите, чтобы я повесил его своими руками? Темрюк, Гаврила, Матерый, возьмите его!» «Ну что ж вы стали?» — примолвил он, выступя несколько шагов вперед.
4: Виновного схватили и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили к виселице. «Взмилуйся, батюшка», — сказал один из купцов, — «не прикажи его вешать, а вели только нам отдать то, что у нас отняли».
5: «Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не мешайтесь», — отвечал хладнокровно отец Еремей.
4: «Приложи гнев на милость, батюшка, Бог с ним, мы ничего не ищем», — сказал купец.
5: «Нет, господа купцы, кто милует разбойников, того сам Бог не помилует. Да я уж давно заметил, что он нечист на руку. А разве и то только для вас дам ему время покаяться? Эй, постойте, ребята, отведите его в мирскую избу. Матерый, приставь к нему караул. Да смотри, чтобы он был чем свет повешен. И если кто-нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую виселицу».
7: «Ба-ба-ба, Кондратий, ты как здесь?» продолжал он, заметив одного из провожатых Юрия, который, поклонясь почтительно, подошел к нему вместе с своими товарищами под благословение.
5: «Ну что, детушки, как вы справились с этими изменниками?»
8: «Авось Господь поможет», — отвечал Кондратий. «Ошибка дерутся собачьи дети. Достанется и нашим на орехи».
5: «Как?» — вскричал отец Еремей. «Так у вас на Троицкой дороге еще дерутся, а вы здесь?»
8: «Не гневайся, батюшка. Нас прислал к тебе бычура, вот с этим проезжим, который показался нам подозрительным, хоть он и называет себя Юрием Дмитриевичем Милославским».
5: «Милославским?» — повторил священник, подойдя к Юрию. «Сыном Дмитрия Юрича?
8: Милости просим, боярин».
5: «Ах ты мой сокол ясный!» — примолвил он, благословляя Юрия.
8: «Как ты схож с покойным твоим родителем! Как две капли воды!
9: дай Бог ему царство небесное, он не оставлял меня своей милостью. Батюшка твой изволил часто охотиться около нашего села, и хоть я был тогда простым дьячком, но он не гнушался моего дома и всегда изволил останавливаться у меня. Просим покорно, Юрий Дмитрич, ко мне в мою избенку, да чем Бог послал».
10: Юрий и Алексей вошли вслед за священником в большую и светлую избу, построенную внутри церковного погоста.
9: «Жена», — сказал отец Еремей, войдя в избу, — «накрывай на стол, подавай стклянку вишневки, да смотри, поворачивайся. Что есть в печи, все на стол мечи. Знаешь ли, кто наш гость?»
10: «Не знаю, батюшка», — отвечала попадья с низким поклоном.
9: «Сын боярина Милославского».
10: «Ойли! Ох ты мой кормилец! Подлинно дорогой гость! Пожалуй, батюшка, изволь садиться. Милости просим, а я мигом все спроворю».
9: «Куда изволишь ехать, боярин?» — спросил отец Еремей.
10: «Князю Пожарскому под Москву».
9: «Биться с супостатами? Дело, Юрий Дмитрич! Да и как такому молодцу сидеть, поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью к матушке Москве?»
10: «Ну что, боярин, ты уж чай давно женат и детки есть?»
9: «Нет, батюшка», — отвечал со вздохом Юрий, — «я не женат и век останусь холостым».
10: «Что так?»
9: «Да видно, уж мне так на роду написано».
10: «Не ручайся, Юрий Дмитрич, придет час воли Божией».
9: «Да», — перервал Милославский, — «и надеюсь, что час воли Божией придет скоро. Но только не так, как ты думаешь, отец Еремей».
10: «Что это, боярин? Уж не о смертном ли часе ты говоришь?»
9: «Оно правда, мы все под Богом ходим, и ты едешь не на свадебный пир, да Господь милостив. И если загадывать вперед, так лучше думать, что не по тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благодарственный молебен в Успенском соборе. И верно, когда по всему Кремлю под колокольный звон раздастся «Тебе, Бога, хвалим», ты будешь смотреть веселее теперешнего. «А, наливай-ка!» — скричал отец Еремей, увидя входящего казака. «Ты с Троицкой дороги? Ну что?»
10: «Слава Богу, справились с злодеями», — отвечал казак.
9: «Я приехал передовым».
10: «Много побито наших?»
9: «Да с полсорока больше своих не дочтемся. Изменники дрались не на живот, а на смерть. Все легли до единого. Правда, было за что и постоять. Сундуков-то с добром, серебряной посуды вазов с пять, а казны на тройке не увезешь. Наши молодцы нашли в одной телеге бочонок романеи. Да так-то на радостях натянулись, что на силу на конях сидят. Бычура с 50 человеками идет за мною следом, а другие с повозками поотстали».
10: «А где ваш старшина?»
9: «Кто? Федор Хомяк?»
10: «Не спрашивай о нем, батюшка. Изменник».
9: «Что ты говоришь?»
10: «Бычура из своих рук застрелил этого предателя. Вот как было все дело. Их оставалось человек 20, не больше. Но с ними был их боярин, и нечего сказать, молодец. Стали поперек просеки, которая идет направо в лес. Да слышь ты, вот так наших в лоск и кладут. Мы глядь туда, сюда. Где Федька Хомяк? Не тут-то было. Чем бы ему, как старшине, не пядя от нас, он вздумал спасать дочь изменника боярина. И уж совсем было выпроводил ее из лесу, да Бог попутал. Бычура, который был позади в засаде и шел к нам на подмогу, повстречался с ним во враге. Его, как предателя, застрелил, а боярышню вместе с ее сенною девушкою поворотил назад.
9: «Напрасно. Пустили бы их на все четыре стороны. На что вам она?»
10: «Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь изменника.
9: Да разве мы воюем с бабами? Вести мы не с бабами. Да наши молодцы не то говорят. А вот никак они въехали в село».
1: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке. Москвич Федор Филиппович Байбалаев пишет в редакцию «Известий».
2: Корней Чуковский в своей статье допустил слово «пускай». Надо говорить и писать «пусть». До революции лишь шарманщики распевали «пускай могила меня накажет».
3: Сообщать ли суровому критику, что Некрасов никогда не был шарманщиком, между тем написал вот такие стихи. «Пускай долговечнее мрамор могил, чем крест деревянный в пустыне. И пускай я много виноват, пусть увеличит во сто крат мои вины людская злоба». Не бывал шарманщиком и Лермонтов, хотя он позволил себе написать «Пускай холодную землею засыпан я». И неужели Байбалаев не знает любимой народом песни Михаила Исаковского, где есть такие слова? «Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду». Я с юности привык уважать мнение своих читателей, как бы резко оно ни было высказано. Но одно дело – компетентное мнение, а другое – безоглядный наскок.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России опровергли наличие предполагаемого приказа Зеленского о перемирии в ночь на 6 мая. По данным ведомства, заявление из Киева было продиктовано лишь желанием перебить инициативу Москвы и крайне тяжелым положением ВСУ, подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
2: У нас не было иллюзий относительно договора способности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал.
1: Москва продолжит пресекать любые провокации киевского режима и вновь обращает внимание на предупреждение Министерства обороны России об ответных действиях во время перемирия 8 и 9 мая. Рядом с российской столицей в четверг вечером сбили еще несколько беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых рядом со столицей дронов с начала дня превысило полсотни. В каких именно районах перехватили вражеские БПЛА, не уточняется. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников и 4 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Парламент Молдавии принял в первом чтении кодекс, запрещающий использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях. Проект внесла правящая партия «Действие и солидарность». Документ отменяет русский как рабочий язык в высшем законодательном органе республики. Оппозиция выразила протест и покинула зал заседания. Олимпийский комитет России разочарован решением Международного олимпийского комитета отложить вердикт по восстановлению национальной сборной. Об этом заявил глава ОКР Михаил Дегтярев. Юридическая комиссия не вынесла решение, затягивая процесс без оснований, подчеркнул Дегтярев. При этом МОК отменил ограничения для белорусских спортсменов, но сохранил санкции против россиян. Таким образом, вопрос снятия санкций остается на рассмотрении. И о погоде в пятницу. В Москве местами кратковременные осадки. Утром до 17 градусов, ближе к вечеру похолодает до 13. В субботу переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 12. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Еда в 17 веке. В 17 столетии еда наших предков была неприхотливой. Пищей простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье, и даже больше того, если в них было ржавое свиное сало. В военное время в войсках пища была сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота, чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными. Притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьем. Коровье масло приготовлялось в печах и без соли, от этого оно скоро горкло. Петр Великий первый научил русских делать его по голландскому способу – из сметаны и сливок. Иностранцы говорят, что единственно хорошими кушаньями у русских были холодные. До конца 17-го столетия русские не знали другой зелени, кроме капусты, чесноку, луку, огурцов, редьки и бураков. Салата предки наши не сеяли и не ели. Брюин говорит, что в его время русские стали разводить солерий, сельдерей. Но спаржи и артишоков не знали. несмотря на то, что первая росла у них дико на полях. Русские в старину не ели ни телятины, ни заячьего, ни голубиного мяса, ни раков, ни вообще ничего, что само по себе умирало. Также они считали нечистыми всех животных, которые были убиваемы женщинами. Из мясных яств были говядина, баранина и свинина, также домашние и дикие птицы. Индейки появились у нас около 1625 года. К мясным кушаньям ставили в приправу соленые огурцы, соленые сливы и кислое молоко. Чтобы судить о блюдах того времени, приведем, что было подано царю Алексею Михайловичу в Синник во время бракосочетания его с Натальей Нарышкиной. Квас в серебряной братине, лебяжье крылышко, рябчик, потрох гусиный, да к государыне царице подано гусь жаркой, порося жаркое. Про государя и про государыню царицу поданы хлебные яства, перепеча крупитчатая, каравай из белой муки, пирог с курицей, пирог с бараниною, блюдо пирогов из кислого теста с сыром, блюдо жаворонков, булочек в виде птички, блюдо блинов тонких, сырников, карасей с бараниной. Потом еще. Блюдо пирогов подовых из кислого теста, испеченных на поду в русской печи. Каравай яцкий, который едят с медом или печеный с маслом и яйцами. Кулич недомерок средней величины и прочее. Но самые любимые блюда русских были рыбные. Рыба в старину не была дешева, и волжская свежая стоила в цене дороже мяса. Путешественник Танер говорит, что иногда одну половину рыбы едва три сильных мужчины в состоянии были подать на стол. Стол домашний у русских бывал простой и сытный, и не отличался обилием блюд. Но если стол был званый, как, например, когда нужно было угощать иностранных посланников, то число блюд доходило до 500. В Москве богатые вельможи едали и пивали по большей части из деревянной посуды, которую делывали монахи и у которой края бывали позолочены. Оловянные блюда и тарелки составляли тогда большую редкость, но каждый боярин имел серебряный кубок, из которого подавали гостям пить за здоровье. В бытность Мейербера в Москве, в царствование Алексея Михайловича, у бояр столовая посуда была оловянная. Ложки, ножи и вилки, как и тарелки, были подаваемы только почетнейшим гостям. Бухов, бывший при столе Иоанна Грозного, говорил, что тот не имел ни тарелки, ни ножа, а пользовался ими отсидевшего подле него боярина. При Петре Великом столовая посуда у его вельмож была почти у всех серебряная, а у придворных императрицы Екатерины II нередко и золотая. Граф Сигюр рассказывает, что когда он сопровождал императрицу на одном из праздников в селе Кускове графа Шереметьева, то его поразило, что стол графа был сервирован золотою посудою на 60 персон. Порядок угощения был другой в 17-м, чем в 18-м столетии. Так в 17 веке столы при дворе начинались с жаркого, и притом жареными павлинами. В следующем же столетии сперва подавали студень из говяжьих ног или икру. При Петре Великом в домах его вельмож стол был установлен окороками, колбасами и другими солеными и копчеными мясными блюдами, приготовленными с деревянным маслом, оливковым низшего сорта, чесноком и луком. После этих холодных подаваемы были похлебки, жаркие и другие теплые кушанья, и, наконец, закуски из свежих и вареных в сахаре плодов, по большей части в дынях и арбузах. Десерты и закуски были богаты в 17-м столетии. Так, по случаю рождения Петра Великого, царю Алексею Михайловичу было подано на стол в числе других лакомств ковришка сахарная большая, герб государства московского, вторая ковришка коричневая, расписана с цветом весом 2 пуда 20 фунтов. Орел сахарный литой белый и другой орел сахарный красный с державами, весу в них по 1,5 пуда. Лебедь сахарный литой весом 2 пуда. Затем шли еще сахарные попугай, голубь, но верхом кондитерского дела здесь были город-Кремль сахарный с людьми конными и пешими, башня с орлом, город четвероугольный с пушками, две трубы сахарных весом в 15 фунтов, марципан на 5 деревянных блюдах, 40 блюд сахаров узорочных, людей конных, пеших и разных статей по 0,5 фунта на блюде. Всего блюд было наряжено и подано 120. Из напитков русских самые древние были меды. Они были вареные и ставленные. Первые парились, вторые только наливались. При Петре Великом при дворе и в домах вельмож стало входить в моду венгерское вино. Его употребляли в торжественных случаях. При Елизавете Петровне стало уже входить в моду шампанское. Первый привез его в Россию французский посланник маркиз де ла Шетарди, а пропагандировали его Андрей Шувалов и Кирилл Разумовский. Обыкновенным напитком русских был квас. Пили его все, от царя до крестьянина. Употребление чая стало известно в России только около половины 17-го столетия. Сперва употреблялся он при царском дворе как лекарство, и настоящий китайский чай привозим был через Сибирь. Его тогда употребляли у нас мало. Кофе впервые стал известен в начале 18-го столетия. Первый кофейный дом был заведен Петром Великим в Петербурге в 1704 году. Императрица Екатерина II была большая охотница до кофе и пила необыкновенно крепкий. В старину был в моде так называемый «взварец» – род напитка, составленного из пива, вина и меду с пряными кореньями. Его пивали ковшами. У малороссов такой напиток известен под именем «варенухи». Сахарные фабрики у нас заведены в начале 17-го столетия. Петр I указом 1718 и 1721 года запретил привозить из-за границы головной сахар. Можно было ввозить только сахарный песок.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Порядок угощения. В царствовании императрицы Екатерины II русское поваренное искусство теряет свой национальный характер. В моду входят приглашенные к вельможам-гастрономам французы-повара. Вкус русского стола и простые яства уступают место чужеземным многосложным. В это время русский стол состоял из 4 подач. Первая – холодные, вторая – горячие или похлебки, третья – взвары и жаренье, и четвертая – пирожные. Великолепие пиршественных столов заключалось не столько в изяществе, сколько в изобилии блюд. Так, стол на 50 персон в зимнее время состоял более чем из 80 блюд. В первой подаче идет по 10 супов и похлебок, затем 24 блюда, подаваемых перед десертом, вроде индейки, пирогов королевских, пюре из овощей, уток с соком, рулетов из кроликов, пулярок, особым образом откормленных куриц и прочее. Далее следует 32 добавочных блюда, в которые входят маринады из цыплят, крыла с пармезаном и так далее. На смену им идут похлебки большие блюда. Далее семга глазированная, карп с приборами, окуни с ветчиною, последние сменяют курицы жирные с прибором, пулярки с трюфелями. На смену этим идет 32 ордевра добавочных блюда, в которые входят рябчики по-испански, даже черепахи, Чирята, детеныши черка с оливками, вьюны с фрикандо, куропатки с трюфелями, фазаны с фисташками, голубята с раками, рагу из бекасов. После идет жареное. Здесь и ростбиф из ягненка, дикая коза, зайцы молодые, 12 салатов, 8 соусов и прочее. После следует 28 средних блюд, и горячих, и холодных. В числе последних ветчина, языки копченые, турты с кремом, пирожное, тарталеты, хлебцы итальянские. Далее идут смены салатов. Померанцы и соусы с 32 антерме горячих, то есть блюдами, подаваемыми перед десертом, куда входят потроха по-королевски, цветная капуста, сладкое мясо ягнячье, копчености и прочее. Вельможи-гастрономы. Потемкин, Строганов, Остерман, Разумовский и другие. В екатерининское время многие из вельмож щеголяли изысканными столами. К числу таких гастрономов принадлежали Потемкин, Строганов, Остерман и Разумовский. У князя Потемкина было до 10 главных поваров всех национальностей, начиная от француза и кончая молдаванином, который готовил князю кукурузную похлебку. По преданию, у Потемкина вся кухонная посуда была из серебра и с такими чанами-кастрюлями, в которое входило по 20 ведер жидкости. В такой кастрюле князю готовили уху из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей. Стол князя был баснословный. У него были чудные повара. Иногда все блюда были приготовлены из одних рыб, но, кушая, вы бы и не подозревали, что это рыба. Вам бы казалось, что это дичь, баранина-свинина. Его повар-француз первый ввел блюдо бомбы а-ля сардонапал. Это не был один картофель, как теперь делают. Это были котлеты из фарша всевозможные дичины. Императрица Екатерина II особенно их любила, несмотря на то, что государыня недолюбливала изысканных блюд, а предпочитала всему разваренную говядину с солеными огурцами и соус из вяленых оленьих языков. Потемкин любил гусиную печенку, которой искусные повара посредством размачивания в меду и молоке давали размеры невероятные. Также и свиную печень увеличивали в то время до колоссальных размеров. Для этого

0: пасы и сосиски и пропускали их через горло, заливая соусом. После этого обмазывали одну часть слоем теста, замешанного на вине и масле, и ставили жариться. Когда жаркое было готово, тесто снимали. Та часть свиньи, которая была обложена, оказывалась как бы сваренную. Этот способ приготовления был известен римским гастрономам и носил название «Porcus Traianus» – «Троянская свинья» в честь троянского коня. Вот меню обеда времен Потемкина. Похлебка из рябцев с пармезаном и каштанами, филейка большая по-султански, говяжьи глаза в соусе, называемом «поутру проснувшись», говяжья небная часть в зале, гарнированная трюфелями, хвосты телячьи по-татарски, голуби по-станиславски, гусь в обуви, горлицы и бекасы с устрицами, гато из зеленого винограда, крем жирный девичий. У Разумовского, графа Строганного и Остермана обедали каждый день по 150 человек и более. Такое собрание гостей вредило изготовлению блюд. Еще римляне говорили, что число гостей за столом не должно быть меньше числа граций и больше числа муз. Это правило перешло в пословицу: «7 гостей – еда, 9 – беда». В царствовании императора Павла роскошь стола падает. Император дает пример умеренности и довольствуется простыми блюдами, которые ему изготовляет кухарка. В следующем царствовании опять лукулловские обеды и праздники воскресают в быту нашего барства, и миллионные состояния проедаются вельможами, как, например, сыном графа Заводовского, который жарил себе дичь на корице и гвоздике, употребляя последнюю вместо дров. В это время входит в моду дорогое изобретение французского кулинарного искусства. Рецепт блюда заключается в следующем. Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из нее косточку и на место ее положи кусочек анчоуса. Затем начини оливками жаворонка, которого заключи в жирную перепелку. Перепелку должно заключить в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна и, наконец, каплуна в поросенка. Поросенок, жареный до румянки на вертеле, дает блюдо, которое через смешение всех припасов по вкусу и запаху не имеет себе подобного. Драгоценность в этом блюде – оливка, которая, находясь в середине, напитывалась соками окружавших ее снадобий. В гастрономических летописях Александровской эпохи у нас занимает почетное место министр финансов граф Гурьев. Прежде своей финансовой деятельности он путешествовал за границей и там усовершенствовался в гастрономических тонкостях. Его имя носит манная каша, изготовляемая на сливочных пенках вместе с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами. Также под его именем известны еще паштеты и котлеты. В свое время его дом считался первым, где можно было хорошо поесть. Такой же славой пользовались еще другие два министра царствования императора Николая – Уваров и Нессельроде. Последний был неистощим по части изобретений в области кулинарного искусства. Его пудинги, мороженое и супы – по сейчас удерживают его имя. Знать отдавала своих кухмистеров на кухню Нессельроде, платя за науку баснословные деньги его повару.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Гастрономические праздники Всеволожского. В конце 40-х годов в Петербурге гремел праздниками Никита Всеволодович Всеволожский. В доме этого богача в селе Рябове, недалеко от Охты, в празднике накрывался стол на 120 приборов, за которым нередко гости ели в декабре свежую землянику со сливками, За стол

носилась одна рыба четырьмя дюжими мужиками. Такая рыба получалась по почте с Урала. Меню этих обедов были полны каламбуров и острот. Род Всеволожских издавна славится остроумием. Всеволожский говаривал, что порядочный человек прежде всего должен позаботиться о своем столе. Хорошая кухня есть корм чистой совести. Вот несколько афоризмов. Яйцо – обязательный посредник в спорных делах между обедами. Трюфель при всей его неблаговидности можно считать алмазом кухни. Паштет, каково бы ни было его основание, наполненный трюфелями, табакерка с портретами, осыпанная бриллиантами. Десерт без сыра – то же, что кривая красавица. Свинина – герой праздника. Как пылкая юность, она надевает на себя всевозможные маски, но и в самом красивом наряде всегда выказывается ее оригинальность. Станем ли мы искать ее под покровом кровяной колбасы или под белым кителем колбасы ливерной, в курточке колбасы из рубленного мяса или в мантилье сосиски? Путеводитель по лучшим петербургским ресторациям. Для полноты очерка приведем путеводитель по петербургским ресторациям, введенный 60 лет тому назад. 1 июня 1829 года обедал в гостинице «Гейде» на Васильевском острове. Русских почти здесь не видно, все иностранцы. Обед дешевый, 2 рубля ассигнациями, но пирожного не подают ни за какие деньги. Странный обычай. В салат кладут мало масла и много уксуса. 2 июня обедал в немецкой ресторации «Клея» на Невском проспекте. Старое и закопченное заведение. Больше всего немцы. Вина пьют мало, зато много пива. Обед дешев. Мне подали лафиту в 1 рубль. У меня после этого 2 дня болел живот. 3 июня обед у Дюме. По качеству обед этот самый дешевый и самый лучший в петербургских ресторациях. Дюме имеет привилегию наполнять желудки петербургских львов и денди. 4 июня обед в итальянском вкусе у Александра, у полицейского моста. Здесь немцев не бывает, а более итальянцы и французы. Он принимает только хорошо знакомых людей, изготовляя более обеды для отпуска на дома. Макароны и стофато, говядина в глиняном горшочке, превосходны. У него прислуживала русская девушка Марья, переименованная в Марианну. Она выучилась говорить по-французски и по-итальянски. 5-го – обед у Леграна в Большой Морской. Обед хорош. В прошлом году нельзя было обедать здесь 2 раза сряду. Все было одно и то же. В нынешнем году обед за 3 рубля ассигнациями прекрасный. Прислуживают исключительно татары во фраках. 6 июня обед у Сен-Жоржа, почти против Алессандро. Каждый посетитель занимает особую комнату. При доме сад, сервизы превосходные, вино отличное. Обед в 3 и 5 рублей ассигнациями. 7 июня по дороге к Алессандро тоже на мойке есть лавка «Диаманта», в которой подаются страсбургские пироги, ветчина и прочее. Здесь обедать нельзя, но можно брать на дом. По просьбе хозяин позволил мне позавтракать. Кушанья у него превосходны. Лавка его напоминает парижские маленькие трактиры. 8-го обедал на Большой Конюшенной. Обед хорош, но нестерпим запах от кухни. 9-го обедал у Кулона. Дюме лучше и дешевле. Здесь больше обеды для живущих в гостинице. Вино прекрасное. 10 июня обед у Отто. Из дешевых обедов лучше едва ли можно сыскать в Петербурге. В 30-х и 40-х годах Петербург в Великом посту славился постными яствами, подаваемыми в ресторанах и даже немецких кафе-ресторанах.
Так, в Строгановском трактире на Невском, посещаемом биржевыми калашниковскими купцами, обеденная трапеза на первой и страстной неделях поста ничем не отличалась от монастырской. И в эти дни в этом трактире рыбной пищи достать нельзя было ни за какие деньги. И весь обед ограничивался грибными блюдами. Зато в перечне последних находились такие, которые теперь совсем позабыты. В то время известны были грибы, гретые с луком, капуста, нашинкованная с грибами, грибы в тесте, галушки грибные, грибы, холодные под хреном, грузди с маслом, грузди, гретые с соком. Кроме грибов, в обеденную карту входили горохи и кисели. Первые были мятые, битые, цеженые, вторые – ягодные, овсяные и гороховые с патокой и миндальным молоком. Чай в эти дни пили с изюмом и медом. Варили избитень для постников. В остальные недели поста в числе рыбных блюд подавали прикрошку тельную, нечто вроде котлет. Затем кавардак, род окрошки из разных рыб, кашу из семги, визигу с хреном, стерляжий присол – солянку, вяленую щуку-колодку, рассольный сик, уху карасевую на сковородке и так далее. Из карты кафе-ресторана Излера на Невском в доме армянской церкви видим, что в Великий пост здесь пекли особенные пирожки-растягаи, которые вошли в моду в 1807 году, когда в Москве цыганка Стеша своим голосом действовала на сердца и карманы поклонников. Особенно хорошо она пела романс «Сарафанчик-растяганчик». В честь последнего и стали печь растягаи. Вот недельная карта излеровских пирожков. В воскресенье растягаи скромные, безопасные, музыкальные, скоромные. Понедельник с рыбкой, с живыми картинами, скоромные. Успокоительные, без танцев. Вторник с вариациями, просто прелесть на здоровье. Среда без рыбы, но со вкусом, с загадкой любо и дешево, с боровичками. Четверг астрономические, на всех правах пирога, концертные с фиоритурой. Пятница настоящие русские, нескучные, в добрый час. Суббота пчелка или что в рот, то спасибо, фельетон без писем, повтори без рассказов. Скоромные. Приготовлялись пирожки под названием «Кларнетист-солист» и «Вечера новой деревни». Вся знать ходила есть к Излеру его пирожки. Они носили название «Утренних».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Гастрономический стол графа Строганова. Пышным столом отличался в екатерининское и павловское времена граф Александр Строганов. Этот вельможа любил на своих обедах соединять вокруг себя лучших представителей русской интеллигенции. Он, как и Шувалов, носил название мецената. Почти все писатели и художники находили у него открытый стол. Все, что стоило из яств безмерно дорого, подавалось у него за столом. Императрица Екатерина II, представляя его австрийскому императору, говорила: «Вот вельможа, который хочет разориться и никак не может». У Строганова, как у римского гастронома, был устроен триклиний. Род столовой, где гости лежали за столом на постели, облокотясь на подушку. Полы были устланы коврами, стены покрыты живописью с изображениями сатиров. Подушки набиты лебяжьим пухом и имели покрывало пурпурного цвета с золотом. Столы гнулись под тяжестью золотой, серебряной и хрустальной посуды. Число гостей на пиршествах было ограничено. Перемен блюд было немного. Первая – закуска, которая состояла из блюд, возбуждающих аппетит. Икра, редиска, фрукты вроде слив и гранат. Самым ценным из закусочных блюд были щеки селедок. На одну тарелку шло более 1000 селедок. Во второй перемене подавались лосиные губы, разварные лапы медведя, жареная рысь. Затем шли жареные в меду и масле кукушки, налимьи молоки и свежая печень палтуса. Третья перемена была устрицы, дичь, начиненная орехами, свежими фиговыми ягодами. Подавались соленые персики, редкие тогда ананасы в уксусе. Если гость чувствовал себя сытым, то он, как древний эпикуреец, щекотал себе в горле пером, производил тошноту и давал место для новой пищи. Этот обычай за ужином повторялся не раз и не считался неприличным. После ужина шла попойка. Чтобы возбудить жажду, ходили даже в баню и ели там паюсную икру. У древних в этом случае дело доходило и дальше, и некоторые любители до питья принимали цикуту, чтобы страх смерти заставлял больше пить. Другие пили толченую пемзу и даже валялись в грязи. Латинские и греческие поэты научали древних надевать во время попойки на голову венки из цветов. Существовало поверье, что цветы уничтожают хмель. Лучшей зеленью в этом случае считалась трава сельдерея. Наши эпикурейцы тоже венчали свои головы венками, снимая парики. Иногда по распоряжению хозяина дома на стол приносилась мертвая голова, но при виде головы скелета иной петух не робел и, слегка задумавшись, еще сильнее, как бы с горя, начинал пить. На попойках гости избирали царя пира. Он отличался способностью много пить, и ему повиновались все гости. Таким царем пира в екатерининское время славился тульский купец Иван Рожков. Рожков отличался умением петь русские песни. Ни один Строганов звал его на свои пирушки. Граф Безбородко считал его своим постоянным гостем. Дар песен был второстепенным качеством Рожкова, а главными, помимо способности пить много вина, были удальство и смелость, которые и доставляли ему покровительство знаменитых гуляк. За него нередко держали пари и заклады, и не было примера, чтобы проигрывали. Так граф Зубов держал за него заклад в 1000 рублей, что Рожков верхом на сибирском иноходце въедет в верхний этаж дома на Мещанской улице, где жила одна из дам полусвета. И Рожков не только въехал, но, выпив залпом бутылку шампанского, той же лестницей съехал обратно на улицу. Имена многих литераторов и художников связаны с именем графа Строганова. Начиная от Фонвизина и Державина и кончая Крыловым и Гнедичем, почти все художники находили в нем покровителя и ценителя своих произведений. Композитор Бортнянский был один из его приближенных друзей. Строитель Казанского собора Воронихин был воспитанником его. Предание говорит, что сам Строганов при постройке храма трудился без устали. Народное поверье гласило, что граф как строитель немногими днями переживет освящение нового храма. И точно. 15 сентября 1811 года храм был освящен, а ровно через 12 дней граф Строганов скончался. Говорили, что граф сам твердо верил в это предопределение и после окончания первой службы в соборе подошел к митрополиту под благословение, проговорив: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, с миром». На похоронах графа присутствовал сам император и сопровождал гроб его до могилы, которая находится в Александро-Невской лавре. Биограф Строганова Колмаков рассказывает, что за графом есть еще заслуга. Когда он был директором публичной библиотеки, то по перевозе ее в Петербург из Варшавы у лиц, производивших разборку книг, явилось предположение, не следует ли предать сожжению все книги, которые по своему содержанию противны нравственности и политическому настроению того времени. Строганов восстал против такого варварского проекта.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
2: Обеды князя Репнина. Много говорили об обедах, дававшихся Репниным в Варшаве. Репнин был один из вельмож века Екатерины II. По словам современников, он играл в Варшаве более значительную роль, чем король. Английский посол Джеймс Гаррис говорит: «Ничего не могло быть поразительнее высокомерия его с важными лицами и его преувеличенной любезности с женщинами. В заседаниях он затыкал каждому рот, говоря: „Такова воля императрицы“. Однажды у него был маскарад. Король для начатия танцев хотел подождать, чтобы столы из ужинной залы были вынесены. Репнин, напротив, хотел, чтобы танцы начались сейчас же в другой зале, и настоял на своем. Король преспокойно стал танцевать. В театре актеры ожидали приезда князя Репнина, даже когда король уже сидел в своей ложе целый час. Князь Карл Радзивилл, великий гетман литовский, бывший одно время врагом Екатерины II и выведший на сцену самозванку княжну Тараканову, несмотря на все свое своеволие, побаивался Репнина. 25 поваров едва успевали готовить ежедневно кушанье для посетителей его дома. Пасхальный стол Репнина не отличался от таких же столов королей Сигизмунда и Владислава. На середине стола лежал цельный ягненок, изображавший Агнца Божия. Это блюдо по польскому этикету могли есть только дамы, высшие светские и духовные лица. Затем стояли 4 кабана, соответственно 4 временам года. 12 оленей с золочеными рогами, зажаренные целиком и начиненные дичью, изображали 12 месяцев года. Иногда вперемешку с оленями лежали и зубры, убитые в Беловежской пуще. Вокруг было 366 куличей. За ними столько же баб, сдобных куличей на дрожжах. Бабы эти украшены были вензелями и надписями. 4 стопы с вином изображали 4 времени года. 12 серебряных кубков изображали 12 месяцев. 52 бочонка, наполненные вином испанским, кипрским и итальянским, соответствовали 52 неделям в году. 365 бутылок с венгерским означали число дней в году. Для прислуг ставилось 8760 кварт меду, соответственно, числу часов в году. Такое широкое кормление было заимствовано Репниным у поляков. Впрочем, кухня последних стала входить в моду в Москве со времен Дмитрия Самозванца. У нас в старину должности при столе занимали стольники. Они носили кушанья и подавали вина. Один из них попочетнее, как говорит Забелин, наряжал вина, то есть приготовлял к столу и распоряжался винами. С великолепием царские столы давались иноземным послам. Число стольников и дворян, которые перед гостей пить носили и есть ставили, доходило до сотни и более. После царских столов справлялась всегда государева чаша, то есть пили государево здоровье, причем царь сам подавал боярам чашу, которой они и подходили по порядку родового старшинства, так, как сидели за столом. В старой Москве обедами отличался сын графа Валентина Мусина Пушкина, обладатель более чем 40 тысяч крестьян. Он был первый по роскоши в столице. Никто не равнялся с ним ни в экипаже, ни в нарядах, ни в образе жизни. На одни конфекты у него расходовалось в год 30 тысяч рублей, а стол его стоил ему более 100 тысяч. Расточительность его доходила до того, что он выкармливал индеек на трюфелях, а телят отпаивал на сливках и держал их в люльках. Домашняя его птица в корм на место овса и круп получала лущеные кедровые и грецкие орехи, а на пойло вместо воды сливки и рейнское вино. Поросят у него мыли ежеминутно и чуть ли не пеленали. Хлебосольный дом графа Остермана. Открытым домом жил в Москве граф Иван Андреевич Остерман. Приезжающих к нему на обед, особенно по воскресеньям, иногда было до 100 и более персон обоего пола. Граф, почти 90-летним стариком, сохранял здоровье и память о прошлом. Перемен блюд бывало у него до 40 и более. Во все время стола гремела музыка, и когда за столом преобладали дамы, то в конце обеда граф давал знать, чтобы начинали другую музыку. Гремел полонез Козловского, и гости тянулись парами в гостиную. Если у него не обедовали дамы, музыка кончалась с десертом. Роскошные обеды чудака Демидова. Своими празднествами в Москве славился также Прокопий Демидов. В его доме на Басманной, где теперь Елизаветинский институт и школа топографов, было собрано столько диковинок, мраморов, картин и коллекций, что, как говорили тогда, Демидов обобрал всю Европу. Демидов, путешествуя за границей, не жалел денег. Так, проживая в Саксонии, он удивлял население как закупкою на их рынках всего продаваемого там, так и роскошными своими по русской натуре угощениями. Сидевшие за его столом гости говорили друг другу: «Какой мод! С чем-то он выйдет отсюда!» Демидов вслух смеялся над бедностью столичного их города Дрездена, говоря, что некуда ему девать здесь денег, купить нечего. Демидов рядил в ливрею прислуживающих за столом лакеев так, что она бросалась всем в глаза. Одна половина ее сшивалась из галунов, другая — из грубого сукна. Одна нога обувалась в шелковый чулок и изящный башмак, другая — в лапоть. В сад, в котором было собрано более 2000 редких растений, допускались все. Но, заметив, что дамы в нем рвут плоды и редкие цветы, он однажды снял все статуи и на место их поставил обнаженных мужиков. Разгневанный на что-то на одного из своих зятьев, он прислал к нему на званый обед наполненный червонцами мешок и живую свинью, приказав ее угощать за столом, как бы его самого. Пригласил он раз к себе на обед всю тогдашнюю знать. Накануне же приказал выбелить у себя все комнаты, кроме столовой, и устроил перед каждую дверью лиса. Явившимся на обед, Хозяин объявил, что рабочих навели в дом в его отсутствие, и гости должны были сгибаться под лесами, пока доходили до столовой. Внука Демидова Павла Григорьевича называли скупым, потому что он не давал обедов и тратил на себя не более 6-7 рублей в месяц. И вообще вел жизнь воздержанную. Поутру пил чашку кофе или шоколаду. Обед его состоял из бульона и котлетки. После обеда пил зимою чай с молоком по одной чашке, а летом кислое молоко по 5-6 ложек. Хлеба употреблял не более 1/4 фунта в сутки. Зато любил фрукты. Этот Демидов был человек строгой честности, делал также много добра и составил богатую библиотеку. Он основал Демидовский лицей в Ярославле. Любители хорошо поесть. Гостеприимство вельмож для простых смертных иногда выходило призрачно. Существует анекдот, как у некоего из таких князей мира всегда обносили слуги во время обеда одного из скромных гостей. И хозяин узнал об этом только тогда, когда на вопрос его, все ли он ел, несолоно хлебавший гость ответил: «Благодарю, ваше сиятельство, все видел». Другой такой же вельможа, граф Алексей Орлов, на свои обеды принимал только дворян в мундирах. И если находил нечиновного и не в мундире, то подходил и спрашивал его: «От кого вы, батюшка, присланы?» Многие из помещиков соблюдали посты и по средам и пятницам не ели скоромного. У некоторых доходило и до того, что для каждого кушанья был особый повар. Так у известного эксцентрика Головина было их чуть ли не 30, и каждый в белом фартуке и колпаке сам приносил свое кушанье на стол барина. Поставив блюдо, снимали колпаки и с поклонами уходили. Обеды у этого помещика тянулись по 3 часа. Он садился обедать за стол непременно со своим приходским священником, который и благословлял трапезу. Кушаний за столом считалось 7, но число блюд доходило до 40 и более. После стола в гостиной ожидали гостей сотни блюдечек с десертом, вроде пастилы, варенья, моченых яблок и груш. Мороженое у нас стало подаваться только в начале нынешнего столетия. Ананасы начали разводить также не более как 80 лет назад. Первый занялся культурой их в Москве купец Гусятников, вышедший потом в дворяне. Ананасы истреблял во множестве старший сын графа Заводовского. Последний ел их не только сырыми и вареными, но даже квашеными. У него ананасы рубили в кадушках, как простую капусту, и делали потом из них щи и борщ. Этот Заводовский умер в положении, близком к нищете. На кухне этого гастронома готовили повара всех национальностей. В провинции было немало помещиков, любивших хорошо поесть. Так в Орловской губернии в Малоархангельском уезде жила генеральша Рагзина, обед у которой длился по 7 часов, и на столе подавалось до 20 разных каш. Генеральша эта летом обыкновенно обедала на плоту своего пруда. В том же уезде в 50-х годах жили 2 брата. Эти братья славились своим аппетитом. На обеде их готовилось не более 5 блюд, но в таком количестве, что последние могли упитать не 1/10 голодных людей. Один из братьев говорил про гуся, что эта птица самая неудобная, потому что одного гуся на жаркое мало, а 2 много. Братьям всегда к обеду жарилось 3 гуся. И вот, скушав их вместе с 2 поросенками и тарелками 5 борща или щей и гречневой каши, один из братьев начинал вздыхать. Тогда другой говорил ему в утешение: «Не вздыхай, брат, мы еще ужинать будем». Превосходными ужинами в 40-х годах в Петербурге кормили содержатели некоторых игорных домов. Особенно чудовищных размеров они достигали в одной улице в Петербурге, у Большого театра. Здесь был обыгран один одесский грек, чуть ли не на 1 000 000 рублей. Его заманили на роскошно приготовленное блюдо из отварных кефалей, выписанных по почте с берегов Черного моря. Но самой заслуженной славой гастронома в Москве в 50-х годах пользовался тамбовский помещик Рахманов. Получив 2-миллионное наследство от дяди, известного игрока, он ухитрился его проесть менее чем 8 лет. По рассказам, кухня этого гастронома вся выслана была для чистоты голландскими изразцами и всюду увешана пирометрами, приборами для измерения высоких температур. Стол этого тучного барина был баснословный. Иногда один обед для 2 или 3 гостей стоил не 1 000 рублей. Особенно много у него было приложено старания к приготовлению домашней птицы. Его цыплята, индейки кормлены были особенной кашей с трюфелями. А гуси после выкормки для увеличения печени подвергались различным истязаниям. Их содержали перед пылающими каминами, где они обгорали почти заживо. Налимов для этой же цели травили аршинными голодными щуками. Когда подавали на стол Рахманову цыпленка, то он брал его в руки и, немного помяв, вынимал из него все кости, как из кошелька. На стол его подавались не все части птиц. В пулярке он ел только верхнюю часть грудинки, в утке тоже грудинку и мозг, в свинье – вымя, в борове – голову. Жирный раковый суп ему подавали замороженным в виде студня. Раки для этого тоже приготовлялись особенно. Их держали вместо воды в сливках с пармезаном. Также необыкновенно вкусна у него была и простая гречневая каша. Ее варили в соку рябчиков и с ракфором. Постные блюда у него приготовлялись на миндальном и кедровом масле, сделанном за полчаса. Из рыбы он любил одну редкую, которая ловится только в реке Сосне, впадающей в Дон. Ее привозили ему живою на перекладных. Лучший его повар был из беглых дворовых людей. Это был своего рода великий артист. Он жил впоследствии у изобретателя автоматической стрельбы Давыдова.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Нулевой меридиан. Он проходит точно через главный зал обсерватории в Гринвиче. Время в мире определяется по нему. Но почему Гринвич, а не Париж, Рим, Каир, Прага или Петербург? По большому счету, это всего лишь стечение обстоятельств. Англия – морская держава, а для определения долготы во время длительных переходов необходимо знать точное время. И как раз ради помощи мореплавателям, а вовсе не ради изучения далеких звезд, в 1676 году и была основана обсерватория в Гринвиче. Здесь всегда с максимальной точностью могли ответить на вопрос, который час.
1: Человек и время.
0: В 19 веке небольшие мануфактуры превратились в огромные фабрики. Вместо гонцов с депешами сверхбыстрый телеграф, а грузы оказалось удобнее возить не телегами, а вагонами. Тогда и стало ясно, точное время на суше нужно не меньше, чем в открытом море. Хронометры требуются везде. Часы, установленные на фабрике, увеличивают годовой доход фирмы на 300 фунтов стерлингов, не считая экономии угля и газа, в результате наличия точного времени и вследствие точного выхода рабочих на работу. Этот доход мог бы позволить дать рабочим дополнительные привилегии, например, ввести выходные дни. К началу 70-х годов 19-го столетия время по Гринвичу стало неофициальным стандартом и в Европе, и за океаном. Так что первый международный географический конгресс смело рекомендовал принять меридиан знаменитой обсерватории в качестве нулевого. Согласились 15 государств. Но споры продолжались еще полтора десятилетия. Среди вариантов, от какого объекта вести отсчет долготы на планете, были пирамиды Хеопса, Иерусалим, Берингов пролив. В разные времена название нулевого претендовали как минимум 28 меридианов. Точку в споре в 1884 году поставила Международная меридианная конференция. Там было решено не только долготу, но и время на планете считать от нулевого или опорного меридиана, то есть от Гринвича.
1: Человек и время. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Николаевича Островского актрисе Надежде Алексеевне Никулиной. 18 ноября 1881 года, Петербург. «Милый друг мой, Надежда Алексеевна, в пятницу, 20 числа, я буду в Москве и привезу вам пьесу. Она называется «Помешанная». Я очень рад, что между разной дрянью, которую ко мне носят молодые и старые писатели, попалась очень хорошая вещь. А еще более рад, что этой хорошей пьесой могу служить вам, моя дорогая. Ваш Александр Островский.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России уточнило сроки одностороннего перемирия с Украиной. По данным ведомства, режим прекращения огня действует с полуночи 8 мая до 10 мая. Прекращаются все ракетные и артиллерийские удары. Российская сторона призывает киевский режим последовать этому примеру. При попытке сорвать парад в Москве на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне последует ответный массированный удар по центру Киева. Гражданским и дипломатам рекомендовано превентивно покинуть город. В ряде регионов России в целях безопасности отменили публичные акции в преддверии празднования Дня Победы. О том, как будет проходить акция «Бессмертный полк» в Москве, на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Бессмертный полк будет в ином формате, я бы сказал так, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к бессмертному полку. Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом большим праздником в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Дмитрий Песков добавил, президент ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. Российское внешнеполитическое ведомство обвинило власти Армении в нарушении обещаний не предпринимать враждебных шагов против России. В заявлении МИДа подчеркивается, что премьер-министр республики Никол Пашинян не сдержал заверения, данные в Москве. Подписание декларации саммита Армения-Евросоюз означает курс на вовлечение Еревана в антироссийскую линию Запада. Это приведет к негативным политическим и экономическим последствиям для самой Армении. В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе ресурсы из так называемого «белого списка». При этом 8 мая никаких мер не планируется, но возможны оперативные решения при угрозах безопасности. Об этом заявляют в Минцифры. Домашний интернет и Wi-Fi 9 мая продолжат работать в штатном режиме без ограничения, добавляют в Минцифры. И о погоде. В пятницу в Москве местами кратковременные осадки, утром до 17 градусов, ближе к вечеру похолодает до 13. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77577 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Иван Сергеевич Тургенев. Цикл